0: Божию, что Он есть венец природы и царь всей видимой твари, и вместе с тем сотаинник Божией благодати. Они учат, что телом своим человек связан со всей земной тварью, потому что тело это Господь создал, персть в земь от земли, а своей душой Он соединен с горним ангельским миром. Человек стоит на грани двух миров — земного и небесного. В творении его, говорит Григорий Богослов, художническое слово созидает живое существо, в котором приведены в единство невидимая и видимая природа. Созидает из сотворенного уже вещества, взяв тело и от себя вложив жизнь. Поставляет на землю иного ангела из разных природ составленного поклонника, зрителя видимой твари, таинника твари умосозерцательной. Но созданный по образу Божию и поставленный Господом на грани двух миров, человек не выполнил своего предназначения. Он согрешил, отпав от Бога, а через него и весь видимый мир, венцом которого он является, стал отходить от Господа. Тогда на землю явился Сын Божий, который Своей смертью упразднил смерть и Своим воскресением открыл нам путь к вечной жизни. Он даровал и нам вечную память, и не только нам, верящим в Него, но и всей видимой твари. Поэтому задача человека состоит в том, чтобы, очищая от греха свою душу, поднять и удохотворить также и вещество, из которого создано его тело, сделав его достойной обителью бессмертной души. Святые отцы говорят, что в день последнего воскресения предстанут пред Господом не только наши души, но вместе с ними и наши воскресшие тела. И в этой земной жизни, в своем восхождении к Богу, человек может идти только путем, который указан ему Господом, поставившим его на грани двух миров. Только в общении с этими обоими мирами и вместе с ними может человек здесь на земле служить Богу. Об этом нам постоянно напоминает Святая Церковь в своем богослужении. Недавно мы с вами совершали новогоднюю службу. Мы приносили в этот день хвалу Господу не только от себя, но и от всего мира видимого и невидимого, с которым мы соединены по телу и по душе. Об этом ясно говорится в каноне этого дня. «Вся дела Твоя, Господи, небеса, земля, свет и море, воды и все источницы, солнце же, луна и тьма, звезды, огонь, человецы и скоти, со ангелы восхваляют Тя». Тот, кто верит, что слова эти соответствуют действительности, и что в богослужении мы воистину соединяемся с обоими мирами, тот понимает, какая великая тайна заключена в православном богослужении. Тайна эта состоит не только в том, что здесь уничтожается грань между человеком и всей тварью, небесную и земную, грань, которую мы так ясно ощущаем, живя в этом привременном мире, но также и в том, что через богослужение мы преодолеваем и самые границы времени, текущего естества, и входим в мир вечности. Стало быть, в богослужении нет ничего временного, но все живет в вечности. Обычно смысл празднования того или иного события из жизни Иисуса Христа или Божией Матери мы видим в том, чтобы пойти в храм, прослушать там Евангелие и песнопения, рассказывающие о событиях, совершившихся когда-то очень давно, вспомнить об этих событиях. Так можем мы отнестись и к сегодняшнему празднику. Церковное предание говорит нам о том, что около 2000 лет назад Пресвятая Дева родилась в Галилейском городе Назарете от престарелых родителей праведных Иоакима и Анны. Оно повествует, что своим рождением Дева Мария разрешила узы их неплодства и доставила им великую радость. Об этом рассказывают нам песнопения сегодняшнего дня, и, по-видимому, весь смысл праздника сводится к тому, чтобы вспомнить об этих событиях. Но если мы обратимся к тексту самих песнопений и постараемся вникнуть в смысл того, что говорят их творцы, то убедимся, что такое отношение к празднику свойственно только людям внешним, не понимающим тайн церковной жизни. В действительности песнопения праздника говорят совсем иное. В стихирах сегодняшней вечерни мы слышали: «Днесь неплодная врата отверзаются, и дверь девическая, божественная предгрядет. Днесь всемирных радости провозвещение, днесь возвееше ветри спасение провозвестницы, естества нашего разрешается неплодство, и, наконец, днесь неплодная Анна рождает Богу отроковицу». Что же означает это «днесь»? «Днесь разрешается неплодство», «днесь Анна рождает Бога отроковицу», если это только приемы образной поэтической речи? Или в этих словах заключается какой-то иной смысл? Если рассуждать с точки зрения мудрости века сего, то утверждение реального смысла этих слов является безумием. Ведь все это совершилось когда-то очень давно. Но для тех, кто мудрствует духовное, все, что совершилось нас ради человека, нашего ради спасения, не только произошло во времени, но и в вечности пребывает. Поэтому, когда мы слышим сегодня, что ныне Дева Чистая от Анны происходит, нам открываются врата вечности. Богослужение сегодняшнего дня говорит нам о том, что рождение Пресвятой Девы было радостью не только для ее родителей и родственников, живших в Назарете, но стало всемирною радостью, что оно разрешило неплодство не только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем естества нашего разрешается неплодство, и рождается плод, живоносен миру. Богослужение открывает нам, что Рождество Богородицы имело значение не только для живущих в те дни в Назарете, но совершилось ради нас, человек, и нашего ради спасения, что с рождением ее жизни рождается днесь мост, вводящий нас в вечность. Прославляя Господа, мы каждое словословие заканчиваем словами «ныне и присно и во веки веков». Этими словами Святая Церковь говорит нам о том, что богослужение, которое мы совершаем ныне, будет совершаться и присно, и во веки веков, потому что уже и сейчас оно совершается в вечности и приобщает нас к вечной жизни. В этом и заключается великая тайна богослужения, которую открывает нам Святая Церковь. Отнимите от богослужения его сокровенный смысл, заключенный в словах «ныне» и «присно», и «во веки веков», и для нас закроется текущий в нем источник вечной жизни. Вы навсегда останетесь оторванными от того, что было и ушло в безвозвратное прошлое, ибо никто из людей не может присутствовать при рождении своей матери или своего отца. Но мы знаем, что лучшие из наших подвижников, те, которые были творцами богослужебных песнопений и канонов, пили из этого источника вечной жизни. Они на опыте познали, что богослужение открывает нам познание вечности. И для нас, грешных, самое главное — и об этом нужно помнить всегда, заключается в том, чтобы прикоснуться к этому источнику познания, который открывается нам через тайну богослужения. А для этого, пока еще вы здесь, на земле, с верою, благоговением и страхом Божиим воспринимайте все то, что вы видите и слышите в храме, все, что совершается, поется, читается за богослужением. И когда мы снова на не входим в годовой круг богослужения, будем помнить, кто мы и к чему призваны. И по мере вхождения в него нам будет все больше открываться великая тайна вечности. Святая Церковь верит, что мы не одни совершаем богослужение, что вместе с нами молятся и славословят Господа ангельские силы и вся Небесная Церковь. Ныне силы небесные с нами невидимо служат, поспеваем мы великим постом на преждеосвященных литургиях. И не только в эти великие дни, но и во все дни церковного года за каждой литургией перед малым входом священник молится: «Сотвори со входом нашим входу святых ангелов быти, сослужащих нам и славословящих Твою благость». Именно отсюда, из этого соприсутствие и сослужение с нами, уже достигших вечности и живущих вечной жизнью в Господе ангелов и святых, рождается и в нас стремление в вечность. Поэтому во время Божественной Литургии священник, после принесения Господу благодарственной службы о всех святых и изрядно о Пресвятей Пречистой, преблагословенней славней Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии, поминает живых и усопших, и молится, чтобы Господь помянул их в Царстве Своем, то есть приобщил их к вечной Своей памяти, которая и есть Царство Божие. Из этого нам должно быть ясно, что совершаемое здесь, на земле, богослужение есть не что иное, как последовательное раскрытие во времени тайн вечности. А для каждого из нас, верующих, оно есть путь, ведущий нас к вечной жизни. Поэтому и праздники церковные представляют собою не случайное собрание памятных дней, но сияющие в нашем временном мире точки вечности, прохождение через которые подчиняется неизменному духовному порядку. Точки эти сменяют друг друга в определенной последовательности, они связаны друг с другом, как ступени единой лестницы духовного восхождения. Так что, стоя на одной из них, мы уже видим свет, озаряющий нас с другой ступени. Вот и сегодня чтение канона сопровождается пением воздвиженской катавасии «Крест, начертав Моисей». Казалось бы, она не имеет отношения к сегодняшнему дню, но на самом деле это не так. Она говорит нам о неразрывной духовной связи следующих друг за другом церковных праздников. Это свет воздвижения, который озаряет нас издалека, так что уже сегодня мы начинаем входить в него. Тайна богослужения — есть величайшая из тайн Церкви. Сами мы не можем сразу постигнуть ее, но мы знаем, что она была открыта великим и величайшим из угодников Божиих, поэтому, входя в их опыт через те молитвы и песнопения, в которых они его запечатлели, прося их помощи и молитв за нас грешных, можем и мы постепенно начать прикасаться к этой великой тайне. И по мере того, как через это будут в нас рождаться и возрастать элементы вечности, мы по-иному, чем теперь, будем относиться и к нашей временной жизни. Мы поймем тогда, что она есть только путь, ведущий нас от дольнего к горнему, от временного к вечному. И тогда, уходя из этой жизни, мы, может быть, сподобимся вечного царства, уготованного Господом для тех, кто уже здесь на земле, начал входить в его вечную память, которая есть величайшее достижение для человека, идущего от дольнего к горнему.
1: Проповедь священномученика Сергия Мичева на Рождество Пресвятой Богородицы для вас читал Георгий Корольчук. Священномученик Сергий Мичев родился в 1892 году в Москве, в семье известного священника Алексея Мичева. Во время Первой мировой войны Сергий служил братом Милосердия на Западном фронте. Там же он познакомился со своей будущей супругой, сестрой Милосердия. Учась на медицинском факультете Московского университета, Сергий Алексеевич принимал участие в работе студенческого богословского кружка имени святителя Иоанна Златоуста. В 1918 году, по благословению старцев Оптиной пустыни, Сергей Алексеевич решил принять священство. В 1919 году, по окончании историко-филологического отделения Московского университета, он был рукоположен в иерее. Служил он рядом с отцом в храме святителя Николая на Моросейке. Этот приход, возглавляемый святым праведным Алексеем Мичевым, называли «мирским монастырем». Отец Сергий стал достойным преемником своего родителя, хотя и был во многом не схож с ним. «Христианство — не учение, а жизнь», — часто повторял отец Сергий. После кончины отца Алексея в 1923 году его сын стал настоятелем его прихода. Отец Сергий решительно не пошел за обновленцами, и его храм был в числе немногих, сохранивших верность патриарху Тихону. После появления декларации 1927 года он не поминал митрополита Сергия Строгородского, не принимал он и церковной молитвы за безбожников и богоборцев. В В 1929 году отец Сергий Мечев был арестован и приговорен к ссылке. В 1932 году закрыли храм на Моросейке. В 1933 году находящегося в ссылке отца Сергия арестовали и приговорили еще к 5 годам лагерей. После отбытия срока отец Сергий поселился в окрестностях города Калинина и работал в одной из поликлиник, совершая литургию тайно на дому. Отец Сергий не поддержал митрополита Сергия и не мог получить место служения, общаясь со своими духовными чадами тайно. В 1941 году один из арестованных епископов, которому исповедовался отец Сергий, дал показания по поводу общины священника Сергия Мечева, и его арестовали. Допросы и пытки длились 4 месяца. Отец Сергий вел себя очень достойно, стремясь, чтобы никто из его общины не пострадал. В ночь на 6 января 1942 года он был расстрелян в тюрьме Ярославского НКВД.

0: исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучал девятый ирмоз канона из молебного пения Пресвятой Богородицы, напева Троицы Сергиевой Лавры.
1: Митрополит Антоний Суржский. Рождество Божьей Матери. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В своем Евангелии Господь и Бог наш говорит: когда наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь. Когда же родится, пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир. И когда рождается ребенок, окружающие дивятся, какова будет судьба этого младенца. Рождение младенца, только первый день его, какова будет долгая череда дней, составляющих человеческую жизнь, и каков будет последний день, который подведет итог всему, что было жизнью этого человека. Сегодня мы празднуем рождение Божьей Матери, и наша мысль обращена к ней. Она родилась, снова как говорит Евангелие, не от хотения плоти и не от хотения мужа. Она родилась от Бога. Она родилась как последнее заключительное звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, которые на протяжении всей человеческой истории боролись. Они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись за цельность, боролись, дабы на первом месте в их жизни был Бог. И они поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со всей верностью. В этом длинном ряду людей были и грешники, в жизни которых, может быть, была только одна черта, искупающая их существование. Были в нем и святые, в чьей жизни едва сыщется какой недостаток. Но всем им приходилось бороться, и у всех них одна черта была общей – они боролись во имя Божие, против самих себя, не против других, для того, чтобы восторжествовал Бог. И постепенно, из столетия в столетие, они подготовили наследницу своего рода, которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра и зла, греха и святости, но была бы таким ребенком, который изберет добро с самого начала и будет жить в чистоте и во всецелой верности своему человеческому величию. Сегодня родилась Божья Матерь. Сегодня начинается преодоление того разделения, которая существовала между Богом и человеком с момента падения. Родилась та, которая станет мостом между небом и землей, та, которая станет дверью воплощения, дверью, раскрывающейся на небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения пришло. Станем думать о ней с лаской, дивиться на нее и просить ее научить нас, может быть, не уподобиться ей, потому что большинство из нас не может на это надеяться, но любить ее, с благоговением поклоняться ей, так, чтобы стать достойными быть одного с ней рода, рода человеческого, от которого родился Бог, потому что она явила такую совершенную верность. Аминь.
2: Проповедь митрополита Суржского Антония на праздник Рождества Пресвятой Богородицы для вас читал диакон Леонид Казаков.

Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвования на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Приморском районе кружка находится в храме святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах по адресу 1 Никитинская улица, дом 1А. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио в разделе «Помощь радио».

0: Возвращение в Петербург.
1: Интервью для радио «Град Петров» дала внучка и наследница трудов Дмитрия Сергеевича Лихачева Вера Сергеевна Зеретенкевич-Тольц. Вера Сергеевна также ученый, профессор Манчестерского университета.
2: Самые, конечно, сильные воспоминания о Дмитрии Сергеевиче – это воспоминания детства и юности, когда я жила сначала в одной квартире, потом очень близко от Дмитрия Сергеевича, и каждую субботу и воскресенье семья тоже проводила вместе на даче с Дмитрием Сергеевичем. Можно сказать, что вот когда я особенно была маленькая, может быть, он играл самую большую роль в моей жизни, и потому что он огромное внимание уделял семье, и надо сказать, что огромное внимание уделял мне. Особенно хорошо я помню наши совместные прогулки. Когда я была маленькая совсем, я его спрашивала: «Дедушка, расскажи мне, как ты был маленький». И он вот очень-очень ярко и красочно рассказывал об этом. А потом уже, когда старше, то были разговоры на серьезные темы. И были, конечно, рассказы о его жизни и о тяжелых временах в его жизни, при этом очень важных, такие как Соловки и блокада. Но сейчас даже, когда мне даже как-то неудобно и перед своими детьми, например, потому что они даже надо мной смеются, когда какой-то важный вопрос или что-то мы обсуждаем, а я говорю, что вот Дмитрий Сергеевич, дедушка мой, вот так бы сказал, или он так бы решил. На самом деле Дмитрий Сергеевич, конечно, был человек очень-очень теплый и очень-очень эмоциональный.
3: Сегодня есть представление, что интеллигентность – это, наоборот, чопорность. Но в воспоминаниях о Дмитрия Сергеевича действительно есть вот такие факты, что он был очень эмоциональный.
2: Очень эмоциональный, да, и он даже об этом правильно в воспоминаниях пишет, что ему кто-то советовал эмоционально не вовлекаться в какие-то ситуации и объяснял даже, как важно где-то чувствовать такую отстраненность. И он пишет, что да, но у меня не тот характер.
3: По какому поводу он мог проявлять свою эмоциональность?
2: Ну, по вопросам, которые были для него необыкновенно важны. Приведу пример не из домашней жизни, а из, вот, скорее, общественной и научной. Потому что даже когда я уже сама стала заниматься научной работой, мне было как-то сначала, когда я была молода, непонятно, почему, ну вот, кто-то написал книгу, и Дмитрий Сергеевич очень не согласен с концепцией и считает концепцию даже, вот, скажем, общественно вредный. Мне всегда казалось, написал, ну и пусть, почему надо бороться, почему надо выступить вот по поводу того, что казалось безобразием, так сказать, Дмитрию Сергеевичу, казалось неправильным Дмитрию Сергеевичу. Но он всегда выступал и считал, что нужно бороться, нужно высказываться, то есть нужно всегда очень активно выражать свою точку зрения, если для тебя вопрос важен. Иногда мне казалось вот раньше, что он, ну как-то, а зачем? Ну что волноваться? Ну, там, Алжас Сулейменов, скажем так, книга «Азия». Ну, глупая книжка, написал Алжас Сулейменов. Почему надо вот как-то выражать такую сильную общественную позицию по этому поводу? Ну, у Дмитрия Сергеевича было другое мнение, и он вот в таких вопросах, например, очень действительно эмоционально, всегда вовлеченно выступал.
3: Когда говорили об архиве, вы упомянули, что несколько тетрадок у вас.
2: Да, да.
3: Говорят, они вам особенно дороги.
2: Да.
3: А чем именно они вам дороги?
2: Нет, почему именно вот эти тетради? Ну, этих тетрадей очень много. Я просто взяла, они все страшно интересные, все одинаково интересные. Это не то, что в этих тетрадях есть что-то такое, чего нет в других тетрадях. В этих тетрадях это не дневник, это не то, что Дмитрий Сергеевич писал, что вот сегодня то-то случилось, то-то. Это его, скорее, реакции, размышления на какие-то определенные вот события. Они датированы все, да. Или вот прочитанные книги, услышанном докладе, или действительно какие-то исторические события тоже. Но это скорее не дневник, а размышления, книги размышлений. Нет. Вот такого регулярного дневника. Это, ну, как бы полудневник, полуразмышления, вот эти тетради. И я просто решила, ну, вот несколько себе оставить из них, не специально вот какие-то тетради, да, ну вот, вот четыре взять, просто чтобы вот у меня было что-то дома, и вот они лежат на таком видном месте в моем кабинете, и мне просто приятно иногда их открыть, перечитать и просто видеть почерк даже Дмитрия Сергеевича. Сейчас с этим материалом, с этими тетрадями работает Олег Витальевич Панченко, это ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева, очень глубокий ученый, он специалист по книжному наследию, ну, это период Древней Руси, Соловецкого монастыря. Вот второе направление его деятельности – это наследие, рукописное наследие Дмитрия Сергеевича Лихачева, то есть он работает с какими-то материалами фонда личного Дмитрия Сергеевича, и он издает постепенно материалы, пока вот в основном он, то, что он издал, это связанные с Соловками и с религиозными размышлениями Дмитрия Сергеевича. Да, вот то, что делает Олег Витальевич, он для нас раскрывает действительно неизвестного Лихачева, потому что степень религиозности восприятия мира, скажем так, Дмитрия Сергеевича. 20-е годы, конечно, когда он совсем молодым, но дальше это вот 50-е, 60-е, 70-е. Вот степень этой религиозности была неизвестна. Непонятно, неизвестно, а непонятно, что он был религиозный человек, это очевидно. Мы праздновали Пасху, он мне читал в Страстную неделю, когда я была маленькая, вот это тоже я помню. Всегда читал соответствующие места из Евангелий, учил меня молиться. Это действительно вот то, что опубликовал Олег Витальевич, и просто там, конечно, большие куски из каких-то писем Дмитрия Сергеевича и вот его вот этих заметок.
3: Также упоминалось, что Дмитрий Сергеевич был ближе к иосифлянам, чем вот, к сергианам. Вот откуда вот это?
2: Да, вот это для меня тоже неизвестный Лихачев. Это открытие Олега Витальевича. То есть он очень внимательно тоже вот обсуждается вот это дело в связи с арестом Дмитрия Сергеевича. Вот что он был в этом студенческом кружке, который они назвали шуточно-космической академией наук, но он еще одновременно состоял в братстве Серафима Саровского. Это братство Серафима Саровского было движением иосифлянским. И тоже, когда вчера передавал мой отец книги учителя английского языка Дмитрия Сергеевича и известного очень лингвиста Игоря Евгеньевича Аничкова, Игорь Евгеньевич проходил по одному делу с Дмитрием Сергеевичем именно вот за участие в братстве Серафима Саровского, вот тоже как и иосифляне. Значит, это просто анализ. В архиве Дмитрия Сергеевича есть копия его следственного дела, по которому он был арестован. Оно целиком не опубликовано, нет. С него снята судимость была раньше, но реабилитирован он был только в 91-м году, потому что закон о реабилитациях жертв репрессий до 34-го года, он был издан только в 91-м году. То есть после смерти Сталина были реабилитированы только те, кто был репрессирован после 34-го года. А Дмитрий Сергеевич был арестован в 28-м. То есть его реабилитация пришла только в 91-м году. И тогда можно было получить копию дело. Вот если ты получаешь свидетельство о реабилитации, ты можешь запросить копию своего дела. Дмитрий Сергеевич получил копию этого дела, довольно толстый. Я читала его в начале 90-х, вот когда Дмитрий Сергеевич его получил. Но я тогда просто эти реалии все, я не поняла. Эту всю исследовательскую работу провел Олег Витальевич. Кто были эти священники, что за церковь, куда ходил Дмитрий Сергеевич. Потом, конечно, вот тоже он понял это, что вот эти священники Николай Пескановский, вот этот Островидов, новомученик, ну, почитается, Русской Православной Церкви, эти люди принадлежали к иосифлянской церкви, и вот они именно помогали Дмитрию Сергеевичу. Они уже были арестованы раньше, он с ними встретился на Соловках, и они ему там помогали именно как иосифляне. Ну и потом вот это вот очень интересное письмо, это письмо, которое Дмитрий Сергеевич написал дочери известного священника иосифлянской церкви Николая Пескановского, когда она его спрашивает, ну, тоже как вот иосифлянина, нужно ли, вот она растит внука религиозным мальчиком, но не водит его в церковь. И что делать? Потому что церковь сергианская, и вот что делать? И он пишет, что в церковь водить нужно, чтобы мальчик знал службу, но нельзя принимать причастие. Потому что тогда, если он не принимает участие, он становится верным памяти той церкви, к которой принадлежал дед. И мы ходили в церковь, но я никогда не задумывалась. Мы ходили в церковь, а причастие Дмитрия Сергеевича я не принимала.
3: А причастие... в каком году письмо вот это?
2: Это 60-е годы. Оставался ли Дмитрий Сергеевич иосифлянином? Мне так трудно сказать, потому что никогда я от него это не слышала, никогда не обсуждала, но вот мне кажется, что вот по этим материалам, которые нашел Олег Витальевич, что, конечно, он был иосифлянином в 28-м году при аресте. И это одна из важных причин ареста, это очевидно. Но дальше, ну, что это была не такая уж активная позиция, но как-то остававшаяся с ним. Я вот знаю точно, что Игорь Евгеньевич Аничков остался таким иосифлянином, при том, что он был очень-очень религиозный человек, он вообще не ходил в церковь, только сам дома молился. Дмитрий Сергеевич тоже был почетным доктором Оксфордского университета. В Великобритании он был дважды, и это на него произвело огромное впечатление, эта страна. И когда вот в наши гуляния в 60-е, 70-е год, 70-е год, тоже один из его рассказов был, но это такая мечта, что мы с ним вдвоем едем в Англию. На него это, значит, Великобритания произвела невероятное впечатление. В 1967 году ему дали почетного доктора Оксфордского университета. Это, конечно, и Оксфорд очень красивый, сам по себе это церемония, и он... Поездил по Англии, его повозили, и приехал в Эдинбург, где был традиционный большой центр изучения России. Там, конечно, тоже произошла невероятная встреча. Он встретил свою тетку, родную сестру матери, которая уехала после революции 17-го года, и семья ничего не знала о том, где она и как. И вот они встретились в 67-м году. Потом его избрали в начале 70-х, по-моему, в 71-м году его избрали почетным доктором Эдинбургского университета, но тогда он был невыездным, и его не пустили получать эту награду. Он не мог ездить в 70-е годы в западные страны, в начале 80-х, и впервые его стали выпускать снова при Горбачеве. И он приехал в Великобританию в 1987 году. Тогда вот как раз мы с ним ездили по Великобритании вместе, и были в Оксфорде, и в Кембридже, и в Лондоне, и вот в Эдинбурге. И там как раз это было время в ноябре тоже, и в начале декабря. И есть две выпускные сессии в английском университете, одна летом, а одна в ноябре, так что тоже была вот эта такая почетная выпускная церемония, и на ней объявили, что вот наконец-то присутствует человек, которому в 71-м году присвоена была степень, тогда он не мог быть. Вот сейчас мы можем его принять, что было очень приятно. Тогда он был по приглашению, три раза он был в Великобритании, это было по приглашению Британской академии, и Дмитрий Сергеевич тоже является иностранным членом Британской академии. И это я смотрела, очень мало из русских ученых являются членами Британской академии. Я помню, вот академик Карпинский, это президент Академии наук, который был президентом во время революции 17-го года, умер в начале 30-х годов. То есть очень мало кого из России выбирали. И последний раз Дмитрий Сергеевич был в 90-е годы. Сейчас скажу, это был 95-й год в Великобритании, это было по приглашению принца Уэльского. И у меня есть несколько книг, и интересует меня вопрос, и это, конечно, под влиянием Дмитрия Сергеевича и его судьбы. Но один из вопросов, который меня интересует, это отношение интеллигенции и власти в контексте России. И мне кажется, в связи с моими исследованиями, что мировоззрение Дмитрия Сергеевича было сформировано вот этим вот действительно уникальным периодом развития русской и европейской культуры. Но это у нас называется Серебряный век, но то, что происходило в России, это было в более широком контексте общеевропейских культурных тенденций.
3: Как бы вы определили, что такое интеллигент сегодня, и могли бы вы сегодня в России кого-то назвать интеллигентом?
2: Интеллигент, значит, это человек, которого волнуют прежде всего какие-то важные, широкие вопросы общественной жизни и общественного развития. То есть это не просто человек, который занят какой-то культурной деятельностью или имеет какой-то уровень образования, вот, или имеет какую-то определенную профессию, как советская интеллигенция, это по профессии определялось. А интеллигент в традиционном понимании – это человек, интересующийся вообще судьбами страны и судьбами мира и занимающий активную позицию по важным общественным вопросам.

0: интеллигенция, особенно вот в таком понимании, играла особую роль в российском контексте. Влияние вот того, что традиционно, широкое влияние так, на всем государственном уровне, того, что в России называлось интеллигенцией, в сегодняшней, ну не только России, но и шире в мире, оно гораздо ниже, чем оно было. Дмитрий Сергеевич действительно вот в этом отношении уникальная личность. Я не знаю, насколько бы вы слушали Дмитрия Сергеевича сейчас, если бы он был жив. Наверное, как-то бы слушали, потому что огромный авторитет. Но не так, как его слушали в конце 80-х и начале 90-х годов. Я думаю, что просто другое время. Оно другое время во всем мире. Дмитрий Сергеевич, например, подружился, и действительно как-то у них создалась близость и теплые отношения с выходцем из России, но ставшим известным профессором Оксфордского университета, философом с мировым именем Исаией Берлином. Исайя Берлин написал книгу о русской интеллигенции. И в ответ на работы некоторых других западных ученых о том, что деятельность русской интеллигенции прямо привела к революции. И Дмитрию Сергеевичу была очень несимпатична эта позиция, и Исайя Берлин еще до встречи с Дмитрием Сергеевичем тоже опровергал эту позицию и показывал, его аргументы были, что моральные вопросы, которые подставили представители русской интеллигенции XIX века, во многом опередили похожие размышления, вот то, что называется там по-английски, это публичный общественный интеллектуал, в, скажем, середине 20-х, уже после Второй мировой войны, ужасов Второй мировой войны. Исайя Берлин говорил, что в России эти вопросы были поставлены уже в XIX веке. Вот, моральные вопросы очень широкого масштаба. Книга Исайя Берлина в 60-е годы, вот что сделало его знаменитым в Великобритании на всю страну в 60-е годы, главы из этой книги зачитывались по радио BBC. И огромное количество было слушателей. И сейчас совершенно другое время. Если бы книгу Исайя Берлина читали по BBC, то никто бы не слушал. Или слушала бы малюсенькая группа вот только образованного населения. Очень образованного населения, может быть, преподаватель.
1: Важная тема для меня – это преодоление советского наследия.
0: Угу.
1: Звучало неоднократно, что это будет долгий процесс.
0: Угу.
1: И понятно, что при его жизни не произошло все, что он хотел. Многие люди спрашивают, а в чем? В чем конкретно?
0: Ну, у Дмитрия Сергеевича была очень четкая, я бы сказала, даже радикальная позиция по этому вопросу, потому что он считал, даже у меня с ним спор по этому поводу был, он считал, что должен быть суд. И он, конечно, считал, что нужно как можно больше именно говорить, и он вот говорил о покаянии, да, и фильм «Покаяние» вот, знаменитый был впервые показан на 80-летие Дмитрия Сергеевича Лихачева в 86-м году. Дмитрий Сергеевич считал, что разговор о покаянии нужен постоянно. Конечно, этого разговора особенно не происходило в 90-е годы, а сейчас тем более не происходит. Ну и он считал, что, конечно, нужно ставить памятники жертвам репрессий. Но самое главное, что он считал, это что нужен честный разговор в школе о том, что происходило, и выражение однозначной позиции по поводу того, что происходило. Опять-таки, вернусь при мне, у Дмитрия Сергеевича, это уже было в 86-м году, именно был спор с Исайей Берлином, потому что Исайя Берлин считал, что все-таки все равно Сталин сыграл большую роль в том, что Советский Союз выиграл Вторую мировую войну, а Дмитрий Сергеевич опять занял очень категорическую позицию, сказал, что Вторая мировая война была выиграна вопреки Сталину, и что и в этом, в общем, роль Сталина, ну, только негативная. И он считал, что действительно никаких оправданий сталинизму не может быть, и что самое главное, чтобы не было попыток какого-то оправдания, вот, скажем, в учебниках истории, в том, как история преподается в школе.
1: О семье Дмитрия Сергеевича Лихачева сегодня члены семьи – это кто?
0: В общем, так трагически сложилось, что обе дочери Дмитрия Сергеевича умерли. Одна совсем молодой, но, в общем-то, это моя тетка Вера Дмитриевна. Она погибла, попав под машину в 81-м году. Значит, ей было только 44 года, еще при жизни Дмитрия Сергеевича. И моя мать тоже умерла. Людмила Дмитриевна очень вскоре после смерти Дмитрия Сергеевича и вот Зинаиды Александровны, своей мамы, моя мать умерла в 2001 году в возрасте 64 лет. Это тоже, в общем, очень рано. Так что сейчас члены ближайшей непосредственной семьи Дмитрия Сергеевича Лихачева — это я и моя двоюродная

0: родная сестра Зинаида Юрьевна Курбатова. У нее есть дочь Вера Курбатова, названная в честь своей бабушки Веры Дмитриевны. И у меня двое детей, сын Сергей и дочка Анна. И вот мы семья.
1: Чем занимаются правнуки?
0: Вера Курбатова, так же, как и ее мать Зинаида, являются журналистами. Мой сын Сергей закончил отделение китаистики, но он работает в сфере бизнеса в Лондоне, он уже вырос за границей. И моя дочь Анна гораздо моложе, она имеет способности к рисованию, будет учиться в Лондонском университете одновременно на философском и искусствоведческом факультетах.
1: Все-таки сегодня кто мог бы считаться учеником, продолжателем? Конечно, человека такого уровня мы, очевидно, не видим. Но есть ли те люди, которые более-менее адекватно могли бы выражать его мнение по тем вопросам, которые сегодня возникают?
0: Как общественные лица? Или...
1: И общественные, и, может быть, в его научной деятельности?
0: Ну, в его научной деятельности, конечно, вот это все очень замечательно сложилось, что отдел древнерусской литературы, он теперь еще при дедушке, он повысился в статусе, стал сначала был сектор, теперь отдел древнерусской литературы, продолжает, конечно, ту традицию научную, которую заложил Медведь Сергеевич Лихачев, ну, его предшественники, такие как Варвара Павловна Адрианова-Перец, она была учителем Медведя Сергеевича Лихачева в чем-то и старшей коллегой, и она его сделала своим продолжателем. Но теперь сектор продолжает вот эту традицию и в науке, и тоже в той замечательной атмосфере. И там, ну, просто я даже как-то выделять отдельных людей, может быть, не совсем справедливо, потому что все они очень, очень хорошие. Но, конечно, вот Наталья Владимировна Панырко, которая сменила Дмитрия Сергеевича на посту заведующего отделом, это и замечательный ученый, и замечательный человек, и вот продолжатель научной традиции, какой-то духовной традиции Дмитрия Сергеевича. Опять-таки, интеллектуальный и в смысле изучения наследия Дмитрия Сергеевича за пределами вот чисто научной области, это вот Олег Витальевич Панченко, которого я уже назвала, но есть и другие там прекрасные ученые, Евгений Германович Водолазкин, и он стал известным и писателем теперь, его жена Татьяна Руди и, конечно, другие, Варвара Рамадановская, там и другие есть. Все они очень хорошие ученые, продолжатели замечательной традиции Дмитрия Сергеевича. В общественной сфере мне это труднее сказать, я просто так это хорошо не знаю. Но действительно такой фигуры, которая заняла бы активную позицию и смогла бы повлиять. Ну вот я не вижу эквивалента.
1: Почему-то перестали слушать культуру как голос совести, голос чести, долга и голос действительно самого главного, что есть в национальном содержании, культуру национальной. Почему перестали к ним прислушиваться? В чем, как вы видите, здесь причина?
0: Есть специфические процессы в самой России, но, кроме того, это и какие-то общие мировые процессы, когда культура, гуманитарное знание начинает все больше и больше восприниматься и ведущими политиками, и чиновниками, как что-то совершенно необязательное и неважное, и что-то, на что можно и не давать денег, и вообще, так сказать, то, чем люди должны заниматься в свободное время, как хобби. Это в каких-то таких, может быть, на радикальных формах в России проявляется, но и это, вот что я могу сказать, более широкая тенденция, скажем, даже общемировая тенденция. Почему это сложный философский вопрос, я так быстро на него и не могу сходу ответить. Частично из-за изменений средств массовой информации, когда большинство информации теперь распространяется через интернет и социальные сети, вот эти новые медиа, которые определенного качества информацию и определенного формата только распространяют. И это, в общем-то, не очень, на мой взгляд, мало совместимо с высоким статусом действительно большой культуры.
1: А что здесь можно сделать?
0: Я думаю, только сейчас начинают там ведущие умы задумываться, а что же можно сделать.
1: У нас выходит передача на радио, посвященная топонимам. И, в частности, дискутируется вопрос о не просто возвращении топонимов до того, как они были по идеологическим мотивам заменены в массовом порядке, но и изменения топонимов, которые навязывались сверху с пропагандой лиц, ну, прямо скажем, малосимпатично. У нас есть в Петербурге улица Белукона. Говорят, что ее нельзя переименовать, потому что она так изначально. Мы стараемся продвигать другую позицию, но она встречает какие-то возражения. В частности, даже люди, которые, в принципе, принципе, понимают, кто такой Балакун, и говорят, ну, конечно, безобразие. Но ведь, понимаете, ничего же не изменится. Вот могли бы вы как-то напомнить нам позицию вашей семьи, может быть, вспомнить Дмитрия Сергеевича, как бы он здесь выступил?
0: Да, Дмитрий Сергеевич действительно противился переименованию старых названий, это в основном дореволюционных названий. И он считал, что такие вот быстрые переименования и широкомасштабные переименования разрывают связь с историей, да, и поэтому у него было сопротивление этому. Какова была его позиция? Я думаю, что он был, ну и знаю, что он при смене режима в 91-м году, и даже уже раньше можно было начать этот разговор, он был за возвращение старых названий. А теперь встает вопрос, это немножко другой вопрос. Значит, если вот улица Белакуна, она вообще не существовала никогда раньше, и это ее изначальное название. Значит, это должен быть какой-то общественный, ну, реальный общественный разговор. Значит, какая позиция общества по отношению к Белакуну? Если отношение общества такое, что это, в общем, скорее преступная личность, а не большой исторический герой, то, наверное, тогда нужно переименование. У меня был интересный случай. Меня попросил найти знакомый дом, где жил Кандинский в Мюнхене, и дал мне название улицы. И я улицу эту не могла найти на плане Мюнхена. И я спросила у немца, живущего в Мюнхене, и он сказал, да, такой улицы нет. И я сказала, ну, наверное, это как-то раньше по-другому называлась улица, и вот эту улицу переименовали. Он сказал, нет, этого не может быть. Переименований никаких с начала 20 века не было. Ничего переименовать не могли. И тогда я снова обратилась к этому человеку из России, и мы разговаривали, и потом я поняла, что он неправильно транскрибировал с русского обратно на немецкий. И улицу мы нашли, и, конечно, она существовала. И тут вот мы видим, и то же самое в Великобритании, если мы посмотрим, эти улицы никто никогда ничего не переименовывал. Ну, в Германии была жуткая дестабилизация, конечно, общества при нацизме, но все равно, видимо, не было вот таких переименований. Это интересно. Или было какое-то переименование, а потом это, конечно, нацистские все названия убрали. Но, скажем, в Великобритании то, что никаких переименований, это показатель вот какой-то такой стабильности истории.
2: Вы слушали интервью с внучкой и наследницей трудов академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, профессором Верой Сергеевной Зеретенкевич-Тольц. Беседу записала Марина Лобанова.

0: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Больше 20 карет уже были расставлены жандармами вдоль по улице. Полицейский офицер, пренебрегая морозом, стоял у входа, сияя своим мундиром. Беспрестанно подъезжали еще экипажи, и то дамы в цветах с поднятыми шлейфами, то мужчины, снимая кепи или черную шляпу, вступали в церковь. В самой церкви уже были зажжены обе люстры и все свечи у местных образов. Золотое сияние на красном фоне иконостаса, и золоченая резьба икон, и серебро паникадил и подсвечников, и плиты пола, и коврики, и хоругви вверху у клиросов, и ступеньки амвона, и старые почерневшие книги, и подрясники, и стихари — все было залито светом. На правой стороне теплой церкви, в толпе фраков и белых галстуков, мундиров и штофов, бархата, атласа, волос, цветов, обнаженных плеч и рук, и высоких перчаток, шел сдержанный и оживленный говор, странно отдававшийся в высоком куполе. Каждый раз, как раздавался писк отворяемой двери, говор в толпе затихал, и все оглядывались, ожидая видеть входящих жениха и невесту. Но дверь уже отворялась более чем 10 раз, и каждый раз это был или запоздавший гость, или гости, присоединявшиеся к кружку званых, направо, или зрительница, обманувшая, или умилостивившая полицейского офицера, присоединявшаяся к чужой толпе, налево. И родные, и посторонние уже прошли через все фазы ожидания. Сначала полагали, что жених с невестой сию минуту приедут, не приписывая никакого значения этому запозданию. Потом стали чаще и чаще поглядывать на дверь, поговаривая о том, что не случилось ли чего-нибудь. Потом это опоздание стало уже неловко, и родные и гости старались делать вид, что они не думают о женихе и заняты своим разговором. Протодиакон, как бы напоминая о ценности своего времени, нетерпеливо покашливал, заставляя дрожать стекла в окнах. На клиросе слышны были то пробы голосов, то сморкание соскучившихся певчих. Священник беспрестанно высылал то дьячка, то диакона узнать, не приехал ли жених, и сам в лиловой рясе и шитом поясе чаще и чаще выходил к боковым дверям, ожидая жениха. Наконец, одна из дам, взглянув на часы, сказала: «Однако это странно». И все гости пришли в беспокойство и стали громко выражать свое удивление и неудовольствие. Один из шаферов поехал узнать, что случилось. Кити в это время, давно уже совсем готовая, в белом платье, длинном вуале и венке померанцевых цветов, с посаженной матерью и сестрой Львовой, стояла в зале Щербатского дома и смотрела в окно, тщетно ожидая уже более получаса известия от своего шафера о приезде жениха в церковь. Левин же, между тем, в панталонах, но без жилета и фрака, ходил взад и вперед по своему номеру, беспрестанно высовываясь в двери, оглядывая коридор. Но в коридоре не видно было того, кого он ожидал, и он, с отчаянием возвращаясь и взмахивая руками, относился к спокойно курившему Степану Аркадьевичу. «Был ли когда-нибудь человек в таком ужасном дурацком положении?» — говорил он. «Да, глупо», — подтвердил Степан Аркадьевич, смягчительно улыбаясь. «Ну, успокойся, сейчас привезут». «Нет, ну как же!» — со сдержанным бешенством говорил Левин. «И эти дурацкие открытые жилеты!» «Невозможно!» — говорил он, глядя на измятый перец своей рубашки. «И что, как вещи увезли уже на железную дорогу?» — вскрикнул он с отчаянием. «Тогда мою наденешь. И давно бы так надо!» Нехорошо быть смешным. Погоди, образуется. Дело было в том, что когда Левин потребовал одеваться, Кузьма, старый слуга Левина, принес фрак, жилет и все, что нужно было. «А рубашка?» — вскрикнул Левин. «Рубашка на вас!» — с спокойной улыбкой ответил Кузьма. Рубашки чистой Кузьма не догадался оставить. И, получив приказание все уложить и свести к Щербатским, от которых в нынешний же вечер уезжали молодые, он так и сделал, уложив все, кроме фрачной пары. Рубашка, надетая с утра, была измята, и невозможно с открытой модой жилетов. Посылать к Щербатским было далеко. Послали купить рубашку. Лакей вернулся, все заперто, в воскресенье. Послали к Степану Аркадьевичу, привезли рубашку. Она была невозможно широка и коротка. Послали, наконец, к Щербатским разложить вещи. Жениха ждали в церкви, а он, как запертый в клетке зверь, ходил по комнате, выглядывая в коридор и с ужасом и отчаянием вспоминая, что он наговорил Кити и что она может теперь думать. Наконец, виноватый Кузьма, на силу переводя дух, влетел в комнату с рубашкой. «Только застал, уж на Ломового поднимали», — сказал Кузьма. Через 3 минуты, не глядя на часы, чтобы не расстравлять раны, Левин бегом бежал по коридору. «Уж этим не поможешь», — говорил Степан Аркадьевич с улыбкой, неторопливо поспешая за ним. «Образуется, образуется, говорю тебе». «Приехали. Вот он, который. Помоложе-то, что ли?» «А она-то, матушка, ни жива, ни мертва», — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь. Степан Аркадьевич рассказал жене причину замедления, и гости, улыбаясь, перешептывались между собой. Левин ничего и никого не замечал. Он, не спуская глаз, смотрел на свою невесту. Все говорили, что она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом далеко не так хороша, как обыкновенно. Но Левин не находил этого. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами, на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший с боков и открывавший спереди ее длинную шею и поразительно тонкую талию. И ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь. Не потому, чтобы эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому что, несмотря на эту приготовленную пышность наряда, выражение ее милого лица, ее взгляда, ее губ было все тем же ее особенным выражением невинной правдивости. «Я думала уже, что ты хотел бежать», — сказала она и улыбнулась ему. «Так глупо, что со мной случилось, совестно говорить», — сказал он краснея и должен был обратиться к подошедшему Сергею Ивановичу. «Хороша твоя история с рубашкой», — сказал Сергей Иванович, покачивая головой и улыбаясь. «Да, да», — отвечал Левин, не понимая, о чем ему говорят. «Ну, Костя, теперь надо решить», — сказал Степан Аркадьевич с притворно испуганным видом. «Важный вопрос. Ты именно теперь в состоянии оценить всю важность его. У меня спрашивают, обожженные ли свечи зажечь или не обожженные. Разница в 10 рублей», — присовокупил он, собирая губы в улыбку. «Я решил, но боюсь, что ты не изъявишь согласия». Левин понял, что это была шутка, но не мог улыбнуться. «Так как же? Не обожженные или обожженные? Вот вопрос». «Да-да, не обожженные». «Ну, я очень рад». «Вопрос решен», — сказал Степан Аркадьевич, улыбаясь. «Однако, как глупеют люди в этом положении», — сказал он Чирикову, когда Левин, растерянно поглядев на него, подвинулся к невесте. «Смотри, Кити, первая стань на ковер», — сказала графиня Нордстон, подходя. «Хороши вы», — обратилась она к Левину. «Что, не страшно?» — сказала Марья Дмитриевна, старая тетка. «Тебе не свежо ли? Ты бледна. Постой, нагнись», — сказала сестра Кити Львова и, округлив свои полные прекрасные руки, с улыбкой поправила ей цветы на голове. Долли подошла, хотела сказать что-то, но не могла выговорить, заплакала и неестественно засмеялась. Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин. На все обращенные к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья, которая теперь была ей так естественна. Между тем церковнослужители облачились, и священник с диаконом вышли к аналою, стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, что-то сказав. Левин не расслушал того, что сказал священник. «Берите за руку невесту и ведите». Долго Левин не мог понять, чего от него требовали. Долго поправляли его и хотели уже бросить, потому что он брал все не той рукой или не за ту руку. Когда он понял, наконец, что надо было правой рукой, не переменяя положение, взять ее за правую же руку. Когда он, наконец, взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось падение капель воска. Старичок-священник в камелавке с блестящими серебром седыми прядями волос, разобранными на две стороны за ушами, выпростав маленькие старческие руки из-под тяжелой серебряной с золотым крестом на спине ризы, перебирал что-то у аналоя. Степан Аркадьевич осторожно подошел к нему, пошептал что-то и, подмигнув Левину, зашел опять назад. Священник зажег две украшенные цветами свечи, держа их боком в левой руке, так что воск капал с них медленно, и повернулся лицом к новоневестным. Священник был тот же самый, который исповедовал Левина. Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и, выпростав из-под ризы правую руку, благословил ею жениха и также, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадила, медленно отошел от них. «Неужели это правда?» — подумал Левин и оглянулся на невесту. Ему несколько сверху виднелся ее профиль, и по чуть заметному движению ее губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничок зашевелился, поднимаясь к ее розовому маленькому уху. Он видел, что вздох остановился в ее груди, и задрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая свечу. Вся суета рубашки, опоздание, разговор с знакомыми, родными, их неудовольствие, его смешное положение — все вдруг исчезло, и ему стало радостно и страшно. Красивый рослый протодиакон в серебряном стихаре бойко выступил вперед и, привычным жестом приподняв на двух пальцах орарь, остановился против священника. «Благослови, владыко!» Медленно один за другим, колебля волны воздуха, раздались торжественные звуки. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!» — смиренно и певуче ответил старичок-священник, продолжая перебирать что-то на аналое. И, наполняя всю церковь от окон до сводов, стройно и широко поднялся, усилился, остановился на мгновение и тихо замер, полный аккорд невидимого клира. Молились, как и всегда, о свышнем мире и спасении, о синоде, о государе, молились и о ныне обручающихся рабе Божьем Константине и Екатерине. О, еже не спаслатеся им любви совершения, мирней и помощи, Господу помолимся, как бы дышала вся церковь голосом протодиакона. Левин слушал слова, и они поражали его, как они догадались. Что помощи, именно помощи, — думал он, вспоминая все свои недавние страхи и сомнения. Что я знаю, что я могу в этом страшном деле без помощи? Именно помощи мне нужно теперь. Когда диакон кончил ектенью, священник обратился к обручавшимся с книгой. «Боже вечный, расстоящийся собравый в соединение», — читал он кротким певучим голосом. И союз любви, положивый им неразрушимый, благословивый Исаака и Ревекку, наследники я твоего обетования показавый, сам благослови и рабы твоя сия, Константина и Екатерину, наставляя я на всякое дело благое. Яко милостивый человека любец Бог еси, и тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь! Опять разлился в воздухе невидимый хор. Расстоящиеся собравый в соединение и союз любви положивый. Как глубокомысленны эти слова и как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту, — думал Левин. Чувствует ли она то же, что я? И, оглянувшись, он встретил ее взгляд. И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он. Но это была неправда. Она совсем почти не понимала слов службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их. Так сильно было одно то чувство, которое наполняло ее душу и все более и более усиливалось. Чувство это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе и что в продолжении всех этих шести недель радовало и мучило ее. В душе ее в тот день, когда она в своем коричневом платье в зале Арбатского дома подошла к нему молча и отдалась ему, В душе ее в этот день и час совершился полный разрыв со всей прежней жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь. В действительности же продолжалась старая. Эти 6 недель были самое блаженное и самое мучительное для нее время. Вся жизнь ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном еще для нее человеке, с которым связывал ее какое-то еще более непонятное, чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство. А вместе с тем она продолжала жить в условиях прежней жизни. Живя старой жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему, к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому, прежде больше всего на свете любимому нежному отцу. То она ужасалась на это равнодушие, то радовалась тому, что привело ее к этому равнодушию. Ни думать, ни желать она ничего не могла вне жизни с этим человеком. Но этой новой жизни еще не было, и она не могла себе даже представить ее ясно. Было одно ожидание – страх и радость нового и неизвестного. И теперь вот-вот ожидание, неизвестность и раскаяние в отречении от прежней жизни все кончится, и начнется новое. Это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности. Но страшно или не страшно, оно уже совершилось еще 6 недель тому назад в ее душе, теперь же только освещалось то, что давно уже сделалось в ее душе. Повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. «Обручается раб Божий Константин рабе Божией Екатерине». И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своей слабостью палец Кити, священник проговорил тоже. Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шепотом поправлял их. Наконец, сделав, что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Кити большое, а Левину маленькое. Опять они запутались и 2 раза передавали кольцо из руки в руку. И все-таки выходило не то, что требовалось. Долли, Чириков и Степан Аркадьевич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шепот и улыбки. Но торжественно умиленное выражение на лицах обручаемых не изменилось. Напротив, путаясь руками, они смотрели серьезнее и торжественнее, чем прежде. И улыбка, с которой Степан Аркадьевич шепнул, чтобы теперь каждый надел свое кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их. «Ты бы изначало создал, если мужеский пол и женский», — читал священник вслед за переменой колец. «И от тебе сочетавается мужу жена в помощи восприятия рода человеча. Сам убо Господи Боже наш пославы истину на наследие Твое и обетование Твое, на рабы Твоя, отцы наша, в коем жду роде и роде, избранные Твоя». Призри на раба твоего Константина и на рабу твою Екатерину и утверди обручение их в вере и единомыслии, и истине, и любви. Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что все это было ребячество, что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор и теперь еще менее понимает, хотя это и совершается над ним. В груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза. В церкви была вся Москва, родные и знакомые. И во время обряда обручения, в блестящем освящении церкви, в кругу разряженных женщин, девушек и мужчин в белых галстуках, фраках и мундирах, не переставал прилично тихий говор, который преимущественно затевали мужчины, между тем, как женщины были поглощены наблюдением всех подробностей, столь всегда затрогивающего их священнодействия. В кружке, самым близком к невесте, были ее 2 сестры, Долли, и старшая, спокойная красавица Львова, приехавшая из-за границы. «Что же это Мария в лиловом, точно черная, на свадьбу?» — говорила Корсунская. «С ее цветом лица одно спасение», — отвечала Друбецкая. «Я удивляюсь, зачем они вечером сделали свадьбу? Это купечество». «Красивее, я тоже венчалась вечером», — отвечала Корсунская, и вздохнула, вспомнив о том, как мила она была в этот день, как смешно был влюблен ее муж и как теперь... Все другое. Говорят, что кто больше 10 раз бывает шафером, тот не женится. Я хотел 10-й быть, чтобы застраховаться, но место было занято, — говорил граф Синявин хорошенькой княжне Чарской, которая имела на него виды. Чарская отвечала ему только улыбкой. Она смотрела на Кити, думая о том, как и когда она будет стоять с графом Синявиным в положении Кити, и как она тогда напомнит ему его теперешнюю шутку. Щербацкий говорил старой фрейлине Николаевой, что он намерен надеть венец на шиньон Кити, чтобы она была счастлива. «Не надо было надевать шиньона», — отвечала Николаева, давно решившая, что если старый вдовец, которого она ловила, женится на ней, то свадьба будет самая простая. Я не люблю этот фаст. Сергей Иванович говорил с Дарьей Дмитриевной, шутя уверяя ее, что обычай уезжать после свадьбы распространяется потому, что новобрачным всегда бывает несколько совестно. «Брат ваш может гордиться, она чудо как мила. Я думаю, вам завидно». «Я уже это пережил, Дарья Дмитриевна», — отвечал он, и лицо его неожиданно приняло грустное и серьезное выражение. Степан Аркадьевич рассказывал свояченице свой каламбур о разводе. «Надо поправить венок», — отвечала она, не слушая его. «Как жаль, что она так подурнела», — говорила графиня Нордстон Львовой. «А все-таки он не стоит ее пальца, не правда ли?» «Нет, он мне очень нравится. Не от того, что он будущий бофрер», — отвечала Львова, — «и как он хорошо себя держит! А это так трудно — держать себя хорошо в этом положении, не быть смешным. А он не смешон, не натянут. Он, видно, что тронут. Кажется, вы ждали этого?» «Почти. Она всегда его любила». «Ну, будем смотреть, кто из них прежде станет на ковер. Я советовала Кити». «Все равно», — отвечала Львова, — «мы все покорные жены. Это у нас в породе. А я так нарочно. Первая стала с Василием. А вы, Долли?» Долли стояла подле них, слышала их, но не отвечала. Она была растрогана. Слезы стояли у ней в глазах, и она не могла бы ничего сказать, не расплакавшись. Она радовалась на Кити и Левина. Возвращаясь мыслью к своей свадьбе, она взглядывала на сияющего Степана Аркадьевича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспоминала не одну себя, но всех женщин, близких и знакомых ей. Она вспомнила о них в то единственное торжественное для них время, когда они так же, как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом в сердце, отрекаясь от прошедшего и вступая в таинственное будущее. В числе этих всех невест, которые приходили ей на память, она вспомнила и свою милую Анну, подробности о предполагаемом разводе, который она недавно слышала. И она также, чистая, стояла в померанцевых цветах и вуале. А теперь что? «Ужасно странно», — проговорила она. Ни одни сестры, приятницы и родные следили за всеми подробностями священнодействия. Сторонние женщины, зрительницы, с волнением, захватывающим дыхание, следили, боясь упустить каждое движение, выражение лица жениха и невесты, и с досадой не отвечали, и часто не слыхали речей равнодушных мужчин, делавших шутливые или посторонние замечания. «Что же так заплакано? Или по неволе идет?» «Чего ж по неволе за такого молодца? Князь, что ли?» «А это сестра в белом атласе. Ну, слушай, как рявкнет дьякон!»
1: «Да боится своего мужа!»
0: «Чудовские?» «Синодальные. Я лакея спрашивала. Говорит, сейчас везет к себе в отчину. Богат, страсть, говорят. Затем и выдали». «Нет, парочка хороша. А вот вы спорили, Марья Власьевна, что корнолины в отлет носят. Глянь-ка у той в Пюсовом. Посланница, говорят, с каким подбором». «Экая милочка невеста-то, как овечка убранная. А как не говорите, жалко нашу сестру».
1: Так говорилось в толпе зрительниц, успевших проскочить в двери церкви.
0: Когда обряд обручения окончился, церковнослужитель послал перед аналоем в середине церкви кусок розовой шелковой ткани, хор запел искусный и сложный псалом, и священник, обратившись, указал обрученным на разостланный розовый кусок ткани. Как нечасто и много слышали оба о примете, что кто первый ступит на ковер, тот будет главой в семье, ни Левин, ни Кити не могли об этом вспомнить, когда они сделали эти несколько шагов. Они не слышали и громких замечаний, и споров о том, что по наблюдению одних он стал прежде,
1: по мнению других, оба вместе. После обычных вопросов о желании их вступить в брак, и не обещались ли они другим, и их странно для них самих звучавших ответов, началась новая служба. Кити слушала слова молитвы, желая понять их смысл, но не могла. Чувство торжества и светлой радости по мере совершения обряда все больше и больше переполняло ее душу и лишало ее возможности внимания. Молились «О еже податися им целомудрию и плоду чрева на пользу, о еже возвеселитесь и введением сынов и дщерей». Упоминалось о том, что Бог сотворил жену из ребра Адама, и сего ради оставит человек отца и матери, прилепится к жене, будет два в плоть едину, и что тайна сия велика есть. Просили, чтобы Бог дал им плодородие и благословение, как Исааку и Ревекке, Иосифу, Моисею и Сепфоре, и чтобы они видели сыны сынов своих. «Все это было прекрасно», — думала Кити, слушая эти слова, — «все это и не может быть иначе». И улыбка радости, сообщавшаяся невольно всем смотревшим на нее, сияла на ее просветлевшем лице. «Наденьте совсем», — послышались советы, когда священник надел на них венцы, и Щербацкий, дрожа рукою в трехпуговичной перчатке, держал высоко венец над ее головой. «Наденьте», — прошептала она, улыбаясь. Левин оглянулся на нее и был поражен тем радостным сиянием, которое было на ее лице, и чувство это невольно сообщилось ему. Ему стало так же, как и ей, светло и весело. Им весело было слушать чтение послания апостольского и раскат голоса протодиакона при последнем стихе, ожидаемый с таким нетерпением постороннюю публикой. Весело было пить из плоской чаши теплое красное вино с водой. И стало еще веселее, когда священник, откинув ризу и взяв их обе руки в свою, повел их при порывах баса, выводившего «Исаия, ликуй!» вокруг аналоя. Щербацкий и Чириков, поддерживавшие венцы, путаясь в шлейфе невесты, тоже улыбаясь и радуясь чему-то, то отставали, то натыкались на венчаемых при остановках священника. Искра радости, зажегшаяся в Ките, казалось, сообщилась всем бывшим в церкви. Левину казалось, что и священнику, и диакону, так же, как и ему, хотелось улыбаться. Сняв венцы с голов их, священник прочел последнюю молитву и поздравил молодых. Левин взглянул на Ките, и никогда он не видал ее до сих пор такую. Она была прелестна тем новым сиянием счастья, которое было на ее лице. Левину хотелось сказать ей что-нибудь, но он не знал, кончилось ли. Священник вывел его из затруднения. Он улыбнулся своим добрым ртом и тихо сказал: «Поцелуйте жену, и вы поцелуйте мужа», и взял у них из рук свечи. Левин поцеловал с осторожностью ее улыбавшиеся губы, подал ей руку и, ощущая новую странную близость, пошел из церкви. Он не верил, не мог верить, что это была правда. Только когда встречались их удивленные робкие взгляды, он верил этому, потому что чувствовал, что они уже были одно. После ужина в ту же ночь молодые уехали в деревню.

Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная знаменательному событию русской истории – Куликовской битве. У микрофона Нина Жерве. Опять над полем Куликовым взошла и расточилась мгла, и словно облаком суровым грядущий день заволокла. За тишиною непробудной, за разливающейся мглой не слышно грома битвы чудной, не видно молнии боевой. Но узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней, над вражьим станом, как бывалый блеск и трубы лебедей. Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались, доспех тяжел, как перед боем, теперь твой час настал. Молись. Конечно, многие из вас узнали эти строки. Они принадлежат замечательному русскому поэту Александру Блоку и написаны в 1908 году. А события, о которых сегодня пойдет речь, произошли много веков назад. Чтобы вспомнить о них, мы перенесемся с вами в век XIV, в тот век, когда началось становление Московского государства, когда первые московские правители Иван Данилович Калита, его сыновья, а затем и его внук Дмитрий Донской положили начало сильному московскому государству и положили начало освобождению Руси от монголо-татар. Говорить о Куликовской битве можно много. Событие это действительно чрезвычайно важное. Для того, чтобы подойти к истории Куликовской битвы, мне бы хотелось очень кратко напомнить вам основные вехи истории российской, связанной с именем Дмитрия Донского и предшествовавшей Куликовской битве. Итак, 1350 год, год рождения Дмитрия Донского. А уже в 1359 году, в возрасте 9 лет, он наследует место московского князя. И, конечно, рядом с отроком должны были быть опытные наставники. Одним из главных наставников являлся митрополит Алексей. Он пользовался большим авторитетом в Орде. С ним считались даже монголо-татары. Он давал много дельных советов и своему наставляемому юному московскому князю Дмитрию. Не по его ли совету, в конце 60-х годов уже подросший князь перестраивает деревянные укрепления Московского Кремля в каменные. Это было началом военного противостояния Московской Руси и Золотой Орды. До этого предшественники князя Дмитрия, его отец и его дед не смели поднять оружие против монгол-татар. Слишком сильна была ордынская власть. Слишком неравными были возможности Руси и Орды. Но с середины XIV века в Орде происходят существенные изменения. Кончается период подъема, расцвета, силы Золотой Орды. Начинаются внутренние усобицы. Они определяются борьбой за власть между представителями законной ханской власти, чингизидами, то есть наследниками основателя империи Чингисхана, и представителями высшей военной знати, которые, разбогатев, тоже стремятся к власти. За 20 лет междоусобиц в Орде сменилось 25 ханов. Некоторые стояли у власти по несколько часов или дней, некоторые укреплялись на более длительный срок, но каждый раз приход к власти нового правителя сопровождался потоками крови, так как оказавшийся у власти, старался избавиться от всех возможных претендентов, соперников и их родственников. Понятно, что в такой ситуации с прежней жестокостью и напором осуществлять контроль за русскими землями Орда уже не могла. И этим, собственно, и воспользовались русские земли, в первую очередь в лице московского князя Дмитрия. В 1374 году происходят два события, которые запечатлены в русских летописях. Первое – это отказ московского князя платить дань Золотой Орде.
Бесспорно, этот был открытый вызов, на который Орда сразу же ответила. Ярлык на великое княжение Владимирское, который пользовался большим авторитетом у русских князей и всегда был очень определенным камнем раздора и вражды между князьями, этот ярлык был передан Тверскому князю. Вражда между Москвой и Тверью существовала уже с начала XIV века, но во второй половине XIV века Тверь явно не обладала теми силами, которые были у Москвы. Московский князь Дмитрий не пустил Тверского князя во Владимир. Это был второй вызов, брошенный Орде. Но именно в это время в Орде столкнулись две силы, два соперника. С одной стороны, наследник чингизидов, хан Тохта или Тохтамыш, с другой – представитель военной верхушки Мамай. Силы оказались равными. Ни одна из них не могла одержать победу. В результате в Орде установилось своеобразное двоевластие. Ханы разделили Орду на две части. Ее восточные владения оказались под властью Тохтамыша, западные – под властью Мамая. Таким образом, все русские земли оказались под контролем нового хана, бывшего темника, то есть представителя военной верхушки. Мамай понимал, что уйти из Орды слишком опасно, и поэтому он сам не рискнул совершать походы на русские земли. Но в то же время было очевидно, что нужно привести в порядок то состояние, в котором находились отношения между Русью и Ордой. Нужно было заставить Русь платить прежнюю дань. И в 1377 году на Русь был направлен из Орды царевич Арапша с войском. Он шел прямо к Нижнему Новгороду. И нижегородский князь обратился за помощью к своему тестю, московскому князю Дмитрию. Московское войско соединилось с нижегородским, вышло на границу к реке Суре. И там, на берегу маленькой речки Пьяны, был разбит русский лагерь. Две недели русское войско ожидало подхода татар, но так и не дождалось. Князь Дмитрий забрал часть своих московских полков и возвратился обратно в Москву, оставив для контроля командовать войском воевод. А воеводы после ухода московского князя устроили большую охоту, а потом грандиозный пир. Когда русские воины уже не могли держать оружие в руках, на русский лагерь обрушились татары. Летописец очень горько пишет об этих событиях, упрекая русское воинство в том, что произошло. Уже в следующем 1378 году Мамай снова посылает на Русь войско во главе с Мурзой Бегичем. На этот раз войско идет прямо к московским землям. И московский князь Дмитрий выходит навстречу татарам. Эта битва, которая произошла на реке Воже, притоке Оки, стала предвестием будущего Куликовского сражения. Это была первая военная победа над монгол-татарами. И с этого момента Мамай уже однозначно понимал, что необходимо организовать большой поход на русские земли для того, чтобы вернуть прежнее подчинение русских земель Орде, для того, чтобы вернуть прежний сбор дани. Так задумана была будущая Куликовская эпопея. В 1380 году Мамай, собрав огромное войско, направляется в Донские степи. До сих пор историки не могут точно определить, каково же было количество тех сил, которые сопровождали Мамая в этом походе. Цифры колеблются от 100 до 200 тысяч. Союзником Мамая являлся литовский князь Егайло, который искал любой возможности для ослабления московского государства, так как очень боялся, что Московская Русь начнет отнимать у Литвы захваченные ею бывшие русские земли. Вторым союзником Мамая в этом походе был рязанский князь Олег. Очевидно, его позиция определялась только одним обстоятельством. Через рязанские земли шла большая татарская рать. Это означало, что снова эти земли будут полностью разорены и разграблены. Только союз с Мамаем мог избавить рязанские земли от нового разграбления, разорения и сожжения. В июле 1380 года появились татарские силы
в Донских степях. Князь Дмитрий сумел впервые, пожалуй, в истории русских военных походов получить очень точные и верные сведения о противнике. Чем это объяснялось? Была использована новая форма сбора сведений о том, что предполагает предпринимать враг. Это была настоящая разведка. А раньше разведка ограничивалась выездом крепких юношей на пограничную линию, которые старались найти отколовшегося от противника кого бы то ни было, его называли языком. Взять языка означало, ну, получить какой-то минимум информации. Но понятно, что человек под пытками мог сказать что угодно, лишь бы избавиться от тяжелых мучений. Да к тому же неизвестно, кого хватали. Он мог и не знать того, что было необходимо. Князь Дмитрий впервые направляет настоящих разведчиков в стан Мамая. Это были люди, имевшие татарскую внешность, понимавшие татарский язык, жившие на русской пограничной территории. Они, беспрепятственно оказавшись в стане врага, могли доставить князю Дмитрию необходимые сведения, сведения о планах Мамая. Только после этого начинается сбор общерусского войска. Он проходил в Коломне, на южной окраине московских земель. От Коломны до верховьев Дона рукой подать. В нынешнем измерении 200 с небольшим километров. 12 дней собиралось русское войско в Коломне. И уже этот момент свидетельствовал о большом авторитете московского князя Дмитрия. Почти 40 городов прислали свои полки. Пришли отдельные князья со своими полками. Они готовы были защищать русские земли. Пришли даже те князья, земли которых находились под властью Литвы. Из Коломны князь Дмитрий должен был отправиться на юг к верховьям Дона. Но прежде чем отправиться в этот поход, он просит благословения и Божьей помощи в Троице-Сергиевом монастыре. Сергий Радонежский еще при жизни почитался святым. К нему приходили за советом, помощью и молитвой. В этот раз московский князь Дмитрий просил благословения и молитвенной помощи перед очень ответственным моментом. Сергий Радонежский не только благословил московского князя, но и дал ему в помощь двух монахов-воинов Пересвета и Ослябе. Поход к верховьям Дона начинается в 20-х числах августа. Сколько же собрал русской рати князь Дмитрий? На этот вопрос историки тоже сегодня затрудняются дать прямой ответ. Так как данные очень относительны. По одним получается, что русское войско доходило до 100 тысяч, по другим оно было значительно меньше, не более 70-80 тысяч. Величие и историческую значимость происходящих событий прекрасно осознавали современники. По ходу князя Дмитрия и Куликовской битвы посвящены значительно больше литературных произведений, чем любому другому событию в истории Древней Руси. В Куликовский цикл входит «Задонщина», две летописные повести и сказания о Мамаевом побоище. «Задонщина» дошла до нас в 6 списках, самый ранний из которых датируется 70-ми годами 15 века. Это уже переработанный текст. Сопоставление разных редакций позволило ученым выявить древнюю основу этого выдающегося литературного памятника, который многими местами перекликается со словом о полку Игореве. «Задонщина» — не сюжетный, а писательный рассказ о сражении на Куликовом поле. Это страстная лирическая жалость и похвала, как сам автор определил характер своего произведения. Жалость — плач по погибшим на Куликовом поле. Похвала — слава мужеству и воинской доблести русских воинов. В задачу автора не входило описывать обстоятельства и исторические подробности Куликовского сражения. Это мы находим в других памятниках Куликовского цикла. Краткая летописная повесть о сражении за Доном называется «О великом побоище и же на Дону». Вероятно, она была написана вскоре после самого сражения. Она передает основные сведения о Куликовской битве. Здесь перед

Часть краткой летописной повести посвящена тому, что произошло после Куликовского сражения. О самой битве рассказано сжато общими формулами военных повествований. Пространная летописная повесть имеет другое название – о побоище Иже на Дону и о том, князь великий как бился с Ордою. Она создана на основе краткой повести, но в несколько раз больше по объему. Это повествование включает текст краткой повести с некоторыми изменениями. В пространной летописной повести значительно больше исторических подробностей, она более интересна и в литературном отношении. Усиливается роль князя Дмитрия как защитника православия. В текст помещено несколько молитв Дмитрия. Именно это произведение и включено было в основную часть русских летописей. Но, пожалуй, самым значительным и самым важным для представления об этих событиях является сказание о Мамаевом побоище. Оно представлено большим количеством списков. Оно сообщает значительно больше всевозможных подробностей и о подготовке, и о самом сражении. Только в ней рассказано о посещении великим князем перед походом игумена Троицы Сергия монастыря Сергия Радонежского и об иноках монастыря Пересвете Ослябе, посланном с войском. Некоторые эпизоды сказания, такие как поединок Пересвета и Челубея, переданы в легендарно-эпическом стиле. А некоторые, например, видение небесных сил, идущих по воздуху на помощь русским воинствам, почти фантастические. Мы не знаем, когда было написано сказание о Мамаевом побоище. По мнению некоторых ученых, в середине 15 века. Есть мнение, что в начале 16 века. Но, вероятно, это не имеет особенно большого принципиального значения. Центральный герой повествования Дмитрий Донской и его двоюродный брат Владимир Андреевич Серпуховский, командующий засадным полком, а также московский воевода Дмитрий Боброк. Конечно, автор пользовался устными преданиями и легендами о Куликовской битве, что позволило внести в сказание много подробностей о самой битве и о том, что происходило на Руси до и после нее. События, предшествовавшие Куликовской битве, описаны в сказании о Мамаевом побоище следующими словами. «Уже и ночь пришла светоносного праздника Рождества Святой Богородицы. Осень тогда продолжалась, сияла еще светлыми днями. Была в ту ночь теплота великая, и было очень тихо, и появились заморозки на траве. Поистине ведь сказал пророк, ночь не светла для неверных, а для верных просветленная. В ту же ночь некий муж именем Фома Коцебей, разбойник, был поставлен сторожевым от великого князя на реке Начурове, потому что он был мужественным и крепким сторожевым от поганых, и Бог дал ему в ту ночь увидеть великое видение. Стоя на великом месте, видел он великое облако, идущее с востока, точно некие полки, идущие на запад. С южной стороны пришли двое юношей, одетых в светлое одеяние. Лица их сияли, как солнце. В обоих руках у них были острые мечи. И сказали они начальникам татарским, «Кто вам позволил уничтожать отечество наше, которое нам даровал Господь?» И начали они убивать всех. Ни один из них не спасся. Тот же Фома после того видения стал целомудренным и разумным, а о том видении утром рассказал одному великому князю. И пустил князь великий брата своего, князя Владимира Андреевича, вверх по Дону, в Дубраву, чтобы там спрятался его полк, дав ему достойных ведомцев своего двора, удалых витязей, крепких воинов, и с ними отпустил знаменитого своего воеводу Дмитрия Балынского и иных многих. Настал восьмой день месяца сентября, великий праздник Рождества Святой Богородицы. В пятницу на рассвете, на восходе солнца, в туманное утро начали христианские знамена развиваться, ратные трубы трубить. Уже русские кони оживились от трубного зова. Каждый воин идет под своим знаменем. Радостно видит стройные полки, расставленные крепким воеводой Дмитрием Бобраком Волынцем. Когда же настал второй час дня, начали в обоих войсках в трубы трубить. Татарские трубы точно онемели, а русские трубы еще больше зазвучали. Войска же противника еще не видят друг друга, потому что утро туманно. В то время, братья, земля стонет, грозу великую возвещая на восток, вплоть до моря, а на запад до Дуная. Обширное поле Куликова перегибается, реки выступили из своих берегов, потому что никогда не было столько людей на этом месте. Великий же князь сел на своего лучшего коня
и ездил по полкам.

и говорил от великой горести своего сердца, а слезы, как река, текли из его очей. Отцы и братья мои, сражайтесь ради Господа и ради святых церквей, ради веры христианской. Ведь такая смерть для нас — это не смерть, но жизнь вечная. Ни о чем, братья, земном не помышляйте. Не отступим, но победными венцами увенчаемся от Христа Бога и Спаса душам нашим. Укрепив палки, он снова пошел под свое черное знамя и сошел с коня и сел на иного коня и снял с себя царскую одежду и надел другую. Своего же коня дал Михаилу Андреевичу Бринку. И ту одежду возложил на него, потому что он любил Бринка чрезвычайно. И то черное знамя велел своему оруженосцу возить над ним. Под тем знаменем Бринк и убит был за великого князя. Вы чувствуете, что слог, переведенный на современный язык, звучит великолепно. Он также великолепно звучит и по-древнерусски. Извините, только я, раба Божья, грешная, не могу так хорошо прочитать его, чтобы вы осознали всю красоту и удивительную звучность этих строк сказания о Мамаевом побоище. Позиция на Куликовом поле, которую заняли русские, перейдя Дон вместе в падение Непрядвы, была вполне подходящей для битвы. Это было поле размером 3 на 4 километра. Такое пространство для татар было явно малым, потому что коннице требовался размах. Для русских выгодна была позиция тем, что представляла собой пересеченную местность. Здесь выгодно можно было расположить собственные силы, используя естественные укрепления. Именно так был поставлен полк правой руки. Посередине стояли основные силы князя Дмитрия, сторожевой, передовой, большой полки. Полк левой руки был значительно слабее, но его подкреплял засадный полк, поставленный в Дубраве на берегу речки Смолки. В рассказе о самой битве, которая состоялась, как вы понимаете, в знаменательный день, день Рождества Божьей Матери, мы читаем в разных источниках Древней Руси. Но по древнерусскому счету время считалось от рассвета, в сентябре от 5 утра. В 6 часу, по теперешнему, в 11 часу, передовые полки сошлись. Дмитрий знал тактику татар — ударять в лоб и обходить на флангах, а также занимать высокое место. Главная высота Куликова поля, Красный холм, был занят ставкой Мамая. Но сама природа закрыла фланги речками Дубиком и Смолкой. Мамай решил проломить сопротивление русских в центре, послал туда свою гвардию, генуэзцев. Как черная туча, как затмение идут войска Мамая. Пролилась первая кровь, но только первая. Подтягивается наш передовой полк. Поднимается юго-восточный ветер, обнаруживается осеннее неяркое солнце и слепит глаза. Говоря о сражении на Куликовом поле, мы должны вспомнить и замечательный поединок, который произошел по традиции перед сражением между русским богатырем Пересветом и татарским богатырем Челубеем. Сшиблись богатыри, ударили друг друга и одновременно упали замертво. Это предрешало очень тяжелую и трудную битву. А битва длилась на протяжении всего дня. Вначале татарам удалось снести практически сторожевой полк, в значительной степени уничтожить передовой полк и вклиниться в ряды большого полка. На правом фланге они были отбиты, на левом одерживали победу. В самый критический момент, когда стонала земля Куликова поля от криков раненых, от хрипа лошадей, из засады с берега Смолки, из Дубравы, выскочил отборный полк русской конницы. И, как сообщает сказание о Мамаевом побоище, именно это действие привело в смятение татар, и бежали они с поля битвы. Каков был итог сражения? Опять обратимся к сказанию о Мамаевом побоище. «И сказал князь великий Дмитрий Иванович: считайте, братья, сколько воевод и сколько служилых людей нет. Говорит боярин московский именем Михаил Александрович, а был он в полку у Микулы, у Васильевича, умел хорошо считать. Нет у нас, государь, 40 боярин московских, до 12 князей белозерских, до 13 боярин-посадников новгородских, до 50 боярин Новгорода Нижнего, до 40 боярин серпуховских, до 20 боярин переяславских, до 25 боярин костромских, до 35 боярин владимирских, до 50 боярин суздальских, до 40 боярин муромских, до 33 боярин ростовских, до 20 боярин дмитровских, до 70 боярин можайских, до 60 боярин звенигородских,
до 50 бояринов углицких, до 20 боярин галицких, а молодым людям счета нет. Но только знаем, погибло у нас всей дружины 250 тысяч и 3 тысячи, а остальных осталось у нас дружины 50 тысяч. Понятно, что этим цифрам мы не можем верить, потому что такое количество сражавшихся просто бы не поместились на пространстве Куликова поля. И снова строки сказания Мамаевом побоище. И сказал князь Великий: «Слава тебе, Вышний Творец, Царь Небесный, милостивый спас, что помиловал нас грешных, не предал нас в руки врагов наших поганых сыроядцев. А вам, братья, князья и бояре, и воеводы, и молодые люди, русские сыны, суждено погибнуть между Доном и Непрядвою, и на поле Куликовом, на речке Непрядве. Положили вы головы свои на землю русскую, за веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в своем веке и в будущем». И прослезился на долгое время и сказал князьям и воеводам своим: «Поедем в свою землю Залесскую, к славному граду Москве, и сядем на своих вотчинах и дединах, чести себе добыли и славного имени». Мы знаем, что в Куликовской битве сам князь был тяжело ранен. Битва эта, конечно, имела огромное значение для последующей судьбы русских земель. Именно с этого момента начинается освобождение Руси от монголо-татарской зависимости. С момента Куликовской битвы идет отсчет в сторону полного освобождения русских земель. А пройдет ровно 100 лет, прежде чем это свершится. А еще, конечно, Куликовская битва показала силу, авторитет московского князя, московской земли. И с этого момента земля эта стала центром объединения Руси, центром формирования русского единого государства. А князь Дмитрий, одержавший победу, получил славное прозвище князя Донского. 8 дней и ночей оплакивали и хоронили убитых, пытались спасти раненых. Битва на Куликовом поле стоила больших потерь русской земле. Что такое Куликово поле для нас сегодня? Слава Богу, несколько лет назад мне удалось оказаться в этих местах. Когда я стояла на вершине холма, и подо мной простиралось столь знакомое по историческим свидетельствам пространство, я даже не могла себе поверить, что это случилось. Маленькая речка Непрядва, совсем маленький, узкий в этом месте Дон, они сейчас гораздо мельче, чем были в те времена, не производили, может быть, такого сильного впечатления, но захватывало дух от того, что я нахожусь здесь, на этой земле. В середине XIX века, через 470 лет после битвы на Куликовском поле, по проекту архитектора Брюлова был воздвигнут памятник Дмитрию Донскому. И в наши дни величественная красота этого памятника никого не может оставить равнодушным. Памятник представляет собой конусообразную колонну высотой около 30 метров, установленную на трехступенчатое основание. Колонна сделана из чугуна, затейливо украшена литым орнаментом. В нишах и на пилястрах колонны изображены вооружения и доспехи русских воинов. Колонну венчает фриз из листьев. Затем возвышается позолоченный купол и крест над полумесяцем. Сделан памятник был в Петербурге, перевезен оттуда на лошадях, а вес его свыше 500 тонн и расстояние от Петербурга свыше 900 километров. Позже, недалеко от памятника Дмитрию Донскому, по проекту архитектора Щусева был построен храм во славу Сергия Радонежского. Архитектура его своеобразна. К основной части храма пристроены две круглые башни со шлемообразными кровлями. Архитектор стремился показать силу и мощь русского народа, выразить духовное единство княжеских дружин и народного ополчения. Куликовская битва. Когда-то здесь слышен был битвы набат, то стрелы звенели, и скрылся Булат, и русский в кровавом жестоком бою свой дом отстоял и свободу свою. Эти стихи, написанные нашим современником, учителем из тех мест, где особенно чтится память Куликовской битвы, еще и еще раз подтверждают, как значимы для нас сегодня и как важны уроки русской истории. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жирова.

0: прозвучала третья часть симфонии номер один си бемоль мажор Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы продолжаем ту тему, посвященную русской религиозной философии начала XIX века, о которой речь шла в прошлой передаче. Прошлая передача была посвящена Петру Яковлевичу Чаадаеву. Сегодня мы эту тему продолжим. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни, и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, да, посадил его за парту вот такого недоросля, как Ломоносова. Ломался в этом отношении как бы олицетворение России, да, вот такой уже муж, да, сидящий в первом классе с детьми, да, вот этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. И это вот такая во многом насильственная, во многом трагическая ломка русской жизни, произведенная Петром, она в действительности сделала нечто чудесное, можно сказать, да, во всяком случае необычное с Россией. Да. Она Россию не уничтожила, она Россию не разрушила. Она дала России какой-то иной, совершенно новый вектор развития, совершенно новый путь ее движения. Как говорил Герцен, через 100 лет после такого вот страшного во многом и величественного явления Петра, Россия ответила явлением Пушкина. Вот 100 лет понадобилось для того, чтобы появился Пушкин. Да? 100 лет понадобилось для того, чтобы русская культура, преобразованная Петром, принесла вот такой зрелый плод, каким был Пушкин, и следующая за ним, скажем, русская классическая литература. То есть это прибавка классическая, нисколько не некоторая фигура просто языка, да, очень немного в Европе вот действительно классических литератур. 2-3. И одна из них русская. Вот это, в этом нужно себе отдавать отчет. Россия в действительности стала иной. Вот этот петровский проект, он действительно осуществился. Он действительно осуществился. И поразительным образом русская душа оказалась восприимчива вот к тому, что усвоил ей Петр. И вот наш город, и все, что с ним связано, это, безусловно, тоже часть этого петровского грандиозного проекта. Ведь мы здесь можем сравнивать, скажем, петровский проект, Петербургскую империю с тем, что произошло в 1917 году. Да? Герцен пишет, через 100 лет появился Пушкин. Мы можем сказать, вот через 100 лет после грандиозного явления большевиков, что из себя представляет Россия? Что она из себя представляет? Совершенно трудно сказать. Но явно, что никаким Пушкиным и ни Толстым, ни Достоевским здесь, конечно же, не пахнет. Не пахнет, да? Она, в действительности, практически та старая петербургская Россия перестала существовать, только и всего. Петровские реформы нет. Все-таки Петр вот действительно сделал Россию иной. И это, конечно же, отразилось и как бы вот на таком антропологическом типе русского человека, русского дворянина, вот этого самого русского европейца. Ведь русский европеец, что это такое? Это ведь очень странная, как сказать, такая вот формация. Собственно, ведь всякая, даже европейская культура, скажем, Испания, Франция, Германия, все ведь они в чем-то оппозиционны Европе вообще, оппозиционны в целом европейству, да, есть какие-то особенности у них, а своя особенность есть у немцев, своя особенность у французов, у испанцев, у итальянцев. Все могут сказать, что они и испанцы, и европейцы, и немцы, и европейцы, и французы, и европейцы. В случае России ситуация здесь несколько иная. Если для немецкого или французского европейца немецкость и французскость и является для них европейскостью, да, это как бы родное и вселенское, то для русского европейца, вот наподобие Чаадаева, его европейство –
для него как бы изначальнее русскости. Он как бы прежде всего европеец, потом русский. А что это значит? Это значит, что он как бы вот сидит между двумя стульями. С одной стороны, он европеец, вот, скажем, французский язык, французская культура, даже французская интеллектуальная атмосфера того времени для Чаадаева, безусловно, своя. Это его родная стихия. Кстати, об интеллектуальной атмосфере здесь нужно заметить, что Чаадаев ведь очень странный западник, да? Его западничество, в отличие от более позднего, вовсе не связано с какими-то революционно-демократическими веяниями, да? А связано с тем, что Чаадаев как бы интеллектуально был близок к такой вот консервативной неокатолическому течению во французской культуре, религиозной, в том числе, начала XIX века. В частности, исследователи указывают на близость, например, стиля, мировоззрения, выраженного Чаадаевым в философических письмах, скажем, известной, даже нашумевшей в начале XIX века книгой Шатобриана «Гений христианства». Вот Шатобриан, Жозеф де Местер, многие другие католические мыслители Франции, консервативные, гораздо ближе Чаадаеву, чем, скажем, какие-то революционно-демократические деятели той же французской революции. Скорее, Чаадаев вот с теми, кто этой французской революции противостоит. Противостоит в этом религиозном католическом лагере, лагере католических консерваторов, антиреволюционеров. С ними скорее ассоциирует себя Чаадаев. Вот это такое замечание о некоторых особенностях западничества Чаадаева. Так вот, возвращаемся к образу русского европейца. Да? Что дает эта позиция русского европейца по отношению к Европе? Прежде всего, русский европеец хорошо сознает, точнее, видит некоторую условность европейского. Да, он все-таки не может окончательно стать европейцем. Он чувствует свою дистанцированность по отношению к Европе, по отношению ко многим смыслам европейства, которые сама Европа не осознает. Они как бы бессознательно, жизненно присутствуют просто в самой плоти вот этого европейского бытия, европейского самосознания. Русский все-таки дистанцирует. Дистанцирует его, конечно, его же русскость. Другой момент – то, что он, этот русский европеец, обретя эту как бы европейскую почву, хотя он тоже ее не касается, тоже он как бы с ней не отождествляет себя, он теряет или, во всяком случае, возникает проблема с русскостью. Что же такое я как русский? Кто я такой, в конце концов? Возникает вот у русского европейца яркий пример этому типу Чаадаев, возникает такой вопрос. Что же такое я как русский? В чем же моя русскость? В чем же моя русскость? Вообще, в чем смысл русскости? В чем смысл России? Россия, русскость для Чаадаева, вообще вот для этой ранней русской традиции и чаадаевской, и славянофильской, она связана именно с этим вопросом. Что такое моя русскость? Что такое Россия? В чем смысл ее? В чем ее как бы назначение, в чем ее природа по отношению к, опять же, Западной Европе. И вот в системе этих координат пытается размышлять Чаадаев. Он как бы, как и вот весь этот тип русского европейца, он как бы тоже благодаря вот такой странному сочетанию в нем русского и европейского, тоже как бы выносит себя за скобки. Он как бы лишен почвы, подвешен. И из этой подвешенности вот как бы озирает и русское, и европейское. И русское, и европейское как бы для него в чем-то одинаково чужды. Он вот без почвы. Эта беспочвенность, такая подвешенность, тоже своеобразный, так сказать, пролог или такая как бы атмосфера нарождающейся философской позиции. Ведь надо отметить, что философия, как стремление, как любовь к мудрости, она в себе ведь содержит элемент этого лишения почвы, да. Ведь для того, чтобы задать вопрос, а что есть сущее, да, такой вот фундаментальный вопрос философии, нужно в какой-то момент почву утерять, то есть эту почву под ногами каким-то образом отринуть, с тем, чтобы открылась возможность такого взгляда на мир вообще. Вот Чаадаев
это перейдет к славянофилам, смотрят на мир извне, вообще рассматривая и российское, и европейское. Вот это здесь очень, очень ценно и, опять же, характеризует русскую мысль, характеризует вот эту нарождающуюся русскую философию. Характеризует ее вот здесь в такой несколько драматичных тонах. Такая шаткость, беспочвенность русской мысли, которая в случае Чаадаева еще достаточно равномерна. Он как бы удерживается в своей шаткости, или он, можно так сказать, парадоксально устойчив в своей шаткости. Затем эта шаткость, которая останется, как бы навсегда останется родовой чертой русской философии, будет по-разному избываема, да. Скажем, славянофилы найдут устойчивость для этой шаткости вот в старой России, в Московской Руси, да, вот это будет той опорой, которую они под эту шаткость попробуют подвести, тем ответом, который должен последовать за вопросом о России, что есть Россия, что есть подлинная Россия, истинная Россия, да, тоже своеобразная черта русской мысли. Если философия вообще, как античная, так и западноевропейская, средневековая или новоевропейская, она ищет истину, да, стремится эту истину обнаружить, стремится понять как бы истинный смысл бытия, в отличие, скажем, от того мнимого, неподлинного смысла бытия, в котором вот существует обыденный человек. Вот докопаться до подлинности, до истока всего существующего. Русская мысль здесь, опять же, парадоксально отличается в чем-то. Да? Русский человек пытается обнаружить истинность России, пытается обнаружить истинность той страны, в которой он живет, пытается увидеть, ухватить как бы истинный облик России. А что же она есть такое на самом деле? Что она есть вне вот этой смены исторических, очень разных периодов русской истории? Киевская Русь, Московская Русь, Петербургская Россия. Где же подлинная Россия? Где же она настоящая? Где же она истинная? Чаадаев, конечно, видит истинную Россию, или, во всяком случае, образ истинной России в Петровской России. Вот там, где Россия как бы пришла, условно говоря, сама к себе, нашла себя. Славянофилы будут видеть истинную Россию в Московской Руси. Московской Руси. Тем самым вот здесь имеют место вот разные преодоления этой вот шаткости этого русского европейца, который характеризует и проходит через всю историю вот этого нашего петербургского периода русской истории, начавшейся петровскими преобразованиями и закончившейся 17-м годом. Собственно, сам Чаадаев через 8 лет после выхода в свет скандального вот этого выпуска журнала «Телескоп», причем надо отметить, что ведь Чаадаев, как человек разумный, видимо, отчасти ожидал того всплеска и общественной жизни, и обсуждения его высказывания о историческом небытии России, который последовал за изданием его первого философического письма. Отчасти, конечно, это для него тоже было неожиданностью, но произошло то, что произошло. Чаадаев после опубликования этого письма был официально объявлен сумасшедшим. Вот тоже ведь характерная черта русской жизни. Человек, в действительности высказавший нечто необычное, удивительное, странное, даже скандальное, объявляется сумасшедшим, человеком больным. Хотя, конечно же, в психушку его не отправили, как это было в недавний период нашей истории. Он подвергся такому домашнему заключению с каждодневным освидетельствованием врачебным. Причем продлилось это недолго. Вскоре Чаадаев был избавлен от всех этих врачебно-административных препонов для своего обычного нормального существования, существования московского дворянина. И его дальнейшая судьба, дальнейшая жизнь после вот этого философического письма достаточно малособытийна. Чаадаев прожил достаточно большую жизнь, умер он в 56-м году, тогда как 36-й год – это дата публикации философического письма. Надо отметить, что в ситуации изменившегося царствования, царствования Николая I, начавшегося декабрьским восстанием, царствование достаточно малособытийным, царствование, которое в умах, в ощущении
образованных людей того времени в действительности представляло из себя нечто малособытийное, скучное, представляло впечатление некоторого застоя. Жизнь Чаадаева протекала в ситуации этого Николаевского царствования достаточно спокойно и тоже малособытийно. Это вот жизнь такого московского аристократа, жизнь, которую он делит между какими-то своими учеными занятиями, чтением, посещением различных московских салонов, английского клуба, где часто видели Чаадаева. Причем Чаадаев, как отмечает Герцен, представлял из себя, вот в своем автобиографическом романе, он об этом пишет, «Былое думы», представлял из себя достаточно экзотическое зрелище. Высокий человек с голым черепом, удивительно бледным лицом, хотя и с такими вот аристократическими благородными чертами, одетый часто во все черное, с кульмским крестом на груди. Надо отметить, что этот кульмский крест – такая традиционная награда прусского государства, которая после этого знаменитого сражения были награждены многие участвующие в этом сражении, в том числе и русские части, в том числе и сам Чаадаев, представлял из себя вот то, что известно нам по фильмам о Второй мировой войне. Это вот железный крест, такая вот традиционная награда прусского еще государства, перешедшая затем в общегерманские военные награды. Вот представьте себе Чаадаев во всем черном, да еще с этим кульмским крестом. Бледный, задумчивый, всегда ироничный, всегда острый. Он, как замечает Герцен, как тень прошел вот через все эти салоны. Печальная, многозначительная, но вместе с тем и такая величественная тень человека, сделавшего в своей жизни поступок. Действительно, публикация телескопа и последующие, в общем-то, по сравнению это с советским временем, достаточно мягкие репрессии, конечно, для человека того времени было поступком. Но на этом и философская, вот эта общественная деятельность Чаадаева не закончена. Надо отметить, что ведь он не только одно письмо написал, писем вообще-то было 8. Правда, опубликованы они были уже очень поздно, только вот в советское время они были полностью опубликованы и стали известны широкому кругу читателей и даже исследователям многим. Также к его перу относятся многие статьи, письма. Вот его сочинения изданы были в 91-м году в 2 томах. Вот Чаадаев – автор 2 таких средней толщины томов. Из его наследия, помимо первого философического письма, где выражено вот его это программное сомнение в России, значительным является сочинение, написанное через 8 лет после этого философического письма, которое называется «Апология сумасшедшего». Вот как бы первое философическое письмо и «Апология» представляют из себя как бы 2 взаимодополняющих текста. В чем они взаимодополняют друг друга? Прежде всего в том, что первое письмо – это вот такое максимальное сомнение в России. Это ее вот полное как бы критическое разрушение. Чаадаев, вглядываясь в Россию, не обнаружил в ней совершенно ничего, что было бы внятно уму и сердцу. Она есть вот действительно пробел в интеллектуальном порядке. Пустое место, ничто, небытие. Небытие. Вот сведя Россию к этому историческому небытию, Чаадаев во многом ведь какой шаг сделал? Шаг, который в чем-то напоминает действие большой общеевропейской или античной философии. Если мы вспомним, например, образ Сократа, чем Сократ прославился, почему его фигура, его облик является вот обликом, можно сказать, античной философии вообще, античной философской традиции вообще, да и философии в целом, да. Что известно о Сократе, в чем его философская новация? Новации Сократа выразились, который сам ничего не писал, в очень странных фразах, в очень странных таких вот головоломных высказываниях парадоксальных, одно из которых было следующим. «Я знаю, что я ничего не знаю». «Я знаю, что я ничего не знаю». Философ на 70-м-то году жизни высказывает нечто парадоксальное –
и впечатляющее. Он говорит о том, что он ничего не знает. Он-то 70-летний мудрый старец, ничего не знает. Но это незнание все-таки не абсолютное. Он знает, что он ничего не знает. Это сознание незнания есть первый шаг к обретению подлинного истинного знания. Наоборот, тот, кто знает что-либо, он грешит тем, что не знает основ своего знания. Он грешит тем, что он принимает за знание, он принимает за истину мнение, он принимает за истину свой индивидуальный, в общем-то, случайный опыт. Да? Он принимает за знание некоторую традицию, которую он воспринял от своих родителей. Он принимает за знание, другими словами, нечто непроверенное. Он принимает за знание нечто, не прошедшее через некоторую критическую оценку. Вот эта фраза Сократа «я знаю, что я ничего не знаю» есть как раз образ того, как поступает с предметом своего философского знания философ. Он проводит его через вот эту критическую оценку. Он не принимает ничего из того, что существует как бы непосредственно само по себе. Все должно быть осмыслено через деятельность сознания, через деятельность разума. Все должно быть проведено через вот этот критический анализ, через эту критическую работу мышления. Ничего контрабандной, без досмотра через границу, отделяющую знание от незнания, проведено быть не может. Все будет досмотрено. Вот это позиция философии. В чем-то она близка Чаадаевской. Чаадаев как бы не приемлет ничего в России, говорит России нечто близкое к тому, что говорит Сократ. Да? Чаадаев говорит, я знаю, что Россия историческое небытие. Я знаю, что России как бы и нет. Это как бы первый шаг. Первый шаг, который известен не только Сократу, но известен, например, Декарту. Вот Декарт выдвинул следующий принцип. Вот этот принцип знаменитый методологического сомнения. Я могу сомневаться во всем. Все, что не есть, не основательно. Все, что не есть, не может быть принято мною на веру. Да? Все, что не происходит, может быть обманом, может быть ложью, может быть чем-то совершенно далеким от истины. Все это может мне сниться, все это может быть сон, все это может быть, как Декарт это определял, некоторым действием враждебного ко мне божества, да, который вот окружает меня мнимостью, неподлинностью. Да. Вот такое допущение делает христианский философ Декарт. Но то, в чем я не могу сомневаться, это сама моя способность сомневаться. Вот это то, что та точка, где в действительности я как бы стою, я вот в этой точке пребываю, и это точка, в которой я обретаю основание своему бытию. И бытию вместе с тем всего мира. Как бы Декарт вначале отказывает всему миру в бытии, в существовании, отказывает в осмысленности и обоснованности этого существования. Затем, как бы проводя через эту точку сомнения, возвращает всему миру его бытие. Но бытие уже как бы проведенное через искус вот этого мыслящего разума, проведенного через суд разума, бытие упорядоченное и осмысленное, бытие из хаоса, ставшее космосом. Вот это позиция Декарта. Позиция Чаадаева близка. Да? Чаадаев тоже отказывает России в существовании. Потом, однако же, начинается нечто другое. Чаадаев вот из такого критика, из такого вот возмутителя общественного спокойствия превращается в чем-то в апологета России, уже вот в этой самой апологии сумасшедшего. Какую мысль в апологии сумасшедшего высказывает Чаадаев? Мысль следующую. Да, Россия ничем себя вот в этом европейском концерте не проявила. Ее партия есть просто вот партия некоторого статиста исторического. Да, во многом ведь слова Чаадаева, конечно же, несправедливы по отношению к России. Здесь можно высказать множество исторических «но» по этому поводу. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вопрос в самом направлении мысли Чаадаева. Для нас она важна сама по себе, его мысль. Так вот, что здесь обращает на себя внимание?
вот в этой апологии сумасшедшего. Да, Россия вот исторически недосуществует. Она ничего не внесла своего в западные идеи, ничего не привнесла сама, как бы не живя той насыщенной интеллектуальной и культурной жизнью, которой жило западноевропейское человечество. Она была отсоединена от общего развития христианского мира. А надо отметить, что для Чаадаева основным стержнем западноевропейской культуры является христианство. Христианство в его западном виде, а именно в виде римо-католицизма, является основной действующей силой европейской культуры, европейского прогресса политического, социального, духовного, культурного. Католицизм для Чаадаева вот та сила, которой одушевлено, та душа, которой одушевлено, условно говоря, европейское тело, государственная, социальная, политическая общность европейских народов. Вся она связана с римо-католицизмом, вся она связана с единством вероучения, с единством авторитета римского папы и с единством языка. Собственно, языка латыни, языка, идущего еще из дохристианского языческого мира, мира Древнего Рима, с его лекс, законом, с его, вот, с его этими формоорганизующими потенциями, тут закон, гражданственность, идея государства, идея права, все это укоренено в Риме, все это своеобразно преломилось и в истории западноевропейских народов, опять же, через христианизацию всех этих начал. Притом, вот отстраняясь здесь немного от тем Чаадаева, Чаадаев видит идею этого христианского прогресса в неком хилиазме, то есть в построении, в конце концов, некоторого царства Божия на земле, в осуществлении этого дела Божьего в человеческой истории, которому, оказывается, Россия не причастна. Потому что, как пишет Чаадаев, мы-то приняли христианство, цитата, от растленной Византии. Византия мыслится как нечто вот действительно такое малопонятное и скорее отрицательное, чем положительное. И в этом тоже ведь Чаадаев не нов. Такова точка зрения Европы на Византию в конце 18-го, начало 19 века. Если мы откроем лекции Гегеля по истории философии, мы увидим, скажем, в разделе «Византийская философия», ну, буквально 2-3 страницы, по-моему, ну, вот, как бы собрание тех и претензий, и расхожих мнений о Византии и византийской культуре, которые были общие для всех европейцев, даже для такого образованного и неглупого, каким, конечно же, являлся Гегель. Это было, конечно, для Чаадаева общим местом. Византия – это деспотия, это тирания, это вот это какое-то мрачное православие непонятное. Вот. Хотя, с другой стороны, Чаадаев не был ни атеистом, ни вот таким филокатоликом. Он, в прямом смысле слова, был христианином, православным христианином, прибегал к таинствам. В общем-то, в других местах своих сочинений он пишет о православии достаточно с симпатией, с большей симпатией, чем вот в первом философическом письме. Но, тем не менее, здесь вот такая оппозиционность существует. Византизм и римское христианство как прежде всего более социально-культурно активное. Византизм – это пустыня, это монашество, это отшельничество. А римское христианство – это христианство как преобразование жизни социальной, политической, культурной. Это как, прежде всего, некоторая культуротворческая сила. В этом видит Чаадаев преимущество западного христианства над восточным. Ну так вот, возвращаемся к мысли, высказанной в апологии сумасшедшего. Да. Если прошлое России – это вот такое недобытие, то что это значит? Это значит не просто минус, это не значит не просто вот такая констатация. Это значит нечто большее, это значит некоторая необыкновенная будущность России. Россия не просто ничто, это некоторая возможность,
возможность того, чего лишены западные народы, прошедшие определенную историю, как бы вышедшие из определенной школы. Да? А что это значит? Это значит, что их существование предопределено их историческим путем. Их будущее зависит от их исторического прошлого. И они в какой-то степени заложники своего прошлого, заложники своего исторического пути. Россия не заложник своего исторического пути, поскольку ее исторический путь, он как бы ничем не отмечен, он никак ее не сформировал. А значит, это открывает перспективу некоторого творчества в будущем. Да? Это открывает перспективу, во-первых, не повторение тех ошибок, которые совершили западные народы, но вместе с тем воспринятие того из их опыта, что кажется существенным, важным и приемлемым для России. То есть их ошибки не воспроизведем, а их достоинства наоборот, воспроизведем. И этот проект как раз и будет вот тем, что в перспективе должна быть Россия. Она по Чаадаеву, вот в «Апологии сумасшедшего», станет как бы таким вот чистейшим и глубочайшим выражением того, что уже не дано по тем или иным причинам европейским народам. Она станет в центре европейского человечества благодаря тому, что выразит идею европейства в более чистых, в более мощных, в более творчески зрелых формах, чем выразила их сама Европа. Вот такой необычный кульбит проделывает мысль Чаадаева. От отрицания России к ее вот такому максимальному возвеличиванию. Россия – ничто лишь только потому, что она станет всем. Россия – историческое небытие, потому что в будущем она станет как бы историческим сверхбытием. Вот это такая вот своеобразное движение маятника, которое видит в русской истории Чаадаев, во многом вот воспроизводящее тот, собственно, философский ход мысли, который мы отмечали у Декарта. Да, сомнение, через которое проводятся как бы вещи мира, да, для того, чтобы они предстали уже в осмысленном, в упорядоченном виде. Вот нечто похожее проделывает с Россией и Чаадаев. Притом вот эта вторая версия России вот как проекта блестящего, как проекта, который как бы завершает собой во многом вот эту всю человеческую историю, европейскую историю, она, эта идея, будет воспринята ведь и славянофилами тоже. Как раз славянофилы как раз и будут выступать вот во многом здесь продолжателями чаадаевской мысли. Ведь суть ведь критики славянофилов западноевропейской культуры как раз и будет заключаться в том, что будет сопоставляться наличная западноевропейская традиция, религиозная, культурная, с тем проектом России, который будут в качестве перспективы развития России предуказывать ей славянофилы. Здесь во многом и опять же, вот как бы такая особость русской мысли, ее родовые черты, и положительные, и отрицательные. Отрицательные прежде всего в том, что русская мысль здесь чересчур мечтательна, да? Она устремлена к какому-то будущему, она связывает свои основные смыслы с некоторым планом, с некоторым будущим, еще налично несуществующим устроением русской жизни по выбранным сценариям. Да? То ли это будет сценарий западнический, то ли это будет сценарий славянофильский. Она вот всю надежду возлагает на этот проект будущего устроения. В этом ее утопичность отчасти, которая, конечно, даст о себе знать во многих явлениях русской мысли, русской культуры XIX и начала XX века. Эта утопичность есть уже и у Чаадаева. Утопичность вот в этой теме России как беспредельной возможности осуществления некоторой своей еще скрытой до поры до времени сущности. А ее сущность вот именно в том, чтобы стать такой вот сверхевропейской державой. Не только по своему политическому могуществу, хотя и это здесь молчаливо предполагается, но прежде всего по своему культурному и религиозному творчеству. Вот это будет тема славянофилов, тема того, что православие
который...

0: инициирует мысль славянофилов, открывает для нее перспективы ее вот будущего существования. Хорошо, на этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо за внимание. В следующую нашу встречу речь будет идти уже о мыслителях-славянофилах. Алексее Степановиче Хомякове, Иване Киреевском прежде всего, и о их идеях философских и богословских. Спасибо за внимание.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15 часов 10 минут.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
1: Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы священномученика Серафима Чичагова. Предание подробно говорит о добродетелях Бога Отец Иоакима и Анны. Вся жизнь их была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. Ежегодно они отделяли 2/3 своих доходов в пользу храма и бедных, многих превосходили своей чистотой и святостью, но несли тяжкий крест бездетства. Поэтому соотечественники всенародно ими пренебрегали, и даже в храме. Когда же праведной Анне исполнилось 50 лет, то Иоаким еще более опечалился, в особенности после того, как он удостоверился из родословной, что все праведные мужи имели потомство, и даже столетний Авраам не был лишен этого благословения Божия. Печаль его была настолько велика, что Иоаким отправился в горы, в дальнюю пустыню, где паслось его стадо, в решимости не возвращаться домой. И там провел 40 дней в строгом посте и молитве, призывая на себя милосердие Божие и оплакивая свое бесчестие в людях. Тут-то Господь и возвестил ему через ангела о скором зачатии жены его дщерью благословленную, выше всех дщерей земных. Одновременно молилась в саду и благочестивая Анна о даровании ей дитяти, и, наконец, явился ей ангел Божий и сказал: «Молитва твоя услышана, воздыхания твои проникли облака, и слезы твои канули пред Господом, ты зачнешь и родишь дщерь, благословленную выше всех дщерей земных. Ради ее благословятся все роды земные, ею дастся спасение всему миру, и наречется она Мариею». Услышав эти слова, Анна поклонилась ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня будет дитя, то я отдам его Господу на служение, пусть оно служит ему день и ночь, восхваляя святое имя его во всю жизнь». И прежняя печаль Анны обратилась в радость. Немало есть и ныне бездетных супругов, которые тяготятся этим испытанием. Но к кому они обращаются за помощью? Чаще к науке, чем к Богу. Счастливые же родители, получающие от Господа в дар детей, весьма редко следуют примеру праведных Иоакима и Анны и дают обеты воспитывать их по-христиански. В самом нежном возрасте,

0: возрасте. Большинство христианских детей по вине родителей под влиянием воспитателей только питаются телесно и приучаются к бесполезным телесным упражнениям, а развитие, знания, навыки даются такие, которые полезны лишь для временной земной жизни. Во всю последующую жизнь они уже продолжают воспитывать себя и готовятся только для временных успехов и удач среди мира, совершенно не помышляя о Боге, о богоугождении Ему и о вечном спасении своем. Христианское же воспитание должно начинаться с самого нежного детского возраста. Святая Макрина, сестра Василия Великого, вспоминая о своем детстве, говорила, что мать обыкновенно сажала ее на свои колена и заставляла слабым или лепечущим языком произносить сладчайшее имя Иисуса Христа, и с тех пор возгорелась в сердце Макрины любовь к Господу. «Душа младенца есть храм Божий», — говорит блаженный Иероним. Поэтому надо наблюдать, чтобы она ничего не слышала и ничего не говорила, кроме истин евангельских. Она не должна понимать ни бесстыдных басен, ни соблазнительных песен. Ее нежный язык должен возноситься только к Богу. Кажется, никто из святых отцов не писал и не говорил столько о воспитании, как святитель Златоуст. Ему принадлежит следующее строгое наставление — «Родители, — говорит он, — которые пренебрегают воспитывать детей своих по-христиански, беззаконнее детоубийц. Под долгом воспитывать детей своих я разумею не одно то, чтобы не допускать их не умереть с голоду, чем многие люди, кажется, и ограничивают свои обязанности по отношению к детям. Для этого не нужно ни книг, ни постановлений. Об этом весьма громко говорит природа. Я разумею о попечении образовать сердца детей в добродетели и благочестии, долг священный, которого никак нельзя приступить, не сделавшись виновным в некоторого рода детоубийстве. Все у нас должно быть второстепенным в сравнении с заботами о детях и с тем, чтобы воспитывать их в наказании и учении Господнем. Не так полезно образовать сына, преподавая ему науки и внешние знания, посредством которых он станет приобретать деньги, сколько если научить его искусству презирать деньги. Богат не тот, кто заботится о большем стяжании имения и владеет многим, а тот, кто ни в чем не имеет нужды. Не заботьтесь о том, чтобы сделать сына известным по внешней учености и доставить ему славу, но старайтесь о том, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Это возможно сделать и богатому, и бедному. Этому научаются не от светских учителей и не при пособии наук, а из божественных писаний. Святитель Тихон Задонский пишет: «Напоминайте детям чаще о святом крещении, о данных ими тогда обетах. Чаще внушайте им, что мы все рождаемся во грехах и возрождаемся в крещении не для временной жизни, не для приобретения чести, славы и богатства, но для жизни вечной». Итак, христианское воспитание ребенка должно начаться с самых первых дней рождения его после святого крещения. Но как воспитать так, чтобы дитя, пришедшее в возраст, ничего более не желала, как быть истинным христианином, осознавать себя не только человеком или существом разумно свободным, но вместе с тем вступившим в обязательство с Господом. Надо окружить дитя святынею и добродетелями. Вера и благочестие родителей должны привести к церковности, к частному причащению святых Христовых тайн, сопровождающемуся чудесным исцелением младенцев. Начатое же христианское воспитание необходимо продолжать и в детстве, и в отрочестве, и в юношестве. Когда у дитяти начинают пробуждаться силы, родителям должно усилить внимание, ибо грех, живущий в человеке, непременно возбудит борьбу со стремлением к Богу, и дети не в силах сами бороться. Тогда начинается борьба родителей с грехом, живущим в дитяти. Должно так вести и направлять силы телесные и душевные ребенка, чтобы не отдать их в плен плотоугодию, пытливости, своеволию и самоуслаждению, Это главное. В этом мудрость христианского воспитания. Светское воспитание, излюбленное в наше время, которое нельзя назвать христианским, есть большой грех. Святой Златоуст говорит, что такой грех никогда не простится родителям. «Даруя нам детей, — пишет святитель, — Господь вверяет их нашему попечению и предоставляет нам власть над ними. Чем оправдаемся мы перед Господом? Не тем ли, что дети нас не слушают? Но родители обязаны предотвращать такую гибель детей, должны овладеть первыми их впечатлениями, наложить на них узду, когда они еще не имели силы разорвать ее, а не ждать, пока страсти, усилясь постепенным развитием, сделаются необузданными и неукротимыми. О, родители, не забывайте же, как велик ответ ваш пред Господом за детей, как трудна, многосложна ваша обязанность, как свят и добродетелен ваш подвиг. Хотите спасти ваших детей и спасти самих себя, воспитывайте детей в наказании и учении Господнем. Вашим детям едина на потребу вера, религия. Религия есть броня против ударов судьбы и ухищрений врага. Она есть сила для борьбы со страстями и соблазнами. Она есть ручательство, что дети проживут честно, добродетельно и не совершат безумных преступлений. Наконец, только религия дает возможность претерпеть невзгоды до конца и понести свой крест за Христом до дверей рая. Аминь.
1: Слово в день Рождества Пресвятой Богородицы священномученика Серафима Чичигова, митрополита Петроградского, для вас читал Георгий Корольчук. Священномученик Серафим, митрополит Петроградский, в миру Леонид Михайлович Чичигов, родился в 1856 году в Санкт-Петербурге. Принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания императорского пажеского корпуса Леонид Михайлович проходил службу по военному ведомству, участвовал в Балканской и Турецкой войнах. Георгиевский кавалер, герой Плевны, он был пожалован иностранными орденами. В 1891 году Леонид Михайлович Чичигов вышел в отставку с воинской службы в чине полковника лейб-гвардии Преображенского полка и начал готовиться к службе церковной. В 1893 году по благословению праведного Иоанна Кронштадтского, чьим духовным чадом он был, Леонид Михайлович Чичигов принял священнический сан и служил в разных храмах Москвы. После смерти супруги он в 1898 году принял монашеский постриг с именем Серафим. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В конце 1927 года митрополит Сергий Строгородский назначил митрополита Серафима на Ленинградскую кафедру. В ноябре 1937 года отошедший от церковных дел, прикованный к постели 82-летний святитель Серафим был арестован сотрудниками НКВД. 11 декабря 1937 года по приговору тройки НКВД по Московской области он был расстрелян в находившейся недалеко от Москвы деревне Бутово. Владыка отличался необычайно разносторонними дарованиями и все свои таланты посвящал Богу. Он был известен как хороший проповедник. Идея церковной соборности, ответственность архипастыря и место священника и мирянина в духовном возрождении церковной жизни составляли главную заботу митрополита Серафима, который всю свою жизнь боролся за чистоту православия.

0: Вы слушали духовный концерт «Ко Богородице прилежно ныне притецем» композитора Александра Гречанинова в исполнении Московского хора под управлением Николая Матвеева. Запись 1971 года.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гостем моей программы «Призвание» будет заслуженный артист России Лев Яковлевич Стукалов, педагог, театральный деятель, режиссер, автор замечательной книги «Театр на песке», художественный руководитель нашего театра. Здравствуйте, Лев Яковлевич.
1: Здравствуйте.
0: С прошлого года вы ведете актерский курс в РГСИ. Расскажите, пожалуйста, о нем.
1: Этот ведь курс набран по согласованию с руководством Петербургконцерта, как, в общем, курс, который по результату выпуска может влиться в коллектив нашего театра. Хотя я вижу столько сложностей, даже в такой простой, казалось бы, и логичной акции, понимаете? Но я надеюсь, что...
0: Не может не состояться. И я думаю, что вы там возобновите свои легендарные спектакли, которые вы, к сожалению, перестали играть, потому что у вас осталось несколько актеров, а у вас спектакли многонаселенные. Ведь вы могли бы это все и возобновить.
1: Ну, это вопрос уже третий или восемнадцатый. Главное, чтобы, главное, чтобы было где играть. Понимаете, без этого, вот как только мы потеряли театр эстрады, знаете, мы оказались замкнутыми в возможностях выбора пьесы, и мы вынуждены выбирать пьесы, где два, максимум три действующих лица. Понимаете, это в общем, ну, вполне себе камерные истории, а я по своей, как бы, видимо, вложенной кем-то это в меня энергии, я такой, в общем, как вот сказать, монументалист, понимаете? Я же не зря вот рассказал вам, как в омской драме, значит, ухнул этих лягушек, значит, там совершенно зря это сделал. Вот. Потому что, да, ну, монументальными могут быть и самые скромные по населенности спектакли. Я думаю, что один из самых моих монументальных спектаклей «Яме Д», когда в театре эстрады там всего 4 персонажа, насколько я помню, но это было более чем монументальное зрелище, и даже театра эстрады было мало для энергии, которую в себе нес и излучал, и радиации, которую излучал этот спектакль, эти актеры, да. Так что я только могу надеяться, что эти ребята подхватят, как бы, и с ними. Я сегодня проходил, знаете, мимо театра «Буф». И театр «Буф» возник на моей памяти, он возник тогда же, когда я сотрудничал с Ленконцертом, тогда же в Ленконцерте возник театр «Буф». Он возник в Ленконцерте. Это был Исаак Романович Штогман, да. Вот, значит, организовал. Это был очень... Вот удивительный был человек, понимаете? Исаак Романович Штогман был не бог весь какой режиссер. Ну, на мой вкус. Не хочу ни с кем
0: спорить. Организатор хороший.
1: Значит, Исаак Романович Штогман был человеком, это имя я впервые услышал все в той же первой пятилетке, вы понимаете? А, значит, там вдруг у нас в какой-то момент отменили занятия, и потому что в этом помещении собрались молодые актеры Ленинграда, которые уезжали в Красноярск. Потому что в Красноярске Исаак Романович Штогман, еще кто-то там, я не помню, кто с ним был, организовывали новый театр. Вы себе представить не можете, ну, вот все можете как раз, нынешние люди не могут себе представить, что такое, само словосочетание «организовывали новый театр», это ну, вообще ни в какие ворота, это необъяснимое событие, фантастическое в пределах всей страны было, понятно, надо же, новый театр. И там был организован новый театр, значит, Исаак Романович Штогман, Геннадий Апарков, туда поехали Лариса Малеванна, туда выпускники нашего института, Алялин, еще, сейчас я уже не помню фамилии, еще позабывал уже, много-много выпускников нашего института, которые потом стали прославнейшими актерами и киноактерами. Господи, кто не знал Алялина и киноактера Алялина или Малеванну. И Исаак Романович Штогман был или главный, или один из организаторов. Понимаете? А потом вот он приехал, они вернулись в Ленинград, он уехал в Риге, в Рижском через долгие годы работал, если не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, может быть, я немножко ошибаюсь. Нет, думаю, что не ошибаюсь. Потом опять вернулся. Вот тоже, видимо, как-то искал, где... Ну, это был военный человек, он прошел фронт, он был партийный человек, он был правильный и умелый человек, понимаете? И вот он организовал по каким-то своим связям, по каким-то своим возможностям, да, организовал вот этот театр БУФ, Ленконцерте. И театр БУФ, это был, по-моему, на моей памяти, это был первый театр, организованный в Ленконцерте. Потом там появился молодежный театр, который потом стал, как-то он по-другому назывался, не помню, который потом...
0: Извините, я вас перебью, как раз хотела вспомнить о молодежном театре времен Ефима Михайловича Падвы, когда вы там ставили Астафьевскую кражу, да. Вспоминая такие вот встречи знаменательные с людьми. Я делала передачу недавно тоже о Ефиме Михайловиче Падове, его памяти. И вот насколько интересен характер человека, который не выдержал вот эту вот перемену, которая появилась в театре, да, коммерческий театр. В принципе, он ушел потом из молодежного театра, но вы пишете о нем как о настоящем товарище, и в своей книге пишете, что он к вам пошел навстречу, когда у вас были какие-то сомнения по поводу постановки спектакля «Кража». И вы пишете, Ефим Михайлович был настоящим товарищем, то есть он вам как-то помог. Вот что да. Вы помните в его памяти? К сожалению, вот эти имена, они уходят, и моя передача «Призвание», она как раз о тех людях, которые делали и делают все равно наше культурное пространство, да, наполняют, но о них уже мало кто помнит.
1: Ну, это естественный процесс. Я да, с удовольствием расскажу то, что помню о Ефиме Михайловиче, но закончу Аштогунте, Исаак Романович. Так вот, значит, и вот он организовал этот театр БУФ, понимаете? Потом в какой-то момент, он почувствовал, когда это возможно, в какой-то момент он отделился, театр БУФ отделился от Петербург-концерта, стал самостоятельным театром. Они получили, каким-то образом он выбил помещение там на набережной, за Народной улицей, на набережной.
0: Николаевич, простите, все-таки вас...
1: Да, получил то помещение, где теперь мастерская Гриши Козлова, театр-мастерская.
0: Да.
1: А потом он выстроил театр. И вот сегодня на месте, где был кинотеатр «Охта» на Занецком проспекте, и вот сегодня я проходил мимо этого, стоит эта глыба. Он сейчас называется «Театр имени Штокмана». Его официально, его ученики, многочисленные ученики, в благодарность, память о нем добили, чтобы театр получил имя Исаака Романовича Штокмана. Это называется театральный деятель. Понимаете, человек, который делает театр.
0: А вы театральный режиссер.
1: Вот такой же театральный деятель в Ленинграде Сергей Шуб. Понимаете? Вот человек, который сделал
0: Балтийский дом.
1: Сделал Балтийский дом, сделал фестиваль Балтийский дом. Это люди, вот театральные деятели, это на вес золота, я считаю, понимаете? Те, кто действительно сооружают здание, всемирное здание театра. Ну, в нашем городе, скажем так, в отдельно взятом нашем городе. Это замечательно. Я совершенно не отношусь к подобному разряду людей. У меня нет этой энергии, у меня нет этого умения, нет такого мышления, такой силы воли, таких знаний, ничего у меня этого, к сожалению, нет. У меня был товарищ, к сожалению, покойный, изумительный композитор Сережа Самойлов. Мне писал музыку когда-то к спектаклю, он, к сожалению, где-то давно, еще в конце 80-х годов, ушел из жизни. И он, когда с ним начинал говорить о чем-то как бы не относящемся к музыке, он мне говорил, слушай, я про свой си бемоль все знаю, а больше я об остальном со мной не разговариваю. Вот, знаете, я тоже про свой си бемоль, как мне кажется, кое-что знаю. Остальное, как бы то, что режиссеру полагается интересоваться, я интересуюсь, я в курсе того, что делается вокруг, и с людьми, и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, за профессиями я могу только ставить спектакль, больше я не могу ничего. И учить студентов актерскому мастерству. Я очень хочу, мне очень хотелось, чтобы эти ребята стали новым составом труппы нашего театра, и когда уже обо мне можно будет только вспоминать, чтобы театр этот жил.
0: Давайте вспомним о Ефиме Михайловиче Падве. Мы хотели вспомнить, как он вам помог, и что это было вообще за время, это же очень интересно.
1: Чем он мне помог?
0: Да.
1: Нет, он мне конкретно помог на постановке. Он как в этом, как все увязано, как все тесно, что ленинградцы организовали ТЮЗ. Спустя приблизительно 10 лет, около 10 лет, значит, этот ТЮЗ возглавил мой товарищ Кама Миронович Гинкас, понимаете? А спустя один месяц после того, как он его возглавил, он меня студента последнего курса, ставящего диплом, позвал в этот театр в Красноярск ставить спектакль. Я там поставил два спектакля, и один из них — «Кража». Потом на гастролях здесь этот спектакль произвел сильное впечатление на Фиму Падву.
0: Который тоже был учеником Станогова, да? Он почувствовал что-то очень близкое.
1: Я понятия не имею, что он почувствовал. Я думаю, что он почувствовал возможность коммерции, потому что тогда возможность коммерческого спектакля, потому что тогда, знаете, ведь тогда слово «мюзикл» знали немногие театральные люди. То есть, ну, мюзиклов же не было, в общем-то. В кино были какие-то такие музыкальные фильмы, значит, а то, что про мюзикл мы только слышали, что вот на Бродвее какие-то там неизвестные нам мюзиклы. Вот. Этот спектакль был, в нем было очень много песен, причем песен таких дворовых, так сказать, это то, что как бы распевала шпана хулиганская, да, потому что это история про детдом в 37-м году, где-то на краю света, в городе, который Астафьев назвал Краесветск, да, где-то вот такая полууголовная атмосфера, и Фима почувствовал, что это, так сказать, будет смотреть публика, значит, ну, короче, спустя какое-то время, значит, я получил от него предложение, уже спустя много времени я получил от него предложение повторить этот спектакль, вот я его ставил в молодежном театре, и я там в книге все это написал, что спектакль все ставился, так сказать, но в какой-то момент я вдруг почувствовал какое-то определенное затруднение. Я впервые работал на сцене, которая была не, ну, не как традиционная сцена итальяно-французская, вот эта
0: коробка,
1: сцена, коробка, выдающаяся в зал, я совершенно растерялся в каких-то сценических решениях там, и так далее, и так далее. И я его позвал, просто Фима, говорю, ты не мог бы помочь? И он пришел, и сцена за сценой. То, что уже было срепетировано, просто внедрял в сцену саму, потому что одно дело срепетировать в репетиционной комнате, другое дело как бы вот в этом полукруглом зале, в зале, который огибает сценическую площадку, делать. И типа делал, молодец, и просто я ему очень благодарен, он меня очень выручил. Да, и я даже ему предложил, может быть, хочешь быть художественным руководителем спектакля? Он говорит, нет, даже о чем ты говоришь, даже слышать об этом не хочу. Все благородие, несмотря на то, что сильно помог, как режиссер, немедленно сделал шаг в сторону, в тень, так сказать, помог родиться вот этому спектаклю, который шел какое-то там время, в общем, даже с успехом.
0: Это был его выбор не участвовать вот в этом новой волне, которая вот накатила на театр? Вот как вы считаете, почему вот его уход из молодежного театра? Вот вы как режиссер, близко его знавший человек во время работы, да, вот как...
1: Нет, я не беру, я даже не возьмусь рассуждать на эту тему. Тогда не было еще никакой волны накатившей, тогда не было ничего еще этого вообще.
0: Я имею в виду та волна, которая на него накатилась, потому что он ушел из своего театра, да, малого драматического.
1: Вот, послушайте, виду, это большая тайна. Может быть, кто-то знает, в чем дело. Mm-hmm. Я не тот человек, кто знает, mm-hmm. и ковыряться mm-hmm. в этих делах совершенно. Mm-hmm. Я знаю, что... Бесконечно сожалею об его уходе, о его отсутствии. А почему, по какой причине он ушел, это мне неведомо, я гадать не хочу.
0: Да. Есть ваш спектакль, который вы один раз назвали любимым, «Моя старшая сестра». Это вот как раз об уходе, о смене времен, да? Вот он до сих пор остается для вас вот таким существенным спектаклем вашей жизни творческой.
1: Ну, знаете, я считаю, что я поставил не так уж и много спектаклей, понимаете. В принципе, нормальный рядовой режиссер ставит гораздо больше. Я ставил и ставлю достаточно редко. Я свои спектакли, в общем, как бы, так сказать, коллекционирую. Значит, и вот «Моя старшая сестра», это так, скажем, это на главной полке моей коллекции стоит, как и «Медея», как и... Да, как и... Я люблю этот спектакль, я люблю его смысл, люблю вспоминать, как работали актеры, как он звучал, как он сам... И должен сказать, что он был... Вот спустя много-много лет я абсолютно, так сказать, трезво могу сказать, что он был, в общем-то, прелестным спектаклем. Просто mm-hmm. прелестно. Не потому, что я его сделал, а то, что я сделал, оно от меня отошло уже. Есть многие из моих спектаклей, которые видеть и вспоминать не могу от ненависти, понимаете? Этот спектакль был... Были прелестные актеры, была прекрасная Мартыненко, нынче звезда театра на Васильевском острове, то была прекрасная, изумительная Семенова, изумительный Алексеев, изумительный... Да, все они были просто чудесные, прекрасные, Молчанова, хорошие были. И была прелестная и легко осуществившаяся задумка по сплетению Володина с Акуджавой. Сейчас это, так сказать, мысль звучит совершенно банально, а тогда это было вполне себе изящно, понимаете? Вполне себе изящно. Я бы себе за этот спектакль, и даже не себе, а театру, неважно даже, кто бы ему сделал, я бы за этот спектакль поставил 5. Но тут же должен добавить, публике это было мало интересно. Вы понимаете, публике это было, я об этом уже говорил, а публике это было, то есть та публика, которая приходила, она это принимала с восторгом, но только публике приходило не очень много. Понимаете, почему-то этот восторг, который был и на этом, и на Медее, который публика была в неистовстве, в совершеннейшем восторге, только публики было немного. Мы даже придумали в театре эстрады такую движущуюся заднюю стенку мобильную, мы переносили зал на 400 мест, но мы его умудрялись как-то натягивать, там нам разрешили натягивать в любом месте трос и вешать тяжелый занавес, и зал мог становиться и на 100 мест, и на 200 мест, и на 300 мест. Так вот этот спектакль, вот Медея, моя старшая сестра, это были залы на 100 мест. Вы понимаете? На 100 мест. Ну да, тогда театр эстрады был малопосещаемой точкой. Я не знаю, как он посещается сейчас, после того, как мы его потеряли, я на эту улицу даже шагом не ступил, шага по этой улице не сделал. Мне слишком это все как-то тяжело туда. Даже когда я приезжаю мимо, я вот створ улицы не смотрю.
0: Лев Иванович, и все-таки, можно сказать, какой-то новый этап сейчас, когда вы взяли учеников, вообще общение с молодым поколением, это всегда все равно заряжает и оптимизмом, и я надеюсь, что все у вас сложится. Какое бы напутствие вы сказали вот и нашим радиослушателям, и, может быть, вот молодым людям, которые хотят связать, вопреки всему, свою жизнь с театром? Вот что самое главное, чтобы вот не растерять по дороге ученичество, потому что это трудный, долгий процесс. Но вот такие молодые сердца, они все равно трепещут и хотят, и идут учиться этой замечательной профессии актерской. Вот вы как мастер, как педагог, что могли бы пожелать? Что самое главное?
1: Ну, я растерялся от этого вопроса. Что самое главное? Да? Идите в театр и умрите в нем. Белинский же сказал эту тему.
0: Да, это как раз и звучит в «Старшей сестре» в вашем спектакле, да? Спасибо вам огромное. Желаю вам всего самого благодатного. Еще раз призываю всех наших радиослушателей, идите и смотрите спектакль замечательного театра, который имеет название «Наш театр». Кстати, он ведь возник по инициативе ваших замечательных учеников в 2000 году.
1: В этом году театр вот сейчас, сегодня заканчивается 20... Последний спектакль, мы заканчиваем 25-й сезон.
0: С этим юбилеем мы вас сердечно поздравляем и желаем еще театру многое лето.
1: Спасибо.
0: Спасибо огромное. Напоследок важно отметить. Статья, опубликованная в Петербургском театральном журнале, подтверждает, что творчество режиссера Льва Яковлевича Стукалова играет важную роль в современном культурном пространстве. Вот что пишет театровед Надежда Таршес о его постановке пьесы Александра Гельмана «Альмар. Красавица и чудовище» в нашем театре. С выдержками из этой статьи я хочу вас познакомить. Альберт Эйнштейн, измотанный сознанием вины, действие происходит в августе 1945 года, после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и ночными кошмарами, где его виновность принимает глобальные фантасмагорические черты, эта фигура без обиняков драматична. Сверхпопулярная фотография ерничающего Эйнштейна с высунутым языком дала импульс к трансформации героя. Во второй половине спектакля клоунские башмаки и буйный седой парик окончательно обнажает тотальное отчаяние персонажа Льва Стукалова. Да, Альберта Эйнштейна играет Лев Стукалов. Он выходит на сцену и в «Борисе Годунове», недавно крупной удачей нашего театра. и там, и тут становится артистом, не выпуская из рук режиссерские вожжи. В новой премьере нашего театра персонаж превозмогает рамки ударного и самодостаточного актерского дуэта, выламывается из них. Конечно же, режиссер с суровой самоотдачей играет о себе и о нас, об ответственности, о сокрушительном фиаско жизненного итога. Марианна Семенова, актриса из славной когорты нашего театра со дня его основания, играет Маргариту, приехавшую проститься с Альбертом. Все действие пьесы и спектакля происходит в один единственный прощальный день – Альмар. Альберт и Маргарита, как нерасторжимое целое, возникает в финале трагическая мизансцена. Их бросают друг к другу, словно порывом ветра. Шарф Маргариты полощется в воздухе, как белый флаг, знак катастрофы обоих. Но до этого все полтора часа спектакля мы видим виртуозное каприччо Маргариты рядом с сумрачной сосредоточенностью Альберта, с резкими вспышками гнева, как искрами из-под пепла. Пепел – значимый мотив спектакля. Пепел концлагерей и радиоактивный пепел Хиросимы. Пепел, погребающий мир. Марианна Семенова здесь воплощает неизбывную, кажется, неистощимую женственность, попавшую в беспощадные жернова. Не сразу мы понимаем, что муза, опора и поддержка героя сама в капкане у тех, кто когда-то завербовал ее. Она не обольщается относительно своих перспектив в таллинской России, куда теперь затребована обратно. Бесконечно прихотливые перепады в мелодике речи и пластике Маргариты – отдельный мотив постановки. Все это ее притягательное, длящееся каприччо оказывается призвано скрыть ужас. Оно обрывается резким клаксоном у ворот и ее финальным, повторенным несколько раз криком «Это за мной! Это за мной! Это за мной!» И вновь. Позволю себе экскурс за пределы спектакля. Он здорово провоцирует к тому. С любимыми не расставайтесь. Болозин мог еще позволить себе такое душеспасительное обращение в названии пьесы. Незабываемый многократный крик героини «Я скучаю по тебе» был отчаянным, именно одиноким голосом человека. Но стоит оценить дистанцию в полвека с лишним, прошедшую с тех пор. В сущности, весь «Альмар» сегодняшнего нашего театра – это сигнал о катастрофе, объявшей мир. Терпят крушение и такие разные личности, и две судьбы в их неразрывности, с полным сознанием своей причастности к происходящему. Сейчас прозвучит отрывок из начальной сцены этого спектакля.
2: Кримстон, Соединенные Штаты Америки. Конец августа 1945 года. Поздний вечер. Небольшой двухэтажный дом. Прихожая, кабинет и гостиная. У окна письменный стол, заваленный бумагами и бланками. Рядом черная школьная доска. На ней наполовину стерты формулы. И градус. Эйнштейн, небритый и ухоженный, спит в кресле. Вокруг раскиданы газеты, журналы. На газетах стоит тихонный аппарат. От него к стене тянется длинный запутанный провод. Каждый день, каждую ночь, когда бы я не уснул,
3: Мне снится один и тот же проклятый этот чудовищный сон.
4: Что? И... Что тебе снится? Что?
3: Бомба. Бомба. Внутри бомбы я голый. И наружу зачат мои руки, ноги, голова. Если б был жив Фрей, если он бы мне объяснил, почему я... мы падаем, падаем. Взрыв, огромное облако из дыма, пыли, меня... Я кричу, потом... Ах, если бы был жив Фрей... Когда мой мальчик, мой Эдуард, ему уже было 15, я уже был женат на Эльзе, когда он вдруг сошел с ума, Фрейд сам хлопотал, сам звонил главному врачу, в клинику мальчика лечили. Через 3 месяца все наладилось, казалось, а потом опять, он и сейчас. Там, в этой проклятой клинике в Цюрихе. Ах, если бы он был... Я не могу меньше.
4: Ты знаешь, тебе все это снится, потому что ты почему-то чувствуешь себя виноватым.
3: 200 тысяч. 200 тысяч.
4: Это ужасная вина.
3: Не повинен.
4: Но ты никакой ответственности за это не несешь.
3: Да заткнись ты, замолчи!
0: И в завершении передачи слова, которые произносит Лев Стукалов от имени Альберта Эйнштейна в спектакле «Альмар» нашего театра.
5: Моя душа закроет на это свои печальные еврейские глаза. Сейчас важно помнить только об одном – равновесие страха. Только это удержит мир на краю безумие. И то ненадолго. Ненадолго. На каких-то 50, 80 лет, 45, 50, 95, пока не появится какой-то очередной ефрейтор. Но к тому времени многие страны уже, у многих стран будет, и самые маленькие страны уже будут обладать этим оружием, и сама бомба станет маленькой, можно будет возить в багажнике автомобили. Но им, главное, нас это уже не касается. Мы обязаны им дать эти 50-80 лет.
4: Ты правда считаешь, что вот мы сейчас тут посидим, поговорим и...
5: В 39-м нас со Сыллардом здесь тоже было только двое. Посидели, написали письмо, появилась атомная бомба.
4: А какого размера бомба?
5: Что?
4: Ну, этим должны заниматься совсем другие люди, совсем... Жили семьи. Не способен держать секрет за зубами. Они не посмотрят, что ты великий Эйнштейн. Посадят до конца жизни.
5: Это все легенды.
4: Ай.
5: Мифы Древней Греции. Про мою рассеянность, про мою забывчивость. Господи.
0: Я рекомендую не пропускать спектакли нашего театра, которые идут на сцене Екатерининского собрания по адресу Набережная канала Грибоедова, 88-90. Вы прослушали беседы с заслуженным артистом России Львом Яковлевичем Стукаловым, педагогом, режиссером, художественным руководителем нашего театра. Передачу подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

0: Ян Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная. Людвиг XIV и другие. Глава первая. Ты знаешь Ларсенов?
1: Нет, не тех Ларсенов, что иногда заходят в гости к Персонам. Я говорю о хитрых Ларсенах. А если я еще добавлю, что эти хитрые Ларсены живут в норе, то ты сразу догадаешься, что я хочу тебе рассказать о самой большой и самой хитрой во всем лесу семье. Ты, конечно, очень часто ходил над их норой и даже не подозревал, что она так близко, под самыми твоими ногами. Но вспомни каменистый холмик в лесу, там, где растет высокий колючий кустарник, где весной раньше всего тает снег и где солнце теплее всего припекает летом. Вот там, глубоко в земле, папа Ларсен устроил себе уютную квартиру. Если бы тебе удалось заглянуть туда, ты бы увидел просторную кухню. У одной стены стоит большой деревянный ящик. Это буфет, где Ларсены хранят свою лисью еду. Сюда же мама Ларсен складывает пустые консервные банки, которые невоспитанные люди разбрасывают по лесу. Лисы используют эти банки вместо тарелок и кастрюль. Из тарелок, как ты понимаешь, они едят, а в кастрюлях варят рассыпчатую картошку и молочные каши. Посреди кухни стоит стол. Его смастерил папа Ларсен из дубового пня, которому приколотил дощечки от ящика. Мама Ларсен набила их березовой корой, и теперь стол покрыт модной скатертью. Гостиная, где вся семья обычно собирается по вечерам, почти такая же большая, как кухня. А рядом с гостиной детская, с кроватками, устланными еловыми ветками. В них очень тепло и уютно спать. В этот дом ведут три входа. Один из большого дупла, другой из-под заросшего мхом камня, а третий — потайной. О нем знает лишь папа Ларсен, и он строго хранит эту тайну и откроет ее лишь в том случае, если семья окажется в опасности. Может, тебе кажется, что нора эта слишком просторна? Но она должна быть такой, ведь лисья семья очень большая. Первым, конечно, надо назвать папу Ларсена, известного плута, который всегда выходит, как говорится, сухим из воды. Сейчас он уже стар и надеется, что дети его скоро подрастут и станут такими плутами, что смогут сами прокормиться. Потом надо назвать маму Ларсен. Ее не часто встретишь в лесу, потому что она должна сидеть дома и создавать уют. А на это уходит очень много сил и времени, ведь детей у нее 14, и у всех хороший аппетит. Самый старший и самый сильный — Лабан. Совсем недавно он закончил лисью школу. Там он был таким способным учеником, что учителя надеялись, он станет таким же хитрым, как сам папа Ларсен. Его братишек и сестренок зовут Леопольд, Лаге, Лассе-младший и Лассе-старший, Ленард, Лео, Лукус, Лаура, Лине, Луиза, Лидия и Лоттен. Все они еще ходят в школу и получают пятерки по плутовству и лисьим уловкам. Пока я назвал тебе только 13 лисят, но есть еще и Людвиг XIV. Он совсем маленький рыжий клубочек с беленькой точечкой на самом кончике хвоста. И в школу он еще не ходит. Но не думай, что Людвиг XIV царственно изнежен. Он дергает своих братьев и сестер за хвосты. И тогда все кувыркаются, кусаются, борются, спорят, ругаются и кричат так громко, что мама Ларсен уверяет, что над их норой дрожит весь лес. Но если лисята любит покувыркаться, то папа Ларсен больше любит посидеть и порассказать о своих приключениях, о том, как он обманывал охотничьих собак и даже самих охотников, как он подбирался к хижинам людей и воровал у них прямо из-под носа, и о том, какой он хитрый, какой он умный, и как он будет счастлив, если его дети хоть чуть-чуть будут похожи на него. —

Глава вторая. Охотнее всего папа Ларсен рассказывает о своих встречах

0: дружно и громко рассмеялись, даже начали икать. Но прошло время, и однажды в нору Ларсенов пришло горе. Папа Ларсен уселся в кресло, переделанное из детской коляски. Он так задумался, что даже не заметил, как мама Ларсен вошла с большой чашкой утешительного черничного сока.
1: «Ах!» — стонал папа Ларсен. «Мне так трудно смотреть кому-либо в глаза!»
2: «Ах!» — вторила ему мама Ларсен. «Что подумают наши родственники?»
1: «Бедный наш старый дедушка!» — вздыхал папа Ларсен. «Самый мудрый, самый правдивый во всем лисьем роду! И вдруг у него такой правнук!»
2: «Нет, он не переживет этого!»
0: «Как ты думаешь, что же произошло? Может, кто-нибудь из семьи попал в беду?» «Да, у папы и мамы Ларсенов случилось несчастье.
1: У них оказался сын, который не хотел быть хитрым».
0: «Надо же! Он не хотел учиться обманывать других! Он не считал папу героем!» «И у кого бы, вы думали, зародились такие вредные мысли?» «Представьте себе, у Людвига XIV!»
2: «Только не пари его!»
0: — всхлипывала мама Ларсен. Простонал папа еще раз. «Уж я поговорю с ним!» Папа поднялся с кресла и подошел к кусочку бересты, что висело на стене. И на куске было написано клюквенным соком.
1: «Да здравствует хитрость! Ура! Ларсенам!»
0: Людвиг XIV, крадучись, вошел в гостиную.
2: «Ты хотел поговорить со мной, папа?»
1: «Мой дорогой, любимый сыночек! Ты еще не умеешь читать, но, может быть, ты уже знаешь, что написано на этой табличке?»
0: Людвиг XIV помотал хвостиком.
1: «Это девиз нашей семьи с незапамятных времен!»
2: «Ты что, думаешь, я дурак?»
0: — просил Людвиг XIV, спешно повертев головкой.
2: «Все это я знаю, но я знаю еще больше. Обманывать других плохо!»
0: Папа Ларсен почесал за ухом.
1: «С кем ты связался? С каким хулиганьем?»
2: «Это не хулиганье. Это мои лучшие друзья. Зайчата Юкию и Туфату. И у них есть книжки. У них дома есть книжки, где можно прочесть, что все должны быть добры друг к другу».
0: Папа Ларсен долго чесал себя с другим ухом. Наконец он промямлил.
1: «Ну, конечно, все должны быть добры к другим. Но это и значит, что мы должны их обманывать. У зятя должна быть еще одна книжка, где так и написано».
2: «Меня это не интересует», — дерзко ответил Людвиг XIV. «Я не хочу быть хитрым. Я не хочу обманывать их и не хочу врать. Я буду хорошим».
1: «А есть ты хочешь?» «Каждый день?» — вкрадчиво спросил папа Ларсен. «А чтобы есть, нужно быть плутом».
2: «А я куплю еду в магазине».
1: «А где ты уворуешь деньги?» «Лучшая еда добывается честно, во дворах у людей». «А может быть, ты пробраться туда хочешь без хитрости?»
2: «Тогда я не буду есть».
0: Папа Ларсен вздохнул, замахнулся лапой, но передумал.
1: «Марш в детскую и сейчас же ложись спать!»

0: чмокала языком тарелки после обеда. «Только представить себе! Лис не хочет быть хитрым и не хочет обманывать!»
1: «Ну, все изменится, когда он подрастет», — сказала мама Ларсон.
0: Папа Ларсон вытащил из нагрудного кармашка своей шубы маленькие часики.
2: «Он не подрастет. Я вижу, что скоро осень, и если Людвиг XIV не будет хитрым, он не подрастет. Он не сумеет добыть себе еду, и что же нам с ним делать?»
1: «Мне кажется, что он играет не с теми детьми», — ответила мама Ларсон. «Его друзья отвратительно хорошие. Ты слышал, что он говорил про этих зайчат? Они не научат его добру!»
0: Папа Ларсон даже выскочил из кресла.
2: «Ты права! С этой минуты Людвигу запрещается выходить без спроса!»
1: «Но не может же он расти совсем один!»
2: «У него много братьев и сестер!»
1: «Которые ходят в школу!» — робко напомнила мама Ларсон.
2: «Но один-то уже закончил школу, и этот один может научить его такому, чего даже мы не знаем!»
0: Он распахнул дверь в детскую.
2: «Лабан, сюда!»
0: Старший лисенок, крадучись, подошел к родителям. Он уже раздался в плечах и научился по-взрослому щурить глазки.
2: «Мне нужна твоя помощь. Ты успешно сдал экзамены в лисьей школе и почти уже совершеннолетний».
0: Лабан скорчил рожицу, оскалив ряд острых зубов.
3: «Ты ведь знаешь, папа, как меня называет вся лесная малышня?»
2: «Да, хитрый Лабан».
3: «Да, все боятся меня и знают, что на целую милю в округе я хитрее всех».
2: «Ты — гордость нашей семьи».
0: Папа Ларсон похлопал сына по плечу.
2: «А теперь вся твоя ученость должна пойти нам на пользу. Ты должен позаботиться о Людвиге XIV и заставить его думать не так преступно, как он это делает. Ты ведь, наверное, слышал, как он заявил, что не хочет быть хитрым. Хм, отщепенец!»
0: Лабан скис.
3: «Ну что, выходит, мне придется играть с самым маленьким?» —
0: обиделся он.
3: «Не хочу».
2: «А чтобы у тебя был брат, за которого стыдно, ты хочешь?» — строго спросил папа Ларсон.
0: Лабан покачал головой.
2: «Лис просто обязан обманывать. Только тогда он может называться лисом. В нашей семье всегда были и есть только настоящие лисы. Ты помнишь, что написано на этой табличке?»
3: «Да здравствует хитрость! Ура Ларсонам!» —
0: закричал Лабан.
2: «Вот мой мальчик», — просиял папа Ларсон. «Ты сделаешь Людвига XIV настоящим плутом».
0: Лабан от удовольствия потянулся.
3: «Обещаю сделать все, что смогу. Я с охотой займусь и другими братьями и сестрами. Я хитрее всех на милю вокруг».
2: «Не очень-то важничай», —
0: прервал его папа Ларсон.
2: «Пока еще самый хитрый в этой семье я. Я сам намерен обучить Людвига XIV всем нашим приемам. Ты же должен лишь проследить, чтобы он не играл с Юкию, Туфиту и другими уличными мальчишками, которые учат его глупостям».
3: «Да, папа»,
0: — покорно ответил Лабан.
3: «С завтрашнего утра Людвиг XIV будет играть только со мной».

Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Альфреда Бренделя прозвучала первая часть соната для клавира «Ля мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку. Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мария Каллас во всем лирико-эпическом величии своего таланта осталась в истории легендой прекрасной и трагической. Трагической, ибо специфический ее голос был чистой архаикой для 20-го столетия, ее драматическое спинто словно бы заблудилось во времени и таинственно-парадоксальным образом вдруг вынырнула из романтической эпохи после наполеоновской Европы в 40-х-50-х годах. Мария Каллас осталась явлением одиноким, так до конца и неосознанным ее современниками. Конечно, она была не только феноменом физиологическим, но и, подобно великому Федору Ивановичу Шаляпину, феноменом художественным. Она не была, как писал Д'Амико, рабыней собственных возможностей, а напротив, использовала эти возможности как средство для достижения конечного результата, а вот таковым конечным результатом было создание полноценного образа, когда совершенно стирается грань между воплощаемым характером и исполнителем. И именно это вызывает ведь художественное потрясение, именно это становится явлением легендарным, историческим в сфере искусства. Более того, именно это выводит искусство из пространства чистой эстетики, наполняя его высоким смыслом служения человечеству, способствуя нравственному трезвлению и через сопереживание, через сострадание духовному росту способствует. Именно такими одновременно и физиологическими, и художественными феноменами запомнились в истории лучшие представительницы драматического спинто первой трети XIX века Мария Малибрано и Джузеппина Пастанегри. Принцип их существования на сцене был аналогичен Марии Каллас, то есть максимально волевая концентрация как вокальных, так и драматических средств на создание яркого, рельефного в своей страстности и психологической полифонии образа. Отдельные же элементы существования, именно элементы, способы воздействия в игре, видимо, имели некоторые отличия, опираясь на традиции и опыт своего времени, что, впрочем, малосущественно. Главное – принцип, который, повторим, оставался неизменным. Он, конечно, требовал исключительных эмоциональных и физических затрат, которые при всем желании не снимались никакой даже самой совершенной вокальной техникой. И вот тут следует отметить вот что. Во-первых, певицы типа Малибраны Пасты, они не просто воскресили интерес к музыкальному театру, они в короткое время воспитали особый вкус к подлинности переживаний. Они сформировали новые требования к оперному исполнительству. Театр эпохи романтизма по существу стал местом не только и, возможно, даже не столько гедонистического развлечения, но местом общественного единения людей, единения в сопереживании, в нравственном и идейном позиционировании. Этот театр становился подлинно народным и по характеру своему становился музыкально-драматическим. Конечно, искусство, оно и отражает, оно и выражает эпоху, но одновременно в искусстве кристаллизируются нравственные стереотипы и идейные доминанты, которые, в свою очередь, довершают образ своего исторического периода. Драматические спинто были вызваны к жизни временем, но они же и довершили формирование, так сказать, стиля этого времени. Теперь, во-вторых, потребность в театре была колоссальная. Но вот драматических спинто от этого больше не становилось. Они как были, они так и оставались явлением, ну, если не уникальным, то все же чрезвычайно редким. Можно сказать,
что как формирование вокальных универсалей, так и существование этих вокальных универсалей — это своеобразный физиологический экстрим. Голоса эти искусственные, очень хрупкие, недолговечные, и уже к 40 годам они, как правило, утрачивают значительную часть своих достоинств. Каков же выход? А выход предложил ректор Парижской консерватории, великий композитор Джакомо Мейербер, в творчестве которого с наибольшей полнотой нашел свое выражение стиль «гранд опера», стиль большой оперы, оперы как представление грандиозного, яркого, эффектного, с большими и величественными хорами, с многолюдными шествиями, с мощным пафосом драматических сцен, в которых любовь и ненависть, отчаяние и чувство патриотического и религиозного долга сплавлены в единое, хотя и несколько декоративное, целое. Современники восхищались творчеством Мейербера, хотя и подвергали его жесточайшей критике за искусственность коллизий, за условность характеров, за тяготение к пышной зрелищности и обилию музыкальных и сценических эффектов. И, наверное, критика была справедлива. Однако же в течение последующего века Мейербер входил в пятерку самых популярных композиторов мира. Гении Верди и Вагнера лишь потеснили его на высоком пьедестале. Имя Мейербера потускнело лишь во второй половине XX века, когда стал торжествовать универсализм цивилизационный. И, кажется, это было лишь временное забвение. Сегодня оперы Мейербера все активнее входят в репертуары театров, что только справедливо, ибо это композитор, несомненно, выдающийся, и как профессионал, и как практик знал за всю историю музыкального театра мало равных себе. Ответим главное в масштабных оперных эпосах Мейербера, а именно идею неразрывности личной судьбы с большой историей, личной судьбы с судьбами народа, государства, цивилизации. Как практик Мейербер понимал, сколь много проблем связано с драматическим спинтом. Понимал также и то, что для создания различных характеров его многонаселенных операх нужны разнотиповые голоса. И вот в 1836 году, когда еще в самом зените находилась слава легендарной Паста Негри, в Париже была поставлена опера «Гугеноты». Как писал Теодоро Челли, Джакомо Мейербер умышленно отделил у драматического гибкого сопрано одно качество от другого. В опере две героини — королева Маргарита Валуа и разрывающаяся между любовью к отцу-католику и любовью к жениху-гугеноту Валентина. Ну, собственно, очаровательная королева Маргарита, стремясь примирить вождей враждующих религиозных партий, задумала сочетать браком одного из гугенотских лидеров Рауля де Нанжи с дочерью лидера католиков графа Сен-Бри Валентиной. Ну, а далее в дело вступает неумолимый рок истории, и все завершается трагически. В резне Варфоломеевской ночи среди прочих погибают и возлюбленные. По роковой случайности и Рауль, и Валентина, они погибают от руки графа Сен-Бри. Душераздирающий финал оперы — это отчаяние графа Сен-Бри над бездыханным телом дочери. Этот финал предвосхищает аналогичного типа сцену, завершающую вердиевского Риголетто. Но если для Верди важна тема возмездия, личного возмездия, то для Мейербера
важна тема столкновения человека с историей. История, равнодушно пожирающей в своем движении тысячи и миллионы судеб. Валентина — это образ безизъятно трагический, и ей отдана соответствующая часть драматического спинта. А вся же колоратура была передана Маргарите Валуа. И, соответственно, Мейербер предлагал сопрано сконцентрироваться на своих естественных позициях, без дерзновенного посягательства на требующую слишком многих сил и жертв универсальность. Мейербер отлично разбирался в голосах, а равно и в практике театрального дела, и в педагогике, все же ректор. Его предложение истекало из осмысленного опыта и из понимания тенденций развития времени и эстетики, и потому было оно воспринято современниками без сколь-либо заметного сопротивления. Вот так появились две разновидности сопрано, существующие, кстати, и по сей день, сопрано-драматическое и сопрано-колоратурное, или, как его иногда называют, легкое. Настоящая драматическая сопрано — это голос все же редкий. Этот тип был востребован в высшей степени во второй половине XIX века и в начале века XX. Популярность его была огромна благодаря все-таки школе Рихарда Вагнера и немецкой музыкальной драме, где окончательно и сформировались требования и качества этой драматической сопрановой ипостаси. Искать, следовательно, и драматическое сопрано следует, конечно, прежде всего в Байрёте, в эпоху расцвета вагнеровских фестивалей: Анна Фридрих Матерна, Мария Леман, Мария Ламмерт, Биргит Нильсен, Марта Мёдль. И вот среди подлинных звезд, весьма редких в ипостаси драматического сопрано, в 1950-х годах, как одна из самых ярких, самых подлинных, светилась звезда Астрид Вернай. Ее голос и ее возможности можно считать эталонными для ее типа, чему свидетельство запись монолога Сенты из «Летучего голландца» Вагнера, запись, осуществленная под руководством Йозефа Кейберта в Байрёте в 1955 году.

Заметим, что голос определяется диапазоном отнюдь не в первую очередь. Иначе, скажем, Тита Руфа можно было бы классифицировать как бас, а Маттиа Баттистини как тенор, а Энрико Карузо или Владимира Касторского как баритоны. Тип голоса в первую очередь зависит от стилистики и тембра. Обычно говорят так: для драматических голосов и для драматического сопрано в том числе характерна затемненная окраска звука, и, соответственно, сам звук отличается округлостью. Скорее, это является правилом для нижнего регистра, но при движении наверх голос становится чаще всего все более ярким, резким, металличным, и это закономерно. Ведь приходится преодолевать очень плотную оркестровку, а иногда пробивать верхними нотами монолит оркестрового тутти, затемненный и даже темный, категорически совершенно справедливые, если они переведены в сферу образно-эмоциональную. Ну, в самом деле, драматическое сопрано, оно ведь вовсе не предназначено и с самого начала не предназначалось для выражения чего-либо жизнерадостного, светлого и уж тем более легкомысленного. Этот голос выражает изначальную и роковую предопределенность, часто гнев, а часто и жертвенность, и отсюда драматическим является сама подача звука, сама манера вокализации, экстатически напряженная, отчаянно страстная, агрессивная и заранее предрасположенная к открытым эмоциональным всплескам звучания, в котором находит выход нагнетаемая экспрессия чувств. Ходы вверх завершаются форсированными нотами на большой длительности, звучащие напряженно и как-то отчаянно безысходно, и всегда несут в себе тему огромного и безвыходного страдания. Это голос эпохи, которая породила Ницше, эпохи, живущей в обезбоженном мире и в преддверии великих катастроф. Логично, что голос, рожденный во Франции, все же ассоциируется прежде всего с Германией. Он по преимуществу, так сказать, немецкий голос, хотя среди представителей романской расы было достаточно певиц, голоса которых половине звука напоминали звуковой таран, способный пробить любой хор и оркестр, а равно и доминировать на верхнем регистре в любом ансамбле. Это и аргентинка Хуанита Капелла, и француженка Джина Чинья, и итальянка Чичилия Гальярди. Среди представительниц славянской расы можно вспомнить, ну, скажем, Розу Раизу и Валентину Павловскую. Но, тем не менее, голос этот в классическом своем, так сказать, чистом виде остался для романской, славянской рас несколько чужим в силу свойственной этому типу голосов сумеречной тональности. И те, кого, скажем, Джакомо Лаури Вольпи в параллельных голосах относят к драматическим сопрано, в большей и подавляющей части являются голосами, ну, так сказать, промежуточными, а именно лирико-драматическими, то есть голосами более светло-лирическими и чувственно-элегически пластичными. Драматизм для них был лишь необходимой окраской, необходимой для образа. К драматической их ипостаси классификации, наверное, склоняло, ну, отсутствие сверхвысоких нот и весьма скромные возможности в колоратуре, тем более что все антаблементи исполнялись лишь, так сказать, по необходимости и в заметно таком вот замедленном темпе. Лирико-драматическая сопрано очень быстро утвердилась благодаря творчеству таких композиторов, как Верди, Дворжик, Сметана, Гуно, ну и сам Мербер.
этот тип голоса мог быть прозрачным и как бы высветленным, подобно голосам Элизабет Редберг или Марили Лесьер. Либо он мог быть густым, плотным и праздничным на всем диапазоне, как у Марии Ельце или Джозепины Кабелли, мог быть наполнен благородной металличностью, как у Марии Канилья или Розы Понсел, или, наоборот, обволакивающе матовым, как у Джанины Оранжи Ломбарди. Но прежде всего он неизменно был чувственно пластичен и лишен отчаянной инфернальности. Он был лиричен по самому природному изначальному звучанию. Голос этот был весьма востребован временем, и лучшие представительницы его, а говорить вообще-то стоит именно, конечно, о лучших, они вполне достойно справлялись с репертуаром огромного диапазона. Конечно, более уверенно они чувствовали себя в операх Верди, Гуно или Пуччини, но, в общем-то, дерзали петь и ранних романтиков, и даже Моцарта. Именно Моцарта. Арию из «Козе ван тутти» так поступают все. Мы предлагаем сейчас послушать в исполнении лирико-драматического сопрано. Исполнение необычное, причем в записи 1964 года, сделанной Леонтин Прайс. Это, конечно, певица феноменальная по красоте густого матового звука, по звуковой пластичности, по интонационной чистоте и выразительности. В классификации лирико-драматических сопрано она, возможно, занимает первое место. Первое, оставляя позади даже такие выдающиеся голоса, какие были у Ельце, Понсел или англичанки Маргарет Прайс, однофамилицей. Ну, а остальные же просто тянутся далеко позади. Голос Леонтин Прайс обволакивающе мягкий и страстный, тягучий, инструментальный в своей пластичности и глубине, и очень личностный в волнующем вибрато. И при этом это голос умный, то есть точно знающий свои возможности и не приближающийся к их пределам, зато в своем домене поразительно свободный и уверенный, идеально выровненный. Голос Леонтин Прайс показал, что вокальный инструмент, сконцентрированный вокруг своего естественного центра тяжести и не выходящего за границы отпущенного природы диапазона, обладает счастливым даром долгожительства. Звуковая пластика Леонтин Прайс равно поражала и в конце 1950-х годов, и спустя 30 лет.

Леонтин Прайс вступила на свое поприще лишь несколькими годами позднее Марии Каллас. Исполняла и делала это выдающимся образом практически тот же репертуар, и сравнение исполнительского стиля Прайс и Каллас показывает разницу между лирико-драматическим сопрано и универсальным драматическим спинто. Прайс не свойственна нервическая взвинченность, психологическая заостренность и неровность, экспрессивность, не свойственно доходящая до своеобразного, так сказать, демонизма. Ее вокальный инструмент обладает тембровой однородностью, компактностью и устойчивостью. Этот голос лучше всего по

через десятилетие после Мейерберовской реформы и примерно за полтора десятилетия до того, как Шарль Гуно в партии Маргариты в своем «Фаусте», а премьера этой оперы состоялась в 1859 году, конечно, в Париже, узаконил тип чистого лирического сопрано. Лирическая сопрано – голос еще более компактный и темброво еще более однородный, если не сказать однокрасочный. Страсть, динамические всплески и крайности, открытый и мощный темперамент, трагические переживания, равно как и мажорная бравурность – все это лирическому сопрано чуждо. В нем нет ничего героического, и тем более нет ничего надчеловеческого и божественного. Он не призван потрясать глубиной драматичностью переживаний, равно как не способен к тому, чтобы восхищать чистотой и блеском концертных фиоритур. Нет в нем ни темного нижнего регистра, ни холодного сверкания сверхвысоких нот. Это голос, так сказать, самый человеческий во всей классификации. В известной степени в нем отразилось стремление культуры середины XIX века к реализму, к созданию характеров, лишенных исключительности, не возвышающихся над толпой на катурнах, а обычных, как в жизни, без сублимации многократно увеличенных чувств в образе. Но, отметим, также и вот что, голос этот, пребывающий вне драматических крайностей, был вызван к жизни временем инерционным и конформистским. Не случайно он появился именно во Франции и именно в период расцвета так называемой Второй империи Луи Наполеона III. В той же степени, в какой эмоциональная наполненность и чувственная широта диапазона вердиевского лирико-драматического сопрано характеризует глубину переживаний и готовность к поступку в эпоху итальянского ресорджименто, в такой же степени баюкающая ровность и эмоциональная умеренность лирического сопрано отражает торжество буржуазной эпохи с ее небрежением ко всему героическому, с ее конформистской тягой к комфортности и праздной безмятежности. Это голос нежный, задумчивый, по масштабу звука умеренный, то есть основанный на полетности звука, нежели на стихийной мощи. Это голос, богатый скорее нюансами, оттенками, нежели красками. Такими были Клара Петрелла и Анелия Финески, Корнелия Мелис и Личи Альбанезе. Были голоса более, так сказать, округлые по звуку, более плотные, как у Розины Сторкио. Были и голоса более, так сказать, уплощенные, более высветленные по тембру, очень гибкие при специфической резкости верхнего регистра, скажем, как у Джеммы Болинчони или Женевьевы Викс. Но всегда было важно для певиц вот этого типа не выходить за отведенные классификации пределы, избегать аффектированного дыхания и агрессивности в подаче звука, ибо капризные свойства этого голоса таковы, что он мгновенно реагирует на всякие эксперименты и на любую экспрессию, реагирует колебанием звукового столба и, как следствием, ухудшения полетности и интонационной неточностью и стиранием тембра в этой ипостаси. Выживали лишь те, кто умел обуздать свой темперамент. Вот, скажем, это плохо удавалось Болинчоне, Грейс Мур или Викс, или прекрасной Мафальде Фаверо. И за это они дорого и довольно рано поплатились, очень сильно сократив свой певческий век, который у лирических сопрано и без того-то невелик. Лучше было тем,
чей темперамент соответствовал природе.

мелодию голоса. Вот такой была ученица Кармен Мелис, превзошедшая ее в своей поистине всемирной славе, это Рената Тебальди. Стальная воля при внешней чарующей мягкости, рациональная размеренность и дисциплинированность характеризуют ее как человека. Осторожность, чувство меры, вышколенность, идеальная эмиссия тщательно культивируемого звука при органическом неприятии каких-либо экспериментов характеризуют ее как исполнителя. Главное — ровность вокализации, то есть собственное пение, звуковедение. А все остальное, в том числе и образ, это лишь имитация. Но ни в коем случае не переживание. И, кстати, имитацией ведь является и сила голоса Тебальди. На самом деле, голоса по масштабам очень скромного. Средство же этой имитации у этой очень умной певицы, кладущей в основу не столько вдохновение, сколько математический расчет, так вот средства эти — выверенная игра нюансов, продуманно дозированное выдавание звука, переход с округлого звука на уплощенный, более резкий в тех местах, где предполагают хотя бы намек на драматическую экспрессию. И можно сказать, что Рената Тебальди — это эталонное лирическое сопрано.

0: «Аддио дель пассато», то есть «Прощание Виолетты Валери» из «Травиаты Верди», относится в исполнении Ренаты Тебальди к тому, что составляет золотой фонд эстетики Белла Воче. Это записи спектакля миланского «Ля Скала» под управлением многоопытного Антонио Вотто, и сделана она в 1961 году. В то время, когда вечная соперница Тебальди Мария Каллас, растратившая почти весь свой капитал, вошла в состояние кризиса и начала сходить со сцены, дисциплинированная и рациональная Тебальди находилась в расцвете своих сил и возможностей. И, кстати, «Травиата» — она все же самая буржуазная опера Верди. В ней герои открыто мечтают не о свободе порабощенного народа, не о борьбе с тиранами, не о возрождении страны, как в ранних романтических операх Верди. Они мечтают о тихом буржуазном семейном счастье. Они счастливы лишь в тихой идиллии комфортного дачного времяпрепровождения. И мысли обоих Жермонов, отца и сына, они все о буржуазном покое. Идеологически «Травиата» предопределяет эпоху веризма. Задолго до наступления самого веризма, так что неудивительно, что венецианская премьера вызвала шок. Лирическая сопрано — голос весьма востребованный, кстати, в русской опере. Но в России всегда свои правила, это разговор особый. А на сегодня мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приези и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Отец, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй,

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в мечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есмь, и во грехах родимя мати моя, себо истину возуби.

духу моему дасть радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди меня, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца рожденного,

Им же вся выше, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распнися волею, и лежащего во вленности ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигл еси, воеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли о часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якода возможем
непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нащиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руце воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подавает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже нет мне смиренного и каянного раба Твоего,
уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 222-е зачало послания к Ефесянам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его.
0: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: В то время вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он залкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: «Дом мой, дома молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорил им: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесе: «Поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, где поднимаются две важные темы. Одна из этих тем — это смоковница, которая высохла, потому что Господь проклял ее. А вторая тема — это изгнание торгующих из храма. Давайте разберем эти две темы, потому что каждая важна для нас, и каждая имеет отношение к нашей жизни, и к обычной жизни, и к духовной жизни. Итак, Господь вошел в Иерусалим. Люди встретили Его, как об этом повествуется незадолго до того, в начале 11 главы. И на другой день Господь вышел из Вифании и вновь пришел в Иерусалим. И вот еще там, в Вифании, Он увидел смоковницу, покрытую листьями, и подошел к ней в надежде что-то найти. Но поскольку ничего не нашел, кроме листьев, сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от себя плода вовек. Почему так? Ведь это была весна. Это было время незадолго до страданий, до распятия, до воскресения. Это было накануне иудейской Пасхи. Значит, Господь рассчитывал увидеть что-то другое, а не плоды, потому что время плодов еще не было. Плоды, как мы знаем, поспевают к концу лета, к осени. Что же думал увидеть Господь? Есть такое толкование. Как известно, любой плод начинается с цветка. И хотя бы цветы Господь рассчитывал увидеть. К тому же цветы сами по себе тоже съедобны у смоковницы. Но не только плодов, но и цветов не было на этом дереве. Одни лишь листья. По толкованию святых отцов, листья можно сравнить с нашими молитвами. Как через листья дерево воспринимает солнечный свет, так через молитвы мы с вами общаемся с Богом и воспринимаем благодать Божию, преображающую нас. Цветы — это добрые дела, это начало плодов. А плоды — это исправление жизни, исправление самой сути человека, это отвращение от греха, избавление от страстей. Получается, Господь, кроме молитв, ничего на этом дереве другого не увидел. Не только что исправление жизни, но даже добрых дел. Вот давайте задумаемся об этом, братья и сестры, потому что часто мы с вами, православные христиане, именно таковы. Мы себя называем православными. Мы регулярно ходим в храм, участвуем во многих богослужениях, читаем утренние и вечерние молитвы, акафисты, каноны. Но, собственно говоря, чем еще наша жизнь отличается от жизни неверующих людей? Ну, еще посты соблюдаем. То есть какие-то внешние дела, молитва и пост. А во всем остальном живем так же, а то порой и хуже, чем язычники. Мне, к сожалению, доводилось сталкиваться с такими фактами в наши дни, когда люди бегут от термина «православный». Православный врач, ну, значит, неквалифицированный. Тот, кто все свои неудачи или неправильные диагнозы, или неправильное лечение будет списывать на искушение. Православный бизнесмен — это значит тот, кто обманет, а потом будет говорить, ну, искушение было такое, уж извините, и так далее. Православная школа — это школа, в которой учат плести лапти, но плохо учат физики и математики. Почему так, я не знаю, но, к сожалению, с такими фактами порой приходится сталкиваться, и от этого становится обидно. Потому что выходит, что мы, православные, оказываемся подобны вот этой самой смоковнице, с одними лишь листьями, с одним лишь внешним антуражем. А ни цветов, ни плодов в нас нет. Ни добрых дел, ни преображения жизни нашей. Ну а вторая тема, которая поднята в этом отрывке из Евангелия, это то, что Господь, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Часто люди, когда читают этот отрывок из Писания, думают, вот, свечки в храмах продают. Как же так? Нарушают Евангелие. Начнем с того, что мы свечами в храме действительно не торгуем все-таки. Свечка — это ваше пожертвование на храм. Если вы придете, помолитесь и не купите ни одной свечки, это не значит, что Бог не примет ваши молитвы. Если вы просто опустите денежку в кружку для пожертвований, это тоже будет ваша жертва. Формы жертв разные. Сейчас церковная свеча приобрела такой, скорее, символический смысл, потому что существует электричество, существует электрическое освещение. Во многих современных храмах большое остекление и дневной свет достаточно освещает храмы так. Но в древние времена, когда больших стекол не было, не было больших окон, а особенно, когда первые христиане молились в катакомбах, свеча — это был реальный вклад в то, чтобы в том месте, где собираются мои братья и сестры для молитвы, для причастия, было чуть-чуть светлее. Свеча — это именно пожертвование. Изначально это именно пожертвование. А в наши дни почему-то люди ее начинают чуть ли не обожествлять, считая, что Богу именно свечки нужны. Как часто приходится сталкиваться, я думаю, многие из нас сталкивались с тем, что люди зачем ходят в храм? Поставить свечку. И начинают возмущаться. Как так? Почему свечки продают? Мы их не продаем. Еще раз, это ваше пожертвование. Мы принципиально подчеркиваем, большая ли свеча, малая ли свеча, или вообще вы свечку не приобрели. Для дела вашего спасения это не важно. вы можете выразить свою жертву или благодарность Богу любым другим способом. Но почему же Господь так поступил? А именно потому, что прямо в храме стали действительно заниматься бизнесом. Продавали жертвенных животных. Считалось, что животное, которое должно были принести в жертву Богу, должно быть куплено за особые специальные священные деньги, а не за римские динарии с изображением языческого императора. Поэтому здесь же были, ну как бы мы сейчас сказали, валютные обменники. Динарии меняли на вот эти специальные священные деньги, а потом уже на них покупали жертвенных животных и так далее. Храм Божий был буквально превращен в базар. Разные продавцы, как на базаре, предлагали лучший курс обмена, лучшую цену за то или иное животное и так далее. Был шум, был гам, было блеяние. Священники понимали, что так быть не должно. Именно поэтому, когда Господь стал их изгонять, они вроде как не стали протестовать, потому что они понимали, что Он делает то, что они должны были сделать. Но при этом им перепадало кое-что из того, что выручали от этой продажи, от этой торговли люди в храме. И вот Господь подчеркивает, что храм должен быть местом молитвы, а не бизнеса. С одной стороны, это все понятно. С другой стороны, давайте мы задумаемся вот о чем. А зачем мы порой приходим к Богу? Очень часто, опять-таки, в надежде получить какую-то материальную выгоду. Чтобы Господь помог вылечиться от болезни, сдать экзамен, еще что-нибудь. Братья и сестры, наша вера видна тогда, когда у нас все хорошо, а мы о Боге не забываем. А когда человеку плохо, и он вспоминает о Боге, это еще не признак веры. Мы должны приходить к Богу, потому что мы любим Его, а не потому, что хотим получить от Него какую-то материальную или иную выгоду в этой жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 22 сентября, 9 сентября по старому стилю в Православной Церкви по празднеству Рождества Пресвятой Богородицы. В этот день мы вспоминаем праведных Бога Отец Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы. Сегодня совершается память святых мучеников Харитона, Стратора и Севериана, пострадавших в конце III – начале IV века. В этот день прославляется преподобный Феофан Исповедник, живший в III веке. Он родился в языческой семье, в юношестве уверовал во Христа, крестился и тайно от родителей ушел на гору Давис к старцу-отшельнику, который подвязался там в течение 75 лет. Подвижник изучал с отроком священное писание и научил его правилам иноческого жития. Через 5 лет старец умер, и святой Феофан провел в одиночестве в его пещере 58 лет. Затем он сошел с горы и стал проповедовать веру Христову среди язычников и многих обратил в христианство. Был за это схвачен и подвергнут пыткам. Мужественно перенеся все страдания, преподобный Феофан возвратился в место своего отшельничества и прожил там еще 17 лет. Скончался он мирно около 300 года. Сегодня вспоминается Третий Вселенский собор, бывший в городе Ефесе в 431 году. Третий Вселенский собор осудил ересь Нестория и подтвердил православное учение о том, что следует исповедовать в Господе Иисусе Христе одно лицо ипостась и два естества – божеское и человеческое. В этот день мы чтим память блаженного Никиты Константинопольского, жившего в XII веке. Этого святого называют сокровенным. Живя в миру, он тайными подвигами благочестия достиг духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Сегодня совершается память преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца. Преподобный Иосиф Волоцкий – один из самых значительных деятелей Русской Православной Церкви, оказавший на ее жизнь и развитие огромное влияние. Основанный им Успенский Волоколамский монастырь с самого начала стал духовным оплотом православия. Преподобный Иосиф написал для него общежительный устав. Также он создал первый свод русского православного богословия, книгу «Просветитель», принесшую ему славу великого отца и учителя русской церкви. На церковных соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф Волоцкий оказал решающее влияние на осуждение ереси жидовствующих, которой был обольщен даже великий князь Иоанн III. преподобный Иосиф был активным общественным деятелем. Он считал необходимым активное участие церкви в общественной жизни и стремился к широкому влиянию монастырей на жизнь общества, прежде всего распространению просвещения и совершению дел милосердия. Преподобный Иосиф Волоцкий блаженно почил на 76-м году жизни в 1515 году. Сегодня вспоминается обретение и принесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Святитель Феодосий управлял Черниговской епархией в XVII веке. Церковное прославление святителя совершилось 9 сентября 1896 года. Сегодня празднуется память множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики пермские, священник Григорий Горяев и диакон Александр Ипатов. В 1937 году мученические венцы приняли священномученики Захарий Лобов, архиепископ Воронежский, Василий Разумов, Сергий Уклонский, Иосиф Архаров, Алексей Успенский и мученик Василий Шикалов. В 1938 году пострадал преподобный мученик иеромонах Андроник Суриков, а в 1942 году священномученик протоиерей Александр Виноградов. Священномученик Иосиф Иванович Архаров родился в 1874 году. Отец его был владельцем кожевенного завода в Московской губернии. Иосиф Иванович проработал на кожевенном производстве до 1930 года. В 1930 году он принял священнический сан. Вскоре был арестован и приговорен к 2 годам лишения свободы. Едва освободившись, он получил новый срок – 3 года лагерей. С 1936 по 1937 год он находился в карлаге НКВД в Казахстане. Находясь в лагере, он был арестован на основании доноса, в котором было сказано: «Заключенный Архаров очень любит церковь. Советовал читать Евангелие или Псалтирь. Всегда стремится пропеть что-нибудь божественное». В обвинительном заключении, приговаривая отца Иосифа к смерти, следователь написал: «Заключенный Архаров, отбывая меру наказания в карлаге НКВД, систематически проводил контрреволюционную агитацию среди заключенных, распространяя провокационные слухи о скорой войне и гибели совласти. Допрошенный по делу в качестве обвиняемого ЗК Архаров виновным себя не признал, но свидетельскими показаниями полностью изобличен». 21 сентября 1937 года священномученик Иосиф Архаров был расстрелян. Священномученик протоиерей Алексей Глебович Успенский родился в Новгородской губернии в семье псаломщика. Отец умер, когда ему не было и 1,5 лет. После окончания духовной семинарии Алексей Глебович был рукоположен в сан священника. Гонения конца 20-х, начала 30-х годов застали его в храме Тверской епархии. Его арестовали и приговорили к 6 годам исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения, отец Алексей снова стал служить в церкви и был возведен в сан протоиерея. Прихожане Вознесенского храма в селе Вознесение, где служил отец Алексей, вспоминали, что он учил прихожан навыкам церковной молитвы и наставлял, чтобы они приучали к ней детей. Учил не изменять православной веры и никогда не снимать креста. В 1937 году священника арестовали вместе со старостой храма Василием Шикаловым. На допросе отец Алексей подтвердил, что крестил детей, уточнив, что отказывал в крещении тем, кто давал своим детям неуказанные в святцах имена, отсылая таких родителей в сельсовет, чтобы они дали своему ребенку новое имя. Также отец Алексей признал, что во время служения им литургии при чтении заупокойных поминаний было поминовение царя Николая и царицы Александры в присутствии верующих. Староста церкви Василий Яковлевич Шикалов в 1937 году вернулся из заключения в лагере, и так же, как отец Алексей, снова стал служить в церкви. Он подтвердил на допросе, что ездил в Ленинград, чтобы приобрести там нательные крестики, которые он распространял среди прихожан. Обоих арестованных, протоиерея Алексея Успенского и старосту церкви Василия Шикалова, приговорили к расстрелу. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Иосифа Волоцкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Уже в 7 лет отрок Иван Санин, родившийся 12 ноября 1440 года, был отдан своими родителями-дворянами в местный Волоколамский монастырь для обучения грамоте. В первый год сметливый мальчик обучился псалмам, а на другой уже мог читать и петь в храме. И с той поры монастырь стал навсегда для него родным домом. По совету тверского старца Варсонофия пришел молодой послушник в Боровский монастырь к его основателю, преподобному Пафнутию, который в 1460 году постриг его с именем Иосиф. Взяв инока к себе келейником, игумен воспитал его в суровой школе послушания без рассуждения, послав его сперва работать хлебопеком, а затем ухаживать за больными монахами. Пафнутий настолько оценил духовную зрелость юного инока, что разрешил ему взять в келью старого и парализованного отца, который, приняв постриг, в течение 15 лет оставался на попечении сына. Когда в 1478 году скончался святой игумен, братья на место почившего избрали его любимого ученика, которого митрополит Геронтий возвел в священный сан. Недолго длилось его управление обителью. Братья воспротивились учреждению старого устава, чтобы у иноков все было, в общем, и ничего своего. Устав поддержали всего 7 монахов, в том числе 2 родных брата Иосифа. Тайно ночью покинул тогда Боровский монастырь игумен, отправился паломником по русским обителям, особенно надолго задержавшись в Кириллово-Белозерском монастыре. Пробыв в нем 1,5 года и многое восприняв из бесед с подвижниками, хранившими предания преподобного Кирилла, Иосиф на краткое время возвратился в родную Боровскую обитель, чтобы выбрать в ней несколько иноков, готовых принять древний общежительный устав. Таковые нашлись, и в 1479 году в 20 верстах от Волоколамска Иосиф основал в безлюдной лесной глуши скит. При постройке церкви сам волоколамский князь Борис Васильевич и его бояре помогали преподобному носить бревна. С той поры князь постоянно благодетельствовал новому монастырю, куда вступали многие боярские дети, бравшие на себя суровые аскетические подвиги. Своими советами и молитвами Иосиф, как опытный старец, обращал души к покаянию и смирению, сам служа тому примером. Был он также в своем монастыре и умелым хозяином. Так в голодные годы Волоколамский монастырь питал ежедневно около 700 человек, не считая детей. Когда у обители истощились собственные средства, игумен взял деньги в долг и на них презревал бедных. Проведав о том, поспешил на помощь великий князь Василий Иоаннович, удельные князья и другие христолюбцы. Постепенно широкое служение монастыря и его игумена приобрело общенародный характер. Горячо любя Отечество, Иосиф много содействовал развитию учения о богоданности царской власти и укреплению на Руси православной веры. Особенно потрудился он над искоренением ереси жидовствующих, что была занесена жидовином с Харией в Новгород и перекинулась даже в Москву, заразив многих видных людей, включая митрополита Зосиму и сноху великого князя Елену. Еретики не верили ни в Пресвятую Троицу, ни в божественность Христа, не почитали иконы, отрицали церковное устроение. Стараниями преподобного Иосифа и новгородского архиепископа Геннадия в 1490 и 1504 годах были созваны соборы для обличения осуждения зловредного учения. Сам Иосиф написал 16 слов против жидовствующих, собранных в книге «Просветитель». Ревнуя о православии, преподобный не уставал назидать не только братью, но всех во множестве приходивших мирян. «Не оправдывай себя, — говорил он, — а признавай себя грешным перед Богом и людьми. Пусть укоряют тебя, но ты не укоряй. Откажись от мирской мудрости и умудряйся во Христе». Перед своей праведной кончиной, которая случилась 9 сентября 1515 года, святой Иосиф Волоцкий предсказал инокам: Если я получу некое дерзновение и милость у Господа, место это святое не оскудеет, и обитель распространится. Так и исполнилось. Волоколамский монастырь дал русской церкви много подвижников, святителей, церковных деятелей. Почитание народа было столь велико, что уже в 1578 году игумен Иосиф был причислен к лику святых.

0: завершит наш церковный календарь житие блаженного Никиты Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Блаженный Никита жил в Константинополе и занимал должность хартулария, то есть письмоводителя. Его называют сокровенным, потому что, живя в миру среди городской суеты, тайными подвигами благочестия, он смог достичь духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Его святая жизнь открылась при необыкновенных обстоятельствах. Два друга, некий священник и диакон Сазон, поссорились. Священник умер, и диакон очень скорбел, что они не успели помириться. Опытному старцу-подвижнику он рассказал о грехе, терзавшем его совесть. Тот подал ему письмо.

Господи, открой нам двери милости Твоей. И двери храма сами собой открылись. Оставив диакона на пороге, святой Никита стал молиться. Исазонт видел, как его осиял чудный свет. Затем они вышли из храма, и двери закрылись. Подойдя к церкви Влахернской Божией Матери, святой Никита снова помолился, и опять перед ним открылись двери. В храме стало светло, из алтаря вышли священники, среди которых диакон Сазонт узнал своего умершего друга. Святой Никита тихо сказал: «Отче, побеседуй с братом твоим и прекрати эти вражду, которую вы имеете между собой». Тотчас священник и диакон Сазон поклонились друг другу, с любовью обнялись и примирились. Священник ушел обратно в алтарь, и двери сами собой затворились. Блаженный Никита сказал диакону: «Брат Сазон, спаси свою душу для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и его упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть». После этих слов блаженный Никита стал невидимым для Сазонта. Вернувшись к своему старцу-духовнику, диакон со слезами благодарил его за то, что по его молитвам великий сокровенный угодник Божий Никита Хартуларий снял грех с живого и мертвого.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Поздравляем вас с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил богослужение в Горнинском монастыре. Отслужена первая божественная литургия в детской инфекционной больнице. Об этих и других событиях более подробно. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме всех русских святых в Горнинском монастыре. Его высокопреосвященство сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, паломники в священном сане и другие священнослужители. За богослужение молились настоятельница монастыря, игуменья Екатерина с сестрами, а также паломники. Пели хор Горнинской обители и хор студентов Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Максима Архипова. В канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил всенощное бдение в храме всех русских святых Горнинского монастыря. 21 сентября наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил божественную литургию в храме Благовещенского подворья. Его преосвященство сослужил ключарь храма иеромонах Марк Святогоров и насельник монастыря иеромонах Тихон Воронов. Диаконский чин возглавил старший иеродиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Алексея Жукова. Старший алтарник храма Андрей Жалтаускас был удостоен права ношения орария. В завершении богослужения было совершено славление перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы. Также владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом. 20 сентября в преддверии праздника Рождества Пресвятой Богородицы на приходе храма великомученика Дмитрия Солунского в Балтийской жемчужине состоялась встреча для детей и взрослых, организованная совместно с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Дети из воскресной школы прочитали стихи поздравления Пресвятой Богородицы. Взрослый приходский хор под руководством Алисы Арослановой исполнил молитвенные песнопения, прославляющие Божию Матерь. Театральная студия «Глобус» показала сценку «Случай с чемоданом» о том, что семья – это общие хлопоты, которые становятся радостью, когда разделяешь их с близкими. Также были награждены победители конкурса.

0: конкурса рисунков «Семейное общение» и «Мой папа». Исполняющий обязанности председателя комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирии Рустик Сиволапов поблагодарил настоятеля Иерея Сергия Кубышкина, его помощника Иерея Антония Лынова, педагогов, волонтеров, регентов и всех участников. 17 сентября в праздник прославления святителя Иоасафа, белгородского чудотворца, в часовне детской инфекционной больницы номер 3 состоялась первая божественная литургия. Богослужение совершил протоиерей Александр Степанов в сослужении протоиерея Александра Панкратова и иерея Михаила Ковача. За богослужение молились главный врач Автандил Микава и сотрудники клиники. Часовня святителя Иоасафа Белгородского была освящена в 1992 году по инициативе Возрожденного общества почитателей святого. Ее окормляют клирики храма великомученицы Анастасии Узорешительницы, протоиереи Александр Степанов и Александр Панкратов. По просьбе ребят и родителей в часовне совершаются требы. Монтаж крестов главного купола, четырех малых куполов и колокольни на храме святого князя Александра Невского устья Жоры был завершен 18 сентября. Настоятель храма благочинный Колпинского округа иерей Сергий Боднарчук совершил чин освящения крестов 12 сентября в праздник перенесения мощей святого князя Александра Невского. Золочение произведено с помощью технологии вакуумного напыления нитрида титана, которая гарантирует исключительную прочность и устойчивость. Установка крестов ознаменовала завершение очередного этапа реставрации. Завершены работы по изготовлению и установке нового поклонного креста на повороте с Вологодской трассы А-114 к Антониево-Дымскому монастырю. Новый крест изготовлен братьями обители взамен утраченного креста, простоявшего на этом месте более 10 лет и пришедшего в ветхое состояние. 20 сентября по окончании божественной литургии игумен Адриан совершил освящение нового поклонного креста. Праздник воспоминания чуда святого архистратига Михаила в Хонях 19 сентября на приходе великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах была отслужена божественная литургия для незрячих, подопечных приморского филиала Всероссийского общества слепых. Богослужение совершил настоятель протоиерей Александр Рябков. Добровольцы и автоволонтеры приходской службы помогали слабовидящим добраться до храма, принять участие в церковных таинствах, подходить к иконам, ставить свечи и писать записки. В своей проповеди отец Александр сказал, что, несмотря на наши слабости и немощи, молитва каждого человека обладает огромной силой, способной призвать Божию помощь и защитить церковь, государство и общество от враждебных сил. Чудо архистратига Михаила в Хонях, вызванное молитвой святого Архиппа, служит историческим примером этой истины, подчеркивая, что Бог сильнее любых человеческих козней. 20 сентября в привокзальном сквере города Сестрорецка открылся водоем с несколькими породами рыб, обустроенный прихожанами храма Тихвинской иконы Божией Матери. Пруд заполнили окуни, плотва, килька и другие виды рыб, выловленные в озере Разлив, а также ценные породы осетр, стерлядь и сом. Всего более 1000 рыб, а также черепаха. Водоем дополнил детскую площадку в гостях у сказки, созданную прихожанами и уже ставшую любимым местом отдыха. Нам хотелось благоустроить пространство, где время не спешит. Здесь можно полюбоваться творениями Божиими, задуматься о красоте мира. Недаром рыба – многозначный библейский образ, сказал настоятель храма архимандрит Гавриил Коневиченко. С наступлением холодов рыбу отправят в теплый аквариум на зимовку, а весной вернут обратно. На базе подросткового клуба при воскресной школе собора Владимирской иконы Божией Матери открывается набор в отряд разведчиков скаутского движения Организации российских юных разведчиков для ребят от 11 до 16 лет. Занятия будут проходить с 10 октября в двух форматах – теоретические и практические. В программе обучения православное воспитание, походы, первая помощь, работа в команде, туристические навыки, следопытство, жизнь в природных экстремальных условиях и многое другое. Занятия будут проводить опытные разведчики, представители движения. Анкету на вступление можно заполнить на вахте собора. Набор продлится до 27 сентября. Количество мест ограничено. Начальник отряда диакон Григорий Бриндзей. Справки по телефону +7 981 861 32 95. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вопросы воспитания и образования детей обсуждались во все времена и во всех обществах. Обратив взгляд в прошлое на лучших писателей, поэтов, государственных и военных служащих, можно согласиться с утверждением, что лучшего воспитания, нежели дворянское, в России все-таки не было. Книгу историка Веры Боковой «Отроку благочестия блюсти. Как наставляли дворянских детей» слушайте на волнах радио «Град Петров» ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Читает Людмила Зотова. Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства.
2: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16 часов 40 минут, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дворцы и многие особняки Санкт-Петербурга хорошо известны не только петербуржцам, но и многочисленным гостям города. Но есть в нашем городе дома, мимо которых мы проходим, не подозревая, что открывается за порогом. Между тем, войдя в этот обыкновенный, как может показаться, дом, мы встречаем удивительные, чудом сохранившиеся интерьеры, оформленные с величайшим вкусом. К таким домам отнесем и дом номер 72 по улице Марата. Сейчас здесь находится детская библиотека Центрального района. Заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова рада гостям. Вместе с ней мы проходим по залам дома Бажанова. В открытые окна залов врывается шум города, но он только оживляет нашу радиоэкскурсию.
2: Меня зовут Мира Львовна, я заведующая детской библиотекой истории и культуры Петербурга. Наша библиотека является одним из филиалов Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина. Свою историю ведет библиотека наша с 1934 года, а здесь, в этом доме, памятники архитектуры федерального значения располагается с 1984 года. И с тех самых пор сначала пережила здесь очень серьезную научную реставрацию. К моменту выхода из реставрации уже вышла в новом статусе. Развивается библиотека как специализированная петербурговедческая, то есть она сохраняет полный спектр услуг универсальной детской библиотеки и является единственной в своем роде специализированной по истории и культуре Петербурга для детей прежде всего. Это общедоступная библиотека, но дети у нас главные. Ну а прежде всего привлекает внимание этот дом, потому что это действительно особое совершенно пространство, сохранившее свою отделку с момента постройки. Это памятник северного модерна со всеми характерными признаками, деталями. Библиотека проводит экскурсии по парадным залам этого дома. Библиотека занимает часть главной квартиры этого дома. Она принадлежала директору-распорядителю торгово-промышленного товарищества Бажановой и Чувалдиной. Путешествие нашей экскурсии идет по этим парадным залам. Дом торгово-промышленного товарищества Бажановой и Чувалдиной 1907-1909 год постройки. Строился он в качестве жилого для членов этого акционерного общества. Многоквартирный дом, который имел некоторые дополнительные функции, но основная жилая квартира для пайщиков этого товарищества. И дом сохраняет это назначение до настоящего времени. Полностью жилой, множество квартир. И вот этот единственный вход с Марата, бывший Николаевск, одна единственная дверь, создает иллюзию особняка. То есть у всех такое ощущение, что попали в дом, который принадлежал одному человеку. Нет, Бажанову лично он не принадлежал. Бажанову принадлежала главная квартира этого дома. Она была очень большая. Более 40 комнат, расположенных по периметру первого двора, на первом-втором этажах, с выходом во второй двор. У нас только часть этой квартиры, но зато ее парадные залы. И удивительная сохранность и самого дома, лицевой фасад, красный гангутский гранит, великолепный фриз верхней части фасада, металлизированная черепица на кровле, такая же, как на соборной мечети. По сути своей, только не такая яркая. Бронзовая дверь ведет в наши пределы, оригинальная, на своем месте она находится. Ее историю можно было бы рассказывать тоже отдельно, потому что это авторская работа, именная, привезенная из Европы. Не имела сквозной скважины, она была сделана чуть-чуть попозже, но дверь со всеми своими деталями и оригинальным замком также вот стоит на этом самом месте. Вы прошли через каменный тамбур, потом дубовый тамбур. Двери дубового тамбура украшены венецианскими стеклами с фацетом в латунных рамах. Только нет, несколько стеклышек изменялось во время реставрации, остальные все подлинные. У нас всюду решетки на отопление, тоже являются произведениями искусства. Это латунный пруток сложного профиля и сечения, особым образом сплетенный, патинированный до черного цвета, как и многие другие детали убранства этого дома. А там полуциркулярные в деревянной раме. Потом обратите внимание. Вы поднимались по лестнице Карарского мрамора. Изначально планировалась она белоснежной, но попозже, судя по историческим документам, проект чуть-чуть удешевлялся. Поэтому мрамор с серыми черными прожилками, но, по-моему, это только добавляет ему красоты и прелести. Парадная лестница решена в этой черно-белой гамме, потому что и бронзовые фонари патинированы до черного цвета. Вот они на лестнице, полные фонари, полуфонари на входе. Ниточки бронзовых бус, идущих вдоль перил лестницы. Ажурные вставки, выполненные в технике гальванопластики. Это тоненький слой металла и гипсовое заполнение. Парадная лестница освещалась дневным светом. Ощущается нехватка света здесь. Над нашей головой окрашенные стекла в бронзовых рамах. Сам фонарь проходил и, собственно, проходит через выше расположенную квартиру. Там есть такое вместилище. До кровли, но сейчас дневной свет попадает только в мастерские художников, а смонтированы они были, очевидно, где-то в послевоенное время. И пол периметра первого двора – это мастерские художников. Фонарик отреставрирован, свет к ним попадает в достаточном количестве. В квартире просто вот такое вместилище с полом из стекол, которым нельзя пользоваться, ну а мы живем без естественного света пока. Окно напротив. Окно это можно было бы назвать таким полуложным, потому что за ним нет естественного света. И там узкий коридор, там продолжалась квартира Бажанова, вот вход сразу за дальним балкончиком. Но на исторической фотографии видно, что на этом подоконнике тоже стояли небольшие скульптурные работы, правда, в русском стиле. У нас же здесь коллекция современного петербургского художника Арины Юрьевны Даур. Венецианский карнавал, весьма созвучный нашим венецианским стеклам и венецианским зеркалам, до которых мы еще с вами в экскурсии дойдем. Вообще в залах библиотеки практически во всех можно сегодня увидеть произведения искусства современных художников, кроме выставок, которых у нас только на сегодня, по-моему, 3 или 4, я уже даже точно не помню. Под фонарем еще любопытная деталь. Там вензель, и напротив над нашей головой еще один вензель. К тому моменту, когда семейство Бажановых оказалось в этом доме, Филадель Геннадьевич был купцом первой гильдии. И это вензель, ему принадлежащий Ф.Б. и Е.В. Екатерина Бажанова, урожденная Чувалдина. Купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, он имел уже такое высокое звание. Еще он имел множество наград за благотворительную деятельность, то есть не просто обычный человек, а человек, который очень серьезно занимался благотворительностью. Обитал он здесь вместе со своей многочисленной семьей. По воспоминаниям 14 рожденных детей, по документам 11. Нашу экскурсию мы продолжаем в самой знаменитой комнате этого дома. Наш дом иногда называют домом с каминами. Так вот, самый знаменитый из них находится в приемной. Первая комната для гостей, я вас туда приглашаю. Для того, чтобы подтвердить свои слова о подлинности пространства, в котором вы находитесь, вот несколько исторических фотографий сразу. Это альбом, созданный, естественно, уже в наше время, а фотографии момента завершения строительства дома. Напомню, 1907-1909. Вот он, первый лестничный марш, только фонарь немножечко другой там на входе, но тот фонарь тоже подлинный, из дома Бажанова. Следующий лестничный марш, фонари на своем месте, и вот маленькие скульптурные работы в русском стиле на подоконнике. Тема народная, богатырская, былинная, она начинается сразу же в этом доме буквально от входа, и ее можно прослеживать в каждом зале. Мы с вами это увидим. Вот вензель, характерные линии модерна, простота, изящество уже появляются даже в простом изображении. Архитектор нашего дома – это Павел Федотович Алешин. Очень молодым человеком он проектировал и строил этот дом. Он киевлянин, приехал сюда учиться, закончил институт гражданских инженеров, потом Академию художеств. И в Петербурге он построил один единственный дом. Ему не было 26 лет, когда он приступил к проектированию, не было 28, когда он уже завершил эту работу. Начинал он не один, вместе со своим однокурсником. Но, к сожалению, тот молодым ушел из жизни, и всю работу Алешин выполнял дальше самостоятельно. Он прекрасно учился. Есть хороший сайт, сделанный его внуком, историком архитектуры Вадимом Алешиным. Его потомки живут в Киеве. В Украине он очень известная персона, потому что он стал со временем главным архитектором Киева, вице-президентом Академии архитектуры Украины. Очень много построек в центре и замечательная персона, которая достойна и уважения, и изучения. По крайней мере, у нас достаточно много материалов с ним связанными. Рекомендую посмотреть. Он был прекрасный рисовальщик. Ездил по разным странам, собирал весь передовой опыт того времени и все это использовал в нашем доме. Ну и, наконец, можно поговорить и о камине, у которого мы находимся. Выполнен он по эскизам Михаила Врубеля. И это один из вариантов работы, выполненной по этим эскизам. Камин единственный, и на сегодняшний день известно еще несколько разборных панно с этим сюжетом. Вот на этой фотографии русский павильон Парижской выставки 900 года, где был представлен самый первый вариант, самое первое панно, выполненное Врубелем и Петром Ваулиным, будущим знаменитым керамистом, тогда начинающим мастером в Абрамсовских мастерских в Москве. Настолько оказался хорош, что был представлен на Парижской выставке, получил там все самые высокие награды, и след его терялся. Мы долгое время в экскурсиях из года в год говорили, не знаем, где находится первая работа. Теперь уже знаем, после разных всяких изысканий. Он находится в Лиле, во Франции, в Музее изящных искусств, был продан после выставки. Находился и в открытой экспозиции, и в запасниках, и несколько лет назад отреставрирован, и заново собран, и находится в открытой экспозиции. Наш камин, именно этот и единственный, был предложен сюда к моменту завершения строительства дома из мастерской Ваулина Гельдвейна из Кикерина под Петербургом. Можно себе представить, какой путь уже прошел Ваулин за все эти годы, да, 900-й год и 908-й завершение строительства дома. Это одна из поздних версий, по всей видимости, если не последняя. Он самый гармоничный, многоцветный и с большим количеством деталей, чем иные панно, представленные в наших знаменитых музеях, где можно увидеть варианты в Русском музее, в Третьяковской галерее, еще в двух московских музеях. Один из московских – бывший камин из какого-то особняка. Но тоже только наружная часть, только панно. А вот этот на месте и даже в рабочем состоянии. Хотя, конечно, мы не топим наши камины, не положено иметь открытого огня в музеях и библиотеках. Рассматривать его можно бесконечно. Былину пересказывать не буду. Нашим маленьким посетителям, конечно же, мы напоминаем эту встречу, историю. Микула, Вольга на богатырском коне и великолепный прием Врубелевский, которым он показывает, что перед нами не просто богатырь, а еще и великан. У ног его не трава, а дубы вековые. Сказочные животные, то ли олени, то ли лошадки, рога оленьи, змеи, птица сирена, оконост, ну и масса деталей, которые можно бесконечно рассматривать. Но в силу того, что камин был предложен к моменту завершения строительства, после того, как было принято это решение, то и все убранство этой комнаты делалось соответствующим образом. Поэтому появились на панелях орехового дерева вставки, это тоже эскизы Врубеля, цветы, то ли васильки, то ли чертополохи, это кому как нравится. Колонки, полуколонки, четвертинки, вот они видны в проемах. У нас мебель делалась таким образом специально, чтобы вот эти все фрагментики можно было увидеть со всех сторон. И в оконных проемах на откосах тоже известны врубелевские изразцы. Ну, раз перевели глаза к окну, перед архитектором стояла задача все комнаты, все залы этого дома сделать хорошо освещенными. Трудная задача в Петербурге, почти неразрешимая, но тем не менее. Потолки здесь около 6 метров, 5,7, 5,8. И вот такие огромные окна, которые тоже сделаны по последнему слову техники. Тут использованы ведь разные материалы, очень сложные профили у деревянных частей, потому что решалась задача и теплоизоляции, и звукоизоляции. В доме, кроме отопления водяного, еще была и принудительная вентиляция. То есть окна можно было не открывать, это мы проветриваемся сейчас окнами, форточек здесь нет. А в каждую комнату подавался воздух увлажненный, подогретый до нужных параметров и заменялся многократно в течение дня. Ну вот задачу Алешин решил, и все это работает до сих пор. Оконная у нас фурнитура тоже подлинная. То есть все открывается и закрывается. Мраморные подоконники меняют свой цвет в парадных залах. Обратите на это внимание. Во всех остальных квартирах они обычные, традиционные, серенькие, так называемый голубой мрамор. А здесь просто от серого к черному, к белому и так далее. Это все можно увидеть. Вот на окошке стоит маленькая модель керамическая нашего дома. В Петербурге есть благотворительная организация, ну, собственно, она не только петербургская, Адвита. У Адвиты есть свои мастерские, легко-легко они называются. И среди их многочисленных изделий есть серия керамических работ, великолепных. Это знаменитые дома нашего города, иногда целыми улицами. Невский проспект, практически все дома сделаны. На их сайте и в их мастерской на Петроградской стороне можно и посмотреть, и купить, и вообще доброе дело еще сделать этим. Адвита, мастерские, легко-легко. По нашему домику видно, что при достаточно узком фасаде и единственном входе дом расположен на 3 двора в глубину. Внутренние фасады необыкновенной красоты, потому что это белый облицовочный кирпич и маяковая плитка яркого, очень синего цвета в каждом дворе. И все дворы отнюдь не были черными, это не традиционные дворы-колодцы, потому что пайщики, товарищи Бажановы, люди были богатые и достойные. Не только главная квартира имела парадный вход, практически во все остальные парадные. Не столь богатые, может быть, своим убранством, но достойнейшие. А вот вся черная работа и подсобная проходила в поддворовом пространстве. У дома подвесные дворы, то есть вся центральная часть дворов имеет свой этаж. И там были ледники, там хранились дрова, уголь. Все это могли развозить по квартирам, с помощью подъемников поднимать в нужное место. Вот так устроен наш дом. Если мы выйдем во двор, мы ногами окажемся на потолке еще одного пространства. Все устроено с умом. И даже последняя пристройка хозяйственная, там был сначала коровник, потом гараж. Я вас приглашаю в следующий зал. Это бывший кабинет владельца. Здесь можете бросить взгляд еще на потолочные балки, они украшены резьбой. Люстра в этом зале постарше нашего дома лет на 100. Она не предназначена была сюда. Очевидно, приобреталась нашими предшественниками взамен утраченной. Пока она живет с нами, когда-нибудь при следующей реставрации будет, может быть, воссоздана. Мы проходим в следующий зал, который декорирован красным деревом. Кабинет владельца. Маленький угловой камин, майолика, медь, деревянные украшения. Стены выше панелей были выложены кожаными прямоугольниками темно-зеленого цвета. Они утрачены, а сохранились только в оконных проемах на откосах. Вот можно увидеть, как это выглядело. Практически черные подоконники, мрамор, я говорила, что будет именно такой. И масса резных деталей. Вот это характерно для этого зала. Шишечки, вставки в оконных проемах на откосах, розеточки в местах соединений панелей и дверей. Здесь кессонированный потолок, заполненный лепкой интенсивно. Люстра, к сожалению, современная, стилизованная, но в планах воссоздания по историческим фотографиям. При первой реставрации это пока не делалось. Я вас приглашаю к следующему камину. В пространство холла мы могли попасть сразу с парадной лестницы, потому что именно холл соединяет лестницу и вход со всеми остальными комнатами. Вот эти арочные проемы были открыты во время реставрации. Библиотека застала глухую стену, и только линии балкончиков напоминали, что явно тут что-то должно было выглядеть иначе. Но наша жизнь в этом памятнике с первых дней – это изучение, это архивные материалы для того, чтобы готовиться к реставрации. Это задача у нас как пользователя была именно такая. Что здесь интересно? Вот третий из каминов у нас с вами по пути. Майолика редких оттенков, чеканка по меди, старинный корабль «Драккар». И в верхней части камина и по периметру этого зала лепной фриз на тему крестьянской жизни. Очень интересный комплекс, потому что в таком небольшом пространстве можно увидеть больше 50 человек, взрослых и детей, все времена года и самые разнообразные виды работы и отдыха на селе. То есть рассматривать каждое панно можно отдельно. Престольный праздник, заглавное панно. Вот любопытно еще следующее. Рассмотрите его, дети играют, игры детей.
1: Чья это работа?
2: Это не атрибутировано, к сожалению, потому что ни в архивах Алешина в Киеве, ни в наших городских имя скульптора не упоминается. И можно только предполагать, не исключать, что это сделано по эскизам самого Алешина. Обратите внимание, как фрагменты фриза заходят в оконные проемы на откосы. Мы увидим и в других залах такой прием. И чрезвычайно интересный потолок именно в этом зале. Это тоже техника намазной лепки, так же, как и фриз на стенах. Здесь нет повторяющихся элементов. Это одно из самых сложных мест во время реставрации, которое у нас проходило. И здесь же появляется еще один любопытный сюжет, который вызывает много вопросов. На потолке две больших бараньих головы. На камине две бараньих головки, металлокерамика, вы их видите. Мы придем с вами в зал, где их будет 33. И уже очень много бараньих головок было на пути вашем на экскурсии. Обратили внимание? На каждом фонарике на парадной лестнице есть по 4 бараньих головки. И я вас приглашаю к следующему камину с розочками. Пожалуйста, проходите. Небольшое фойе с камином, дубовая рама, майолика, очень условные розочки. Трогательные такие, и в виде инкрустации они повторяются на всех дверных полотнах и откосах этого фойе. Такая своего рода шкатулка деревянная, потому что тут стал низкий потолок, сводчатый, тут даже у нас живет эхо. Ну, а работа, которая стоит, это работа нашей читательницы. Очень еще даже небольшой, но выставили их сначала мы в социальных сетях, а потом попросили, чтобы и здесь мы могли выставить, ну, для нее это большая честь. Потому что мы выставляем высокопрофессиональных художников, и у нас очень подолгу ждут возможности выставиться. У нас всегда очереди во все выставочное пространство. Дорога отсюда ведет в грушевую гостиную. Сразу обращаю ваше внимание. Вот ручки типовые, замки все старые, ручки тоже. Но как только я открою дверь грушевой гостиной, вы увидите, дубовое пространство меняется грушевым, грушевое дерево. И там не типовые, совершенно особенные ручки на дверях. Грушевое дерево, оригинальная люстра, бронза и хрусталь. Лепной фриз – это Крымский парк с множеством деталей, можно рассматривать тоже бесконечно, намазная лепка. 33 бараньих головки по периметру, ниже их спускалась ткань. И над дверями символические изображения, вставки детства, юности и зрелости. Два детских личика, два молодых и два взрослых. А вот если мы с вами посмотрим на окошки, то увидим подлинное стекло. Вот это действительно фантастика, потому что дом пережил все-таки очень большую жизнь, но он не пострадал во время войны. И по линиям проводов легко разглядеть, где стекло старинное, а где современное, потому что вот там прямые провода, а здесь, да, видите, такие извилистые, кудрявые. Есть такое выражение про старые стекла, что они стекают. Подоконники вы уже, я думаю, заметили. Там были черные, тут уже серенькие, такие светлые, интересные, с таким интересным тоже своим каким-то узором, рисунком. Это пространство для самых маленьких посетителей нашей библиотеки. Мы записываем в любом возрасте, начиная от будущих родителей, естественно. Читатели могут быть и в полгода, и чем раньше вообще-то появляется ребенок в детской библиотеке, тем счастливее его читательская судьба. Это мы знаем точно. Сейчас выставка этого зала «Александр Невский» и работы наших ребятишек, наших читателей, ближайших школ, садиков. Даже вот есть такой чудесный совершенно герой, вылепленный из пластилина, а детки, между прочим, из сада для слабовидящих и слепых детей. Поэтому это еще и для нас особо трогательная, ценная работа.
1: Мы прерываем наше путешествие по дому Бажанова, который находится на улице Марата, 72. Для кого-то этот дом хорошо известен, кто-то услышал о нем впервые. Но совершенно ясно, что этот дом заслуживает внимания жителей и гостей города. А зав. Библиотекой Мира Львовна Васюкова с удовольствием делится историей дома и историей его обитателей. Передачу подготовила Людмила Зотова. Наше путешествие продолжится в следующей программе.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала мазурка опус 40 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси. В наших предыдущих передачах мы рассказывали вам о том, как наш просветитель, равноапостольный князь Владимир, крестив в 988 году киевлян, посвятил последующие 27 лет своего княжения обращению в христианство всей Руси. Двести лет спустя, ко времени монгольского нашествия, русский народ был не только крещен, но и сознательно исповедовал святую православную веру. Это стало возможным благодаря тому, что еще до крещения Руси, жившие в IX веке равноапостольные братья Кирилл и Мефодий изобрели славянскую азбуку и перевели основные богослужебные книги на славянский язык. Вследствие этого Слово Божие было с самого начала понятно и легко доходило до ума и сердца наших предков. Благочестивые наследники князя Владимира и ученые-монахи продолжили дело Руси, просвещая светом Христовой истины соседние с нами племена и народы. Даже монгольское нашествие и следующие за ним тяжелые времена татарского ига не приостановили миссионерской деятельности русской церкви. Особое место среди наших миссионеров того времени занимает святой Стефан Пермский, просветитель зырян, который был современником святого Сергия Радонежского. Святой Стефан родился в городе Устюге Двинской области от причетника соборной церкви Симеона и жены его Марии.
1: С детства у него обнаружились необыкновенная память и глубокий ум. Устраняясь от детских игр и развлечений, он с раннего возраста занимался чтением книг и уже в юности стал церковным чтецом. Достигнув совершеннолетия, Стефан решил стать монахом. Он поступил в Ростовский монастырь святого Григория Богослова, славившийся своей богатой библиотекой. В монастыре Стефан преуспевал как в благочестивой жизни, так и в духовном совершенствовании. Больше всего он интересовался дальнейшим изучением Священного Писания и творений древних отцов Церкви, для лучшего понимания которых он в совершенстве изучил греческий язык. Но не только о своем спасении думал благочестивый инок, проживая в стенах ростовской обители. Он хотел послужить спасению душ своих ближних и обратить в христианство соседствующее с нами племя зырян, то есть пермяков.
0: К осуществлению этой миссии святой Стефан готовился все 13 лет своего пребывания в Ростовском монастыре. Он изучил пермяцкий язык, составил пермяцкую азбуку и, подобно нашим первоапостолам Кириллу и Мефодию, переводил Евангелие и богослужебные книги на пермяцкий язык. Почувствовав себя достаточно подготовленным для миссионерской работы, святой Стефан отправился в Москву к церковным властям просить у них благословения для своей будущей деятельности. Здесь он получил полную поддержку, был рукоположен во священники и снабжен всем необходимым для совершения богослужений. Вот как оценивает апостольскую деятельность святого Стефана в Перми известный церковный писатель митрополит Макарий в своей истории русской церкви. «Призвав на помощь Бога и одушевленный пламенной ревностью о просвещении жителей Перми, святой Стефан с дерзновением вступил в их землю и начал возвещать им слово спасения. Одни, внимая его проповеди, веровали и крестились, другие не хотели креститься и возбраняли это уверовавшим. Первые часто приходили к благовестнику, беседовали с ним и весьма его любили. От последних он терпел много поношений, озлоблений, напастей. Раз они окружили его, вооруженные, чтобы его умертвить, в другой раз обложили соломой, чтобы сжечь».
1: Но кротость святого Стефана, его евангельские убеждения обезоруживали ослепленных. Когда число веровавших возросло значительно, святой Стефан построил для них первую церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, имея в виду, что как Благовещение было началом спасения всего мира, так и Церковь эта послужит начатком спасения земли Пермяцкой. Церковь поставлена была на месте, называвшемся Усть-Вымь, при слиянии реки Вымь с Вычегдой, в главном поселении зырянского народа. Новосозданная церковь привлекала к себе не только уверовавших, но и неверующих зырян, которые часто приходили, чтобы только посмотреть на ее благолепие и полюбоваться ее красотой, а отходили с мыслью о величии Бога христианского. Упорнейшие из неверующих, особенно волхвы, кудесники и старцы, неоднократно собирались к Стефану и вступали с ним в торжественные прения о вере в присутствии многочисленного народа, но каждый раз были побеждаемы словом и посрамляемы. Вследствие этого обратилось к христианству великое множество мужчин, женщин и детей. Тогда Стефан начал учить их пермяцкой грамоте, им изобретенной, по церковным книгам, часослову, осмогласнику, псалтире и другим. А обучившихся, смотря по их успехам, одних предназначал во священники, других в диаконы, третьих во чтецы. Святой Стефан учил их также церковному пению и письму, заставляя их переписывать новые зырянские книги. Радуясь успеху своего предприятия и видя, как ежедневно умножалось стадо Христово, святой Благовестник построил еще одну церковь в Усть-Выме и другие церкви в разных местах по рекам и по погостам, где жили пермяки.

0: Был у святого Стефана один враг, самый сильный и опасный. Это был глубокий старец, знаменитейший кудесник и начальник волхвов, которого зыряне издавна чтили более всех своих чародеев и называли своим наставником и учителем. Имя ему было Пам. Много раз святой Стефан вступал с ним в открытые прения, и эти прения длились иногда целые дни и ночи, но кудесник оставался непреклонен. Наконец, оба они согласились испытать достоинство вер, христианской и пермяцкой, посредством огня и воды. И именно решили, что оба они вместе, рука в руку, пройдут сквозь пылающий костер и потом спустятся в одну прорубь реки Вычегды, чтобы через несколько времени выйти в другую. И кто останется цел и невредим, того вера признана будет истиной. Стефан приказал собравшемуся народу зажечь одну храмину, стоявшую особо, и когда пламя охватило ее, он, призвав на помощь Бога и обращаясь к волхву, начал приглашать его идти в огонь вместе. Но устрашенный волхв не соглашался. Стефан взял его за одежду и принуждал идти за собой. Волхв сопротивлялся и в крайнем унижении пал к стопам человека Божия, сознавая свою немощь. Точно так же отрекся он и спуститься вместе со Стефаном в прорубь реки Вычегды. Никто после этого уже не верил посрамленному кудеснику. Его схватили и хотели умертвить, но святой Стефан не допустил этого, а приказал только, чтобы кудесник удалился из пределов пермяцких и более не совращал новообращенных христиан. Как гласит предание, кудесник Пам переселился со своими сообщниками на реку Обь.
1: Последовали новые и новые обращения пермяков, которые приходили со всех сторон к проповеднику Евангелию. И он, по обычаю, оглашал их и крестил. А между тем сам продолжал заниматься переводами со славянского и греческого языков на пермяцкий. И иногда даже ночи проводил над перепиской книг. Книги нужны были для новых церквей, которые с умножением числа верующих строил он на разных местах, по рекам и погостам. А так как для церквей необходимы были и священнослужители, а каждый раз посылать избранных в другие епархии для поставления на священные степени было крайне неудобно, то святой Стефан пришел к мысли и спросить пермякам постоянного епископа. И с этой целью после 4-летних апостольских трудов отправился в Москву. Митрополит Пимен одобрил эту мысль, а после совещания с епископами остановился на святом Стефане как достойнейшим из всех кандидатов для занятия епископской кафедры в Перми, так как Стефан был муж мудрый, благочестивый, учительный, сам крестил пермяков, говорил их языком и лучше других понимал их нужды. Святой Стефан рукоположен был во епископы зимой 1383 года. Одаренный от князя, митрополита, бояр и других именитых людей, новопоставленный епископ Пермяцкий с радостью прибыл в свою епархию, утвердил свою кафедру в Усть-Выме, где жил и прежде при церкви Благовещения, устроил здесь свой домовый монастырь и еще с большей ревностью принялся за свое прежнее дело.
0: Говоря словами его жизнеописателя, он всех крещенных утверждал в вере, учил их пермяцкой грамоте, писал им книги, ставил и светил церкви, которые снабжал книгами и иконами, открывал монастыри, постригал в монахи, назначал игуменов, поставлял священников, деканов, причетников. И священники его служили обедни на пермяцком языке, пели вечернюю и заутреннюю пермяцкой речью. А канонархи его возглашали каноны по пермяцким книгам, и чтецы читали пермяцкой беседою, и певцы всякое пение совершали по-пермяцки. Из основанных святым Стефаном обителей известны две. Спасо-Ульяновская, находившаяся в 150 верстах от Усть-Сысольска, и Стефановская в 50 верстах от этого города на реке Сысоль в селе Вотче. С пастырскую заботой святой Стефан соединял попечение и о внешнем благосостоянии зырян. Он многократно, особенно в неурожайные годы, привозил на ладьях хлеб из Вологды в Пермь, и все это раздавал странникам, бедным и вообще нуждающимся. Он ходатайствовал пред великим князем о нуждах, о льготах и выгодах пермяков, и для этого в 1390 году ездил даже в Москву. Был заступником их против насилия и других несправедливостей со стороны бояр. Он также поехал в 1386 году в Новгород с просьбой, чтобы вольница новгородская не делала набегов в пермяцкие области и не разоряла беззащитных жителей.
1: Встретить смерть и найти себе последнее успокоение суждено было просветителю пермяков не в пределах своей епархии, а в Москве. Зимой 1396 года он отправился туда по делам церковным, там заболел и скончался 26 апреля. 18-летние труды святого Стефана останутся незабвенными в истории. Он не успел обратить ко Христу всех пермяков, но обратил весьма многих, и изобретением пермяцких букв, переводами церковных книг на пермяцкий язык упрочил навсегда успехи православной церкви в этой стране. Преемником святого Стефана оставалось только продолжать начатое им дело и идти по пути им указанному. До наших дней, особенно на севере России, глубоко чтится память святого Стефана, просветителя язычников. Но каждый век имеет своих язычников, своих кумиров и своих кудесников. Помолимся же мы, чтобы по молитвам святого Стефана Господь утвердил нас в вере Христовой и вразумил нас донести Слово Божие до сознания современных нам язычников.

Прослушайте теперь краткое житие преподобного Александра Ошевинского. В 60 верстах от города Белозерска, в селе Вещеозерске, на берегу озера Вещеозера, жил богатый и благочестивый крестьянин Никифор Ошевень с женой своей Фатинией. Они славились и высокой христианской жизнью, и особенно милосердием к бедным. Было у них три сына и дочери. Однажды Фатинии во время молитвы в храме явилась Пресвятая Богородица с преподобным Кириллом Белозерским, который был тогда еще жив, и сказала ей, что у нее родится еще сын, через которого прославится имя Господне, и многие получат спасение. Когда младенец этот родился, его назвали Алексием. Раз он молился в храме, говоря: «Господи Иисусе Христе, не скрой от меня заповедей Твоих, но подай разум мне, ищущему Тебя во всем». И было ему некое божественное видение, и он услышал глас: «Встань без боязни, получишь то, о чем просишь». Когда Алексей пришел домой, лицо его светилось радостью.

0: Отойдя от родительского дома, он отстал от своих спутников и долго смотрел на него со слезами. «Боже», — молился он, — «научи меня страху Твоему. Вот я оставил дом свой имени ради Твоего. Не затвори же от меня дверей царствия Твоего». Прибыв в обитель, Алексей решил остаться в ней и попросил одного односельчанина передать родителям письмо, в котором он писал о своем решении. Алексей же, оставшись в обители, умолил игумена разрешить ему служить братии. А игумен, видя, что он хорошо знает Священное Писание и святоотеческие книги, поручил его дальнейшее образование одному ученому монаху.
1: На следующий год пришел в монастырь на престольный праздник отец Алексея. Сын на коленях со слезами просил его простить за то, что он так огорчил его. Но Никифору так понравилось все в монастыре, что он сам предложил ему оставаться здесь еще. На праздник собралось множество народа. Прошел он, как и всегда, с великой славой. В душе Никифора была такая радость, точно он получил какое-то счастье от Бога. И он шел домой так весело, точно забыл свою старость. Когда он пришел домой, то, слушая его рассказы про монастырь и про Алексея, Фатиния и вся семья возблагодарили Бога и весьма утешились и повеселели. Через 6 лет после этого Никифор переселился с семьей ближе к городу Каргополю, собрал людей и основал там Ашевневу слободу. Узнав об отъезде родителей, Алексей принял постриг с именем Александра. Все его любили. Но однажды, услышав случайно среди братьев похвалы себе, он так огорчился, что стал думать о том, чтобы оставить монастырь, и стал просить игумена отпустить его посетить родных. Игумен не сразу согласился, потому что Александр был еще очень молод, ему было только 25 лет, но потом отпустил его.
0: Александр прогостил у родителей неделю. Когда же он стал собираться обратно в монастырь, отец стал просить его не покидать их, а поселиться в лесу на другом берегу реки, где есть удобное для обители место, и если Богу будет угодно, то устроить там монастырь. На другой же день Александр со старшим братом пошел посмотреть это место. Брат отошел в сторону рубить дрова, а Александр поставил крест, стал молиться и сам не заметил, как задремал. И во сне услышал он голос: «Александр, угодник мой, вот я приготовил место тебе, куда ты пришел, сам, без зова. Сотвори себе пребывание, живи здесь и спаси душу твою, и будет тебе покой во веки веков, и через тебя многие спасутся». Александр очнулся, около него никого не было, душа его была наполнена великой радостью. И он дал обет, если игумен благословит, остаться до смерти на этом месте. По возвращении в обитель Александр был рукоположен в сан иеродиакона и продолжал свое смиренное служение на хлебне и поварне в священном сане. Когда игумен услышал от него о бывших с ним знамениях, то отпустил его. Thank you.

Александр взял иконы Божией Матери Адигитрии и святителя Николая. Отец его взял на себя постройку нового монастыря. Сам же преподобный отправился в Новгород, где святой архиепископ Иона рукоположил его в сан иеромонаха и назначил настоятелем новой обители. Владельцы же места сего обрадовались, что в их поместье будет монастырь, и дали ему землю и лес. Церковь была сооружена во имя святителя Николая, и преподобный стал расчищать место для полей от леса. Жизнь его была так сурова,

0: что старец, пришедший с ним, не выдержал ее и вернулся в свой монастырь. И зиму преподобный провел один. Потом стало собираться к нему братья. Преподобный ввел строгий общежительный устав и часто поучал их покаянию и памяти смертной. «Вот средство ко спасению, — говорил он, — пощение, молитва от чистого сердца, смирение ко всем, любовь к Богу нелицемерная, милостыня нищим, посещение странных и заключенных в темнице». Приходили к нему миряне, прося его молитв и советов. Родственники приносили ему все необходимое для жизни. А раз в год, на обительский праздник, когда в обители бывал крестный ход, приходила и его мать, и преподобный выходил к ней за святые врата, чтобы обнять ее.
1: После кончины его родителей постигли его огорчения. Во-первых, враг рода человеческого чуть не восстановил его братьев против него из-за их сыновей, его двоих племянников, которых преподобный постриг. Но преподобный успокоил его. Затем из-за того, что многие из учеников его, не выдержав строгого устава, заведенного им, возвращались в мир. Среди них были эти два племянника. Всю ту ночь до утра провел он в молитве, прося Господа укрепить его на борьбу с лукавым. И вдруг услышал множество голосов: «Одолел ты нас Христовой благодатью и твоим терпением». После этого огорчения прекратились. Когда же преподобный Александр тяжко заболел, явился ему преподобный Кирилл Белозерский в белых ризах. «Я, — рассказывал преподобный Александр, — узнал его по образу писанному, ибо в живых не видел его, и стал просить его: «Отче Кирилле, избавь меня от болезни сей». Святой осенил его крестом и сказал ему: «Не скорби больше, брат, ибо я буду молить Бога и Его Пречистую Матерь, чтобы ты исцелился, но не забудь обета твоего, как ты обещался, не оставлять места сего и начинания. Я же буду помощником тебе, всегда молясь о месте сем». Когда же настал его час смертный, он призвал к себе братью и наставил ее ко спасению, заповедав, как самое главное, послушание к игумену и любовь между собою. Заботу по обители поручил своему брату Леонтию, причем предсказал ему, что он будет в ней иноком, и предсказал все, что в ней будет. В последний час жизни он причастился святых христовых тайн и скончался, говоря: «Владыка Господи, сподоби мя стать одесную тебя, когда сядешь во славе твоей судить живых и воздать каждому по делам его». Скончался он 20 апреля 1479 года, во вторник Фоминой недели, 52 лет. Ошевинская обитель имела громадное значение для местного края и воспитала 6 обителей. Из нее вышел преподобный Пахомий Кенский, воспитавший преподобного Антония Сийского, преподобный Кирилл, основатель Сырьинской обители, и другие подвижники, основавшие свои давно уже несуществующие обители. С преподобным Александром в нравственной связи находилась обитель святого Дамиана в схиме Диодора Юрьегорского. Когда в этой обители был голод, преподобному Дамиану предстал светлый муж и сказал: «Не скорби, Дамиане, и укрепляй братью. В последнее время прославится имя Божие, а ныне вели ловить рыбу, тем пропитает вас Бог». Себя же он назвал постриженником Кириллова монастыря, игуменом Ошевинского. «Имя же мое Александр».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Графа Бутурлина, бывшего тогда еще в беспамятном возрасте, однажды спасла от побоев его любимая Бонна-англичанка. «Эта неоценимая няня до того любила и баловала меня, — писал он, — что однажды, как рассказывали мне, когда мать моя готовилась высечь меня за что-то, Маги схватила нож и, подавая его моей матери, молвила: «Извольте лучше зарезать меня этим ножом». Кажется, после этого случая употребление розги в семье Бутурлиных прекратилось. Во всяком случае, позднее Бутурлина подобным образом не наказывали, хотя, как он писал, держали нас строго. После 11-12 лет к порке прибегали редко, чаще продолжали использовать менее травмирующие наказания, известные, впрочем, и малым детям. Сажали на стул, с которого нельзя было встать, доколе не позволит, ставили в угол или на колени, оставляли без сладкого, без обеда, без прогулки, устраняли от общей игры, лишали давно обещанной поездки или удовольствия, изгоняли из классной комнаты за безобразие во время урока и тому подобное. Некоторые воспитательницы прикалывали девочкам на грудь или спину бумажку, на которой крупными буквами указывали провинность: «Лентяйка», «Неряха», или цепляли к платью испорченное рукоделие или грязно написанный диктант. Во многих случаях серьезнейшей дисциплинарной мерой была угроза пожаловаться отцу, которого дети обычно боялись как огня. Редко, но встречались и совсем поздние случаи родительского наказания. Красочный случай на эту тему описан в воспоминаниях Пассок. Один из ее родственников, молодой офицер, имевший уже награды, приехал в отпуск к родителям, имел неосторожность ослушаться воли отца, несмотря на неоднократные его просьбы. Дело было в начале XIX века. А отец наломал березовых веток и вызвал сына к себе. «Я много раз просил тебя беречь моих лошадей, но ты не счел нужным обратить на это внимание. Ну, так как я, отец, считаю нужным научить тебя уважать слова родителей, снимай кресты и мундир». «Изумленный сын, — пишет пасок, — стал извиняться и просил объяснить странные требования. Когда же отец без объяснений повторил свое требование, он снял кресты и мундир, тогда старик сказал: «Пока на тебе жалованные царем кресты и мундир, я уважаю в тебе слугу царского. Когда же ты снял их, то вижу только своего сына и нахожу долгом проучить розгами за неуважение к словам отца». «Помилуйте, батюшка, — завопил молодой человек, — ведь это ни на что не похоже, сечь как ребенка. Я виноват и прошу вас простить меня». «Ну, брат, — возразил старик, — если не считаешь долгом выполнить волю отца, ты мне не сын, я тебе не отец. Кто не чтит родителей, тот не будет чтить ни Бога, ни царя и не будет признавать никакого нравственного долга. Теперь, как знаешь, или я тебя высеку, или мы навсегда чужие друг другу». Александр Иванович, сын, знал настойчивый нрав отца. Туда-сюда повертелся, ни на что не идет старик. Разделся, да и лег на пол. Рукой, дрожащей от волнения, отец стегнул его веником и поднял. Сын опустился перед ним на колени, по лицу старика катились слезы. Он горячо обнял сына и благословил его. Поощрения в дворянских семьях применялись несравненно реже наказаний. Иногда за успехи и благонравие следовала внеочередная порция сластей или дополнительная прогулка в экипаже. В семье Чайковских гувернантка придумала давать по воскресеньям наиболее успешным за неделю красный бант для ношения на груди. Но все же главной наградой для ребенка должны были служить похвалы и одобрение из уст отца и матери и само сознание хорошо выполненного долга.

Обучение грамоте. Очень рано, между 2,5 и 5 годами, редко позже, приступали к первоначальному обучению Борчука. В первую очередь, в большинстве семей ребенок должен был освоить русскую грамоту. Долгое время грамоте учили по методике, выработанной едва ли не во времена Кирилла и Мефодия, и учили языку книжному, то есть богослужебному, церковнославянскому. До рождения русского литературного языка перестроиться со славянского на современный разговорный язык было нетрудно. Найти учителя для обучения грамоте не составляло проблемы. Грамотно было большинство духовенства, но не все. Изрядное число священников, особенно сельских, не умея читать, однажды и навсегда заучивали богослужебные тексты наизусть и так с этим потом и жили. Поэтому пригласить в дом дьячка, диакона или даже отца-протоиерея для наставления дитяти в славянской, церковнославянской и русской, то есть гражданской азбуке, не составляло труда. Сперва, как водится, заучивали алфавит, потом переходили к складам, и вот тут на пути ребенка вырастало первое серьезное препятствие. Полагалось выучить название букв «ас», «буки», «веди», «глаголь», «покой», «твердо» и так далее. И это детям давалось легко, тем более что в объяснениях и толкованиях учителя славянские наименования букв сопровождались нравоучительными сентенциями. Сочетание букв «веди», «глаголь», «добро» означало, что Бог ведает помыслы людей. «Живите, земля, и, како, люди, мыслятся». Это значит, что он знает, как живут на земле люди и как они мыслят. «Наш», «он», «покой», что «он» нас успокаивает. «Рцы», «слово», «твердо», что человек должен держать свое слово твердо и так далее. Все это много способствовало запоминанию. Но во время освоения складов ребенку предлагалось сначала назвать буквы, входящие в конструкцию, а потом уже произносить, как они звучат. И вот тут возникала заковыка. Большинство детей очень долго не могло догадаться, что сочетание, к примеру, «мыслите», «рцы», «аз» означает «мра», а «веди», «аз», глагол «ваг». Непониманию способствовало и то, что старинные азбуки изобиловали слогами случайными, ничего не означающими. Хорошо было Афанасию Фету, который прежде русской выучился немецкой грамоте. «Вероятно, привыкнув к механизму сочетания немецких букв, — вспоминал он, — я не затруднялся и над русскими. Аз, буки, веди и в скорости не без труда пропускал сквозь зубы взбры, вздры и тому подобное». Большинство других детей переходило от алфавита к чтению со значительным трудом. Когда-то даже боярский сын Варфоломей, в будущем преподобный Сергий Радонежский, забуксовал перед этой преградой и долго страдал и маялся из-за невозможности постичь грамоту, пока не явился ему чудесный старец и не вложил в голову разумения. Этот сюжет известен по картине Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею». Для некоторых детей на этой стадии учение и заканчивалось. Так мемуаристка Елагина вспоминала о своих родственницах, чье детство пришлось на первую половину XVIII века. Мария Григорьевна Безобразова была по-тогдашнему хорошо образована, ибо умела читать и писать. Сестра ее Александра Григорьевна всего не достигла. Она подписывала бумаги под диктовку своего крепостного писаря. Он говорил ей: «Пишите «аз»» — написала. «Пишите «люди»» — написала, — повторяла она, и так далее. То есть, как видим, названия букв и их начертания были усвоены, а складывать их слова госпожа Безобразова так и не научилась. И все же через несколько недель или месяцев, благодаря догадке или наитию, дети начинали понимать склады, после чего дело шло гораздо веселее, и в год или два осваивалась и вся остальная первоначальная премудрость.
После азбуки учили читать «Часослов» и «Псалтирь» — наиболее распространенные и доступные книги, которые имелись не только в храмах, но и во многих грамотных семьях. Придавалось большое значение самому содержанию их. Детское сознание запоминало много нравоучений, которые глубоко укоренялись в душе, становясь основой последующей нравственности и уже сознательной веры. Завершала цикл обучения чтения апостола. Если почему-либо этой последней книги прочесть с учителем не привелось, то обучение чтению считалось неоконченным. Сообщить сразу умение читать всякую книгу тогда признавалось невозможным, писал современник. Зато когда апостол бывал пройден, родители не скрывали своего удовольствия и всячески поощряли детей пользоваться их новыми навыками. Болотов вспоминал, как через год после начала освоения грамоты он уже мог читать апостола и кое-что, отрывок из послания к Коринфянам, знал наизусть. «Родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне несколько денег на лакомство». Фон Визин рассказывал: «В 4 года начали учить меня грамоте, так что я не помню себя безграмотного. Как вскоре я выучился читать, так отец мой у крестов во время богослужений заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в российском языке некоторые знания, ибо, читая церковные книги, ознакомился я и с славянским языком, без чего российского языка и знать невозможно». В начале XIX века, когда методы преподавания изменились и «Часослов» с апостолом перестали быть обязательными учебными книгами, гражданскую азбуку осваивали раньше славянской. Как свидетельствовал Галахов, церковно-славянская грамота была не новым предметом учения, а непосредственной прибавкой к старому. Впрочем, в это время многие родители вообще откладывали знакомство своих чад со славянским языком до систематических уроков закона Божия со специальным учителем или в учебном заведении. Писать дети учились либо параллельно с изучением азбуки, либо отдельно после того, как бывало пройдено псалтирь. Писали мелом на обожженной дощечке или грифельной доске, а гусиные перья и чернила – домашнего изготовления стали давать детям позднее. Бумага долгое время стоила довольно дорого. Некоторые так привыкли к грифельной дощечке, что и позднее пользовались ею охотнее, чем бумагой. К примеру, Гаврил Романович Державин. Впрочем, во многих семьях, особенно если сыновей готовили к гражданской службе, с обучением письмо могли подождать. Для успешной карьеры чиновнику совсем не лишним оказывался хороший почерк, а обрести его считали возможным лишь с помощью толкового учителя чистописания. Как вспоминал Афанасий Фет, отец весьма серьезно смотрел на искусство чистописания и требовал, чтобы к нему прибегали хотя и поздно, но по всем правилам под руководством мастера выписывать палки и оники. Учились письмо исключительно по прописям, а метод состоял в списывании с прописей, причем наблюдалось только, чтобы ученик не отступал в начертаниях букв от образца. Все требования ограничивались тем, чтобы письмо было чисто, разборчиво и, по возможности, красиво. На правописание же внимания никто не обращал. Чистописанием занимались только на бумаге и непременно гусиным пером, даже долго после того, как появились перья металлические. Уже в конце XVIII века возникали новые методики обучения грамоте, и зачастую ими пользовались не наемные учителя, а сами члены семьи. Широкое распространение в XIX веке получили разрезные азбуки, которые помогали выучиться чтению быстро и легко. Обучение грамоте для дворянского ребенка было важным этапом. Собственно, в XVIII веке на этом образование для большинства детей, особенно девочек, вообще заканчивалось. В те времена учились читать и писать, в ученье ограничивались этим. А бедные дворяне вообще ничему не учились, привыкали только к хозяйству.
Яков Полонский писал: «Бабушка моя получила свое воспитание, надо полагать, в конце царствования Елизаветы, то есть выучилась только читать и писать. Почерк у нее был старинный, крупный и наполовину славянскими буквами». Но даже если образование продолжалось, к русскому языку во многих случаях дети уже не возвращались, занимались французским языком и другими предметами. Результатом было часто встречавшееся, особенно у дам, написание слов «как слышится» и полное отсутствие знаков препинания. Например, образчики писем, авторами которых были весьма родовитые дамы, чье знание родного языка не вышло за рамки начальных уроков грамоты.

0: Чему еще учиться? Чему учиться дальше, после того, как освоена грамматика, долгое время зависело от обстоятельств. Никакого единомыслия в этом вопросе поначалу не было. И хотя перед русскими дворянами имелись определенные европейские образцы, дело во многом тормозилось как отсутствием серьезных мотиваций к получению полноценного образования, так и отсутствием квалифицированных учителей, нормальных учебных заведений, да и просто образованных людей, способных передать ребенку что-нибудь из своих знаний. В итоге в каждой семье детей учили по-своему. Главное, какого учителя или наставника удавалось раздобыть. Впрочем, Россия в этом отношении вряд ли была исключением. Известно, что в Англии еще в первых десятилетиях XVIII века имели успех такие «общеобразовательные» в кавычках заведения, в которых обещали учить молодых людей языкам – греческому, латинскому, еврейскому, французскому, испанскому, коническим сечениям, геральдике, искусству наводить японский лак, фортификации, бухгалтерии и игре на тарбане. Практически во всех русских мемуарах XVIII века описан тот достаточно причудливый путь, которым шел юный дворянин к получению образования. Достаточно типичная история обучения Матвея Артамоновича Муравьева, деда известных декабристов Муравьевых апостолов, появившегося на свет в 1711 году и даже удостоившегося чести быть носимым на руках самим царем-преобразователем, однажды гостившим в их доме. Почти одновременно с русской грамотой он стал учиться по-немецки у пленного шведского офицера. Это было во времена Северной войны, а жили Муравьёвы в Кронштадте, где такого рода наставники имелись в изобилии. Потом пленных вернули домой, учитель Муравьёва уехал, и язык так и остался недоученным. Какое-то время спустя подвернулся штурманский ученик Рославлев, и Матвей Артамонович вместе с братьями был отдан к нему в обучение математике. «Мы начали учиться, — вспоминает он, — то не может быть никому вероятно, что выучили в 3 месяца арифметику, геометрию, штиргеометрию, плангеометрию, тригонометрию, плоскую навигацию и часть меркаторской исферики». А было Муравьеву в то время лет 11. Потом столь блистательно возобновленное учение снова прекратилось. Детей по семейным обстоятельствам отправили в деревню, и «наука у нас почти вся была забыта», — вспоминал Муравьев. Завершил он свое учение года через 1,5-2, вновь вернувшись в Кронштадт. Читаем. «У меня аж охота была к наукам. Хотелось очень многое мне зачатое учение окончить», — рассказывал Матвей Артамонович. «Ходил в штурманскую школу, которую тогда обучал штурман Бурлак. Тогда я больше понял. Как исполнилось мне 15 лет, по записке ж нас в службу потребовали. Брат пожелал в полк к деду, а я в школу инженерную. Но как я довольно уже знал математики, то время не прошло 2 месяцев, как представлен был в контору инженерную. Тогда командующим был Любрас, который свидетельствовал сам меня и по свидетельству пожаловал кондуктором в 1-й класс и присвоил меня в свою команду». Вот так закончилось образование 15-летнего Матвея, и он начал служить. Служил военным инженером, строил впоследствии вполне успешные крепости и каналы, снимал планы и опытным путем постигал то, что не добрал образованием. Известный агроном Болотов сперва учился писать у писаря, потом арифметике и немецкому у офицера-немца, а выучившись читать и писать, но не говорить, дальше поступил в пансион, где проучился недолго, но, как впоследствии писал, «всем-то месте и всее-то время впечатлелось в меня первейшие склонности к наукам, искусствам и художествам, продолжавшиеся потом во всю мою жизнь». Князь Долгорукий вспоминал: «Я учился немецкому языку, учился 2 года и слова не затвердил. Славный Матечин учил меня фехтованию, и я принялся за ремесло рубаки прекрасно. Мисоли и Гранже выправляли мне ноги, и я плясал изрядно. Старый артиллерийский сержант занимал меня математическими упражнениями, но грешный человек дошел до дележа и в пень стал у дробей. Конец цитаты. Кроме этого, 16-летний Долгорукий учился еще музыке, рисованию, верховой езде и барабанному бою и, как уверял, преуспел лишь последним. Во второй половине столетия ситуация изменилась не сильно. При том, что и учителей, и учебных пансионов прибавилось, а в представлении о том, какие именно науки необходимы дворянскому недорослю, несколько конкретизировалось. Но в целом образование продолжало оставаться обрывочным и бессистемным. Характерна для этого времени история Льва Николаевича Энгельгарта. Он появился на свет в 1766 году. После обучения чтению по-русски нашли учителя, отставного поручика Петра Михайловича Брауншвейга, учить писать по-русски первым четырем правилам арифметики и по-немецки. Одновременно отыскался и учитель французского языка, которому ученик сам ходил на дом. Через 2 года семья Энгельгардов переехала в другое место и в городе по соседству обнаружила пансион, который содержал некий Эллерт. Туда и поместили мальчика на 1 год. «Правду сказать, ежели», — вспоминал Лев Николаевич о своем наставнике, «он касательно наук был малосведущ, и все учение его состояло, заставляя учеников учить наизусть по-французски сокращенно все науки, начиная с катехизиса, грамматики, истории, географии, мифологии, без малейшего толкования». Но зато строгостью содержал пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил без всякой пощады за малейшие вины, хлыстами из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал розгами и плетью, ставил на колени на 3 или 4 часа. Словом, совершенный был тиран. Много учеников от такого славного воспитания были изуродованы, однако ж пансион был всегда полон. Однако ж, касательно мальчиков, в самодержавном правлении умеренная строгость не лучше ли неупотребления телесного наказания? Нужно, чтобы они с юности попривыкали даже и к несправедливостям, философски заключал Энгельгард. Естественно, что хлыстами в пансионе Эллерта лечили не только детские проказы и непослушания, но и учебные неуспехи, невнимательность и плохую память. Помимо перечисленных предметов, Энгельгарта приобщили также к математике, фехтованию и танцам. Через год он вернулся домой и вспоминал потом, какое впечатление произвел на родных. «В каком восхищении были мои родители, увидя меня выправленного, танцующего на балах, говорящего изрядно по-французски о всех науках, как попугай, но ничего не понимающего, что и вскоре все забыл». Лишь последние этапы своего образования Лев Николаевич прошел более осмысленно. Он готовился в офицеры, коим полагалось знать математику, и потому еще год провел в новоучрежденном частном кадетском корпусе Зорича, где занимался в основном именно этим предметом, а напоследок несколько месяцев поучился еще практической геометрии и геодезии у обер-квартирмейстера Щелина, приятеля отца. «Сим заключилось мое воспитание», — писал Энгельгард. Сходным образом скакал то в один, то в другой пансион будущий поэт и министр юстиции Дмитриев, а в промежутках дома по настоянию отца и под его надзором повторял пройденное.
1: Передачу «По страницам книги Веры Боковой. Как наставляли дворянских детей» подготовила Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучат фрагменты книги Юрия Лощица «Гончаров». Передачу ведет Мария Петько.
1: В начале XIX века славился в граде Симбирске блаженный по имени Андрей Ильич, по прозвищу же Андреюшка. Дара обличающей речи он не имел, был косноязычен, всегда-то и слышали от него непрестанное «Мама Анна, мама Анна». Ходил Андреюшка всегда босиком и в осень, и в зиму. Целыми часами любил стоять на одном месте, переминаясь с ноги на ногу, в длинной своей рубахе, с умой на груди. В трескучие морозы круглосуточно маячил на церковной паперти, а то и на колокольню забирался. Все слезы до последней вымерзли у Андреюшки на щеках. Если Андреюшка давал кому денег, человек разживался. А если кому щепку сунет в руки или горсть земли, того скоро отпевать будут. Александра Ивановича Гончарова Андреюшка, должно быть, пятаками не одаривал. Выше третьей гильдии не поднялся купец. А вот супругу его, Елизавету Александровну, блаженный, видать, кольнул острой щепочкой. Скончалась она, еще и не пожив вдоволь, 42 лет от роду. Детей от этого брака не было. Александр Иванович недолго проходил во вдовцах. Он хотел передать нажитое наследнику, и возраст его подгонял. В следующем после смерти жены году состоялось его венчание с девицей Авдотьей Матвеевной Шахториной. Лет было Гончарову 50, Авдотье Матвеевне 19 лет и 6 месяцев. Александр Иванович в свои 50 выглядел истинным молодцом. На старинном семейном портрете, до наших дней не сохранившемся, но известном по описаниям, художник запечатлел мужчину приметной внешности, белокурого, с приятной полуулыбкой, голубовато-серых глаз. Это был портрет времен второго брака. От Авдотьи Матвеевны сохранился портрет, выполненный неизвестно в каком году местным живописцем. С холста глядит на нас женщина средних лет. Она далеко не красавица, но и не дурнушка. Округло-скуластое миловидное лицо, скорее крестьянки, чем купеческой дочери. Полные плечи и большие руки. И необычайно выразительные глаза. Умные, изливающие на нас какую-то умиротворенную, нежную печаль. Материнское мы без труда опознаем потом на портретах и фотографиях взрослого Ивана Гончарова. Тот же тронутый печалью взгляд из-под крупных век, высокий взлет бровей, как бы выражающих удивление. Александр Иванович владел в Симбирске свечным заводом. У Волжского берега располагались его хлебные амбары. Видимо, купец умел ладить с самыми разными людьми, потому что, пренебрегая более маститыми кандидатами, его несколько раз избирали городским главой. Всего год пожили молодые для себя, а затем у Гончаровых стали рождаться дети. Как гласит домашний гончаровский летописец, 1812 года, июня 6 дня, родился сын Иван, а именинник июня 24 дня, то есть на Рождество святого Иоанна Предтечи. Крестили новорожденного на 6-й день. Нести было недалеко. Наискось от родительского дома, на противоположной стороне улицы, стояла церковь Вознесения Господня. Крестил младенца приходской священник Михайло Байдариковский. Он же за 4,5 года до этого совершал таинство и над гончаровским первенцем. Восприемником и на сей раз был добрый знакомый Александра Ивановича и Авдотьи Матвеевны дворянин Николай Трегубов. В 1819 году, 10 сентября, отошел в мир иной Александр Иванович Гончаров. Очевидцы кончины его не могли не обратить внимания на то, что пришлась она на промежуток между двумя большими праздниками – день спустя по Рождеству Богородицы и за 3 дня до воздвижения Креста Господня. Верили, хорошо, если человек умер на большой праздник или вблизи него, а тут сразу два рядом. Хорошая же кончина, не иначе за хорошую жизнь. А в доме Гончаровых подрастали дети, будто напоминая, что все на земле движется по пути, намеченному Богом, который благословил каждый день жизни человеческой. В лакейской Гончаровского дома маленький Ванечка разглядывал едва ли не первые в своей жизни книжки про Баву Королевича, про Яруслана Лазаревича. Тут же проживала и женщина, которая знала и пересказывала ему такое великое множество историй и сказок, что их никакая книга, кажется, не могла бы вместить. То была Аннушка, няня маленьких Гончаровых. Широколицая, добрая, похоже, она была старой, когда он только учился говорить. Такой же старой она оставалась и тогда, когда он увидел ее в последний раз, сам уже 50-летний. Может быть, она и не была никогда молодой, а сразу родилась старухой. Это ветхая деньми, как мир, древняя женщина. Глаза старухи искрились огнем, будет он ее вспоминать. Голова дрожала от волнения, голос возвышался до непривычных нот. Нет, это уже не няня сидит рядом и говорит сказки. Это вещает какая-то вдохновенная эпифия, и последние отсветы заката бродят по морщинам ее пергаментного лица. Няня — это память всего мира, всех веков. Это бездонная пропамять всего человечества. Это живой миф. Она с простодушностью и добродушием Гомера, с той уже животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин, влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни. Такою опишет он свою Аннушку в Обломове. Среди окружения Гончарова встречались и люди совершенно особого склада. Таким был, например, крестный Вани, ближайший друг всей гончаровской семьи, помещик Николай Николаевич Трегубов. Он когда-то служил артиллеристом на военном корабле, чуть ли не под началом самого Ушакова, и даже получил Владимира за военные действия против французов в Средиземном море. Но, выйдя в отставку, поселился в местах сугубо сухопутных, в степном своем имении. Жизнь в деревне вскоре наскучила общительному холостяку, и он перебрался в город со своей многочисленной дворней. Снял для постоянного жительства большой деревянный флигель при доме Гончаровых. Трегубов выписывал газеты и журналы, в дому у него бывал весь цвет симбирского дворянства. Детей холостяк обожал. Его бесконечную доброту и ласковость маленький Ванечка ощутил с первых же лет, а особенно после того, как умер отец. Тут Николай Николаевич Трегубов, бывший к тому времени крестным уже всех четырех гончаровских ребят, полностью принял на себя обязанности духовного отцовства. В комнатах отставного моряка Ванечка любил разглядывать диковинные инструменты и приборы, среди которых были телескоп, секстант и хронометр. Позднее, когда мальчик освоил грамоту и поступил в пансион, Трегубов стал открывать для него книжные шкафы, где у него имелась целая библиотека путешествий, в том числе описание всех кругосветных плаваний. Попутно объяснял, что такое география, вводил крестника в круг математических, астрономических познаний. Знакомил с начатками навигационного дела. Сперва Ваня учился в одном из городских пансионов. Содержательницей этого крошечного заведения была небогатая дама-чиновница. За огрехи в чистописании она частенько стегала ребят ремнем по пальцам. Проучился у нее Гончаров недолго. Как-то в их дом наведался представительный молодой батюшка по имени Федор, из богатого заволжского села Репьевка. Отца Федора хорошо знали и в городе, и многие за честь считали вводить с ним знакомство. Был он искусный проповедник, а вместе с тем не гнушался светским наукам, читал на разных языках. Женат он был, неожиданно для своего сана, на немке. Вместе с супругой они устроили в Репьевке пансион, и, похоже, дела там велись куда лучше, чем в симбирских школах, потому что многие дворяне здешние посылали своих детей к отцу Федору. Сговорились и насчет Вани Гончарова. Его провожала целая толпа народу. Мама, брат с сестрами, крестные няни, повара и лакеи, горничные, кучера, девки, стар и млад. Он любил этот толстостенный двухэтажный каменный дом, построенный еще дедом, громадный двор с флигелем, со всякими хозяйственными постройками, кладовыми, конюшней, ледником, сараями, сеновалами, амбарами, просторным, взбирающимся на гору садом. У него тут было столько укромных уголков, лазеек в зарослях крапивы и лебеды, любимых деревьев, щелей в заборах. Это было для него первое большое путешествие. Переправа через Волгу, особый, ни на что не похожий запах реки, запах мокрого песка и двустворок, рыбной сырости и тугого полынного ветра. До Репьевки было 20 верст, и ехали не спеша несколько часов. В селе большой свежевыкрашенный каменный храм, имение барыни с регулярным садом, а за околицей старые дубовые рощи. Мальчика эти рощи особенно поразили. Сколько потом часов он провел с ребятами в их тени, как там бегалось и как дышалось на шелковистой невлажной траве, как дышалось во всю грудь душистым настоем сухого чистого воздуха. А прогулки осенью по бронзовому настилу листвы, а собирание желудей, твердых, отполированных, будто отлитых из металла, а шелест рыжих, не опавших листьев под зимним ветром, а первые светло-зеленые кружева на ветвях по весне. Каждый лист разгибается, выравнивается, темнеет, и вот уже на многих появились бородавчатые шарики, почти белые на цвет, но зато чернила из этих шариков получаются самые черные. Дубовые рощи и библиотека отца Федора остались двумя главными впечатлениями Вани от Репьевки. Здесь он приохотился помногу читать и полюбил суровую важность стихов Державина, где каждое слово звенело и благоухало, а вместе они напоминали какую-то священную дубовую сень. Еще из старых русских авторов он узнал Ломоносова, Фонвизина и малопонятного Хераскова. Потом неожиданно напал на прозу Карамзина. Ему объяснили, что это писатель, их симбирский, а дом его стоит на самом Венце. Он хорошо бывал ему виден, когда переправлялись через Волгу. И чем дальше отплывали, тем симбирские горы разрастались все шире и шире, а дом на Венце белел из-за зелени все заметнее. В пансионе их обучали сразу двум иностранным языкам – французскому и немецкому. Первому, как тогда и полагалось, уделяли особое внимание. И вскоре мальчик начал почитывать и французов, все подряд, без разбору. Разрозненные тома Рассина, Вольтера, Руссо. За внеклассным чтением своих подопечных наставники совсем не следили, и Ваня не знал удержу. То вытащит из груды книг Радклифф, то Торквата Тасса, то Стерна, а то вдруг и немецкого мистика Эккартсгаузена. Для более слабой натуры подобная пища, может быть, оказалась бы губительной, но Гончаров все как-то умудрялся переваривать и притом оставаться все таким же розовощеким, бойким, подвижным мальчишкой, каким и прибыл в пансион. Разбуженная книгами фантазия работала без удержу. Воображению грезились дальние страны, их диковинные жители, крушение кораблей, крики жестоких преследователей. Но тут приятели звали его играть, и он мигом все забывал. Снова кровь переливала к лицу, и глаза сияли радостью. Здесь он провел 2 полных учебных года, а летом 1822-го десятилетнего Ваню забрали из Репьевки. Обоих братьев решено было определить в Московское коммерческое училище. Авдотья Матвеевна надеялась, что они пойдут по торговой части и унаследуют отцово предприятие. Но этим мечтам не суждено было сбыться. Оба брата через несколько лет решают поступать в Московский университет. Николай на юридический факультет, а Иван на словесное отделение. Иван Гончаров, уделяя особое внимание учебе, не теряет способности воспринимать красоту окружающего мира. Он ощущает дух города, в центре которого располагался университет. Гончаров, который, почитай, уже 9 лет как числился москвичом, только теперь получил возможность разглядеть старую Москву во всех ее достопамятных и трогательных особенностях. Трудно было поверить, что всего 20 лет назад этот город на всем своем громадном пространстве чадил и потрескивал, как груда выброшенных из печки угольев и головешек. Почти все храмы, общественные здания и частные особняки щеголяют свежей покраской самых разных цветов – бело-розовых и бело-синих, желтых с белым и зеленых с белым. Дома утопают в летней зелени или в осеннем золоте, в снежной голубизне или в душистом дыму белокипенных майских садов. Студенты часто совершали прогулку по какой-нибудь из знаменитых окрестностей. Особенно любили многоверстный путь в Кузьминки. Москва свято чтила свои древности. Профессор Иван Снегирев, который весьма скучно читал им курс латинской письменности, буквально трепетал, когда разговор вдруг касался какой-нибудь неприметной московской церквушки. Тут он знал все. От первого летописного упоминания о ней до того, сколько раз и в какие нашествия она горела, и кто погребен под ее плитами, и от кого получены ценные вклады, и какие именно, на престольные Евангелия, плащаницы, образа и ризы. Гончаров будто величественную сагу читал в эти годы историю государства российского, написанную его знаменитым земляком. И Москва делалась живой иллюстрацией к карамзинским томам. Заходя в Кремль, застывая надолго возле великокняжеских и царских гробниц, он словно воочию в отблесках свечей и лампад узревал события смуты войн, всенародных торжеств и дворцовых злоумышлений. Долго, бывало, смотрит он, пока не стукнет что-нибудь около. Он очнется, перед ним старая стена монастырская, старый образ. Он в келье или в тереме. Он выйдет задумчиво из копоти древнего мрака, пока не обвеет его свежий теплый воздух. Так в последнем своем романе Гончаров описывает,

И вот его работа в телескопе. Он вдруг попадает в соседство великих. Здесь переводят прозу Гейне и Мериме, публикуют статьи о Гёте и Вальтере Скотте. После выпускных экзаменов Гончаров переезжает в Петербург, где в чине губернский секретарь, он утвержден в качестве переводчика Министерства финансов. Он не высыпается толком в первые месяцы жизни в Петербурге. Нужно привыкнуть к светлым ночам, нужно особенно много работать сейчас, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, работать и после службы на квартире. Нужно научиться засыпать и просыпаться под крики дворников и извозчиков, мастеровых и торговок. Никогда он еще не жил так быстро. Он быстро и по многу ходит, быстро заполняет страницы фразами переводов, быстро озирается, переходя улицу, и все в этом городе совершается быстрее, чем за его пределами. Здесь и часы, и целые дни летят быстрее. Даже литургия в здешних храмах кажется короче. Единственное, что он может здесь делать медленно, это пить горьковатый напиток одиночества. Одиночества и свободы от еще не заведенных знакомств. Впрочем, и эта пора прервется быстро. Гончаров знакомится с семейством, недавно переехавших из Москвы в Петербург Майковых, в доме которых ему довелось преподавать отечественную словесность, эстетику и латинский язык. Прошло всего несколько недель занятий, и Гончаров стал в этом доме как свой. Его начали приглашать во внеурочное время, когда может. Несмотря на немалую занятость хозяев, Майковы почти сразу зажили в Петербурге широко, с гостеприимством московского размаха. Более того, они всерьез решили завести у себя художественный салон. Одним из главных законодателей литературного вкуса суждено было стать в салоне Ивану Гончарову. Его начитанность, талант рассказчика, однажды счастливо обнаруженный слушателями, делали домашнего педагога лицом здесь незаменимым. Он приходил в дом Майковых на Садовую едва ли не чаще других, во всякое время года, при любой погоде. Из своей унылой холостяцкой берлоги выбредал на Невский, затем, перейдя мост через Фонтанку, сворачивал на набережную и шел по ней до самого Юсупова сада, и потом еще садом, пока из-за деревьев не выступал перед ним массивный утюгообразный угловой дом. И над третьим от угла подъездом уже светил ему приветливо ряд окон на втором этаже. Светил и скрашивал своим светом насупленные петербургские сумерки. Это было еще в Москве. Однажды он зашел к обедне в собор Никитского монастыря. Еще с детских лет он был научен, что во время службы нельзя давать воли своим мыслям. Но сегодня все пространство храма как в тумане. Иван Гончаров буквально впивается глазами в небольшой мужской затылок за гривком кудрявых волос, уже чуть редеющих на темени, в этот открывшийся его взору острый профиль. Это усталое, почти хмурое лицо, оливково-бледная кожа, сжатые губы, чуть выпуклые глаза. Пушкин. С этого времени он начал читать Пушкина всего подряд. Пушкинские строки проливают в душу невыразимую сладость, но они же сердце жгут раскаленным глаголом. Однажды во время лекции по истории русской литературы, которую читал студентам профессор Давыдов, дверь аудитории распахнулась, и легкое «ах» прошелестело по рядам. У входа стоял министр просвещения Уваров, а рядом с ним точно солнце озарило всю аудиторию. Будет Гончаров потом рассказывать майковским мальчишкам, будет вспоминать до преклонных лет. Рядом с министром молоденький филолог увидел своего и теперь уже навсегда своего Пушкина. Между тем Уваров представил студентам гостя. «Вот вам теория искусства», — эффектно указал он на примолкшего Давыдова, и после паузы, обернувшись к Пушкину, «а вот

и самое искусство. Если бы знать все наперед, и вдруг пришли и сказали, что он убит, что его более нет. Это было в департаменте. Я вышел в коридор и, горько-горько, не владея собой, отвернувшись к стенке и закрывая лицо руками, заплакал. Тоска ножом резала сердце, и слезы лились в то время, когда еще не хотелось верить, что его уже нет, что Пушкина нет. Я не мог понять, чтобы тот, перед кем я склонял мысли на колени, лежал бездыханен. И я плакал горько и неутешно, как плачут по получении известия о смерти любимой женщины. Нет, это неверно, о смерти матери. Да, матери.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Перечитывая заново» для вас прозвучали страницы книги Юрия Лощица «Гончаров». Эту программу для вас подготовила и провела Мария Петько.
1: Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: прозвучала куранта Александра Константиновича Глазунова в исполнении квартета имени Шостаковича.
1: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Ну что ж, дорогие друзья, наступила осень. Осень, прохладная погода, дожди, световой день заметно сократился. И в это время обостряются привычные для нас болезни и появляются новые. И сегодня в нашей передаче мы поговорим о сезонных заболеваниях, связанных, конечно, именно с этой порой осень. У нас в студии практикующий врач Ольга Александровна Семенова. Здравствуйте, Ольга Александровна.
1: Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Итак, дорогие друзья, готовьте свои вопросы. Здоровье – это такой момент нашей жизни, который касается каждого из нас. И вот ваше здоровье и осень, пожалуйста, вот такие моменты. Вы можете сегодня задать Ольге Александровне вопросы по телефону 328-29-32. У нас программа идет в прямом эфире и включена видеотрансляция ВКонтакте. И вы можете также участвовать, вот смотря нашу видеотрансляцию. Итак, Ольга Александровна, осенние месяцы, сезонные заболевания. И первый вопрос. Действительно ли осенью люди болеют чаще? Влияет ли вот эта осенняя погода на наше состояние здоровья? Или нам так кажется?
1: Ну, конечно, с приходом осени приходится позаботиться о своем здоровье, потому что вы совершенно правы. Температура воздуха падает, сырость увеличивается, световой день у нас становится короче и короче, настроение на этом фоне падает, и кажется, что все, в общем, куда-то туда идет не в оптимистичный сценарий. На самом деле мы помним, да, про то, что у нас есть такая психологическая предустановка нашего мозга, который делает следующим образом: на что мы обращаем внимание, то из внешней среды потом и мы, скажем так, выцепляем, и плюс к тому же есть некие такие, ну, шаблоны, стереотипы про то, что осень – это пора увядания, ну и как-то это вольно или невольно перекидывается на нас, ну да, увядание, затихание, замирание и так далее. Хотя осень – это прекрасная, красивая пора, да, и хоть это и унылая пора, но а чье очарование?
0: Да. Да. Недаром классики наши так любили.
1: Да. Вот. И Тютчев, да, знаменитые строки про то, что есть в осени первоначальный, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Поэтому осень – это пора, когда действительно можно получить и удовольствие, и продолжать совершенно комфортную и здоровую жизнь. Просто, конечно, нужно соблюдать некоторые правила и моменты, да, вот, и позаботиться о своем здоровье, конечно, лучше бы несколько заранее. Соответственно,
0: вот что значит позаботиться о своем здоровье, мы об этом с вами поговорим. Ну и вот еще сейчас осень началась, и начались какие-то магнитные бури, о которых нам уже несколько раз сообщали, и люди, услышав слово «магнитная буря», тут же начинают мерить давление и говорить, что плохо мы себя чувствуем. Итак, метеозависимость. Это действительно факт такой реальный или надуманный нами? Влияет ли он на наше здоровье?
1: Это очень хороший вопрос и очень часто задаваемый, потому что про метеозависимость очень много говорят, да. И было много исследований, и на сегодняшний день пока явной метеозависимости, да, вот как болезнь метеозависимость, то есть такого ни в каких классификациях мировых или в наших нет. Метеозависимость, то есть перепады давления, атмосферные могут в какой-то мере влиять, но когда объективно исследовали, проводили исследования, то, в общем-то, совершенно было показано, что прямой зависимости нет. То есть, это, то есть она может быть, но она недостоверная. Поэтому при правильном настрое, при правильно подобранной терапии, если, например, у человека есть хроническое заболевание, смены погоды проходят достаточно гладко в плане самочувствия для пациента. Mm-hmm. И это, в общем, ответственность пациента, простите, вот, в плане того, что при наличии хронического заболевания, конечно, нужно соблюдать режим приема препаратов, если они есть, или соблюдать определенные правила, да, жизни, то есть образ жизни, ну и регулярно посещать доктора для того, чтобы отслеживать объективные изменения в своем организме. Поэтому метеозависимости бояться не надо, mm-hmm. то есть это не болезнь, и можно спокойно, прекрасно себя чувствовать, комфортно, без любой вот погоды. Этих реакций. Да, да. Да, да,
0: то есть, если я правильно вас поняла, наукой не подтверждено то, что именно вот люди при изменении погоды или там вспышках на солнце начинают себя гораздо хуже чувствовать. И, может быть, психологический настрой на это помогает или, наоборот, портит наше здоровье, если мы слышим слово метеозависимость.
1: В большей степени, да. То есть к этому все-таки, да, более спокойно относиться, потому что магнитная буря, даже сильная, не доведет состояние организма до какого-то критического, до критического сбоя.
0: Да. Но очень часто вот слышно в разговорах там между собой, мы говорим: ой, я сегодня плохо чувствую. Ну, конечно, это же вот буря там произошла, где-то там вспышка. Вот не надо на это на все списывать. И если у нас есть какие-то проблемы со здоровьем, как вы сказали, лучше все-таки продолжать лечение или обратиться к врачу, и чтобы врач назначил лечение от нашего недомогания. Не надо списывать это на погоду. Так?
1: Да, плохое самочувствие всегда требует какой-то детализации, что именно mm-hmm. не так. И очень часто оказывается, что плохое самочувствие просто связано с тем, что, например, человек плохо спал или, в принципе, плохо спит. Mm-hmm. И вот сегодня еще было еще хуже, например. Угу. Кроме того, ну, мы сейчас чуть про вот эту психологическую предустановку, да, в плане метеозависимости каких-то моментов. То есть психологический расстройство важен, да. И вот в этом плане очень важно, да, чтобы сон был качественным. Это mm-hmm. моя любимая тема. Yeah. Вот, значит, сон и, кроме того, общее психоэмоциональное состояние, оно тоже должно быть нормальным. Mm-hmm. Я почему об этом говорю и делаю на этом акцент? Потому что вот у нас прошла пандемия ковида, и сейчас мы имеем, ну, понятно, есть постковидные синдромы и так далее. Это одна сторона медали. А другая в целом еще при том, что у нас есть еще внешние обстоятельства, мы знаем, да, социально-политические. И сейчас вот эта пандемия ковида, вот, на мой взгляд, по моим ощущениям, это неофициальная статистика, mm-hmm. сменилась вот эпидемией тревожно-депрессивных расстройств, депрессивных. А одним из проявлений всех этих состояний в том числе является нарушение сна и уровень энергии. То есть вот особенно уровень энергии – это такой очень такой прям чувствительный маркер психоэмоционального состояния и тревожно-депрессивных, да, mm-hmm. вот, синдромов. Поэтому тут нужно очень хорошо с этим поработать. Почему? Потому что это стало доступно. На сегодняшний день доктора, вот, к счастью, это пандемия легких, умеренных расстройств, да, понятно, тяжелые есть, но, к счастью, подавляющее количество пациентов не имеет тяжелых форм. И на сегодняшний день доктора, скажем так, не психиатрического профиля, а врачи, которые, ну, так скажем, общей медицины, терапевты, кардиологи, эндокринологи, ну, неврологи, соответственно, уже умеют это видеть и даже лечить. Ну, или, по крайней мере, это видят и направляют психоневрологам, психотерапевтам и так далее. И это очень здорово, я считаю, потому что это имеет иногда чудодейственный эффект, когда у человека очень много-много жалоб, и нет энергии, и слабость, mm-hmm. и головокружение, и скачки давления, трудно подобрать антигипертензивную терапию, то есть таблетки от давления. И бывают какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые тоже не получают подтверждения ни в анализах, ни в обследованиях. Вот при, скажем так, сопутствующем лечении имеющегося тревожного, тревожно-депрессивного расстройства дает чудо-результат вкупе с лечением, скажем так, основной патологии. И это, кроме того, доступно, потому что на сегодняшний день есть и препараты у нас, очень, к счастью, большая группа, количество, и по цене есть возможность выбрать, и действительно эффект достаточно быстрый. Поэтому вот эта осенняя хандра, которая у нас приходит с темным сезоном, да. с наступлением темного сезона, зачастую это не причина, она не появляется осенью, осень не причина этого, а как раз-таки это просто вот она подсвечивает то, что у человека могло быть, там, тревога, или уже даже или там сочетание тревоги и депрессии, либо какая-то легкая депрессия, либо нелегкая депрессия. И человек об этом не знает, потому что он просто чувствует себя плохо. У него там чаще или очень часто болит голова, кружится, он плохо спит, у него нет сил. И это еще раз повторю, что это достаточно все корректируется и быстро, и, в общем, это доступно с точки зрения и к тому, что можно попасть к специалисту, и к тому, что у нас сейчас, и всегда было, но и сейчас в том числе, есть препараты, которые с этим могут помочь справиться. Главное mm-hmm. дойти до доктора и воспринять то, что есть, потому что есть некоторое сопротивление, ну как же так, у меня прыгает давление, а мне предлагают психотерапевтическое лечение или таблетку, скажем так, да, для того, чтобы успокоиться. Mm-hmm. Но, к счастью, на сегодняшний день это сопротивление психотропным препаратам, оно гораздо уменьшилось. Вот за последние 10 лет такой произошел явный прорыв, я на приеме это вижу. То есть если здесь 10 лет назад приходилось уговаривать пациентов, допустим, принимать препараты, особенно антидепрессанты из класса антидепрессантов или другие седативные препараты.
2: Антидепрессанты.
1: Это не только я, и это мнение моих коллег, что пора переименовывать данную группу препаратов из антидепрессантов в нечто более нейтральное.
2: Да.
1: Нейромодуляторы, модуляторы центральной нервной системы. Вот. Варианты можно подумать. Это не так страшно, потому что... И кроме того, само название антидепрессанты, они не отражают уже показаний полностью, полных показаний, потому что на сегодняшний день не только депрессия, но и тревога. Даже если нет депрессии, а есть тревога, крайнее проявление тревоги, одно из крайних проявлений, это панические атаки, они тоже лечат антидепрессантами, хотя депрессии там нет. Mm-hmm. Но вот это вот название в корне данной группы препаратов, оно у пациентов очень часто немножечко так озадачивает и вызывает некое сопротивление. Поэтому, и кроме того, да, это по поводу того, что антидепрессанты лечат тревогу, и еще хотела бы добавить, что при наличии депрессивного компонента уже важно лечить точно эту депрессию, потому что доказан нейротоксический эффект депрессии. То есть человек не просто грустит, ходит, у него плохое настроение, а при этом у человека действительно страдает определенным образом мозг. И понятно, что это не происходит за месяцы, но если это длительная история в течение лет, то, к сожалению, это может приводить к тому, что действительно могут появиться симптомы страдания мозга в виде нарушения памяти, концентрации внимания, нарушения счета и так далее. Поэтому депрессию надо лечить. И если осенью скажем, наступает действительно провал самочувствия с точки зрения уровня энергии, с точки зрения выполнения многозадачной работы, если появляется нарушение пищевого поведения, то есть переедание, то есть в ту или в другую сторону, это неважно, переедание
0: или
1: потеря аппетита, если какая-то замедленность стал, вот там утомляемость, замедленность, раньше там раз, и квартира убрана, или на работе отчет сделан, а в текущий момент это занимает целый день или два дня. То есть и это уже звоночки к тому, что действительно
0: есть повод
1: обратиться к врачу, да.
0: Конечно, самостоятельно это никак.
1: Легкие формы иногда могут скомпенсироваться, да, мы вот так называем, это могут скомпенсироваться, особенно если это ситуативная какая-то история, там какой-то острый стресс, какие-то много-много жизненных обстоятельств наваливается на человека, и вот возрастает тревога, например, какие-то вот возникают симптомы. То есть при отсутствии нормализации ситуации, достаточного отдыха, достаточно физической нагрузки и всех благоприятных факторов, человек это может пройти. Но если нет, то самому уже не справиться. То есть потому что это переходит в зону нейрофизиологии. То есть когда уже в нашей физиологии есть сбой, и вещества, обмен веществ, обеспечивающих нам хорошее эмоциональное самочувствие и все, что с ним связано, оно не работает правильно. И для того, чтобы уровень этих веществ привести в правильный баланс, ну, мы про гормоны счастья, конечно, говорим, или нейромедиаторы, серотонин, дофамин, норадреналин, то здесь, конечно, уже вот фармакология – это самый легкий, ну, это самый быстрый и, кстати говоря, недорогой способ, потому что есть психотерапия, то есть варианты, кстати, психотерапии тоже работающие, но это уже гораздо времязатратнее и в том числе и финансово затратнее, хотя и вместе это используется. Ну, тут в зависимости от тяжести состояния, да.
0: Вы сказали, что вот такое состояние печали и депрессивное состояние в человеке присутствует не только осенью, но осенью оно явно проявляется. Но почему мы летом? Вот не говорим летняя депрессия, а именно осенняя депрессия. Вот почему осенью это выявляется вдруг?
1: Ну, объективно, конечно, солнце скрывается за облаками, дождь моросит. Конечно, эти факторы, конечно, на нас это влияет, да. Но это все субъективно. То есть объективно, еще раз, плохая погода не может вызвать болезнь, да, то есть она может что-то подсветить. И вот наш мозг коварный, вот видя вот это все, он еще начинает, ага, вот оно началось, это все вот из-за этого и так далее и тому подобное. Поэтому не нужно, собственно говоря, терять присутствие духа осенью и настраиваться на то, что ну вот сейчас будет груз, будет тоскливо, у меня все болячки обострятся и так далее. Это время, скажем, благоприятно для того, чтобы заняться собой. Да? Весна, ну, классически это известно всем, весна и осень, время вот, переходных сезонов, когда действительно нужно уделить время себе. Поэтому походы к врачам оптимально, да, организовывать вот примерно эти периоды для того, чтобы потом в дальнейшем, то есть получив правильные рекомендации, если надо, скорректировав терапию, дальше прожить вот этот вот темный период и потом последующие холода, даже и до весны в хорошем самочувствии, самое-самое время. Поэтому просто нужно понимать,
0: значит,
1: что
0: помните, это... обратить на это внимание.
1: Да.
0: Дорогие друзья, 328-29-32, наш телефон. Мы говорим о сезонных заболеваниях. Осень наступила, и если у вас есть какие-то беспокойства по поводу своего здоровья, вы ощущаете изменения в своем состоянии здоровья, вы можете обратиться к нашему гостю нашей студии. Ольга Александровна сегодня готова ответить на ваши вопросы. Ольга Александровна, нередко люди жалуются на нарушение сна. Именно вот в этот период, опять же, в осенний период, наступают моменты бессонницы, мы ощущаем, или наоборот, сонливость, все время хочется спать. Вот что делать с этим состоянием? От чего это возникает и как с этим справиться?
1: Ну, осенью, наверное, сонливость избыточная, мне кажется. Mm-hmm. Хотя, ну,
0: чаще всего, да.
1: Чаще всего все-таки это про избыточную сонливость, про то, что хочется спать. Ну, здесь это очень широкий вопрос про избыточную сонливость. То есть я бы сразу спросила у пациента, она у вас в принципе есть избыточная сонливость, mm-hmm. а сейчас она стала совсем невыносимой? Или же вот она появилась. Как правило, выясняется, что сонливость, и в принципе она была, но летом все было хорошо, на даче, грядки или походы, поездки, все это как-то нивелировали, и было неплохо. А сейчас вот. И сонливость... Если это не слабость, а сонливость, то следующим вопросом я бы спросила, храпит ли человек. Потому что храпу вот сейчас стали уделять гораздо больше внимания, и действительно про последствия храпа и влияние храпа на повседневную жизнь стали говорить много. И это очень хорошо, потому что храп действительно та вещь, которая может приводить к избыточной сонливости. Храп – это, по сути, то есть, ну, разные виды храпа, есть разные причины храпа, но основной смысл в том, что стенки ротоглотки и носоглотки провисают и суживают просвет. И, соответственно, при прохождении воздуха возникает вот этот вот звук. И кроме того, но это не беда, но дело в том, что иногда в тяжелых ситуациях стенки ротоглотки, они спадаются так, что, по сути, человеку не поступает кислород в мозг. И иногда вот эти вот остановки дыхания могут там длиться, то есть, до минуты. Вот. Mm-hmm. И в этом состоянии уже мозг тогда, ну, частично просыпается, он вынужден частично проснуться, восстановить контроль над мышцами глотки для того, чтобы воздухопоток пошел. И вот эти пробуждения мозга частичные, человек их может не помнить, mm-hmm. то есть он может не приводить к пробуждению полному. А у человека такие вот микропробуждения в течение ночи, и они делают сон некачественным. Человек mm-hmm. просыпается невыспавшимся, разбитым, с головной болью. И, конечно же, днем сонливость в полный рост его mm-hmm. преследует. Собственно говоря, это одна из таких важных причин, и она лечится. Легкие, в зависимости от причины, еще повторюсь, причины могут быть очень разнообразны. Например, у человека могут быть какие-то врожденные особенности строения ротоглотки, носоглотки. Mm-hmm. Например, длинный язычок или низкое расположение мягкого нёба. Может быть, просто крупный язык, который вот анатомию ротоглотки так меняет, что это способствует храпу. И в легких степень, если это легкая степень, то делаются иногда, вот если причина в этом, делают операции, то есть подрезают нёбо, например, или уздечку, и человек приобретает полное здоровье в этом отношении.
0: И высыпается.
1: И высыпается, и голова не болит, да. И еще и вес при этом еще. Там есть механизмы, которые при храпе приводят к набору веса. Там меняется обмен некоторых медиаторов, которые дают полноту и давление. То есть там целый комплекс. Избыточный вес. Дело в том, что у людей с избыточной массой тела жировые отложения появляются в том числе в мягких тканях и между ними. И при избыточной массе жир откладывается в боковых и задней стенке глотки, mm-hmm. и, соответственно, когда человек засыпает, расслабляется, это провисает все, суживает просвет ротоглотки и приводит к храпу и так далее. Поэтому здесь рекомендация первая будет, конечно же, снизить вес. Mm-hmm. Если это уже средние и тяжелые степени храпа, то здесь нужна специфическая терапия. Она не всем пациентам подходит и нравится, потому что это специальная маска, да, CPAP-терапия, так называемая, суть которой в том, чтобы поддерживать повышенное давление в ротоглотке и способствовать и поддерживать стенки глотки в открытом виде, чтобы поток воздуха проходил беспрепятственно. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что лечение, в общем, вызывает у пациентов вопросы, да, спать в маске, то есть как можно спать, да, вот в этом во всем, но эффект от него совершенно фантастический. Фантастический. Люди, которые по показаниям назначена CPAP-терапия, и когда они ее используют, действительно, буквально через неделю уже становятся совершенно другими. То есть они говорят, мы даже не знали, что так можно. Снижается вес, нормализуется давление. Самое главное, пропадает дневная сонливость, с которой мы начали. Вот, уровень энергии возрастает. И даже, говорят, память становится лучше, представляете? Потому что, по сути, каждую ночь человек спит, мозг человека находится в кислородном голодании. И потом здравствуй, сонливость.
0: То есть качественно меняется жизнь.
1: Абсолютно, да.
0: И что эти маски можно вот назначают в обычных поликлиниках?
1: Да? В поликлиниках, думаю, что... Нет, обследование, конечно, можно провести. Есть обследование на наличие... То есть храп, я бы, знаете, сделала акцент на чем, что храп условно может быть безопасным. Ну, когда человек храпит, издает эти звуки, но у него достаточное их количество поступает в воздух, кислорода к мозгу, скажем, условно, очень примитивно.
0: Не каждый храп опасен.
1: Да, вот это очень хочу сделать акцент, чтобы не напугать сейчас всех слушателей. А есть храп, который вот опасный, да, который действительно приводит к очень сильному снижению уровня кислорода во время сна, и в течение ночи это может быть многократно. Там, по некоторым данным, я читала, там до 500 раз. То есть остановки. Ну, не проверяла, но много, действительно. И вот этот храп действительно, если он средней и тяжелой степени, с помощью вот этих масок, да, CPAP-терапии надо лечить. Маски, насчет того, не уверена, что есть квоты сейчас на вот маски, может быть, есть. Я вот в этом смысле сейчас не готова дать достоверную информацию. Но, безусловно, да, они продаются.
0: Знать мы должны о том,
1: Знать нужно. Тем более, что есть простые способы. Если это легкая степень, можно попробовать заняться собой и, допустим, сбросить вес, да, или вот решить вопрос с помощью оперативного, с помощью оперативного лечения. Это про дневную сонливость.
0: Да.
1: Кроме того, конечно же, сонливость мы все помним про витамин D. Чудесный, любимый витамин D. Он тоже творит чудеса, как и CPAP-маски, ну, по показаниям, в зависимости от причин. Конечно, уровень витамина D, он очень важен, и он нам дает и определенный уровень энергии, и витамин D повышает неспецифический уровень энергии. То есть легче вставать утром, уже вот эта серая мгла за окном не так пугает по утрам. И это совершенно чудесно, потому что витамин D очень доступен. То есть его есть разные формы, есть капли, есть капсулы. И это доступно и в том числе по цене. И, слава богу, его могут назначить в правильной дозе в любой поликлинике, ну, или в любой клинике, и любой специалист такого
0: профиля. Без назначения не стоит его самостоятельно принимать?
1: Витамин D... Ну, никакой препарат без назначения не рекомендуется принимать, потому что какой бы безопасный препарат и безобидный не был, всегда есть обратная сторона медали. Лучше бы все-таки посоветоваться хотя бы раз. Витамин D, его, конечно, лучше бы все-таки дозу витамина D определить со специалистом. Есть простой анализ крови, быстрый, делают его везде на уровень витамина D, и по уровню можно получить правильную дозу, которая поможет избавиться от дневной сонливости, чувствовать себя лучше и вот не специфически так укрепить иммунитет.
0: Вы сказали, что витамин D в разных формах представлен в аптеках. А вот какая форма наиболее эффективная? Может быть, вот эти капсулы или таблетки?
1: Если... Это всего лишь форма введения, то есть препарат один, поэтому препарат работает в любой форме. Да, он работает в любой форме, как удобно. Детям удобнее давать капли, потому что, ну, ребенок проглотить таблетку, ну, во-первых, ему, в принципе, таблетку очень сложно уговорить, принять без дополнительных усилий. Поэтому деткам, конечно, удобно капельки. Поэтому вот для детей витамин D берут обычно в капельках для того, чтобы четко совершенно там капается, он очень медленно дозируется хорошо. Но есть жевательные, правда. Вот я, пожалуй, поправлю саму себя в плане таблеток. Есть жевательные таблеточки сейчас, как мармеладки, содержащие витамин D. Вот это, да, вот такая форма, например. Ну, если взрослому хочется мармеладку, тоже можно.
0: Почему бы и нет?
1: Да, взрослые предпочитают таблетированные формы, ну, не все, но большая часть. И еще взрослые предпочитают так, чтобы вот витамин D принял раз в неделю, и дальше не надо.
0: Удобно,
1: то есть,
0: да?
1: Вот, удобно. Есть такие схемы, но, опять же, это надо обсудить с врачом, когда витамин D не принимают каждый день, а... Можно принимать его, витамин D можно принимать там, с какой-то периодичностью. Ну вот, собственно говоря, это вот такие вот две вещи, которые сонливость могут вызывать. Если это сонливость, еще раз говорю, да, потому что вот врачи разделяют сонливость и общую слабость.
0: Да.
1: Вот общая слабость – это не сонливость, а причина общей слабости там просто до небес. И если это есть действительно какая-то слабость, нет сил, то все-таки это повод уже для более такого основательного визита к врачу, для того, чтобы об этом поговорить. То есть у человека не может быть слабости в связи с приходом осени. То есть вот это абсолютный нонсенс. Поэтому тут надо очень, да, в случае слабости это 100%. И надо поговорить об этом с доктором.
0: Если ночной сон неполноценный, человек хочет спать, как вы относитесь к дневному сну? Можно ли компенсировать недостаток ночного сна днем?
1: Дневной сон... глобально не рекомендуется.
0: Вообще?
1: Ну, как, нет, у нас нет тотальных запретов, ну, за редким исключением. Дневной сон, если говорить про дневной сон, то есть человеку с нарушением засыпания, дневной сон не рекомендуется.

0: нам, во-первых, нужно такое правило есть, что кровать существует только для сна. И в кровати даже специалисты, большая часть, даже не рекомендуют читать. То есть у нас есть фильмы, где там кто-то читает в кровати при свете ночника. И часто мы сами так делаем для того, чтобы заснуть, почитав скучную книжку. Но вот даже вот это не рекомендуют. Кровать, она для сна. Это очень важно, потому что в случае, если у человека действительно развивается хроническая бессонница, то у них появляется... Ну, бессонница – это нарушение засыпания. Давайте так, у нас есть нарушение засыпания. То есть бессонница, и когда я говорю сейчас бессонница, имею в виду, что именно фаза вот это засыпания нарушена.
1: Да.
0: Когда у человека это происходит в течение длительного периода, у человека появляется даже страх кровати, страх постели, потому что он там будет страдать. Ложится, час ворочается, два ворочается, три ворочается, мысли крутятся, и уже даже это неосознанно формирует такое избегание кровати, и если человек оказывается там, у него нарастает тревога просто от того, что ну вот опять. Mm-hmm. Поэтому в кровать для сна. И второй совет. Если вы легли, и сон в течение 15 минут не идет, 20, ну вот не идет, вы понимаете, что никаких намеков даже на засыпание нет, то рекомендуется встать, пойти заняться другими делами.
1: Несмотря на то, что это ночь, не бояться этого.
0: Несмотря на то, что это ночь, не бояться заняться делами. Ну, там, наверное, там танцы включать не надо, чтобы соседи не пришли с жалобами, но заняться своими делами, какие-нибудь там почитать, посмотреть что-то.
1: Приготовить обед,
0: да. Лучше гаджеты, конечно, это не первая рекомендация, да. Чем нужно заняться в случае нарушения засыпания. Книжка, дела, там, что-то разобрать, что-то приготовить. И в таком... вот заниматься делами до того момента, пока не появится уже сонливость. Вот сонливость такая, что потянула в сон. Uh-huh. И я сама была удивлена, и мы даже дискутировали на эту тему, но вот настоятельно люди-сомнологи, это специалисты, которые занимаются сном, есть такая искусственно выделенная, но тем не менее важная специальность сомнологи, вот говорят, что даже если это вот состояние протянулось, там сонливость настигла в 5 утра, а в 7 вставать. Вот, значит, нужно до 5 утра, лечь в 5 утра, в 7 встать по времени, как запланировано, ничего. То есть не высыпаться потом, досыпая, а именно встать по времени своему и начать привычный свой день. Соответственно, с определенной вероятностью мы ожидаем, что к вечеру уже, что называется, срубит, и человек уже заснет. Можно спорить, что это спорная стратегия, но есть такие рекомендации.
1: Мне кажется, очень эффективная действительно рекомендация, и результат обычно получается хороший. Многие, наверное, из наших слушателей на себе это уже испытали.
0: Нужно пробовать. По крайней мере, здесь нет фармакотерапии, здесь нет препаратов снотворных, психотропных и так далее. Здесь, вот, собственно говоря, только вот день на то, чтобы продержаться день после этого. Как вот оно будет. Собственно говоря, это достаточно такая простая вещь, но да, и днем не заснуть. И днем не заснуть. Потому что есть тяжелые формы нарушения сна, нарколепсия, например, она связана там, с нарушением такого медиатора, как орексин. Это действительно этим людям не преодолеть дневную бессонницу, но это, скажем так, наследственно предопределенное заболевание. И это очень редкие случаи, к счастью. Там есть свои способы, это уже лечение у конкретных специалистов. А вот все остальное можно...
1: Легкие формы можно отрегулировать самому без обращения к специалисту.
0: Вот да, если не получается, тогда уже вдвоем со специалистом и во благо сохранения здоровья и своего собственного самочувствия для того, чтобы наслаждаться осенними красотами. Вот, а осень... Вот, например, в этом году у нас красивое, мне кажется. Нам вообще повезло с погодой в этом году, да, согласитесь? И лето, и осень.
1: Просто прекрасно. И тем не менее,

0: начинается подъем простудных заболеваний. Но осенью это часто бывает. Вот что в связи с этим мы можем сказать?
1: Да. Подъем простудных заболеваний начинается, и сейчас, кстати, он начался, эпидемии нет, но подъем заболеваемости гриппа и пневмониями вирусными, он начался. Здесь я бы, пожалуй, разделила вот борьбу с сезонным подъемом на две части. Первое, конечно, неспецифическая защита от возможного заражения респираторным заболеванием. Нужно, соответственно, избегать мест скученности народа. Нужно проветривать помещение, где вы работаете или живете, влажная уборка. И плюс одеваться по погоде.
0: Угу.
1: Да, нет плохой погоды, есть неправильная одежда. Кроме того, значит, коррекция хронических заболеваний, да, еще, потому что любое хроническое заболевание, если оно находится в стадии декомпенсации, то есть неважно, это сердечно-сосудистые заболевания, это ревматологическое заболевание, это эндокринное заболевание, диабет. Если оно в декомпенсации, то иммунитет снижен, и риск заражения, он все равно более восприимчивость может быть более высокая. Поэтому вот почему осень такое правильное время для похода к врачу, особенно ну, если есть хроническая какая-то болезнь. Увлажнители воздуха, увлажнение, да, сухая среда вызывает риск сухости слизистых оболочек, а сухие слизистые более уязвимы для проникновения вирусов и бактерий. Поэтому, если есть увлажнение воздуха в помещении, это тоже такой неспецифический фактор повышения защиты от вот этих всех заболеваний. Насчет промывания носа водой, пациенты иногда спрашивают, там водно-солевые растворы, помогает или нет. Но если в течение дня это делать несколько раз, ну, я думаю, что вреда не будет, таких специальных рекомендаций, честно говоря, я не встречала официальных, но думаю, что это тоже может быть одним из таких факторов, которые могут помочь. Ну и, конечно, поскольку мы говорим о том, что идет сезонный подъем заболеваемости гриппом, то ну, нельзя не сказать о том, что у нас есть прививки от гриппа. И они эффективные, они прекрасно работающие, с хорошим результатом. И прививка от гриппа – это то, что от гриппа действительно защищает. Но напомню, что ни одна прививка на 100% от болезни не защищает. Прививка защищает от тяжелого течения болезни. И грипп, он, собственно говоря, в легкой форме и не страшен. Мы боимся всегда тяжелого гриппа. И прививка создана для того, чтобы именно профилактировать тяжелую форму болезни. В идеале, то есть прививка от гриппа делается по национальному календарю, да, для лиц, для граждан, подлежащих обязательному. Обязательная вакцинация, это есть группа лиц, например, вот лица старше 60 лет или лица с хроническими заболеваниями, считаются той группой, которая подлежит обязательной вакцинации от гриппа. И, соответственно, прививка до, ну, в идеале до начала сезонного подъема заболеваемости, это август, начало сентября, это оптимально. Но на сегодняшний день можно привиться и гораздо позже. Уже на сегодняшний день нет зависимости, нет ограничений по сезону при прививке от гриппа. Раньше было, на сегодняшний день нет. И это хорошо.
0: То есть рекомендации...
1: Да, стали более мягкие.
0: Больше возможностей.
1: Да, больше возможностей вакцинироваться в любой сезон. Поэтому этим можно воспользоваться и защититься от гриппа действительно очень хорошо. Очень хорошо. Далее у нас есть прививки, например, то есть, ну, вот подъем гриппа и вирусных пневмоний, но пневмонии тоже и бактериальные, они есть вирусные, и бактериальные тоже в рисках повышается. У нас есть такая вакцина от пневмокока, пневмококковая вакцина. Она рекомендуется детям до определенного возраста и старшей группе, старшей возрастной группе, старше 60, также рекомендуется, она защищает, то есть пневмокок вызывает пневмонии тяжелые в том числе, и вакцинация спасает уже от тяжелых пневмоний. Да, ну, да. Это очень даже, да.
0: Надо обратить на это внимание и знать это. Ольга Александровна, наша передача подходит к концу. Что вы пожелаете нашим слушателям вот в финале нашей сегодняшней беседы о здоровье?
1: Я пожелаю всем быть здоровыми, я пожелаю всем сохранять оптимизм, я желаю хорошего уровня энергии, вне зависимости от погоды за окном, и желаю, чтобы ближайшая осень и зима прошли максимально комфортно и безболезненно для каждого из слушателей.
0: Спасибо большое, дорогие друзья. Будем здоровы, и наше хорошее настроение поддержит наше здоровье. Ну, а если самостоятельно не удастся избежать заболеваний, обратимся к врачам. Ольга Александровна Семенова была сегодня гостем нашей студии. Спасибо вам за ваши рекомендации. До свидания.
1: До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: Маленький концерт.
1: Иоганну Себастьяну Баху было 38 лет, когда он обосновался в Лейпциге в качестве кантора церкви Святого Фомы. Позади 20 лет службы в должности городского, затем придворного органиста и капельмейстера в разных городах Германии. На новом месте службы Бах был обязан нести ответственность за состояние и качество церковной музыки, исполняемой силами школы Святого Фомы. Новая должность предопределила род и характер музыки, которая создавалась в эти годы. Бах пишет преимущественно вокально-хоровые духовные произведения. В 1723 году композитор представил свое первое вокально-инструментальное сочинение, написанное в Лейпциге, великолепный «Магнификат» для пятиголосного хора, солистов и оркестра. Этому сочинению мы посвящаем наш сегодняшний маленький концерт.

занимает важное место в чинопоследовании православной утренней и, в свою очередь, является частью католической вечерни. Реформа Лютера сохранила это песнопение на воскресных вечернях, где оно исполнялось по-немецки. Однако на праздник Рождества Христова эта хвалебная песнь звучит на латыни. И свой «Магнификат» Бах приурочил к Рождеству Христову 1723 года, первому Рождеству, которое Бах встретил в Лейпциге.

прозвучала ария из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха на текст стиха «И возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем» в переводе на русский язык. А следующая ария сопрано в сопровождении «Габоэт Амур» на текст строки «Яко презре на смирение рабы своя, яко отныне ублажат мя» очень напоминает тему последнего хора из «Страстей» по Матфею. Это настоящая жемчужина «Магнификата». Альберт Швейцер, известный исследователь творчества Баха и, кроме того, настоящий христианский подвижник, называет эту арию подлинным образом Мадонны в музыке. А в заключающем арию ярком динамичном хоре на слова «Вси роди» Бах словно рисует картину всех поколений, собранных воедино для прославления Богородицы.

0: заканчивается наш маленький концерт. Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, первые 4 номера этого произведения. Мы продолжим наш рассказ об этом удивительном баховском творении в наших следующих передачах. А сегодня скажем только, что «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха прозвучал в исполнении Нэнси Аргента, Патриции Квелла, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: прозвучала богородичная стихира греческого распева, гармонизованная Дмитрием Бортнянским в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. Поздравляем с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Святейший патриарх Кирилл прибыл в Астрахань, в Изборске, открыли первый в России частный музей креста. Об этих и других событиях более подробно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в рабочей патриаршей резиденции в Чистом переулке. Представители избирательной комиссии вручили представителю Русской Православной Церкви два избирательных бюллетеня для голосования по федеральному списку партии и для голосования за кандидата в Государственную Думу по одномандатному округу. Патриарх заполнил бюллетени и опустил их в переносную урну для голосования. 20 сентября святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Астраханскую митрополию, где освятил новопостроенный храм благоверного великого князя Александра Невского, расположенный в центральной части Астрахани, сообщает патриаршая пресс-служба. В состав делегации, сопровождающие представители Русской Православной Церкви, вошли управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий, личный секретарь святейшего патриарха Кирилла, епископ Раменский Алексей, руководитель патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко, заместитель руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Николай Державин. По прибытии в Астрахань предстоятель Русской Церкви осмотрел на территории храма экспозицию, в которой представлены эскизы планируемой росписи церкви, а также звонницу с колоколами будущей колокольни. Затем патриарх Кирилл совершил чин малого освящения Александра Невского храма в сослужении архиереев и духовенства Астрахани и Москвы. Начало строительства храма благоверного князя Александра Невского в Астрахани приурочено к празднованию 800-летия со дня рождения святого. Храм возводился по инициативе и поддержке губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. 14 сентября в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол «Религия в современной школе». Мероприятие организовано комиссией Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, а также Институтом наследия и современного общества Российского государственного гуманитарного университета, сообщает patriarchia.ru. Модераторами круглого стола выступили председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда и председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. В своем вступительном слове Валерий Фадеев подчеркнул, что система образования должна учить всем трем способам познания мира, которые существуют – науке, искусству и религии. Он также подчеркнул, что вопрос о месте религии в образовании требует ответственной и последовательной проработки. Владимир Легойда отметил, что необходимо обратить внимание на философию образования в самом широком смысле этого слова и подчеркнул, что реализация общества в любой сфере жизни зависит именно от качества образования. Также Владимир Легойда обратил внимание участников круглого стола на то, что вопрос определения религии в современном академическом пространстве является собой сложнейшую методологическую проблему. В деревне Изборск Псковской области начал работу первый в России частный музей креста. Это просветительское пространство, созданное для того, чтобы доступным языком рассказывать о кресте, как об одном из древнейших символов человечества и знамении спасения в христианстве, сообщили создатели музея. Музейная экспозиция включает 4 тематических зала, каждый из которых – это отдельная станция в путешествии по смыслу креста. Во всех залах музея представлены представлены уникальные экспонаты, переданные епархиями и храмами, а также интерактивные элементы, которые можно потрогать руками. Кроме основной экспозиции, в музее созданы пространства для отдыха и самостоятельного просвещения. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13:30, в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
5: Август — это месяц, который для литературного Петербурга отмечен двумя траурными памятными датами. Это годовщина смерти Александра Блока и расстрела Николая Гумилева. Эти две смерти знаменовали некоторый перелом в русской истории и культуре. Каждый понедельник в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходят беседы филолога Марины Михайловой из цикла «Август 1921-го». Передачи из цикла «Радиошкола юных алтарников» — это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное — о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
4: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохи Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
5: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма Тутта Карлсон, первая и единственная, Людвиг XIV и другие. Читает Анастасия Битюкова.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 222-е зачало послания к Ефесянам, отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его.
0: Послушайте 50-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 11 главы.
2: В то время вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков и скамьи продающих голубей прокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: «Дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников»?» Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорил им: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесе: «Поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 11 главы Евангелия от Марка, где поднимаются две важные темы. Одна из этих тем — это смоковница, которая высохла, потому что Господь проклял ее. А вторая тема — это изгнание торгующих из храма. Давайте разберем эти две темы, потому что каждая важна для нас, и каждая имеет отношение к нашей жизни, и к обычной жизни, и к духовной жизни. Итак, Господь вошел в Иерусалим. Люди встретили Его, как об этом повествуется незадолго до того, в начале 11 главы. И на другой день Господь вышел из Вифании и вновь пришел в Иерусалим. И вот еще там, в Вифании, он увидел смоковницу, покрытую листьями, и подошел к ней в надежде что-то найти. Но поскольку ничего не нашел, кроме листьев, сказал ей: «Отныне да не вкушает никто от себя плода вовек». Почему так? Ведь это была весна. Это было время незадолго до страданий, до распятия, до воскресения. Это было накануне иудейской Пасхи. Значит, Господь рассчитывал увидеть что-то другое, а не плоды, потому что время плодов еще не было. Плоды, как мы знаем, поспевают к концу лета, к осени. Что же думал увидеть Господь? Есть такое толкование. Как известно, любой плод начинается с цветка. И хотя бы цветы Господь рассчитывал увидеть. К тому же цветы сами по себе тоже съедобны у смоковницы. Но не только плодов, но и цветов не было на этом дереве. Одни лишь листья. По толкованию святых отцов, листья можно сравнить с нашими молитвами. Как через листья дерево воспринимает солнечный свет, так через молитвы мы с вами общаемся с Богом и воспринимаем благодать Божию, преображающую нас. Цветы — это добрые дела, это начало плодов. А плоды — это исправление жизни, исправление самой сути человека, это отвращение от греха, избавление от страстей. Получается, Господь, кроме молитв, ничего на этом дереве другого не увидел. Не только что исправление жизни, но даже добрых дел. Вот давайте задумаемся об этом, братья и сестры, потому что часто мы с вами, православные христиане, именно таковы. Мы себя называем православными. Мы регулярно ходим в храм, участвуем во многих богослужениях, читаем утренние и вечерние молитвы, акафисты, каноны. Но, собственно говоря, чем еще наша жизнь отличается от жизни неверующих людей? Ну, еще посты соблюдаем. То есть какие-то внешние дела, молитва и пост. А во всем остальном живем так же, а то порой и хуже, чем язычники. Мне, к сожалению, доводилось сталкиваться с такими фактами в наши дни, когда люди бегут от термина «православный». Православный врач, ну, значит, неквалифицированный. Тот, кто все свои неудачи или неправильные диагнозы, или неправильное лечение будет списывать на искушение. Православный бизнесмен — это значит тот, кто обманет, а потом будет говорить, ну, искушение было такое, уж извините, и так далее. Православная школа — это школа, в которой учат плести лапти, но плохо учат физики и математики. Почему так, я не знаю, но, к сожалению, с такими фактами порой приходится сталкиваться, и от этого становится обидно. Потому что выходит, что мы, православные, оказываемся подобны вот этой самой смоковнице, с одними лишь листьями, с одним лишь внешним антуражем. А ни цветов, ни плодов в нас нет. Ни добрых дел, ни преображения жизни нашей. Ну а вторая тема, которая поднята в этом отрывке из Евангелия, это то, что Господь, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, из камней продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Часто люди, когда читают этот отрывок из Писания, думают, вот, свечки в храмах продают. Как же так? Нарушают Евангелие. Начнем с того, что мы свечами в храме действительно не торгуем все-таки. Свечка — это ваше пожертвование на храм. Если вы придете, помолитесь и не купите ни одной свечки, это не значит, что Бог не примет ваши молитвы. Если вы просто опустите денежку в кружку для пожертвований, это тоже будет ваша жертва. Формы жертв разные. Сейчас церковная свеча приобрела такой, скорее, символический смысл, потому что существует электричество, существует электрическое освещение. Во многих современных храмах большое остекление и дневной свет достаточно освещает храм и так. Но в древние времена, когда больших стекол не было, не было больших окон, а особенно, когда первые христиане молились в катакомбах, свеча — это был реальный вклад в то, чтобы в том месте, где собираются мои братья и сестры для молитвы, для причастия, было чуть-чуть светлее. Свеча — это именно пожертвование. Изначально это именно пожертвование. А в наши дни почему-то люди ее начинают чуть ли не обожествлять, считая, что Богу именно свечки нужны. Как часто приходится сталкиваться, я думаю, многие из нас сталкивались с тем, что люди зачем ходят в храм? Поставить свечку. И начинают возмущаться. Как так? Почему свечки продают? Мы их не продаем. Еще раз, это ваше пожертвование. Мы принципиально подчеркиваем, большая ли свеча, малая ли свеча, или вообще вы свечку не приобрели. Для дела вашего спасения это не важно. вы можете выразить свою жертву или благодарность Богу любым другим способом. Но почему же Господь так поступил? А именно потому, что прямо в храме стали действительно заниматься бизнесом. Продавали жертвенных животных. Считалось, что животное, которое должно были принести в жертву Богу, должно быть куплено за особые специальные священные деньги, а не за римские динарии с изображением языческого императора. Поэтому здесь же были, ну, как бы мы сейчас сказали, валютные обменники. Динарии меняли на вот эти специальные священные деньги, а потом уже на них покупали жертвенных животных и так далее. Храм Божий был буквально превращен в базар. Разные продавцы, как на базаре, предлагали лучший курс обмена, лучшую цену за то или иное животное и так далее. Был шум, был гам, было блеяние. Священники понимали, что так быть не должно. Именно поэтому, когда Господь стал их изгонять, они вроде как не стали протестовать, потому что они понимали, что Он делает то, что они должны были сделать. Но при этом им перепадало кое-что из того, что выручали от этой продажи, от этой торговли люди в храме. И вот Господь подчеркивает, что храм должен быть местом молитвы, а не бизнеса. С одной стороны, это все понятно. С другой стороны, давайте мы задумаемся вот о чем. А зачем мы порой приходим к Богу? Очень часто, опять-таки, в надежде получить какую-то материальную выгоду. Чтобы Господь помог вылечиться от болезни, сдать экзамен, еще что-нибудь. Братья и сестры, наша вера видна тогда, когда у нас все хорошо, а мы о Боге не забываем. А когда человеку плохо, и он вспоминает о Боге, это еще не признак веры. Мы должны приходить к Богу, потому что мы любим Его, а не потому, что хотим получить от Него какую-то материальную или иную выгоду в этой жизни. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея

Третий Вселенский собор, бывший в городе Ефесе в 431 году. Третий Вселенский собор осудил ересь Нестория и подтвердил православное учение о том, что следует исповедовать в Господе Иисусе Христе одно лицо ипостась и два естества – божеское и человеческое. В этот день мы чтим память блаженного Никиты Константинопольского, жившего в XII веке. Этого святого называют сокровенным. Живя в миру, он тайными подвигами благочестия достиг духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Сегодня совершается память преподобного Иосифа игумена Волоцкого, чудотворца. Преподобный Иосиф Волоцкий – один из самых значительных деятелей Русской Православной Церкви, оказавший на ее жизнь и развитие огромное влияние. Основанный им Успенский Волоколамский монастырь с самого начала стал духовным оплотом православия. Преподобный Иосиф написал для него общежительный устав. Также он создал первый свод русского православного богословия, книгу «Просветитель», принесшую ему славу великого отца и учителя русской церкви. На церковных соборах 1490 и 1504 годов преподобный Иосиф Волоцкий оказал решающее влияние на осуждение ереси жидовствующих, которой был обольщен даже великий князь Иоанн III. Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем. Он считал необходимым активное участие церкви в общественной жизни и стремился к широкому влиянию монастырей на жизнь общества, прежде всего распространению просвещения и совершению дел милосердия. Преподобный Иосиф Волоцкий блаженно почил на 76-м году жизни в 1515 году. Сегодня вспоминается обретение и принесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Святитель Феодосий управлял Черниговской епархией в XVII веке. Церковное прославление святителя совершилось 9 сентября 1896 года. Сегодня празднуется память множества новомучеников. В 1918 году в этот день за Христа пострадали священномученики пермские, священник Григорий Горяев и диакон Александр Ипатов. В 1937 году мученические венцы приняли священномученики Захарий Лобов, архиепископ Воронежский, Василий Разумов, Сергий Уклонский, Иосиф Архаров, Алексей Успенский и мученик Василий Шикалов. В 1938 году пострадал преподобный мученик иеромонах Андроник Суриков, а в 1942 году священномученик протоиерей Александр Виноградов. Священномученик Иосиф Иванович Архаров родился в 1874 году. Отец его был владельцем кожевенного завода в Московской губернии. Иосиф Иванович проработал на кожевенном производстве до 1930 года. В 1930 году он принял священнический сан. Вскоре был арестован и приговорен к 2 годам лишения свободы. Едва освободившись, он получил новый срок – 3 года лагерей. С 1936 по 1937 год он находился в карлаге НКВД в Казахстане. Находясь в лагере, он был арестован на основании доноса, в котором было сказано: «Заключенный Архаров очень любит церковь, советовал читать Евангелие или Псалтирь, всегда стремится пропеть что-нибудь божественное». В обвинительном заключении, приговаривая отца Иосифа к смерти, следователь написал: «Заключенный Архаров, отбывая меру наказания в карлаге НКВД, систематически проводил контрреволюционную агитацию среди заключенных, распространяя провокационные слухи о скорой войне и гибели совласти. Допрошенный по делу в качестве обвиняемого, ЗК Архаров виновным себя не признал, но свидетельскими показаниями полностью изобличен». 21 сентября 1937 года священномученик Иосиф Архаров был расстрелян. Священномученик протоиерей Алексей Глебович Успенский родился в Новгородской губернии в семье псаломщика. Отец умер, когда ему не было и 1,5 лет. После окончания духовной семинарии Алексей Глебович был рукоположен в сан священника. Гонения конца 20-х, начала 30-х годов застали его в храме Тверской епархии. Его арестовали и приговорили к 6 годам исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения, отец Алексей снова стал служить в церкви и был возведен в сан протоиерея. Прихожане Вознесенского храма в селе Вознесение, где служил отец Алексей, вспоминали, что он учил прихожан навыкам церковной молитвы и наставлял, чтобы они приучали к ней детей. Учил не изменять православной веры и никогда не снимать креста. В 1937 году священника арестовали вместе со старостой храма Василием Шикаловым.
На допросе отец Алексий подтвердил, что крестил детей у

0: уточнив, что отказывал в крещении тем, кто давал своим детям неуказанные в святцах имена, отсылая таких родителей в сельсовет, чтобы они дали своему ребенку новое имя. Также отец Алексий признал, что во время служения им литургии при чтении заупокойных поминаний было поминовение царя Николая и царицы Александры в присутствии верующих. Староста церкви Василий Яковлевич Шикалов в 1937 году вернулся из заключения в лагере, и так же, как отец Алексий, снова стал служить в церкви. Он подтвердил на допросе, что ездил в Ленинград, чтобы приобрести там нательные крестики, которые он распространял среди прихожан. Обоих арестованных, протоиерея Алексия Успенского и старосту церкви Василия Шикалова, приговорили к расстрелу. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Иосифа Волоцкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Уже в 7 лет отрок Иван Санин, родившийся 12 ноября 1440 года, был отдан своими родителями-дворянами в местный Волоколамский монастырь для обучения грамоте. В первый год сметливый мальчик обучился псалмам, а на другой уже мог читать и петь в храме. И с той поры монастырь стал навсегда для него родным домом. По совету тверского старца Варсонофия пришел молодой послушник в Боровский монастырь, к его основателю, преподобному Пафнутию, который в 1460 году постриг его с именем Иосиф. Взяв инока к себе келейником, игумен воспитал его в суровой школе послушания без рассуждения, послав его сперва работать хлебопеком, а затем ухаживать за больными монахами. Пафнутий настолько оценил духовную зрелость юного инока, что разрешил ему взять в келью старого и парализованного отца, который, приняв постриг, в течение 15 лет оставался на попечении сына. Когда в 1478 году скончался святой игумен, братья на место почившего избрали его любимого ученика, которого митрополит Геронтий возвел в священный сан. Недолго длилось его управление обителью. Братья воспротивились учреждению старого устава, чтобы у иноков все было, в общем, и ничего своего. Устав поддержали всего 7 монахов, в том числе 2 родных брата Иосифа. Тайно ночью покинул тогда Боровский монастырь игумен, отправился паломником по русским обителям, особенно надолго задержавшись в Кириллово-Белозерском монастыре. Пробыв в нем 1.5 года и многое восприняв из бесед с подвижниками, хранившими предания преподобного Кирилла, Иосиф на краткое время возвратился в родную Боровскую обитель, чтобы выбрать в ней несколько иноков, готовых принять древний общежитный устав. Таковые нашлись, и в 1479 году в 20 верстах от Волоколамска Иосиф основал в безлюдной лесной глуши скит. При постройке церкви сам волоколамский князь Борис Васильевич и его бояре помогали преподобному носить бревна. С той поры князь постоянно благодетельствовал новому монастырю, куда вступали многие боярские дети, бравшие на себя суровые аскетические подвиги. Своими советами и молитвами Иосиф, как опытный старец, обращал души к покаянию и смирению, сам служа тому примером. Был он также в своем монастыре и умелым хозяином. Так в голодные годы Волоколамский монастырь питал ежедневно около 700 человек, не считая детей. Когда у обители истощились собственные средства, игумен взял деньги в долг и на них презревал бедных. Проведав о том, поспешил на помощь великий князь Василий Иоаннович, удельные князья и другие христолюбцы. Постепенно широкое служение монастыря и его игумена приобрело общенародный характер. Горячо любя Отечество, Иосиф много содействовал развитию учения о богоданности царской власти и укреплению на Руси православной веры. Особенно потрудился он над искоренением ереси жидовствующих, что была занесена жидовином с Харией в Новгород и перекинулась даже в Москву, заразив многих видных людей, включая митрополита Зосиму и сноху великого князя Елену. Еретики не верили ни в Пресвятую Троицу, ни в божественность Христа, не почитали иконы, отрицали церковное устроение. Стараниями преподобного Иосифа и новгородского архиепископа Геннадия в 1490 и 1504 годах были созваны соборы для обличения осуждения зловредного учения. Сам Иосиф написал 16 слов против жидовствующих, собранных в книге «Просветитель». Ревнуя о православии, преподобный не уставал назидать не только братью, но всех во множестве приходивших мирян. «Не оправдывай себя, — говорил он, — а признавай себя грешным перед Богом и людьми. Пусть укоряют тебя, но ты не укоряй. Откажись от мирской мудрости и умудряйся во Христе». Перед своей праведной кончиной, которая случилась 9 сентября 1515 года, святой Иосиф Волоцкий предсказал инокам: «Если я получу некое дерзновение и милость у Господа, место это святое не оскудеет, и обитель распространится». Так и исполнилось. Волоколамский монастырь дал русской церкви много подвижников, святителей, церковных деятелей. Почитание народа было столь велико, что уже в 1578 году игумен Иосиф был причислен к лику святых.

0: завершит наш церковный календарь житие блаженного Никиты Константинопольского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Блаженный Никита жил в Константинополе и занимал должность хартулария, то есть письмоводителя. Его называют сокровенным, потому что, живя в миру среди городской суеты, тайными подвигами благочестия, он смог достичь духовного совершенства и был великим угодником Божиим. Его святая жизнь открылась при необыкновенных обстоятельствах. Два друга, некий священник и диакон Сазон, поссорились. Священник умер, и диакон очень скорбел, что они не успели помириться. Опытному старцу-подвижнику он рассказал о грехе, терзавшем его совесть. Тот подал ему письмо и велел отдать его первому, кого Сазон встретит в полночь у храма Святой Софии Премудрости Божией. Им оказался святой Никита Хартуларий. Прочитав письмо, он заплакал и сказал, что на него возлагается то, что превышает его силы. Но молитвами старца, пославшего Сазонта, он постарается это исполнить. Сотворив поклон перед церковными дверями, святой Никита сказал: «Господи, открой нам двери милости Твоей». И двери храма сами собой открылись. Оставив диакона на пороге, святой Никита стал молиться. И Сазонт видел, как его осиял чудный свет. Затем они вышли из храма, и двери закрылись. Подойдя к церкви Влахернской Божией Матери, святой Никита снова помолился, и опять перед ним открылись двери. В храме стало светло, из алтаря вышли священники, среди которых диакон Сазонт узнал своего умершего друга. Святой Никита тихо сказал: «Отче, побеседуй с братом твоим и прекратите вражду, которую вы имеете между собой». Тотчас священник и диакон Сазон поклонились друг другу, с любовью обнялись и примирились. Священник ушел обратно в алтарь, и двери сами собой затворились. Блаженный Никита сказал диакону: «Брат Сазонт, спаси свою душу для себя и для моей пользы. Отцу же, пославшему тебя, скажи, что чистота его святых молитв и его упование на Бога могут и мертвых воздвигнуть». После этих слов блаженный Никита стал невидимым для Сазонта. Вернувшись к своему старцу-духовнику, диакон со слезами благодарил его за то, что по его молитвам великий сокровенный угодник Божий Никита Хартуларий снял грех с живого и мертвого.

Песнопение «Буди имя Господне» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении Уральского государственного камерного хора.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Сентября приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладова и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 18 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Сентября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 19 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. Октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских, Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море. Познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберабелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник, у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: прозвучала баркарола Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Александра Полея.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники. События Рождества Пресвятой Богородицы». Рождение Пресвятой Богородицы, в которой, по словам церковной песни «Сам Бог на разумных престолях почивая, престол свят на земли себе предуготова», не могло быть ни случайным, ни обычным. И действительно, Пресвятая Дева, пронареченная от родов древних, предуказана божественным промыслом и в ветхозаветных пророчествах, и в ветхозаветных прообразах. Начало этих божественных предуказаний восходит к началу жизни падшего человечества. Уже в первой Евангелии об Избавителе рода человеческого, в первой утешительной и радостной вести падшим прародителям, было возвещено им в раю самим Богом, что семя жены сотрет голову змея, искусителя и дьявола. Семя жены, а не мужа. И в пророческом предвидении этого радостного события падший прародитель наш назвал свою жену Евой, жизнью, ибо она стала матерью всех живущих. И впоследствии на протяжении тысячелетий Господь не оставлял ветхозаветных людей без пророческих и таинственных указаний на Богоматерь. Патриарху Иакову в видении таинственной лестницы, соединившей небо с землею, давшей возможность ангелам нисходить на землю и с земли восходить на небо, к престолу Всевышнего, было указано на Пресвятую Богородицу, рождением Сына Божия, послужившую к примирению неба и земли, людей и Бога. Пророку Моисею в видении чудесной купины, горевшей в огне, но не сгоравшей, было указано на преснодевство Богоматери, до рождения Сына Девы и порождения Девы. «Яко же бо купина не сгораши опаляема, так и Дева родила еси, и Дева прибыла еси». Чудесность и непостижимость преснодевства Матери Бога-человека была указана Господом и в чудесном произрастании из сухого жезла Ааронова цветка в одну ночь. И в пророчестве Исаии о рождении Эммануила, Бога-человека, от Девы. И в пророчестве Иезекииля о чудесных вратах, через которые пройдет Господь, но врата те останутся по-прежнему закрыты. Так пронареченная от родов древних пренепорочная Дева должна была во время Богом определенная родиться на земле от плотских родителей, чтобы стать матерью Сына Божия по плоти. И, конечно, как только чистейший земнородных мог родиться святейший святых, так и сама честнейшая Херувим могла родиться только от Богом уготованного рода и праведных родителей. И действительно, Пресвятая Богородица от всех родов предизбранная в жилище всех царя и зиждителя Христа Бога, по словам церковной песни. Весь народ еврейский, из которого произошла Пресвятая Богоматерь, до пришествия Мессии Христа был народ Богоизбранный, особенно Богом водительствуемый и воспитываемый, и как таковой он был лучшую ветвью древа человеческого рода. Но из среды всего народа еврейского Богом особенно были выделены два рода — царский род Давидов и первосвященнический род Ааронов. По устроению божественного промысла из первого рода происходили все цари иудейские, а из второго — все ветхозаветные архиереи, первосвященники, эти ближайшие служители Божии. Самая высота служения царского и архиерейского, близость к Богу этих исполнителей воли Господней на земле, особое божественное попечение о них выделяли эти роды из ряда других родов еврейского народа, обязывали людей этих родов к хранению в своей жизни чистоты и праведности. И сколько славных и праведных людей дали еврейскому народу эти два богоизбранных рода. Но в лице этих ветхозаветных праведников роды Давидов и Ааронов лишь как бы постепенно возрастали, делались более совершенными в праведности, чтобы в должное время произрастить из себя, по словам церковных песнопений, жезл пресноцветущий, грозд живоносный, высшую всей твари, пренепорочную Богородицу, происшедшую по отцу своему Иакиму из рода Давидова, а по матери Анне из рода Ааронова. Так Пресвятая Дева по плотскому рождению своему соединила в себе благородство царского и высоту архиерейского происхождения. Но родители Богородицы Иаким и Анна, лучшие ветви богоизбранных еврейских родов, блистали не только знатностью и высотой своего происхождения, но и красотой добродетелей праведности. По свидетельству древнего предания, записанного в веке II-III, так называемых апокрифических евангелиях, они жили в любви и согласии между собой в маленьком галилейском городке Назарете и были людьми зажиточными. Но жили они скромную, простую жизнью, вдали от городского шума и житейской суеты, всеми любимые и уважаемые. В таких семьях, при такой обстановке жизни, наиболее зреет благочестие, наиболее помнится и чтится Бог. В таких семьях и дети растут добрые, богобоязненные, послушные родителям, готовые потом жизнь свою посвятить на служение Богу и ближним. И, конечно, в то время на земле не было более праведных и более угодных Богу людей, чем Иаким и Анна, потому что иначе они не могли бы быть родителями святейшей всех святых Богоматери. Целомудренные и скромные в своей личной жизни они исполняли все заповеди Божии, в чистоте сердца служили Богу и с любовью служили ближним. Самым имуществом своим они пользовались не для себя, а для ближних, для народа, говоря устами праведного Иакима. «Пусть будет имущество мое для всего народа, дабы отпустились грехи мои пред Богом, да смилуется надо мной Господь». Но и на храм Божий они жертвовали столько же, сколько раздавали нуждающимся ближним, а себя оставляли лишь третью часть имущества. Однако и эти праведники, уготовляемые Господом стать родителями Богоматери, нуждались еще в одном божественном средстве очищения душ и сердец — в скорбях и печалях. Только в скорбях, посылаемых Богом, душа людей, особенно праведных, еще более очищается, как золото в огне. Врач душ и телес употребляет оружие скорбей, чтобы исторгнуть корни и загладить следы греха, и огнем страдания выжигает заразу наклонности к греховным услаждениям. Так пишет святитель Филарет, митрополит Московский. Не столько дождь, падающий на семена, помогает им прозябать и возрастать, сколько дождь слезный возвращает и приводит в зрелость семя благочестия. Это слова святителя Иоанна Златоуста. Постоянным источником скорби этого дождя слезного для праведных родителей Пресвятой Богородицы было то, что они в продолжении 50-летней до супружеской жизни не имели детей. Какое великое горе и источником какой скорби было для еврейской семьи не иметь детей, нам трудно теперь и представить. Теперь многие не только не испытывают скорби при бездетстве, но нередко даже радуются ему. Не то было у евреев. У них бесчадство рассматривалось как тяжкое наказание Божие за тайные и явные грехи, а рождение дитяти избавляло от всеобщего позора. Бездетная Рахиль с отчаянием взывала к мужу: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». И чем праведнее по жизни и более верующим был еврей, тем тяжелее было для него испытание бездетства. Все истинные ветхозаветные праведники жили верою в грядущего Мессию, надеждою на пришествие утехи Израилевой. Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия, и если не он сам, но его потомки будут участниками славного и блаженного царства мессианского. Бездетство убивало такие надежды, повергало еврейскую семью в крайнюю скорбь, величайшую печаль. Избавлением от такой скорби могло быть только рождение дитяти, как знак особого благоволения Божия, как залог для родителей того, что имя их не исчезнет между братьями их. И вот праведные Иаким и Анна, конечно, более других, ждавшие пришествия Мессии, подверглись тяжелому испытанию бездетства. Прошло 50 лет их супружеской жизни, а они не имели детей. Это бездетство глубокую скорбью терзало сердца праведников в течение долгих 50 лет. Но эта скорбь еще более очищала их души, а продолжительное бесплодие еще более уготовляло их быть достойными родителями Пресвятой Богородицы, потому что самое рождение ее делало не обычным явлением природы, а великим чудом милости и всемогущества Бога, побеждающего законы природы и разрешающего узы неплодства. Поистине, от неплодови плод воссия мановением всех Содетеля и Вседержителя. Сами же праведные Иоаким и Анна, душою очищенные божественным испытанием и телесно умершие для похоти, сделались достойными для принятия великой милости Божией, рождения Преснодевы Богородицы. И угодно было промыслу Божию, чтобы именно тогда, когда скорбь бездетных Иоакима и Анны достигла высшей степени и величайшего напряжения, когда, по словам церковной песни, они особенно горячо «ко Господу в скорби неплодство возопиша», их молитва купна и воздыхание во уши Господни в ниде, и им возвещена была величайшая радостная весть. Не без соизволения Божия было, конечно, и все то, что предшествовало наступлению этого великого события в жизни не только праведных Иоакима и Анны, но и всего человечества. Об этом предание рассказывает так. Наступил один из великих праздников еврейских, когда по закону Моисееву каждый еврей должен был явиться пред лице Господне, к скинии или впоследствии к храму, и здесь принести жертвы Богу. Богобоязненный Иоаким всегда свято соблюдал этот закон. И теперь ни дальность расстояния, ни преклонность старческого возраста не остановили праведника перед далеким путешествием в Иерусалим, где находился храм Господень. С чувством душевного умиления и благоговения, с приготовленной священной жертвой, ступил старец во двор храма, ожидая очереди принести свою жертву Богу и вознести свои молитвы Вседержителю. Вот он перед первосвященником Иссахаром, совершающим народные жертвоприношения. И этот первосвященник, охотно принимавший дары других израильтян, отталкивает дары Иоакима, говоря: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а, следовательно, и благословение Божие. Наверное, у тебя есть какие-нибудь грехи». Горечь обиды и незаслуженного оскорбления была усилена для праведника тем, что и со стороны окружавших он не только не встретил сочувствия, но и услышал окрик одного рувимлянина, еврея из колена Рувимова: «Ты недостоин приносить дары вместе с нами, ибо ты не оставишь в Израиле потомство». Может ли быть человеку причинено большее горе, чем теперь люди причинили Иоакиму? Можно ли праведнику нанести большую обиду, чем теперь сам высший служитель храма Божия нанес праведному старцу? Душевная рана, которая 50 лет сочилась печалью и скорбью в груди праведника, теперь грубо и безжалостно была обнажена перед всеми, заболела новую нестерпимую болью от жестокого прикосновения чужих немилостивых людей. Праведник, всю свою жизнь отдавший на служение Богу и людям, свято соблюдавший заповеди Господни, был оттолкнут от жертвенника Господня, как величайший грешник, как последний из злодеев. Перед кем же мог теперь излить свою скорбь истерзанного сердца праведный Иоаким, как не пред всевидящим Богом, вдали от людей, от их суеты и неправды? Тяжело теперь было удрученному скорбью праведнику идти даже домой, нести свой незаслуженный позор к соучастнице своего горя, праведной Анне, видеть ее слезы, слышать ее рыдания. И вот праведный Иоаким не возвратился в свой дом, а удалился в пустыню, к стадам своим. Там поставил палатку свою, постился 40 дней и 40 ночей, говоря в сердце своем: «Я не приму ни пищи, ни питья, но молитва моя будет мне пищей». А пустыня — это домом до тех пор, пока не услышит и не отнимет от меня поношение Господь Бог Израилев. Здесь, в пустыне, где над человеком расстилается только голубое небо, где человек чувствует себя ближе к Богу, где никакой шум не отвлекает человека от углубленной молитвы к Творцу своему, горячо молился старец об избавлении от поношений и позора. Вспоминая Авраама, своего праотца, которому Господь даровал сына в старости, праведный Иоаким молился, чтобы и ему Господь оказал такую же милость, разрешил неплодство жены его. «Да буду я, — молился праведник, — иметь возможность именоваться отцом ребенка, а не бездетным, и отверженным от Бога терпеть укор от людей». Когда так скорбел, плакал и молился праведный Иоаким в пустыне, праведная Анна предавалась скорби, горько плакала и молилась дома, в саду. Ов молитву на горе творяше, ова же в саде поношение нашаше. Слух о всенародном позоре мужа уже дошел до нее и наполнил сердце Анны глубокой печалью. А продолжительное отсутствие Иакова удвоило ее печаль, так что она терзалась двойной печалью и двойным мучением, говоря: «Я оплакиваю и вдовство, и бесплодие мои». Тщетно преданная служанка Анны Юдифь утешала ее. С горечью говорила ей Анна: «Удались от меня. Бог глубоко унизил меня». И когда служанка в раздражении напомнила Анне о ее бездетстве, то она еще более огорчилась. Но, послушавшись совета преданной служанки и как бы желая хоть сколько-нибудь уменьшить скорбь, она сняла траурные одежды, которые обычно носила, оделась в одежды светлые и спустилась в сад свой и села под лавровым деревом. Но печаль не покидала сердце Анны, и все окружающее не только не отвлекало скорбных мыслей Анны, но лишь живо напоминало ей ее бездетство, ее позор, ее горе. Подняв глаза на небо, она увидела на лавровом дереве птичье гнездо с маленькими птенцами. Это зрелище снова наполнило сердце праведной Анны скорбью, и она воскликнула с горестью и слезами: «Горе мне! За что я так проклята перед сынами израильскими? Они смеются надо мной и оскорбляют меня. О, горе мне! Кому я уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами небесными, потому что и птицы плодовиты перед Тобой, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, потому что и они плодовиты. Я не могу сравниться ни с морем, потому что оно полно рыбами, ни с землею, потому что она дает плоды во времена свои и благословляет Господа». И стала Анна горячо молиться Господу о прекращении печали сердца ее, о разрешении неплодства, о неспослании радости чадорождения. Услышана была скорбная и слезная молитва праведницы: «И рыдание Анны в радость приложися». Предстал пред ней ангел Господень и возвестил ей радостную весть, сказав: «Анна, Бог услышал молитву твою. Ты зачнешь и родишь черь преблагословенную. Через нее будет славен во всем мире род твой. Через нее получат благословение все племена земные, и всему миру будет даровано счастье. Имя же ей будет Мария». Кто опишет радость и ликование сердца праведницы при этой вести небожителя? Велика была скорбь ее, неизмеримо же больше была теперь радость и ликование ее. Но и в ликовании, как и в скорби, праведники не забывают Господа. В скорби они молятся и просят, а в радости благодарят и славословят Господа. И первым порывом переполненного благодарностью сердца праведницы было обещание посвятить дочь своих горячих молитв и великой милости Господней на служение даровавшему эту милость Богу. «Пусть она служит ему, — сказала Анна, — и прославляет святое имя Божие день и ночь во все время своей жизни». Но переполняющая сердце радость ищет излиться вовне, и, окрыленная этой радостью, Анна спешит в Иерусалим, чтобы найти мужа, разделить с ним радость и воздать благодарение Господу в храме его. И праведному Иоакиму была в то же время, как и праведной Анне, возвещена отрадная весть. Когда сорокодневным постом, воздыханием и молитвой душа праведного старца была приготовлена к принятию божественной радостной вести, ангел явился Иоакиму в пустыне и сказал ему: «Иоаким, услышал Бог молитву твою. Жена твоя Анна зачнет и родит тебе черь, рождение которой будет радостью для всего мира. И вот тебе знамение, что я благовествую истину. Иди в Иерусалим, к храму Божию, и там, у золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я возвестил то же самое». Обрадованный ангельским благовестием, праведный старец поспешил в Иерусалимский храм и действительно нашел у золотых ворот молящуюся Анну. И радовались великой радостью праведники вместе, славословия Господа. Молва о чудесном событии быстро распространилась среди народа. И когда Иоаким принес обильные дары Господу, то первосвященник Иссахар, раньше грубо оттолкнувший дары Иоакима, теперь милостиво принял их. Обрадованный старец сказал: «Теперь знаю я, что внял мне Господь и отпустил мне все грехи мои». в веселье и ликовании возвратились праведные Иоаким и Анна в Назарет, в дом свой. И когда Анна зачала, то она с радостью говорила: «Теперь знаю, что Господь Бог благословил меня, ибо я была вдовой, и вот нет этого более. Я была неплодной, и я зачала». В трепетной радости и в святом благоговении провели праведные родители Пресвятой Богородицы 9 месяцев. Когда на девятый месяц праведная Анна родила, то она спросила ходившую за ней женщину: «Кого я родила?» Та ответила: «Дочь». И воскликнула Анна: «Возвеселилась душа моя в день сей». Так в маленьком галилейском городе, в скромной семье святых и праведных Иоакима и Анны, засветилась Деница, рождающая солнце, Христа. Родилась Мать радости, сокровище жизни, света чертог. Сей день Господень, радуйтесь, люди.
3: Отрывки из книги Михаила Скобалановича «Христианские праздники. Рождество Пресвятой Богородицы» для вас читала Ольга Суровегина.

0: прозвучали первая, шестая и девятая песни канона Пресвятой Богородицы композитора Павла Чеснокова в исполнении Уральского государственного камерного хора.
1: Слово на Рождество Пресвятой Богородицы преподобного Иоанна Дамаскина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Придите все народы, весь род человеческий, всяк язык, возраст и чин. Радостно прославим день рождения всемирной радости. Если и язычники, когда демоны ложными вымыслами тайно уловляли их ум и затмевали истину, проводили со всякою почестью дни рождения своих царей, даже таких, которых жизнь нередко была порочна, принося им каждый посильные дары, то не более ли мы должны почтить день рождения Богоматери, через которую весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменилась в радость? Ева слышала определение Божье: «В болезнях родишь и чада», а Марии возвещено: «Радуйся, благодатная». То и сказано: «К мужу твоему обращение твое, а этой Господь с тобою». Но что мы принесем в дар матери слова, кроме слова? Да восторжествует вся тварь и да прославит священнейшую летрасль священной Анны. Она родила миру неотъемлемое сокровище благих. Через нее вочеловечившийся Творец привел всю тварь в лучшее состояние. Человек, поставленный между миром духовным и вещественным, связывает собою все видимое творение с невидимым. Так и Творец, Слово Божие, соединившись с естеством человеческим, соединился через нее со всею тварью. Итак, прославить разрешение человеческого неплодия, потому что для нас рушилась преграда к блаженству. Но почему Дева-Матерь родилась от неплодной? Потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить от меньшего к большему. Впрочем, я знаю другую причину этого, гораздо возвышеннее и божественнее. Именно природа уступает могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не смея идти далее. Так как Дева Богородица долженствовала родиться от Анны, то природа не дерзала предупредить семени благодати, но оставалась бесплотную, доколе благодать не произрастила плода. Надлежало родиться первородной, чтобы родить перворожденного всей твари, в нем же вся состояться. О, блаженная чета Иоаким и Анна! Вся тварь обязана вам благодарностью. Через вас она принесла Творцу дар всех даров драгоценнейший, чистую Матерь, единую достойную Творца. О, всеблаженные чресла Иоакима, из коих произошло святейшее семя! О, чистейшая утроба Анны, в которой тихо зачался, образовался, из которой родился плод святейший! О, чрево, носившее в себе одушевленное небо всех небес пространнейшее! О, земля, принесшая обилие хлеба животного, как сам Христос сказал: «Аще зерно пшенично пад на землю не умрет, то едино пребывает». О, сосцы, воздаившие кормилицу питателя мира! О, чудеса чудес! О, явление всех удивительнейшее! Такими-то чудесами должно было предуготовить путь к неизглаголенному и снисходительному воплощению Божию. Что ж далее скажу? Мой ум выходит из себя самого, то страх, то удовольствие занимает душу, сердце волнуется, язык немеет. Изнемогаю от восторга, падаю пред величием чудес. но сильное чувство сделало меня вдохновенным. Умолкни страсть, удались страх. Взыграй, цевница духа, да возвеселятся небеса и радуется земля.
2: Прозвучали фрагменты «Слова первого на Рождество Пресвятой Богородицы» преподобного Иоанна Дамаскина. Читал диакон Леонид Казаков.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Мы будем говорить о святителе Иоанне Златоусте. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Святитель Иоанн Златоуст. Мало кто из святых отцов так хорошо знаком каждому православному человеку, потому что в наших храмах служится литургия святителя Иоанна Златоуста. За его вот таким вот авторством мы ее знаем. И поэтому, наверное, когда мы празднуем собор трех святителей, из этих трех святителей мы, зачастую ничего не можем сказать ни про Григория Богослова, ни про Василия Великого, зато про Иоанна Златоуста вот сердце наше откликнется, да. Хотелось бы, конечно, чтобы про всех вот таких вот значимых отцов и учителей церкви мы могли что-то сказать, чтобы наше сердце откликалось на их вклад в жизнь церкви, прежде всего, жизнь мысли, богословия, то есть это то, что и есть наша вера, богословие, чтобы и другие тоже удостоились нашего внимания, так можно сказать, усовестить самих себя вот таким вот оборотом. Но знаем ли мы что-то об Иоанне Златоусте? Выходили такие несколько томов собрания его сочинений, по-моему, в 90-е годы?
1: Ну да, и принтное воспроизведение, там порядка 12 томов.
0: Слова довольно длинные, Иоанн Златоуст недаром так назван. Он был выдающимся проповедником, необычайно популярным. На его проповеди стекалось множество народа, битком набитые огромные соборы. Его слово доносилось, люди были в восторге, это был религиозный восторг и восторг культурный. Аплодировали Иоанну Златоусту не только в начале и в конце, но и в каких-то наиболее удачных оборотах риторических. Все это сегодня нам читать сложно, зато очень нам знакомо, конечно, слово Иоанна Златоуста на Пасху. Совершенно не похожее на все его сочинения, краткое, динамичное. Еще раз скажу, очень краткое, в отличие от всех остальных. Я думаю, что ж такое? Почему это так? Ну, может быть, вот такое чудо Пасхи здесь сыграло свою роль. И вот здесь опять же, да, вот Иоанн Златоуст каждую Пасху к нам обращается, и это слово звучит в этот момент богослужения пасхального, и мы переживаем Иоанна Златоуста, как будто вот каждый был на том богослужении, где он сам служил, потому что вот близок нам этот как раз слог, к которому Иоанн Златоуст на Пасху обращается, и, пожалуй, это одно из самых таких центральных переживаний пасхальной ночи наравне с тропарем, кондаком Пасхи. И, конечно, «Христос воскресе» для людей церковных неразделимо со словами Иоанна Златоуста в его пасхальном слове. А что еще мы знаем про Иоанна Златоуста? Знаем ли мы его биографию? Знаем ли мы, какой это был человек? Знакомы ли мы с его наследием более широко? Потому что, в общем-то, это да, это очень много, что у нас есть литургия Иоанна Златоуста, и вот это слово, но это очень мало, что можно о нем сказать. И что вообще важнее в том, что он был прославлен как святитель? Его жизненный путь, его действия какие-то, его вот исповедничество, его слово к пастве – или его наследие, вот как других представителей в соборе трех святителей, это прежде всего богословское учение. И чем Иоанн Златоуст отличается вот от тех других двух представителей этого собора, от Василия Великого, от Григория Богослова?
1: Ну, здесь, кстати, нужно некоторое сделать дополнение вот вашим словам о наследии Иоанна Златоуста в нашем представлении об Иоанне Златоусте. Действительно, слово впечатляющее, пасхальное, но, как вот в 20 веке выяснилось, большинство ученых с этим согласны, оно не принадлежит Иоанну Златоусту.
0: А кому?
1: Там делаются предположения насчет авторства, но оно более позднего времени, хотя оно у нас вот так сопряжено с Иоанном Златоустом, оказывается.
0: Ну, то есть получилось, как с Дионисием Ареопагитом, да? Что сочинение, которое приписали человеку, который жил в первом веке.
1: Там иначе, потому что, видимо, сам автор, который остается для нас неизвестным, он
0: сам подписался.
1: Он себя вот так именно обозначил, именно связал он с учеником апостола Павла.
0: А здесь как же так получилось?
1: А как у нас получается вот в нашей православной традиции, когда сочинения одних авторов усваиваются другим? Это очень частая ситуация. Дело в том, что в древнем мире авторство иначе понималось, чем у нас. То есть у нас, например, есть такое понятие плагиат. То есть взял чужое, выдал за свое. А в античности было наоборот. Написал что-то свое, но выдал за чужое. поскольку назваться чем-то именем – это честь для тебя, для твоего текста, который ты создал, усвоить это Яна Златоусту, какому-нибудь великому отцу древности, это вот исполняет тебя значимостью. То есть вот такое представление.
0: Ну, литургию-то Ян Златоуст хотя бы составил?
1: Скорее всего, тоже. Дело в том, что подразумевать под составлением и что подразумевать под авторством. Конечно, эта литургия, как и Василия Великого, она более древнего происхождения. Здесь, конечно, вот особый вопрос.
0: Ну вот такой канон иконопоследования, которое мы сегодня имеем, все-таки это Ян Златоуст каким-то образом закрепил, скажем так.
1: Она закрепилась в таком виде во времена Яна Златоуста. То есть понятно, что эта литургия восходит к его времени.
0: А не так, что
1: она
0: все
1: связана, конечно, вот с той традицией антиохийской, которую Ян Златоуст представлял. То есть вот это наследие местной церкви, традиции местной церкви, к которой Ян Златоуст определенно руку приложил. Не случайно эта литургия называется Яна Златоуста. Но не так, чтобы он вот сел за письменный стол и написал, да, благословенно царство и так далее. Угу. Это, конечно, уже относится, может быть, к редакторской работе, к каким-то дополнениям.
0: Ну, как составитель, да.
1: Угу. Даже не как составитель, как один из редакторов вот этого текста более древнего. И как тот авторитетный автор, с которым эту литургию теперь принято связывать.
0: Ну, потом еще служили одинаково в разных церквах.
1: Не совсем. Тогда существовали еще местные традиции очень сильные. И служили, наоборот, по-разному. Во-первых, вообще это и для современной церкви совершенно не противопоказано. У нас вот как-то этого нет, наличия разных традиций литургических. Ну, в поместных церквях есть, конечно, какие-то отличия, но в основном все то же самое. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Василий Великий. Там другие литургии православные не служатся, там апостол Яков очень редко, а остальные вообще забыты, хотя они существуют, их тексты есть. Да, у нас
0: как-то
1: все несколько унифицировано.
0: Да.
1: И это объединяет,
0: шаг
1: надо
0: лево,
1: сказать,
0: шаг вправо,
1: нашу литургическую молитвенную жизнь.
0: Да.
1: И формализирует ее. Так,
0: то есть,
1: конечно,
0: Ян Златоуст
1: в древности нет.
0: Своим авторитетом не запрещал служить по-разному. Не в том смысле, что вот служить только так и все.
1: Да, я думаю, что вообще тогда было другое отношение вот между собратьями епископами, между епископами и пресвитерами насчет того, что там запретить, не давать, не пущать и так далее. Ну, такое, конечно, случалось, все в истории было, но все-таки это были другие отношения, наверное, соответствующие тому обществу античному, в котором жил Иоанн Златоуст. Там ведь еще были очень сильные традиции вот, демократии, несмотря на то, что вроде бы Римская империя времен Иоанна Златоуста – это монархия. Ну, вот в наших таких традиционных категориях.
0: Ну, империя, да.
1: И властитель, император, он самодержец. Но традиции местной демократии, местной власти, вот муниципии там, разного рода другие местные такие, они сохранялись как вполне такие демократические. Ну, или, во всяком случае, там, аристократические, то есть был сенат, была там местная знать, которая тоже много чего решала. То есть это не была такая вертикаль власти, как мы это можем представить. То же самое и церковь. Существовали местные церкви, достаточно независимые. Вот Иоанн Златоуст происходит из Антиохии. Это местная своя традиция антиохийская, достаточно сильно отличающаяся, скажем, от того, что Иоанн Златоуст увел в Константинополе, когда стал архиепископом, и отличающаяся от того, что, например, мы видим в Александрии, уж тем более от того, что там в Риме, на Западе, да, в латиноязычном мире. То есть вот многообразие христианства, многообразие даже не то чтобы христианства, многообразие православия тогда существовало именно за счет вот этих разных местных традиций.
0: То есть просто в последующие века авторитет и само имя Иоанн Златоуста, оно так вот закрепилось,
1: конечно,
0: за именно вот,
1: конечно,
0: этим чинопоследованием.
1: Это было очень важно и для столичной кафедры, потому что это, наверное, один из первых таких знаменитых святителей на этой кафедре. То есть это утверждает, да, утверждает авторитет Царьграда как первенствующий на всем Востоке кафедры.
0: Да, смотрите, у нас святые епископы.
1: Да, да, такие великие святители, как Иоанн Златоуст.
0: Да, потому что все-таки в Константинополе никто из апостолов не был, в Риме-то был, и надо было тоже кого-то иметь во главе.
1: Да, и даже здесь не вопрос, кто был, а кто не был, а потому что все-таки Малая Азия — это такой нахоженный апостолами регион, где помещается новая столица, была помещена Константином Великим в древнем городе Византии.
0: Но все-таки, как вы скажете, вот Иоанн Златоуст, он святитель, и в собор трех святителей он включен прежде всего за свою жизнь, вот подвижническую, архипастырскую, или за свое богословское наследие?
1: Я думаю, что здесь скорее по совокупности заслуг. Тем более, что собор трех святителей, ведь он, если внимательно, наверное, посмотреть на этих святых, он несколько странное может произвести впечатление. Потому что возникает вопрос, а почему здесь Иоанн Златоуст, например, помещен, а не младший брат Василия Великого Григорий Ниский?
0: Да, три каппадокийца,
1: вот они,
0: хорошо.
1: Вот
0: да.
1: они трое.
0: Они всегда трое везде.
1: Да.
0: В истории церкви, в истории богословия, в любой книжке по догматическому богословию они всегда трое. Вот три святителя.
1: Да.
0: Вот они, три каппадокийца.
1: Василий святитель Григорий Ниский даже дописывал книги за своего старшего брата Василия Великого. Вот, например, там трактат об устроении
0: Почему
1: человека.
0: Почему же его там нет, а есть Иоанн Златоуст, который жил позже?
1: Позже жил, да, несколько. Младший современник каппадокийцев. Ну, видимо, здесь можно многими резонами объяснить. В частности, то, что святитель Григорий Ниский вот не безупречен, может быть, в некоторых своих богословских суждениях был, хотя его произведения никогда не осуждали, уж не были его самого, но известно вот, влияние Оригена на святителя Григория Ниского. У святителя Григория Ниского есть тоже вот своя версия апокатастасиса, то есть восстановление всех. Ну, не такая очевидная, как у Оригена, но все-таки. И так далее. То есть,
0: вот... Сейчас я хочу сделать паузу, чтобы каждый обратился к своей вере и подумал, нет ли у него теории апокатастасиса.
1: Ну, сейчас-то уже непонятно, кто что думает. Тогда все-таки еще существовало вот такое, ну, может быть, наивное представление, что, смотрите, разум, он общий у всех людей. Ну, вот как это и древние философы учили.
0: Да. Все мы люди, все мы человеки. Как мне часто пишут в отзывах наши слушатели, вы не можете говорить плохо про Сталина, он же человек.
1: Ну, это уже отдельный вопрос, такого уже, может быть, патологического плана. А то, что тогда люди считали, это же было вот этим утверждением разума, как такой общей сферы смыслов, общей для всех людей. Поэтому, например, и возможны догматы. То есть догмат это такое вот общее представление, общее, понятное всем суждение.
0: Да.
1: Это отличается от нашего понимания, ну, распространенного понимания догматов. Да. Смотрите, вот такие непонятные формулы, загадки, которые вообще нельзя понять умом, это надо как-то верить в это.
0: Да. Вообще, что такое одна вера? Вот я тоже сталкиваюсь с тем, что люди очень часто говорят, ну, вы знаете, вот вы так говорите, я верую. Ну, я верую по-своему. Ну, я верую.
1: Ну, да.
0: То есть, главное, я верую, но по-своему.
1: Да. Это, конечно...
0: Немыслимо. Что значит по-своему? Значит, что такое догмат? Никаких по-своему нет.
1: Да,
0: нельзя.
1: Это разговор не для древнего человека, потому что, ну, вот для, имеется в виду, для современника святых отцов, потому что вера, да, действительно, важнейшая добродетель христианина. Но вера скорее мыслилась как что-то вводящее в круг этих христианских смыслов.
0: Ну, еще ведь вопрос в том, что говорить о том, что кто-то верует, кто-то не верует, вообще было бессмысленно в древнем мире. Что значит, кто-то верит, кто-то не верует. Об этом речь вообще не шла.
1: Да, вера — это принятие Христа, это его исповедание.
0: Это с чего сегодня мы так говорим. Тогда было просто принятие Христа.
1: Да, принятие Христа. Но за принятием Христа начинается познание Христа, познание Троицы, жизнь в Троице. Жизнь в Троице — это познание в Троице. Жизнь во Христе — это познание Христа. Жизнь в Духе — это познание Духа.
0: То есть все познание. Тогда все-таки о богословском наследии Иоанна Златоуста. В чем его главный вклад?
1: Богословское наследие его разнообразно. Догматических, между прочим, произведений не так много, и они, можно сказать, вторичные по сравнению с тем, что у тех же каппадокийцев мы встречаем. У него есть и книги против Евномия, то есть это вот такой неоарианин, с которым Василий Великий и Григорий Богослов полемизировали.
0: В общем-то, время, когда жил Иоанн Златоуст, было тихое. Это, значит, у нас конец IV века.
1: Да, первая половина V.
0: Первая половина V. Время тихое, особых таких богословских споров не бушевало.
1: Да, были, конечно, разные вопросы, всегда они возникали, богословские, но чего-то подобного, например, арианству, которое потрясало в IV веке церковь, уже не было. Арианство сходило на нет и было уже для церковного сознания периферийным, хотя оно сохранялось, например, на Западе, но все-таки уже не так эта тема была актуальна.
0: Ну вот а какие темы богословские Иоанна Златоуста занимали?
1: Иоанн Златоуст вообще богослов очень, очень специфический. Его дар, можно сказать, это дар такого богослова-моралиста. Мы, конечно, не очень, как правило, хорошо к моралистам относимся.
0: Ну почему? У нас все их обожают.
1: Старая такая этимология народная, она слово «моралист» и «мораль» возводила к глаголу «марать».
0: Ну, это был еще тот народ. А этот народ уже так не считает. Почему? Но... Потому что слушать проповедь о морали, либо слушать проповедь о основах веры, разные вещи для слушателя и для того, кто проповедует. Потому что одно дело сказать что-то такое моралистичное, и мне не нужно готовиться, я и так все это с детства знаю, и слушатели и так все поняли, и домой пошли.
1: Ну да, можно сказать это...
0: А об основах веры сказать, это нужно, извините, сколько здесь пуд соли съесть, чтобы до этого дойти.
1: Да, это уровень такой, можно сказать, средний, да. Понятно, что там разговор о добродетелях, о исполнении заповедей, он предшествует вопросам какого-то высокого богословия. То есть ты сначала руки помой, а потом уже приступай к чему-то высокому. И в этом отношении мораль универсальна. Тем более, надо сказать, что античная культура, особенно вот последний период, вообще последний период античности, а мы еще как раз с Иоанном Златоустом находимся вот в античном мире, это культура такая очень моралистическая. То есть вот моралистическая эта тема этики в обществе, она во всех практически философских школах разбиралась. Мало того, она доминировала и в стоицизме, в позднем.
0: Вот в этот период.
1: Да, в этот период и позднее. Угу. И эпикурейство тоже было насквозь моралистично.
0: То есть Иоанн Златоуст был современен философскому знанию.
1: Да,
0: этого периода.
1: Современен философскому знанию. А философское знание воспринималось иногда как вот искусство правильно жить. Угу. Искусство добродетельно жить. Искусство жить так, ну, скажем, в языческом варианте, угу, чтобы тебе вот содействовали как-то боги, например. Или чтобы быть приятным Богу истинному, угу, если ты христианин. То есть вот это людей занимало. Тем более существовало еще представление о том, что философия – это вообще добродетельная жизнь. Что это, угу, вот такая... жизнь в согласии с самим собой, с Богом, угу, или с богами.
0: Знаете, часто люди, которые любят цитировать, ссылаются на место из апостола Павла «Не увлекайтесь философией». Вот понимание этого места, конечно, буквальное, что философия – это зло, а религия – это добро, оно, конечно, губительно, потому что, как мне представляется, для апостола Павла, собственно, никакой религии вообще не существует. А просто есть истинная философия, да, она вот сейчас. Да. Поэтому не надо другой, когда у вас есть это.
1: Да, это следует просто из текста. Там, да никто не увлечет вас философией, потом, да, говорит, какой философии, там, по стихии мира, а не по Христу. То есть, да, нужно понять, что, да, есть и философия по Христу.
0: Вот, вам уже дана она. Так которая... это любой, извините, философ и античной школы тоже так говорил. Я вам говорю вот так вот.
1: А тем более,
0: и не надо ходить к тем.
1: Не все античные философы учили, что основывали философию на стихиях мира. Может быть, подразумевается какая-то конкретная философия, вроде того же эпикурейства, с которой был знаком апостол Павел. То есть она считалась такой безбожной философией другими философами.
0: Ну, конечно, он говорил о реалиях своего времени.
1: Поэтому я думаю, что именно вот этот дар такого нравоучителя был у Иоанна Златоуста главный. И он, конечно, придавал этому нравоучению, ну, обычно под нравоучением что-то такое действительно скучное подразумевается.
0: А у него было блестящее.
1: Да, это, конечно, было облечено в форму очень изящную, тогда очень...
0: На высоком культурном уровне, скажем так.
1: Да,
0: очень... Умел изъясняться.
1: Да.
0: Дай Бог каждому сегодня, и я думаю, уже это заслуживает, чтобы этот святой отец был одним из самых почитаемых. Но и он еще превращал это в потрясающее действо. Знаете, люди ждали воскресенья как главного дня. Почему? Потому что туда придут, и там будет вот это, вот горение этого оратора. Они это увидят. И это горение, место этому горению, литургия. Вот в литургии. И повод этому горению, да, — это Священное Писание. Вот, а как комментатор Священного Писания Иоанн Златоуст?
1: Иоанн Златоуст вообще относился вот к антиохийской школе богословской. Он был связан с Диодором Тарсийским, знаменитым толкователем Священного Писания. Был его, можно сказать, учеником. А антиохийская школа, она известна тем, что в отличие от Александрийской, здесь вот, опять же, конкуренция разных традиций имеет место, что она очень критически, ну, критически относилась к олигорезе Александрийской. То есть это вот такой способ понимания Священного Писания, где задействованы, например, очень широко ресурсы философии, где сам библейский текст, даже исторических книг, он понимается, ну, совершенно вот...
0: В духе.
1: Да, совершенно в духе, в отрыве от какой-либо исторической конкретики.
0: Угу.
1: И это, конечно, например, сейчас современному читателю очень странно это читать, потому что он не может понять, откуда это все берется. Он может, конечно, сказать, ну, я такой вот грешный, несовершенный человек, мне этого не понять, а это вот великие люди видели в букве Священного Писания вот такие вещи, которые, ну, никогда не догадаешься, что это об этом.
0: Напрашивается вывод, что это фантазия.
1: Да, напрашивается вывод, что это фантазия, но эта фантазия не просто вот такой полет воображения. Это то, что вот соответствовало представлению о откровении у людей того времени.
0: Которое открывается непрерывно. Не то, что оно открылось в одно время, и все, и закрылось. Постоянно открывается. Вот мы сейчас говорим, а откровение все нисходит и нисходит.
1: Да, открывается в церкви.

0: о проповеди.
1: Аян Златоуст, он не, ну, грубо говоря, не фантазировал по поводу Священного Писания.
0: Да, антиохийская школа предполагала, ну, типологию, как это называется, ну, такой вот способ толкования, где, скажем, ветхозаветные события являются прообразами новозаветных. Угу. Это, конечно, и александрийцы тоже использовали.
1: Сегодня мы бы сказали, что это такой более научный подход.
0: Да, это умеренный аллегоризм, а часто, скажем, разные библейские сюжеты объяснялись опорой на психологию, на исторические реалии, угу. Потому что все-таки вот Палестина, она как бы ближе к Антиохии, да, чем, например, даже Александрия. Ну, именно по духу, да, и, скажем, сирийская традиция, которая тоже вот на антиохийское богословие повлияла, она вообще примыкает к уже реалиям палестинским и в языковом плане, и в богословском.
1: А как вы считаете, все-таки действительно ли мало ссылаются сегодня на Аяна Златоуста? И если вы согласны, то почему это происходит? Почему так мало ссылаются на него?
0: А кто ссылается, где, когда?
1: Ну, вот когда люди, допустим, пытаются составить, ну, скажем, статью или проповедь на тему какого-то места из Священного Писания, где мы видим, Аян Златоуст это толкует так-то.
0: Может быть, кто-то так и делает. Добросовестный проповедник, священник открывает Иоанна Златоуста, открывает Феофилакта Болгарского, который тоже на Иоанна Златоуста ориентируется.
1: Феофилакта открывают, там все четко, ясно, кратко.
0: Иоанна Златоуста тоже достаточно ясно и кратко, хотя...
1: У Иоанна Златоуста очень много параллелей с другими местами из Священного Писания.
0: И человек, вот, например, толкование на Евангелие от Матфея, достаточно классическое, да, произведение. Интересно, что какие-то психологические особенности подмечает. Ну вот, в частности, это как раз разбирается в связи с богословием Иоанна Златоуста. Он, как антиохиец, как выходец вот из школы Диодора Тарсийского, он достаточно критически относился вот к этому Александрийскому, которое впоследствии было утверждено, идее Богородицы. То есть вот этот термин, он, например, никогда практически не употребляет.
1: Иоанн Златоуст?
0: Да.
1: А почему?
0: Ну, это отдельный разговор. Здесь вот иногда видят, что, смотрите, вот из этой ведь антиохийской школы вышел Нестор, который как раз вот, которого вначале-то это и возмутило. Это практика, широко распространившаяся.
1: Термин.
0: Да, термин. И,
1: как бы унижающий Бога.
0: Да.
1: Что это такое?
0: Да, стоящий за ним смысл, что, угу. Ну, как может быть женщина родить Бога? Это же странно.
1: Да, да.
0: Значит, может быть, лучше называть Христородица, она же Христа родила,
1: да,
0: чем Богородица. И завязался этот спор, который как раз связан с именем Нестория, Кирилла Александрийского и других богословов. Ну, это период, как раз примыкавший к жизни Иоанна Златоуста непосредственно. Так вот, он пытается, например, вникнуть в психологию персонажей, в частности, вот известное чудо в Кане Галилейской, где Богородица просит Иисуса Христа сотворить чудо и дать пирующим то, чего у них не хватает, вина, что Спаситель исполняет. И Иоанн Златоуст пишет, что вот смотрите, вот в этом можно заподозрить некоторое тщеславие, может быть, Богородицы. Вот она хочет показать, что, вот, во-первых, у нее есть сын, а во-вторых, этот сын не простой человек, не последний человек. То есть вот такое толкование вполне, ну, может быть, и в духе нашего времени. То есть мы бы тоже могли, если бы набрались смелости, подобным же образом размышлять. То есть вот это Иоанн Златоуст. Ну, кроме всего прочего, конечно, вот его многочисленные увещевания. То есть это... можно назвать так, гений общения, гений обращения к людям, угу, в самых разных ситуациях. И это тоже очень по-античному, потому что античная культура – это культура слова, это культура диалога, культура вот беседы, какого-то постоянного объяснения, что нужно, что не нужно, как поступать, как не поступать, почему так поступать, а не иначе. Вот это тоже, можно сказать, стихия Иоанна Златоуста, где он чувствует себя как рыба в воде. И все это... в такой изящной форме красноречия, может быть, сейчас оно кому-то покажется слишком таким занудным, однообразным, слишком уж витиеватым.
1: Затянутым.
0: Да. Но тогда это на людей производило сильное впечатление, потому что перед воображением, а это очень тоже важная, оказывается, тема для восприятия подобных текстов, ну, вставали целые огромные картины и библейского повествования, и мира, который вот во всем своем величии открывался перед человеком, мира, созданного Богом, который весь пронизан божественным присутствием. И таких слов, таких вот картин, написанных словом, да, у Иоанна Златоуста достаточно много. В этом его, я думаю, богословское значение для нас.
1: Мы прерываем наш рассказ и продолжим в следующей программе о жизни Иоанна Златоуста, рассказывает преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. передачу.

0: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
1: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19:00 по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: прозвучала молитва «Отче наш» Римского-Корсакова в обработке Касторского в исполнении хора собора Успения Божией Матери в Лондоне под управлением Михаила Фортуната.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так, как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и новое неожиданное очарование. Левин был счастлив, но, вступив в семейную жизнь, он на каждом шагу видел, что это было совсем не то, что он воображал. На каждом шагу он испытывал то, что испытывал бы человек, любовавшийся плавным, счастливым ходом лодочки по озеру, после того, как он бы сам сел в эту лодочку. Он видел, что мало того, чтобы сидеть ровно, не качаясь, надо еще соображаться, ни на минуту не забывая, куда плыть, что под ногами вода, и надо грести, и что непривычным рукам больно, что только смотреть на это легко, а что делать это, хотя и очень радостно, но очень трудно. Бывало холостым, глядя на чужую супружескую жизнь, на мелочные заботы, ссоры, ревность, он только презрительно улыбался в душе. В его будущей супружеской жизни не только не могло быть, по его убеждению, ничего подобного, но даже все внешние формы, казалось, ему должны были быть во всем совершенно не похожи на жизнь других. И вдруг вместо этого жизнь его с женою не только не сложилась особенно, а, напротив, вся сложилась из тех самых ничтожных мелочей, которые он так презирал прежде, но которые теперь против его воли получали необыкновенную и неопровержимую значительность. Несмотря на то, что Левин полагал, что он имеет самые точные понятия о семейной жизни, он, как и все мужчины, представлял себе невольно семейную жизнь, только как наслаждение любви, которой ничто не должно было препятствовать и от которой не должны были отвлекать мелкие заботы. Он должен был, по его понятию, работать свою работу и отдыхать от нее в счастье и любви. Она должна была быть любима и только. Но он, как и все мужчины, забывал, что и ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же, не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и тому подобном. Еще бывший женихом, он был поражен той определенностью, с которой она отказалась от поездки за границу и решила ехать в деревню. Как будто она знала что-то такое, что нужно, и кроме своей любви могла еще думать о постороннем. Это оскорбило его тогда. И теперь несколько раз ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его. Но он видел, что это ей необходимо. И он, любя ее, хотя и не понимал, зачем, хотя и посмеивался над этими заботами, не мог не любоваться ими. Он посмеивался над тем, как она расставляла мебель, привезенную из Москвы, как убирала по-новому свою и его комнату, как вешала гардины, как распределяла будущее помещение для гостей, для Долли, как устраивала помещение своей новой девушке, как заказывала обед старику повару, как входила в препирание с Агафьей Михайловной, отстраняя ее от провизии. Он видел, что старик-повар улыбался, любуясь ею, и слушая ее неумелые, невозможные приказания. Видел, что Агафья Михайловна задумчиво и ласково покачивала головой на новые распоряжения молодой барыни в кладовой. Видел, что Кити была необыкновенно мила, когда она, смеясь и плача, приходила к нему объявить, что девушка Маша привыкла считать ее барышней, и оттого ее никто не слушает. Ему это казалось мило, но странно, и он думал, что лучше бы было без этого. Он не знал того чувства перемены, которое она испытывала после того, как ей дома иногда хотелось капусты с квасом или конфет, и ни того, ни другого нельзя было иметь. А теперь она могла заказать, что хотела, купить груды конфет и сдержать, сколько хотела денег, и заказать, какое хотела пирожное. Она теперь с радостью мечтала о приезде Доли с детьми, в особенности потому, что она для детей будет заказывать любимое каждым пирожное, а Долли оценит все ее новое устройство. Она сама не знала, зачем и для чего, но домашнее хозяйство неудержимо влекло ее к себе. Она, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни,
вела, как умела, свое гнездо и торопилась в одно время и вить его, и учиться, как это делать. Эта мелочная озабоченность Кити, столь противоположная идеалу Левина возвышенного счастья первого времени, было одной из разочарований. И эта милая озабоченность, которой смысла он не понимал, но не мог не любить, было одной из новых очарований. Другое разочарование и очарование были ссоры. Левин никогда не мог себе представить, чтобы между им и женою могли быть другие отношения, кроме нежных, уважительных, любовных. И вдруг с первых же дней они поссорились, так что она сказала ему, что он не любит ее, любит себя одного, заплакала и замахала руками. Первая эта их ссора произошла от того, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса долее, потому что хотел проехать ближнюю дорогой, и заблудился. Он ехал домой, только думая о ней, о ее любви, о своем счастье. И чем ближе подъезжал, тем больше разгоралась в нем нежность к ней. Он вбежал в комнату с тем же чувством и еще сильнейшим, чем то, с каким он приехал к Щербацким делать предложение. И вдруг его встретило мрачное, никогда не виданное им в ней выражение. Он хотел поцеловать ее. Она оттолкнула его. «Что ты? Тебе весело?» Начала она, желая быть спокойно ядовитой. Но только что она открыла рот, как слова упреков бессмысленной ревности. Всего, что мучило ее в эти полчаса, которые она неподвижно провела, сидя на окне, вырвались у ней. Тут только в первый раз он ясно понял то, чего он не понимал, когда после венца повел ее из церкви. Он понял, что она не только близка ему, но что он теперь не знает, где кончается она и начинается он. Он понял это по тому мучительному чувству раздвоения, которое он испытывал в эту минуту. Он оскорбился в первую минуту, но в ту же секунду он почувствовал, что он не может быть оскорблен ею, что она была он сам. Он испытывал в первую минуту чувство, подобное тому, какое испытывает человек, когда, получив вдруг сильный удар сзади, с досадой и желанием мести оборачивается, чтобы найти виновного, и убеждается, что это он сам нечаянно ударил себя, что сердиться не на кого, и надо перенести и утишить боль. Никогда он с такой силой после уже не чувствовал этого, но в этот первый раз он долго не мог опомниться. Естественное чувство требовало от него оправдаться, доказать ей вину ее. Но доказать ей вину значило еще больше раздражить ее и сделать больше тот разрыв, который был причиной всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять с себя и на нее перенести вину. Другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек в полусне, томящейся болью, он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать. Они помирились. Она, осознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему, и они испытали новое, удвоенное счастье любви. Но это не помешало тому, чтобы столкновения эти не повторялись, и даже особенно часто по самым неожиданным и ничтожным поводам. Столкновения эти происходили часто и от того, что они не знали еще, что друг для друга важно, и от того, что все это первое время они оба часто бывали в дурном расположении духа. Когда один был в хорошем, а другой в дурном, то мир не нарушался. Но когда оба случались в дурном расположении, то столкновения происходили из таких непонятных по ничтожности причин, что они потом никак не могли вспомнить, о чем они ссорились. Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоялась. Но все-таки это первое время было тяжелое для них время. Во все это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергивание в ту, в другую сторону той цепи,
которой они были связаны. Вообще тот медовый месяц, то есть месяц после свадьбы, от которого по преданию ждал Левин столь многого, был не только не медовым, но остался в воспоминаниях обоих самым тяжелым и унизительным временем их жизни. Они оба одинаково старались в последующей жизни вычеркнуть из своей памяти все уродливые и постыдные обстоятельства этого нездорового времени, когда оба они редко бывали в нормальном настроении духа, редко бывали сами собою. Только на третий месяц супружества, после возвращения их из Москвы, куда они ездили на месяц, жизнь их стала ровнее. Они только что приехали из Москвы и рады были своему уединению. Он сидел в кабинете у письменного стола и писал. Она в том темно-лиловом платье, которое она носила первые дни замужества и нынче опять надела, и которое было особенно памятно и дорого ему, сидела на диване, на том самом кожаном старинном диване, который стоял всегда в кабинете у деда и отца Левина, и шила английской гладью. Он думал и писал, не переставая радостно чувствовать ее присутствие, занятие его и хозяйством, и книгой, в которой должны были быть изложены основания нового хозяйства, не были оставлены им. Но как прежде эти занятия и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь, так точно неважно и мало они казались теперь в сравнении с тою, облитую ярким светом счастья, предстоящую жизнью. Он продолжал свои занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешел на другое, и что вследствие этого он совсем иначе и яснее смотрит на дело. Прежде дело это было для него спасением от жизни. Прежде он чувствовал, что без этого дела жизнь его будет слишком мрачна. Теперь же занятия эти были ему необходимы, чтобы жизнь не была слишком однообразно светла. Взявшись опять за свои бумаги, перечтя то, что было написано, он с удовольствием нашел, что дело стоило того, чтобы им заниматься. Дело было новое и полезное. Многие из прежних мыслей показались ему излишними и крайними, но многие пробелы стали ему ясны, когда он освежил в своей памяти все дело. Он писал теперь новую главу о причинах невыгодного положения земледелия в России. Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения по земельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собой централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника биржевой игры. Ему казалось, что при нормальном развитии богатства в государстве все эти явления наступают только когда на земледелие положен уже значительный труд, когда оно стало в правильные, по крайней мере, в определенные условия, что богатство страны должно расти равномерно, и в особенности так, чтобы другие отрасли богатства не опережали земледелие, что сообразно с известным состоянием земледелия должны быть соответствующие ему и пути сообщения, и что при нашем неправильном пользовании землей железные дороги, вызванные не экономическую, но политическую необходимостью, были преждевременны, и вместо содействия земледелию, которого ожидали от них, опередив земледелие и вызвав развитие промышленности и кредита, остановили его. И что потому, так же, как одностороннее преждевременное развитие одного органа в животном помешало бы его общему развитию, так для общего развития богатства в России кредит, пути сообщения, усиление фабричной деятельности, несомненно, необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия. Между тем, как он писал свое, она думала о том, как ненатурально внимателен был ее муж с молодым князем Чарским, который очень бестактно любезничал с нею накануне отъезда. «Ведь он ревнует», — думала она. «Боже мой, как он мил и глуп! Он ревнует меня! Если бы он знал, что они все для меня, как Петр повар!» Думала она, глядя со странным для себя чувством собственности на его затылок и красную шею.
Хоть и жалко отрывать его от занятий, но он успеет. Надо посмотреть его лицо. Почувствует ли он, что я смотрю на него? Хочу, чтобы он обратился. Хочу. Ну? И она шире открыла глаза, желая этим усилить действие взгляда. «Да, они отвлекают к себе все соки и дают ложный блеск», — пробормотал он, остановившись писать, и, чувствуя, что она глядит на него и улыбается, оглянулся. «Что?» — спросил он, улыбаясь и вставая. «Оглянулся?» — подумала она. «Ничего, я хотела, чтобы ты оглянулся», — сказала она, глядя на него и желая догадаться, досадно ли ему или нет то, что она оторвала его. «Но ведь как хорошо нам вдвоем, мне, то есть», — сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья. «Мне так хорошо, никуда не поеду, особенно в Москву». «А о чем ты думала?» «Я? Я думала...» «Нет, нет, иди пиши, не развлекайся», — сказала она, морща губы. «И мне теперь надо вырезать вот эти дырочки, видишь?» Она взяла ножницы и стала прорезывать. «Нет, скажи же, что?» — сказал он, подсаживаясь к ней и следя за кругообразным движением маленьких ножниц. «Ах, я что думала? Я думала о Москве, о твоем затылке». «За что именно мне такое счастье? Ненатурально, слишком хорошо», — сказал он, целуя ее руку. «Мне напротив, чем лучше, тем натуральнее». «А у тебя косичка», — сказал он, осторожно поворачивая ее голову. «Косичка, видишь вот тут?» «Нет, нет, мы делом занимаемся». Занятие уже не продолжалось, и они, как виноватые, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан. «А из города приехали?» — спросил Левин у Кузьмы. «Только что приехали, разбираются». «Приходи же скорее», — сказала она ему, уходя из кабинета. «А то без тебя прочту письма. И давай в четыре руки играть». Оставшись один и убрав свои тетради в новый, купленный ею портфель, он стал умывать руки в новом умывальнике с новыми, все с ней уже появившимися элегантными принадлежностями. Левин улыбался своим мыслям и неодобрительно покачивал головой на эти мысли. Чувство, подобное раскаянию, мучило его. Что-то стыдное, изнеженное, капуйское, как он себя называл, это было в его теперешней жизни. «Жить так нехорошо», — думал он. «Вот скоро 3 месяца, а я ничего почти не делаю. Нынче почти в первый раз я взялся серьезно за работу, и что же? Только начал и бросил. Даже обычные свои занятия, и те я почти оставил. По хозяйству и то я почти не хожу, не езжу. То мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думал, что до женитьбы жизнь так себе, кое-как, не считается, а что после женитьбы начнется настоящее. А вот 3 месяца скоро, а я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя, надо начать. Разумеется, она не виновата. Ее не в чем было упрекнуть. Я сам должен был быть тверже, выгородить свою мужскую независимость. А то этак можно самому привыкнуть и ее приучить. Разумеется, она не виновата, — говорил он себе. Но трудно человеку недовольному не упрекать кого-нибудь другого и того самого, кто ближе всего ему, в том, в чем он недоволен. И Левину смутно приходило в голову, что не то, что она сама виновата, виноватую она ни в чем не могла быть, но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и фривольное. Этот дурак Чарский. Она, я знаю, хотела, но не умела остановить его. Да, кроме интереса к дому, это было у нее. Кроме своего туалета и кроме бродери англез. У нее нет серьезных интересов, нет интереса к моему делу, к хозяйству, к мужикам, ни к музыке, в которой она довольно сильна, ни к чтению. Она ничего не делает и совершенно удовлетворена. Левин в душе осуждал это и не понимал еще, что она готовилась к тому периоду деятельности, который должен был наступить для нее, когда она будет в одно и то же время женой мужа, хозяйкой дома, будет носить, кормить и воспитывать детей. Он не понимал, что она чутьем знала это, и, готовясь к этому страшному труду, не упрекала себе в минутах беззаботности и счастья любви, которыми она пользовалась теперь, весело свивая свое будущее гнездо.
Когда Левин вошел наверх, жена его сидела у нового серебряного самовара за новым чайным прибором и, посадив у маленького столика старую Агафью Михайловну с налитой ей чашкой чая, читала письмо Долли, с которой они были в постоянной и частой переписке. «Вишь, посадила меня ваша барыня, велела с ней сидеть», — сказала Агафья Михайловна, дружелюбно улыбаясь на Кити. В этих словах Агафьи Михайловны Левин прочел развязку драмы, которая в последнее время происходила между Агафьей Михайловной и Кити. Он видел, что, несмотря на все огорчение, причиненное Агафье Михайловне новой хозяйкой, отнявшей у нее бразды правления, Кити все-таки победила ее и заставила себя любить. «Вот я и прочла твое письмо», — сказала Кити, подавая ему безграмотное письмо. «Это от той женщины, кажется, твоего брата», — сказала она. «Я не прочла. Это от моих и от Долли. Представь, Долли возила к Сарматским на детский бал Гришу и Таню. Таня была маркизой». Но Левин не слушал ее. Он, покраснев, взял письмо от Марии Николаевны, бывшей любовницы брата Николая, и стал читать его. Это было уже второе письмо от Марии Николаевны. В первом письме Мария Николаевна писала, что брат прогнал ее от себя без вины, и с трогательной наивностью прибавляла, что хотя она опять в нищете, но ничего не просит, не желает, и что только убивает ее мысль о том, что Николай Дмитриевич пропадет без нее по слабости своего здоровья, и просила брата следить за ним. Теперь она писала другое. Она нашла Николая Дмитриевича, опять сошлась с ним в Москве и с ним поехала в губернский город, где он получил место на службе. Но что там он поссорился с начальником и поехал назад в Москву, но дорогой так заболел, что едва ли встанет, — писала она. Все о вас поминали, да и денег больше нет. Прочти, о тебе Доли пишет. Начала была Кити, улыбаясь, но вдруг остановилась, заметив переменившееся выражение лица мужа. «Что ты? Что такое?» «Она мне пишет, что Николай, брат, при смерти. Я поеду». Лицо Кити вдруг переменилось. Мысли о Тане, маркизе, о Доле — все это исчезло. «Когда же ты поедешь?» — сказала она. «Завтра». «И я с тобой, можно?» «Кити, ну что это?» — с упреком сказал. «Как что?» оскорбившись за то, что он как бы с неохотой и досадой принимает ее предложение. «А чего же мне не ехать? Я тебе не буду мешать». «Я еду потому, что мой брат умирает», — сказал Левин. «Для чего ты?» «Для чего? Для того же, для чего и ты». И в такую для меня важную минуту она думает только о том, что ей будет скучно одной, — подумал Левин. И эта отговорка в деле таком важном рассердила его. «Это невозможно», — сказал он строго. Агафья Михайловна, видя, что дело доходит до ссоры, тихо поставила чашку и вышла. Кити даже не заметила ее. Тон, которым муж сказал последние слова, оскорбил ее, в особенности тем, что он, видимо, не верил тому, что она сказала. «А я тебе говорю, что если ты поедешь, и я поеду с тобой, непременно поеду», — торопливо и гневно заговорила она. «Почему невозможно? Почему ты говоришь, что невозможно?» «Потому что ехать Бог знает куда, по каким дорогам, гостиницам. Ты стеснять меня будешь», — говорил Левин, стараясь быть хладнокровным. «Нисколько. Мне ничего не нужно. Где ты можешь, там и я». «Ну, уже по одному тому, что там эта женщина, с которой ты не можешь сближаться». «Я ничего не знаю и знать не хочу. Кто там и что? Я знаю, что брат моего мужа умирает, и муж едет к нему, и я еду с мужем, чтобы...» «Кити, не рассердись, но ты подумай, дело это так важно, что мне больно думать, что ты смешиваешь чувство слабости, нежелание остаться одной. Ну, тебе скучно будет одной, ну, поезжай в Москву». «Вот, вот, ты всегда приписываешь мне дурные, подлые мысли», — заговорила она со слезами оскорбления и гнева. «Я ничего». «Ни слабость, ничего. Я чувствую, что мой долг — быть с мужем, когда он в горе. Но ты хочешь нарочно сделать мне больно, нарочно хочешь не понимать». «Нет, это ужасно. Быть рабом каким-то!» — вскрикнул Левин, вставая и не в силах более удерживать свои досады. Но в ту же секунду почувствовал, что он бьет сам себя. «Так зачем ты женился? Был бы свободен.
Зачем, если ты раскаиваешься? — заговорила она, вскочила и побежала в гостиную. Когда он пришел за ней, она всхлипывала от слез. Он начал говорить, желая найти те слова, которые могли бы не то что разубедить, но только успокоить ее. Но она не слушала его и ни с чем не соглашалась. Он нагнулся к ней и взял ее сопротивляющуюся руку. Он поцеловал ее руку, поцеловал волосы, опять поцеловал руку. Она все молчала. Но когда он взял ее обеими руками за лицо и сказал: «Кити», вдруг она опомнилась, поплакала и примирилась. Было решено ехать завтра вместе. Левин сказал жене, что он верит, что она желала ехать только чтобы быть полезной. Согласился, что присутствие Марии Николаевны при брате не представляет ничего неприличного. Но в глубине души он ехал недовольный ею и собой. Он был недоволен ею за то, что она не могла взять на себя отпустить его, когда это было нужно. И как странно ему было думать, что он, так недавно еще не смевший верить тому счастью, что она может полюбить его, теперь чувствовал себя несчастным от того, что она слишком любит его. И он был недоволен собой за то, что не выдержал характера. Еще более он был во глубине души не согласен с тем, что ей нет дела до той женщины, которая с братом, и он с ужасом думал о всех могущих встретиться столкновениях. Уж одно, что его жена, его Кити, будет в одной комнате с девкой, заставляло его вздрагивать от отвращения и ужаса.

Здравствуйте. Сегодняшняя наша передача посвящена истории Санкт-Петербургского императорского училища глухонемых. На углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки у Красного моста находится трехэтажное старинное здание, на крыше его крест. Сейчас это здание принадлежит Педагогическому университету имени Герцена, и тут находится исторический факультет. Когда в начале 80-х годов прошлого уже столетия я училась на дефектологическом факультете этого института, то с удивлением смотрела на полукруглый выступ со стороны двора у исторического факультета. И только к концу пятого курса я поняла, что это алтарная апсида домовой церкви императорского училища глухонемых, которое до революции находилось в этом здании. Удивительно то, что за все 5 лет обучения никто из преподавателей нам ни разу не рассказал об истории зданий, в которых мы учились. Поводом для открытия первого в Санкт-Петербурге и в России училища для глухонемых детей послужила встреча на аллее Павловского парка в 1806 году вдовствующей императрицы Марии Федоровны с глухонемым мальчиком, которого звали Александр Миллер. Императрица заговорила с ним и была поражена тем, что он не мог ей ответить. Из разговора с его тетей, женой генерала Ахвердова, который был воспитателем малолетних великих князей, Мария Федоровна узнала, что в семье брата генеральши Ахвердовой из 6 детей 3 глухонемых. Императрица предложила отправить их за границу, где уже были школы для глухонемых, но родители не захотели расставаться со своими детьми. И на следующий день на прогулке в парке Мария Федоровна снова встретила генеральшу Ахвердову и сказала ей: «Ваш племянник не дал мне целую ночь заснуть. Я до утра думала об участи его и подобных ему детей». И в тот же день императрица получила выписать из-за границы одного из наиболее известных специалистов, чтобы учредить в Санкт-Петербурге училище глухонемых. «И первыми будут в него помещены дети вашего брата», сказала императрица генеральша Ахвердовой. В этом же году из Польши прибыл в Россию профессор Иксенс Сигмунд, и в Павловске было открыто первое опытное училище для глухонемых. В первый год в него было принято 9 детей, 4 мальчика и 5 девочек. Императрица сама следила за их обучением. Это училище стало любимым детищем Марии Федоровны, и она лично пожертвовала большую сумму на содержание этого училища. Целью этого учебного заведения было образование и воспитание детей обоего пола, родившихся глухонемыми или оглохшими от болезни. Через 4 года, в 1810 году, училище переехало в Санкт-Петербург. Сначала на Выборгскую сторону, а потом во вдовий дом, который тоже был создан императрицей Марией Федоровной и находился в Смольном. По воле императрицы на углу Гороховой улицы и набережной реки Мойки, рядом с воспитательным домом, было куплено в 1817 году 3-этажное здание, в которое после ремонта и перестройки въехало училище глухонемых. Сразу же после переезда был поставлен вопрос об устроении в училище домовой церкви, чтобы глухонемые воспитанники могли посещать свой храм. И в 1821 году завершилась постройка храма во имя святых апостолов Петра и Павла. Церковь находилась на 3-м этаже центральной части здания, и снаружи, со стороны Гороховой улицы, была выделена на фасаде колоннами, портиком и крестом на крыше. Священники храма были и преподавателями закона Божьего для глухонемых детей. Почти все священники, служившие в этом храме, владели языком жестов, на котором разговаривали глухонемые воспитанники. Смысл богослужения объясняли ученикам на уроках закона Божьего при помощи письма и жестов. А во время богослужения священник не пользовался жестовой речью. Обычно кто-то из преподавателей или старших воспитанников во время службы переводил на язык жестов отдельные молитвы. На богослужениях пел обычный хор, который могли слышать слабослышащие дети. К праздникам на службу в храм училища глухонемых допускались и посторонние, но они должны были стоять на хорах. Ежегодно, 24 октября, день кончины императрицы Марии Федоровны, в храме училища служили за упокойную литургию. В актовом зале висел ее портрет. Основанная ею училище глухонемых находилось под покровительством царской семьи и получило название «Императорское училище глухонемых». На экзаменах частыми гостями были русские цари и члены их семьи, придворные дамы, министры и члены Государственного совета,
а также принц Петр Георгиевич Альденбургский, который в середине XIX века возглавлял ведомство учреждения императрицы Марии, в которое входило училище глухонемых. Деятельность этого училища постепенно разрушила ту преграду, которая стояла между глухонемыми людьми и обществом слышащих, которое сначала с недоверием отнеслось к самой идее обучения глухих. Принимали училище детей в возрасте 7-9 лет. В этом возрасте они не могли не только общаться с людьми, но не умели играть, не могли обслуживать себя. Курс обучения был рассчитан на 10 лет. Здесь учились дети бедняков и дети известных государственных сановников и интеллигенции. Условия содержания их были различными. Дети дворян обычно имели отдельную комнату, а простые жили в общих. В 1903 году из 162 учеников 120 обучались бесплатно. Бесплатные места предоставлялись преимущественно глухим детям из воспитательного дома, круглым сиротам и полусиротам, а также детям бедных родителей. Училище глухонемые изучили предметы, обычные для учебных заведений того времени: закон Божий, арифметика, грамматика, история, география, чистописание, рисование, гимнастика и танцы. Не было только иностранных языков, так как и освоение родного языка представляло большую трудность для воспитанников. В классе было по 10-12 учеников, и с каждым учеником еще занимались индивидуально. В каждом классе репетитор из числа глухонемых выпускников помогал учителю. Нужно сказать, что в училище применяли разные методы обучения глухих. Учили их и языку жестов, и чтению с губ, учили пользоваться и устной речью. Существовало два отделения – изустное и мимическое. В этом училище начал развиваться русский язык жестов. Для каждого языка существует своя мимическая азбука. И вот мимическая азбука русского языка была создана в императорском училище глухонемых. В летнее время воспитанники обычно переезжали на дачу в Лесино под Петербургом. Там они приучились к работе на огородах, к уходу за домашними животными и общались с местными жителями, которые очень удивлялись тому, что глухие понимают сказанное, не слыша, и правильно отвечают на вопросы. В 1867 году училище глухонемых посетил президент Вашингтонской коллегии глухонемых профессор Галадет. Перед приездом своим в Санкт-Петербург он успел посетить 10 европейских стран и осмотреть уже 37 училищ для глухонемых. Он писал так: «Нигде в Европе не воспитывают глухонемых так добросовестно и успешно, как в Санкт-Петербургском училище». Американский гость также отмечал, что помещение училища весьма приспособлено и хорошо расположено. Здание красиво, и внутреннее устройство превосходит виденное мной в Европе и лучше того, что я мог заметить в Америке. Но особенно его поразило то, что многие ученики могли произносить трудные слова и умели читать вслух, а не только пользоваться жестовой речью. Большое внимание уделялось также ремесленному обучению глухонемых. Училище было переплетное, столярное, токарное и сапожное мастерское. Была и типография, к работе в которой в качестве наборщиков привлекались старшие воспитанники училища. На женском отделении в рукодельной мастерской девочки шили платья и шляпы. Училище давало законченное образование и профессию, позволяющую самостоятельно заработать себе на жизнь. Лишь наиболее способные воспитанники смогли продолжить свое обучение. Наиболее талантливые выпускники продолжили обучение рисованию в Академии художеств в рисовальном училище барона Штиглица. Среди выпускников было немало ремесленников и торговцев, но особенно много было живописцев, иконописцев, граверов и каллиграфов. Обладающие хорошим почерком служили переписчиками бумаг в канцелярии различных министерств. После окончания училища Александр Миллер, тот мальчик, которого когда-то встретила императрица в Павловском парке, не мог некоторое время найти себе работу. Но он вновь встретил императрицу Марию Федоровну, и она лично устроила его на службу в собственную ее императорское величество канцелярию переписчиком бумаг. Он обладал хорошим почерком и прослужил в этой канцелярии более 40 лет. Дослужился до должности помощника старшего чиновника. Написал воспоминания о своей жизни и о своих встречах с императрицей Марией Федоровной.
«Невидимый Петербург». Авторская программа Татьяны Трефиловой.

Нужно сказать, что глухонемые дети часто имеют хорошие способности к рисованию. Это заметила еще императрица Мария Федоровна, и она стала отдавать талантливых детей на обучение художникам. Так у художника Венецианова обучался глухой мальчик Александр Беллер с платы от училища за обучение и содержание. Потом он стал учителем рисования в училище глухонемых и написал 12 праздничных икон для училищного храма. В церкви святого Георгия Победоносца при главном штабе висели копии религиозных картин из Эрмитажа, выполненные глухонемыми художниками. Один выпускник училища стал преподавателем художественного чистописания, был такой предмет, в торговом училище. Другой стал рисовальщиком медицинских препаратов в Крестовоздвиженской общине сестер Милосердия. Но все-таки глухонемому человеку нелегко было себе найти работу, и поэтому те выпускники, которым некуда было идти по окончании курса, могли до 21 года находиться в приюте при училище до приискания места службы. Часть выпускников оставалась в училище преподавателями, служили в канцелярии, бухгалтерии. Девушки становились классными дамами, репетиторшами, или, как тогда говорили, повторительницами. Занимались частными уроками, помогая своим собратьям по несчастью. Глухонемые выпускники были основателями учебных заведений для глухонемых в других городах России. Так, например, выпускник Петербургского училища глухонемых Иван Карлович Арнольд, потерявший слух в раннем детстве, основал в 1860 году на собственные средства Московское училище глухонемых, заботы о материальном обеспечении которого приняло на себя попечительное об Арнольдовском училище общество, главным деятелем и жертвователем которого был Павел Третьяков, основатель знаменитой Третьяковской картинной галереи. И училище стало называться Арнольдо-Третьяковским училищем глухонемых. В 1898 году было создано попечительство глухих императрицы Марии Федоровны, которая в короткие сроки открыла несколько школ для глухонемых в провинции. В начале XX века издавался журнал «Вестник попечительства императрицы Марии Федоровны о глухонемых», на страницах которого обсуждались вопросы воспитания, обучения и жизни людей, лишенных слуха и речи. Еще до революции в Петербурге был открыт первый детский сад для глухонемых детей дошкольного возраста. Для престарелых и больных глухонемых женщин был создан приют на седьмой линии Васильевского острова. При училище были открыты педагогические курсы, которые готовили преподаватели, сурдопедагогов, спрос на которых был очень велик. А также при училище была амбулатория для приема страдающих болезнями уха, горла, носа и нарушениями речи. Для взрослых людей, потерявших слух в результате болезни, были открыты вечерние классы, в которых их обучали чтению с губ и общеобразовательным предметам. В конце XIX века в училище стали появляться приходящие ученики. Мест училища становилось недостаточно для желающих там обучаться. И в 1900 году на окраине Петербурга, в деревне Мурзинка, на земле, пожертвованной благотворителем графом Апраксиным, было открыто еще одно учебное заведение для глухонемых – школа-колония. Воспитанники обучались тем же предметам, что в императорском училище глухонемых, но еще приучились и к сельским работам. Была своя молочная ферма, огороды и учебная пасека, и несколько ремесленных мастерских. В главном здании этой школы в 1903 году освятили церковь во имя святого апостола Филиппа. В эту школу принимали детей обоего пола, всех сословий и всех вероисповеданий со всей России, преимущественно из тех мест, где не было школ для глухонемых детей. Это здание и сейчас сохранилось в Невском районе. Его адрес – Прогонный переулок, дом 7. Тут сейчас находится Институт экономики и сервиса. После Октябрьской революции Императорское училище глухонемых стало называться Петроградским институтом глухонемых. В 1922 году по делу митрополита Вениамина о сопротивлении при изъятии церковных ценностей были осуждены несколько служащих и прихожан церкви училища глухонемых. Четверо из них получили различные сроки тюремного заключения, но в основном тогда еще небольшие, от 1 года до 3 месяцев. В 1923 году храм при училище закрыли.
культурно-политическим просвещением неслышащих людей в духе революционной морали теперь стал заниматься Ленинградский областной отдел Всероссийского общества глухонемых. В 30-е годы выходила специальная газета для глухонемых под названием «Ударник». В 1937 году в отношении глухонемых людей Ленинграда было сфабриковано одно из самых нелепых и преступных дел НКВД. Люди, лишенные слуха и речи, общающиеся со слышащими только через сурдопереводчика, были обвинены в создании террористической фашистской организации. Их объявили немецкими шпионами и обвинили в том, что они якобы собирались устроить покушение на руководителя коммунистической партии одновременно в Москве и в Ленинграде. Было арестовано 54 человека. В основном это были выпускники Императорского училища глухонемых, самые образованные, преподаватели, художники, фотографы, рабочие высокой квалификации. Допросы проводились с помощью сурдопереводчиков. К подписанию вымышленных протоколов допроса арестованных принуждали угрозами и побоями. Приговор, вынесенный глухонемым людям, был чудовищен и жесток. 35 человек, из них 10 женщин, приговорены к расстрелу. 19 человек – к заключению в исправительно-трудовые лагеря сроком на 10 лет. Приговоренных к высшей мере наказания расстреляли 24 декабря 1937 года. Невинность их была доказана почти сразу же после расстрела. На Левашовском мемориальном кладбище, где похоронены сотни тысяч невинных жертв политических репрессий советского времени, 29 октября 2008 года был поставлен памятник глухонемым людям, расстрелянным в 1937 году. На гладкой мраморной поверхности говорящие руки. Этот жест на языке глухонемых означает крик о помощи. В годы советской власти Императорское училище глухонемых стало одним из корпусов Педагогического института имени Герценова, переименованного не так давно в университет. Этот корпус назывался 20-м, и в нем размещались филологические и исторические факультеты. В храме училища глухонемых была библиотека филологического факультета. После того, как этот факультет в начале 90-х годов переехал на первую линию Васильевского острова, помещение храма святых апостолов Петра и Павла стояло заброшенным и заваленным мусором. И в 1996 году при Педагогическом институте имени Герцена образовалась православная община из студентов и преподавателей. Это удивительно, ведь еще несколько лет тому назад здесь большой популярностью пользовался студенческий клуб воинствующих атеистов, и основы научного атеизма были обязательным предметом на всех факультетах. С 1996 года студенты стали заниматься расчисткой заброшенного храма, молиться в нем, и в декабре 1999 года этот храм был передан Русской Православной Церкви. Настоятелем был назначен священник Артемий Скрипкин. 10 октября 2000 года, после почти что 80-летнего перерыва, в храме была совершена первая божественная литургия с сурдопереводом, на которой присутствовали глухие и слабослышащие православные прихожане. И сейчас это единственный храм в нашем городе, где регулярно совершается богослужение с сурдопереводом и возрождается традиция духовного попечения о людях с нарушением слуха и речи.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Йоганнеса Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Сквер на улице Мосина в Сестрорецке назовут в честь народной артистки Советского Союза Людмилы Чурсиной. Данное решение поддержала топонимическая комиссия Петербурга. Людмила Чурсина скончалась 10 июня нынешнего года в Петербурге в возрасте 84 лет. Долгие годы актриса жила в поселке Репино курортного района. Ее похоронили на Сестрорецком городском кладбище. Парголово введена в эксплуатацию современная детская поликлиника со станцией скорой помощи. Поликлиника рассчитана на 340 посещений в смену. В составе комплекса детская поликлиника с дневным стационаром, отделение травматологии и станция скорой медицинской помощи. Для пациентов обустроили широкий спектр лечебных и реабилитационных пространств. В поликлинике работает реабилитационное отделение с бассейном, жемчужной ванной и специальной ванной для обучения плаванию. В физиотерапевтическом отделении открыт кабинет галотерапии. Рентгенологическое отделение, отделение травматологии оснащены современным рентгенодиагностическими кабинетами. Здание адаптировано для маломобильных групп населения. Предусмотрены удобные проходы и возможность беспрепятственного проезда колясок. Архитектурный облик поликлиники выполнен в современном стиле и гармонично вписывается в застройку жилого квартала. После оформления всех документов объект передадут городской поликлинике номер 63. В торговом комплексе «Заневский каскад» на территории здоровья стартовала акция «Дыши свободно». До 25 сентября петербуржцы могут бесплатно пройти обследование легких. Врачи проведут проверку силы выдоха, а также проконсультируют курильщиков, людей с астмой и тех, кто часто болеет ОРВИ. Посетители также смогут увидеть, сколько угарного газа остается после вейпов. Это наглядно продемонстрируют с помощью смоки-лайзера. Акция проходит в рамках недели сохранения здоровья легких. Медики будут принимать петербуржцев с 16 до 20 часов. Губернатор Петербурга Александр Беглов направил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравление с днем рождения. 22 сентября ему исполнилось 45 лет. Александр Беглов пожелал главе Туркменистана крепкого здоровья, энергии и успехов в ответственной государственной деятельности, а также подчеркнул, что Петербург заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Туркменией. В Петербурге стартует молодежный карьерный форум. Работодатели впервые проведут для участников форума практические мастер-классы. Участники познакомятся с работой оператора конвейерной линии и миксолога-мастера по приготовлению коктейлей. Также молодые люди смогут напрямую пообщаться с работодателями, среди которых «Водоканал», «Буше» и «Императорский фарфоровый завод». На ярмарке будет представлено более 150 вакансий. Форум пройдет 24 сентября с 12 до 15 часов в карьерном центре «Работа молодежи России». Торжественное открытие ярмарки вакансий запланировано на 12:30. Прием заявок на городской конкурс «Студент года» продлится до 12 октября. Участниками могут стать студенты очной формы обучения по представлению вузов. Победителей и лауреатов определят в 12 номинациях. Лучших наградят дипломами и призами. Также победители на протяжении года смогут получать именную стипендию правительства Петербурга. Конкурс «Студент года» проводит Комитет по науке и высшей школе. Организатором также выступает Совет ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области. В Петербурге завершилась оптимизация профилактического мероприятия самообследования. Это совместный межведомственный проект Государственной административно-технической инспекции, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле и Центра развития и поддержки предпринимательства. Порядок процедуры обновили в рамках программы «Эффективный регион». Теперь предприниматели могут пройти самообследование за 8,5 часов. Ранее на процедуру уходило 23 часа. Самообследование позволяет владельцам зданий и территорий, а также ответственным за городские объекты самостоятельно проверить, соблюдаются ли правила благоустройства. При выявлении нарушений их можно оперативно устранить, не дожидаясь проверки инспекции. За 2 года Государственная административно-техническая инспекция подтвердила более 5000 деклараций. Обновленный порядок будут применять 15 органов государственного контроля Петербурга, которые уполномочены проводить самообследование. Параллельно специалисты завершили проект по оптимизации внутреннего процесса закупок. Итоги работы обсудили с представителями общественного совета, участники задавали вопросы и положительно оценили достигнутые результаты. В Ленинградской области спасатели аварийно-спасательной службы провели мониторинг потенциально опасных участков на федеральных трассах «Россия» и «Нева». Такие мероприятия помогают своевременно выявлять риски и оперативно реагировать на возможные происшествия. По результатам проверки случаев ДТП и других чрезвычайных ситуаций выявлено не было. Спасатели рекомендуют строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию до впереди идущих автомобилей, аккуратно маневрировать и плавно тормозить. 26 сентября в Тоснинском муниципальном районе пройдет мероприятие всероссийской акции «Сохраним лес». Участники посадят новый лесной участок и внесут вклад в сохранение и восстановление лесов Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природным ресурсам региона. Акцию проведут в поселке Лисина Корпус. Сбор участников с 10 до 11 часов. Акция продлится с 11 до 13:30. Все необходимое будет на месте: посадочный материал, инвентарь и защитные перчатки. Организаторы советуют выбрать удобную одежду и непромокаемую обувь, а также взять дождевик. После работы организаторы обещают горячий обед. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В среду, 23 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 12, плюс 14. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В четверг, 24 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер северный 6-8 метров в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
1: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильные иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Итак, Николай Гумилев расстрелян на рассвете 25 августа 1921 года. И событие это воспринимается многими его друзьями, родственниками, людьми, которые были его учениками, потому что, несмотря на молодость, Гумилев был учителем, и у него было много студентов. Воспринимается как трагедия и катастрофа. И Анна Ахматова в эти дни пишет стихотворение, причем, сколько я понимаю, оно было датировано более ранним моментом, чем смерть Гумилева. Оно было написано как раз вот в этом промежутке между его арестом и смертью. И поэтому стихотворение можно считать пророческим. Она говорит: «Не бывать тебе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькую обновушку шила другу я. Любит, любит кровушку русская земля». Вот горькая обновушка, невероятная тяжесть, печаль, которая пронзает сердце, потому что уходит не только поэт, который находится в расцвете своего дарования и своей молодости, но уходит и целая эпоха. Мы с вами уже говорили немало о том, что имена Блока и Гумилева были знаковыми для современников и означали целый огромный период в истории русской культуры. Особенно печальна была гибель Гумилева, потому что он действительно в это время еще очень молодой человек. Вот в воспоминаниях одного из современников Гумилева есть такой эпизод. «Всеволод Рождественский рассказывал мне много лет спустя. Группа прозаиков и поэтов в белую ночь в 20-м году возвращалась из Дома искусств». Напомню вам, что диск «Дом искусств» находился там, где в наши времена кинотеатр «Баррикада». Это дом на углу Мойки и Невского проспекта, который еще одним своим фасадом выходит на Большую морскую улицу. Там, в этом здании, находился знаменитый Дом искусств, один из самых замечательных культурных центров конца 10-х, начала 20-х годов. Что из себя представлял в ту пору Невский проспект, это тоже известно. Говорила Ирина Адоевцева в своих воспоминаниях о том, что на Невском росла трава. И это было поразительно, потому что ухоженный, лощеный, блистательный Невский проспект вдруг превращается в такую провинциальную улицу, где между камнями мостовой пробивается травка. Да? Так вот, поэтому все еще великолепному, но уже поросшему травой забвения Невскому проспекту группа молодых писателей идет к Аничковому мосту. На Аничковом мосту Гумилев подбежал к одной из бронзовых групп, ловко вскочил на коня и уселся верхом на него. Проходивший по мосту милиционер укоризненно покачал головой и, обращаясь к живому всаднику, назидательно проговорил: «Образованный, как вижу, человек, а что делаете? Интеллигентный, как вижу, человек, а ведете себя, как и не знаю что. Сию минуту сойдите на землю. Говорят вам, вы слышите? Чтобы немедленно были на земле, иначе приму свои меры». Гумилев минуты две куражился, болтая ногами, покрикивал на коня, чмокал губами. Наконец ему это надоело, и он спустился на тротуар. «Правильный поступок, гражданин!» — похвально произнес милиционер и, откозыряв сперва Гумилеву, а затем и всей честной компании, прошагал, куда ему следовало. Причем вот в этих воспоминаниях есть некое дополнение в комментариях, которое не вошло в основной текст, но, тем не менее, издатели сочли возможным в комментариях, которые мало кто читает, поместить вот это замечание. В дополнение к рассказу Борисова о коне на Аничковом мосту. В ответ на требование милиционера спуститься с коня Гумилев махнул рукой и сказал: «А иди ты в...» И дальше следует некое непечатное слово. Милиционер был в совершенном восторге. Он-то считал, что интеллигентный человек слова более грубого, чем задница, и сказать не может. Ну, Гумилев был не только интеллигентный человек, а он еще был человек, который провел очень много времени в мужских сообществах и в путешествиях, и на войне, думаю, что звучала не только нормативная лексика, но иногда и какие-то другие слова появлялись в экстремальных ситуациях. И поэтому, когда Гумилев произносит вот эту самую фразу «А не пошел бы ты туда-то», то милиционер в восторге. Почему? Потому что он видит, человек образованный, но он свой. Он говорит на человеческом языке, скажем так. И понятно, что это чистое мальчишество. Ну что за шутки, когда зрелый, взрослый человек садится верхом на одного из клоттовских коней и изображает из себя всадника. Вот 35 лет Гумилеву, и он все еще полон такого юношеского, мальчишеского задора, легкости жизни. И как страшно, да, что именно этого человека так жестоко и грубо убивают. Другое воспоминание, которое относится к последним месяцам жизни Гумилева и которое важно, как мне кажется, опять же, важно для того, чтобы мы поняли, кого именно мы потеряли. Гумилев был православным человеком. Он был человеком церковно верующим. И хотя некоторые мемуаристы пытаются сказать, что он картинно крестился на храмы для того, чтобы произвести впечатление на публику. Но, если честно, я не думаю, что в этом была какая-то поза. По двум причинам. Во-первых, потому что это принято было в России. И очень многие люди, проходя мимо церкви, крестились, мужчины снимали шапку, женщины просто крестились на купола и кресты. Это нормально, и в этом не было никакого эпатажа и никакой позы. А кроме того, надо сказать, что для Гумилева вот особенное отношение к церкви было весьма характерно. И здесь нужно отметить следующее. Известна вот такая история, такие воспоминания о Гумилеве, когда однажды у него спросили: «А как вы думаете, какое будущее ждет Россию?» Этот разговор происходил где-то примерно уже вот в 20-м году. Вот, это Дмитрий Бушен, художник, который работал в Эрмитаже, и затем уже в 25-м году он отправился во Францию, где, собственно, его зрелость такая и проходила. Особенно он известен был своими работами для театра. Так вот, Дмитрий Бушен отвечает на вопросы. «Встречались ли вы с Гумилевым в Петербурге?» «Я бывал у них в Царском селе, где познакомился с многими литераторами, художниками, видел Гумилева и в «Бродячей собаке», где он читал свои стихи. А после революции вы с ним не встречались?» «Виделся, но редко. У Гумилева был незадолго до его гибели. И он мне сказал тогда невероятно странную вещь. Ну, большевики скоро кончатся. Я знаю, они будут только 5 лет. А я ему ответил: Николай Степанович, ну хорошо, 5 лет. А когда 5 лет пройдут, что будет? Кто же будет править Россией? Ведь никого нет. И знаете, что он мне ответил? Патриарх». Согласитесь, что ответ действительно довольно необычный. В особенности, если представлять себе общий дух вот этой самой интеллигентской среды предреволюционных лет. в то время все-таки людей верующих и воцерковленных было разное количество, потому что верующие были практически все. Но другой вопрос, что в лоне церкви православной находились, ну, не так уж и многие. И Гумилев, он совершенно твердо и серьезно говорит, что Россией будет править патриарх. Это не могло быть с его стороны шуткой? Нет, он был очень религиозный человек. Гумилев не проходил мимо ни одной церкви, не сняв шапки, не перекрестившись. И вот интересно то, что Гумилев, когда он говорит «смутные времена пройдут, владычеству большевиков будет 5 лет, а после этого России будет править патриарх». Когда он это говорит, то он опирается на некоторый исторический опыт. Жаль, конечно, что гумилевские пророчества не сбылись. Это обидно. Но, тем не менее, они не являются и беспочвенной фантазией. Почему? Потому что Гумилев очень хорошо помнил о том, что в смутное время, которое сотрясало Россию в XVII веке, на царство был призван патриарх Филарет Федор Никитич Романов, который, собственно говоря, и был вот той силой, которая могла упорядочить жизнь в стране, а после этого уже Михаила Романова призывают на царство, и устанавливается в России вот династия, которая правит 300 лет. И очень близкие к гумилевским мысли были у Максимилиана Волошина, который в 1918 году в своей статье, напечатанной в Крыму, говорит: «Вся власть патриарху», в противоположность вот тому самому знаменитому лозунгу «Вся власть советом». Волошин называет свою статью «Вся власть патриарху». И Волошин, в частности, пишет о том, что в жизни народов есть смутная эпоха, когда они погружаются в периоды государственности сна и хаоса, и выходят из них, повторяя вкратце основные творческие моменты своей прошлой истории. Так было в эпоху смутного времени, таково же положение России и теперь. То есть вот эта мысль о том, что именно церковь и именно патриарх, недавно избранный, сможет стать консолидирующей силой, той силой, которая сделает возможным возрождение России. Эта мысль была вовсе не оригинальной, и кроме Гумилева еще были другие люди, которые всерьез на это надеялись. И вот тем более грустно и горько, что человек, который обладает и таким порывом романтическим, мощным, активным, и такой все-таки мудростью исторической, именно такого человека Россия теряет в 21 году. Мне хотелось бы еще привести очень важный один отклик на смерть Александра Блока и Николая Гумилева. Это отклик знаменитого политика и литератора, человека, который очень известен был в России вот в те времена, в начале 20 века. Это Петр Бернгардович Струве, который был крупным общественным деятелем. Он был в руководстве кадетской партии, был редактором журнала «Русская мысль». И, кстати сказать, сын Петра Бернгардовича Струве, Глеб Петрович Струве, издал 4-томное собрание сочинений Гумилева в Вашингтоне. Так вот, что касается Петра Струве, он пишет о смерти Блока и Гумилева следующее. Сразу хочу сказать, что, может быть, я и не во всем согласилась бы в его оценке Блока, но что касается Гумилева, то здесь это весьма объективное мнение. Струве говорит: «Блок был мечтатель, в общем и глубоком смысле особого человеческого типа. Но мечтатель страстный, и не только страстный, но всегда куда-то гонимый страстью. И в то же время мечтатель бездейственный. нельзя считать действием в том психологическом смысле, о котором я говорю, его поэзию и вообще литературное творчество. Мы с вами обсуждали совсем недавно блоковскую статью о назначении поэта, и она, конечно, вступает в противоречие с мнением Струве, потому что Блок говорит о том, что слова поэта — суть уже дела его, и мы не можем вменять поэту в обязанность заниматься вот каким-то другим внешним устроением каких бы то ни было дел. Но, тем не менее, Струве имеет право, да, на свой взгляд, на свое мнение. И он, кстати сказать, очень высоко оценивает поэму «12». Он говорит, «12 — величайшее достижение Блока». В нем он мощно преодолел романтизм и лиризм в совершенно новой своей форме, сравнялся с Бальзаком и Достоевским. С Достоевским в духовном пророческом видении, что в здешнем мире пророк и мерзость смежны со святостью и чистотой, в том смысле, что не внешняя человеческая стена, а только какая-то чудесная, незримая, внутренняя черта их разделяет в живой человеческой душе, за которую в земном неизбывно борются Бог и дьявол, Мадонна и Содом. И еще очень важную вещь говорит Струве о Блоке. Он говорит, если бы Блоку суждено было дольше прожить, если бы ему удалось дожить до воскресения России, обе стихии его творчества, женственное и мужественное, может быть, слились бы в единую мощную струю. Так он ушел от нас, не сказав своего окончательного слова, безмолвно унося в тот мир какую-то свою последнюю думу. О, я не сомневаюсь в том, что она была о России, которую он любил со всей нежностью и со всей силой своей женственно-мужественной души. Вот Блок уходит с мыслью о России, да, он уходит безмолвно, унося какую-то последнюю думу. И мы с вами пытались, ну, почувствовать, как-то понять, в чем же все-таки заключалась эта его безмолвная последняя дума, потому что все-таки каким-то образом она явлена в его последних текстах. Что же касается Николая Гумилева, то о нем Петр Бернгардович Струве пишет следующее. Он тоже был мечтателем, но другого, чем Блок, действенного типа. Он был воин по натуре и по призванию, живший всем своим существом на войне и на охоте. До Великой войны он ездил в Африку охотиться. В войне он принимал участие как боевой кавалерийский офицер. Ну, мы с вами знаем, что Гумилев ездил в Африку не только и не столько охотиться, сколько из этнографического интереса. Он занимался там и исследованиями, и, конечно, это было не сафари в каком-нибудь там хемингуэевском смысле. Так что не на охоту он в Африку отправлялся. Струве продолжает. Он жадно воспринимал внешние впечатления, яркие экзотические краски, внешнедраматические положения борьбы человека с зверем и состязания человека с человеком. В изображении моряков, водителей кораблей, искателей приключений за морями он достигает классической силы и простоты. Эти его стихи войдут во все хрестоматии русской поэзии. Вообще Гумилев был, как мне кажется, по преимуществу эпический поэт, способный мастерски изображать то, что он любил, что было мило и родственно его существу воина и охотника. С душою воина он соединял крепкие политические убеждения и пламенную любовь к родине-матери. Как человеческий и культурный тип, поэт Гумилев входит в длинную и славную галерею русских поэтов-воинов, и он займет в ней по поэтической значительности далеко не последнее место. Его трагическая гибель, в одном смысле случайная, как все, что происходит в бессмысленном мире низости и глупости, в другом смысле роковая, неотменимой кровавой связью, соединит для истории литературы с его поэтической деятельностью память о самых ужасных днях падения и мук России. То, что его казнили палачи России, не случайно. Это полно для нас глубокого и пророческого смысла, который мы должны любовно и мужественно вобрать в наши души и в них лелеять. Эти слова написаны были в октябре 1921 года. А вот что писал о смерти Гумилёва и Блока Максимилиан Волошин. «С каждым днем все диче и все глуше, мертвенная цепенеет ночь. Смрадный ветер, как свечи, жизни тушит. Не позвать, не крикнуть, не помочь. Темен жребий русского поэта. Неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот. Может быть, такой же жребий выну, горькая детоубийца Русь, и на дне твоих подвалов сгину, или в кровавой луже поскользнусь, но твоей Голгофы не покину, от твоих могил не отрекусь. Доконает голод или злоба, но судьбы не изберу иной. Умирать, так умирать с тобой, и с тобой, как Лазарь, встать из гроба». Нужно сказать, что эта двойная потеря Гумилёва и Блока — одно из самых, может быть, значительных воспоминаний Волошина о первых послереволюционных годах. В 1932 году Волошин записал в своей рабочей тетради: «В эту глухую призрачную ночь из глубины души поднималось огромное, бесформенное, неопределенное чувство. И это чувство была Россия. Это была одна бескрайняя, тусклая, снежная равнина, побиваемая ветром. Святой Серафим русскую равнину повивает дымами, сквозь которые мерцали, как со дна зажженные лампады. Это были молитвы и души молящихся. Но теперь от края до края клубились тяжелые низкие тучи, давился снежный прах. Ни одного огня, ни одной молитвы. Не было ни пожаров, ни крови, ни звуков сражений. Стыли Севаш и Кронштадт, шуршали камыши на Кубани. Дон, Украина, Сибирь были безмолвны. Не было усобицы, убитые и замученные похоронены, съеденные, переварены. Но томление такое, что душа устала от ужаса и пыток, предпочла бы все этому молчанию. Над застывшими каналами Петербурга бродила гигантская тень страшного голландского шкипера и шептала сумасшедшему удушенному Павлу: «Бедный Павел». И тут же гениальный провидец России Микеланджело русской души в арестантском халате ждал расстрела. Тело Грибоедова на орбе волокли из Тегерана. Рылеев покачивался в петле. Гумилёв плавал в луже крови. Четвертовали Долгорукова, Волынского и вырезали языки. «Господи, в руки твои!» Страдалец с Челобитной висел под окном царевны Софии. Героическая статуя выявлена из вязкой человеческой глины и склеена кровью. После смерти Петра сразу осела и стала походить на каменную бабу. Это слова из черной тетради Максимилиана Волошина, написанные в 1932 году. И мы видим, как смерть поэтов приводит к тому, что величественная статуя России сразу осела и стала походить на каменную бабу языческих времен. К чему вели мы эти долгие разговоры о той потере, которую пережила Россия, русская литература в 1921 году? А вот к тому, чтобы нам извлечь из этого горестного, горького события исторические уроки и постараться в наши времена не оказаться на стороне гонителей русского слова и душителей русского сознания, вернуться к тем корням, которые были так безжалостно отрезаны. Снова вдохнуть этот удивительный воздух русской поэзии и стать другими людьми. Мне хотелось бы закончить наш с вами долгий, затянувшийся разговор о смерти Александра Блока и Николая Гумилева тем, чтобы прочесть несколько стихотворений Николая Гумилева, чтобы мы с вами еще раз вспомнили этого замечательного русского поэта, которого мы не потеряли, потому что поэзия Гумилева возвращается к нам сегодня, и она снова является источником и жизненной силы, и вдохновения для новых поколений русских людей. Вот стихотворение Гумилева, которое называется «Пятиступные ямбы». Оно входит в его сборник «Колчан». Посвящено оно Михаилу Леонидовичу Лозинскому, замечательному поэту, переводчику, одному из друзей Гумилева, с которым они вместе были и в Гиперборее, и создавали акмеизм. «Я помню ночь, как черную наяду в морях под знаком Южного креста. Я плыл на юг, могучих волн громаду взрывали мощно лопасти винта, и встречные суда очей отраду брала почти мгновенно темнота. О, как я их жалел! Как было странно мне думать, что они идут назад и не остались в бухте необманной, что Дон Жуан не встретил Донны Анны, что гор алмазных не нашел Синдбад и вечный жид несчастней Востократ. Но проходили месяцы, обратно я плыл и увозил клыки слонов, картины абиссинских мастеров, меха пантер. Мне нравились их пятна, и то, что прежде было непонятно, презрение к миру и усталость снов. Я молод был, был жаден и уверен, но дух земли молчал, высокомерен, и умерли слепящие мечты, как умирают птицы и цветы. Теперь мой голос медлен и размерен. Я знаю, жизнь не удалась, и ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевских мантий. Я проиграл тебя, как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль. Взлетели кости, звонкие, как сталь, упали кости, и была печаль. Сказала ты, задумчивая, строго, я верила, любила слишком много, а ухожу, не веря, не любя, и пред лицом всевидящего Бога, быть может, самое себя губя, навек я отрекаюсь от тебя. Твоих волос не смел поцеловать я, ни даже сжать холодных тонких рук. Я сам себе был гадок, как паук, меня пугал и мучил каждый звук. И ты ушла в простом и темном платье, похожее на древнее распятие. То лето было грозами полно, жарой и духотою небывалой, такой, что сразу делалось темно, и сердце биться вдруг переставало. В полях колосья сыпали зерно, и солнце даже в полдень было ало. И в реве человеческой толпы, в гуденье проезжающих орудий, в немолчном зове боевой трубы я вдруг услышал песнь моей судьбы и побежал, куда бежали люди, покорно повторяя «Буди, буди». Солдаты громко пели, и слова невнятны были, сердце их ловило. Скорей вперед, могила так могила, нам ложем будет свежая трава, а пологом зеленая листва, союзником архангельская сила. Так сладко эта песнь лилась, маня, что я пошел, и приняли меня, и дали мне винтовку и коня, и поле, полное врагов могучих, гудящих грозно бомб и пуль певучих, и небо в молниеных ирдяных тучах. и счастьем душа обожжена. С тех самых пор весельем полна и ясностью, и мудростью. О Боге со звездами беседует она. Глаз Бога слышит в воинской тревоге и Божьими зовет свои дороги. Честнейшую честнейших херувим, славнейшую славнейших серафим, земных надежд небесное свершенье, она величит каждое мгновенье и чувствует к простым словам своим внимание, милость и благоволенье. Есть на море пустынном монастырь из камня белого золотоглавый. Он озарен немеркнущею славой. Туда б уйти, покинув мир лукавый, смотреть на ширь воды и небо ширь, в тот золотой и белый монастырь. Это стихи, написанные во время Первой мировой войны, как мы понимаем. В это же самое время, когда Гумилев воюет, он пишет стихотворение «Солнце духа». «Как могли мы прежде жить в покое и не ждать ни радостей, ни бед, не мечтать об огнезарном бое, о ракочущей трубе побед? Как могли мы, но еще не поздно, солнце духа наклонилось к нам, солнце духа благостно и грозно разлилось по нашим небесам. Расцветает дух, как роза мая, как огонь он разрывает тьму, тело, ничего не понимая, слепо повинуется ему. В дикой прелести степных раздолий, в тихом таинстве лесной глуши ничего нет трудного для воли и мучительного для души. Чувствую, что скоро осень будет, солнечные кончатся труды, и от древа духа снимут люди золотые зрелые плоды. Наступление. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем, мы не ели 4 дня. Но не надо яства земного в этот страшный и светлый час. От того, что Господне слово лучше хлеба питает нас. И залитые кровью недели ослепительны и легки. Надо мною рвутся шрапнели, птиц быстрей взлетают клинки. Я кричу, и мой голос дикий. Эта медь ударяет в медь. Я носитель мысли великой. Не могу, не могу умереть, словно молоты громовые или воды гневных морей. Золотое сердце России мерно бьется в груди моей. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Сборник Николая Гумилева «Шатер» открывается такими стихами. «Оглушенная ревом и топотом, облаченная в пламень и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы, и твое, открывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангели, что приставлен к тебе безрассудной, про деяния свои и фантазии, про звериную душу послушай, ты на древе древнем Евразии, исполинской висящей грушей. Обреченный тебе, я поведаю о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят воинов стройных и хмурых, о деревнях с кумирами древними, что смеются усмешкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра, Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай назвать моим именем черную, до сих пор не открытую реку, и последнюю милость, с которою отойду я в селенья святые. Дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария. «Огненный столб», последний сборник Николая Гумилева, начинается стихотворением «Память». «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела. Память, ты рукою великанши, жизнь ведешь, как под уздцы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево, да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир, говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне, это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году. Тот ли это, или кто другой, променял веселую свободу на священный, долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь. Я, угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле, я возревновал о славе Отчей, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палима вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, и прольется с неба страшный свет. Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Предо мной предстанет, мне неведом, путник, скрыв лицо, но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. Крикну я, но разве кто поможет, чтоб душа моя не умерла? Только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела. Слово. В оный день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой, себе под руку покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества, и как пчелы в улье опустелом дурно пахнут мертвые слова. Шестое чувство. Прекрасно в нас влюбленное вино и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано, сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами? Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так, век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. Заблудившийся трамвай.

стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену. Мы прогремели по трем мостам. И, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик. Конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно. Сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет. Вывеска, кровью налитые буквы, гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают в красной рубашке. С лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите, вагон вожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Как ты стонала в своей светлице? Я же с напудренную косой шел представляться императрице и не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынею православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. И все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить. И напоследок стихотворение Николая Гумилева, которое обращено к нам. Оно называется «Мои читатели». Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена, прислал ко мне черного копьеносца с приветом, составленным из моих стихов. Лейтенант, водивший канонерки под огнем неприятельских батарей, целую ночь над Южным морем читал мне на память мои стихи. Человек среди толпы народа, застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, поблагодарить за мои стихи. Много их, сильных, злых и веселых, убивавших слонов и людей, умиравших от жажды в пустыне, замерзавших на кромке вечного льда, верных нашей планете, сильной, веселой и злой, возят мои книги в сидельной сумке, читают их в пальмовой роще, забывают на тонущем корабле. Я не оскорбляю их ни врастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться, не бояться и делать, что надо. Нам с вами не приходится водить лодки под огнем неприятельских батарей, и не приходится стрелять в императорских послов. Но поэзия Николая Гумилева — это источник силы и радости. Он учит нас не бояться, не бояться и делать, что надо. А что надо? Любить. Любить Россию, любить людей, любить русское слово, которое дано нам как нетленное, бессмертное наследство. И всему этому может научить нас замечательный русский поэт Николай Степанович Гумилев.

Дорогие друзья, закончилась передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Николая Гумилева рассказывала Марина Михайлова.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры, а также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Соловецком монастыре реставрируют иконописную палату, патриарх Кирилл осветил в Астрахани храм Благовещенского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посещающий Астраханскую митрополию, совершил чин великого освящения храма Благовещения на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря в Астрахани и литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. Патриарху Кириллу сослужили архиереи и духовенство Астраханской митрополии и Москвы. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем были вручены церковные награды. Благовещенский Новодевичий монастырь был основан в Астрахани в начале XVIII века. До этого на его месте находился Вознесенский мужской монастырь, ставший первым церковным строением за пределами Астраханского Кремля в середине XVII века. В 1764 году обитель пережила угрозу закрытия во время реформ Екатерины II, но была спасена стараниями епископа Астраханского и Ставропольского Мефодия, который доказал синоду необходимость монастыря для миссионерской катехизации иноверцев и выстроил новые каменные храмы и ограду. С приходом советской власти в 1918 году история обители прервалась. Насельниц постепенно выселили, а церкви закрыли. К 90-м годам от исторического ансамбля остались лишь фрагменты стен. После визита патриарха Кирилла в Астрахань в сентябре 2017 года было принято решение о полномасштабном воссоздании монастыря. В апреле 2021 года монастырь передали Русской Православной Церкви, начались восстановительные работы. Завершилось пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунского в Москве. Святыня находилась в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. За это время мощам поклонилось более 300 тысяч человек, сообщает сайт Московской городской епархии. По завершении поклонения мощам святителя Спиридона епископ Егорьевский Мефодий, управляющий юго-восточным викариатством, в сослужении духовенства храма Христа Спасителя и Московской городской епархии совершил молебен святителю Спиридону. В храме молился митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. После пребывания в России мощи святителя Спиридона Тримифунского отправились в Казахстан, где будут пребывать до 10 октября. Поклониться мощам можно будет в 8 городах республики. На Соловках при исследованиях и реставрации иконописной палаты Соловецкого Кремля были выявлены подлинные элементы XVII века. Фрагменты древних окон со ступенчатой перемычкой, следы арочных проемов, фигурные детали уничтоженного фриза, аналогичные декору Соловецкой мельницы. Об этом сообщили в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Иконописная палата – одно из крупнейших и древнейших производственных сооружений Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Она неоднократно меняла свое назначение и перестраивалась. Здание было возведено в 1615 году в северо-западном углу монастырского комплекса. Памятник входит в состав объекта культурного наследия федерального значения, ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, которые относятся к XVI, первой половине XX века. Иконописная палата выполняла функции мастерской и художественной школы Севера. Здесь обучались иконописному ремеслу способные послушники и богомольцы. В XIX веке, когда строительство храмов на Севере резко сократилось, школа Соловецкого монастыря оставалась единственной, где можно было получить иконописные навыки. В 1798 году здание было кардинально перестроено под тюрьму. В 1897 году тюрьма была упразднена. В 1898-1906 годах здание перестроили под братскую больницу и жилье для послушников. В 1903-1906 годах на третьем этаже была устроена больничная церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Храм осветили 24 октября 1906 года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: С 15 по 22 декабря приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я расскажу вам о своем опыте общения с подростками из церковных семей, как мы говорим с ними о литургии, о ее смысле, чтобы ребята понимали, когда они приходят с родителями на богослужение, на литургию, что происходит, зачем они приходят, потому что в этом возрасте уже очень важно совершать действия осознанно. Я не ученый-литургист. Я пытаюсь, как могу, поделиться с ребятами тем, что мне самой удалось узнать, что открылось через книги, через общение со священнослужителями, со специалистами. Я, конечно, прочитала много разных книг и статей о литургии, особенно готовясь к этим занятиям с ребятами. Это мне самой лично очень много дало. Я очень рада и благодарна Богу, что такая необходимость у меня возникла, потому что мы подчас ходим в храм и думаем, что мы уже там 10, 20, 30 лет в церкви, и мы все знаем, нам нечего тут открывать нового. Но когда начинаешь действительно читать серьезную литературу о богослужении, о богословии, понимаешь, что ты ничего не знаешь. И так радостно бывает это открывать. И я поняла, что очень важно делиться этими своими открытиями с нашими детьми, потому что они оказываются в некоем вакууме, в другом мире мысленном, и они по-другому воспринимают нашу церковную жизнь. Знаете, я, конечно, очень волнуюсь и смущаюсь, что мне предстоит говорить на радио о литургии. На том радио, где уже столько достойнейших людей говорили или могли бы говорить о литургии. Но, как выяснилось, передачи о литургии для детей, подростков, востребованы. Меня буквально уговорили поделиться своим педагогическим опытом. Именно как просто, доступно, интересно для современных подростков рассказать о литургии. Задача, конечно, очень сложная, очень ответственная. И, знаете, я тут вспомнила, как Епифаний Премудрый, этот древнерусский писатель, как он решился написать житие преподобного Сергия Радонежского. Решался он на это 20 лет. 20 лет он собирал материалы о святом старце, он понимал, что Сергий — это святой старец. И он все 20 лет, собирая материалы, ждал, что кто-нибудь более достойный напишет житие преподобного Сергия, и он сможет передать эти материалы. Но поскольку за 20 лет никто не написал это житие, то тогда он, многогрешный, взялся за это дело. И, знаете, я сейчас тоже ощущаю себя таким многогрешным Епифанием, который взялся за очень ответственное, очень важное дело, просто потому, что никто более достойный этого не сделал. Но я, на самом деле, не совсем права здесь. Есть книга, к которой я обращаюсь, есть уже совершенно замечательные наработки в этой области о том, как говорить с детьми, с подростками о литургии у моей коллеги, преподавателя воскресной школы и автора радио «Град Петров». Я говорю об Ольге Антиповой. Наверное, многие из слушателей знают ее замечательную, даже это не просто книга, а целый большой такой просветительский проект под видом книги. Это книга, которая называется «Божественная литургия» с иллюстрациями и пояснениями для детей. В эту книгу входит еще диск с беседами самой Ольги Антиповой с ребятами, с подростками, последовательно о литургии. И особенная ценность, помимо прекрасно совершенно изданной книги, последовательно там приводятся все молитвы литургические с краткими пояснениями, совершенно потрясающими иллюстрациями из древних живописных памятников. Но ко всему этому еще прилагается такая карта литургии, такое путешествие в небесный град Иерусалим, где в образах, в особых таких вымышленных топографических названиях передается не просто последовательность неких богослужебных моментов, но передается такая глубина, суть, смысл того, что происходит в этом богослужении, что, мне кажется, ничего лучшего и придумать нельзя и для подростков, да и для вообще людей, которые хотят понять, что происходит в церкви.
Я даже знаю, что в некоторых храмах прямо в алтаре для алтарников висит такая карта, чтобы они могли проследить и осознанно совершать свои действия в алтаре, выносить свечи, подавать кадила и понимать, что происходит на таком сущностном, вообще онтологическом уровне в этот момент. И вы, конечно, поняли, что я на своих занятиях с подростками, юными алтарниками, то есть ребятами из церковных семей, я занимаюсь по этой карте и книге Ольги Антиповой. И таким своеобразным девизом для меня стали слова самой Ольги, которые она приводит в предисловии книги. Она пишет так: «Главное — иметь творческий дух и уметь видеть материал глазами ребенка». Действительно, это очень важно. Много написано богословских книг, ну и архимандрита Киприана, Керна, Литургика, и, конечно, потрясающие книги протопресвитера Александра Шмемана о литургии, о Евхаристии. Но я мало знаю подростков, даже церковных, даже очень, ну, таких искренне верующих, которые бы стали читать эти книги. Поэтому нам, педагогам, важно прочитать эти все книги, прочувствовать, промыслить их, но дальше передать детям, подросткам, вот именно видя материал глазами этого ребенка. И мне кажется, Ольге Антиповой это изумительно удалось. Эта карта, она привлекает внимание всегда и детей, да и взрослых тоже. Я признаю, что на наших занятиях с юными алтарниками с удовольствием присутствуют родители и сидят, слушают, очень внимательно раскрыв рот, потому что мы говорим о самом важном. И я напомню, что в прошлой нашей передаче я рассказала о том, как задала самим ребятам, церковным детям вопрос, почему трудно быть верующим. И они действительно дали удивительные ответы, и я так их классифицировала. Один блок ответов был связан с тем, что, ну, в принципе, трудно себя на что-то подвигать, там, рано вставать на литургию, поститься перед причастием, учить молитвы, читать правила, ну и так далее. Вот чисто такие дисциплинарные моменты, которые, ну, необходимо выполнять, и, конечно, они нередко бывают тягостны, особенно подросткам, которые подчас учатся на шестидневной неделе в школе, и в воскресенье — единственный день, когда они могли бы выспаться, отдохнуть, а им нужно зачем-то, почему-то идти на литургию. Им важно понимать, зачем. Второй блок таких ответов, почему трудно быть верующим, связан с тем, что они действительно не понимают или не до конца понимают суть веры, во что они должны верить, что действительно их привели, крестили в детстве, и они не имели выбора, они не смогли сами сделать свой шаг навстречу Богу. И как раз они переживают, ну, в подростковом возрасте этот кризис, то есть обновление, когда они должны уже самостоятельно либо сделать шаг навстречу Богу, то есть подтвердить выбор родителей, либо отправиться на собственные поиски. И как вот написал в записке один ребенок, 11-летний: «Трудно быть верующим, потому что мы не по-настоящему верим, потому что мы много думаем, но мало верим». То есть мы действительно очень много говорим о Боге и совсем немного говорим, ну, по-настоящему, говорим с Богом. И подростки чувствуют вот эту неправду, этот разрыв, что в этом есть что-то неправильное. И почему мы на вот этой школе алтарников говорим с детьми именно о литургии? Не по катехизису идем, не по символу веры, но потому что через литургию, через ее осмысление можно понять, ну, наверное, вообще все о вере, о христианстве, об учении Христа. Там сконцентрировано все. Если по-настоящему углубиться в это знание, то там получишь ответы на все вопросы. Другой вопрос, что очень много непонятно. Вот я детям приводила такой пример, они смеялись. В одном из псалмов есть такие слова: «Выну очи мои ко Господу». И я, когда в свое время работала с рукописями древнерусскими и старообрядческими, столкнулась с такой картинкой в одной старообрядческой рукописи, иллюстрация к псалмам, и там изображен человек, который молится перед иконами, руки протягивает к иконам, и в руках у него таких два больших
Да, правильно, глаза. Потому что «выну очи мои ко Господу». И я спрашиваю ребят, которым про это рассказываю, а как на самом деле переводятся слова «выну очи мои ко Господу»? Ну, в общем, они так мне и не смогли правильный ответ дать. «Выну» значит «всегда», то есть «всегда очи мои ко Господу». И порой даже, вот видите, даже в XIX веке, даже в старообрядческой крестьянской среде, вот такую рукопись я смотрела, не всегда понятны даже просто элементарно слова, а уж что говорить о глубоких смыслах, которые заложены в литургию. И вот, возвращаясь к запискам, которые ребята сами мне написали, почему трудно быть верующим, вот третий блок трудностей, как я выделила, они связаны с тем, что верующих не принимает современное общество. Как они пишут, что люди часто пытаются навязать свой путь и задают вопросы по типу «Да зачем это все тебе?» Или в соцсетях начинают унижать верующих, церковь и так далее. Ну, то есть это та реальность, в которой живут наши дети. И вот опираясь на анализ этих записок, я следующее занятие с ними вот в этой школе алтарников начинаю таким образом. Я говорю им, да, нам действительно реально трудно вставать утром в воскресенье и идти на службу. Да, нам действительно очень трудно противостоять, ну, атеистическому миру. Мы чувствуем себя чужими. Но вы знаете, говорю я им, это абсолютно нормально и правильно. Потому что если бы это было иначе, наверное, мы не были бы христианами по-настоящему. Мы должны быть чужими в этом мире. И здесь, знаете, конечно, потрясающий образ. Вот сам Христос, он говорил образами постоянно, да, в притчах, и даже не только в притчах, а просто он говорит своим ученикам, «Вы соль миру». Что значит соль? Ну и вот я детям привожу пример. Вы, наверное, видели, как ваши там мамы, бабушки солят огурцы, капусту и так далее, да? Есть урожай, его много, его нужно заготовить на зиму. И вот в эти продукты добавляется что-то совершенно инородное, чужое, соль. Для чего? Для того, чтобы эти овощи не испортились, не сгнили, не пропали. И вот именно для этого христиане в этом мире и помещены. Но им, конечно, некомфортно. Я тогда им показываю фрагмент фильма, который мне очень понравился в свое время. Это сербский фильм о литургии. Он в нескольких сериях снят, и вот в первой же серии, где-то с 8 по 18 минуту, там предлагается такой очень интересный сюжет. Рассказывается о литургии первых христиан, первых десятилетий христианства, даже первого, может быть, столетия. Но только переносится это все, ну, как будто в настоящее время. То есть показывается обычный человек, который работает в какой-то там торговой сети, зарабатывает деньги, как все, встречается с друзьями, там хозяйство ведет какое-то, ну, все как обычно. Но только необычные у него воскресные дни, когда он рано утром, ну, это не наши 7-8 утра, это 4-4:30 утра, когда еще весь город спит, он выходит из дома и направляется к какой-нибудь богатой женщине, христианке, в гости. Она его встречает, провожает в комнаты, где уже собрались другие люди, самые разные люди из города. Все это христиане. Их встречают там два молодых человека, это диаконы, которые внимательно смотрят на них, что это свои. И провожают в большую комнату, залу, где сидит в кресле скромно одетый такой пожилой человек. Это епископ местной церкви. И вот когда все собрались, двери затворяются, диаконы отбирают принесенные вот этими людьми хлеб и вино для совершения Евхаристии, произносятся епископом молитвы, раздается хлеб для прихожан. Дальше все причащаются. И также тихо, по одному, осторожно расходятся по своим домам. Но там показывается также такой момент, что а все могло бы быть иначе. Если вдруг, когда епископ вышел, например, на крыльцо провожать свою паству, кто-то проходил мимо и увидел, что происходит, заподозрил что-то и закричал бы: «О, полиция, полиция, тут христиане!» И тогда съезжается полиция, СМИ, хватают этого епископа и задают вопрос: «Ты христианин?» И он сразу же отвечает утвердительно: «Да, я христианин». Начинают спрашивать этих молодых диаконов, и эти молодые испуганные мальчики тоже говорят: «Да, мы христиане». И хватают всех
там людей, которые оказались в доме, потому что христиане считались государственными преступниками, и, собственно, их немедленно или там через несколько дней казнят, поскольку они считаются опасными для общества. Вот мы смотрим этот небольшой фрагмент с детьми, и я говорю, вы понимаете, что те трудности, с которыми мы сталкиваемся сейчас, то есть что нам трудно рано встать, или мы не принимаемся обществом, что это все такая мелочь по сравнению с тем, что в разные периоды истории, не только в период, да, первохристианский, с чем сталкивались христиане, идя на божественную литургию. То есть на божественной литургии люди получают нечто такое, что не может сравниться ни с их любовью к близким людям, ни с любовью к самой жизни, ни с самыми ценными ценностями, какие только можно придумать на этой земле. То есть сам приход на литургию — это огромный подвиг, но значит, там есть что-то, что важнее даже самой жизни. И идя на литургию, очень многие христиане в разные века понимали, что они могут поплатиться за это жизнью. И это, конечно, дает такой свежий взгляд, я бы сказала, на наше посещение храма. После такого введения мы начинаем рассматривать карту, придуманную Ольгой Антиповой. Сначала мы рассматриваем эту карту в целом. Детям очень нравится вот вглядываться в детали, рассматривать какие там реки, горы, ворота, трясины, долины и мосты, площади. Есть городская стена, башни, ну и другие строения. И у всех объектов есть свои названия. Ну, например, Малая площадь соборной молитвы, или Река покаяния, или Трясина житейских забот, или Горы четырех Евангелий, ну и так далее. И цель путешествия, она находится в центре. И к ней ведет такой долгий путь, который сначала проходит по периметру, так вот вокруг стен города, а затем двое ворот, которые ведут внутрь этой укрепленной части города, за стены, и по спирали дальше ведет дорога в самый центр, а в центре такой образ небесного Иерусалима, некий святой град, как цель путешествия. Обо всей этой символике, задуманной Ольгой Антиповой, мы еще будем подробно говорить, объясняя литургию. И вот дети, подростки с удовольствием, конечно, интересом рассматривают эти все детали, образы, знакомятся с этой картой, и я предлагаю им найти начало пути. Оно изображено внизу, в левом углу этой карты, и обозначено как «Площадь собрания в церковь». И мы, отталкиваясь от этого образа, от этой площади, начинаем рассуждать, что значит собраться в церковь. Ну, первое, конечно, что приходит в голову детям, они говорят, ну, там, погладить рубашку, найти шапку, сменку взять, чтобы в алтарь пройти, да, или там, ну, как-то подготовиться ко входу в церковь. И, кстати, это тоже важно. Я помню, петербургский священник, отец Василий Ермаков, очень ругал тех людей, которые... ну, в таком небрежном одеянии приходили в церковь на литургию, там, в джинсах каких-нибудь мужчины приходили, если он говорит, ты к кому пришел? Ты к Богу пришел, ты к президенту пойдешь на прием, ты так оденешься? Нет, ты оденешься по-другому, а тут ты к Богу пришел. Вот. Ну, в общем, мы говорим о том, что, конечно, нужно позаботиться и собраться в церковь, ну, в таком самом-самом примитивном земном смысле этого слова. Но собраться в церковь — это очень многозначное и очень глубокое понятие, потому что в литургии нет ничего неважного, никакого момента, ну, такого незначительного. Мне очень понравился образ, который приводит протопресвитер Александр Шмеман в своих рассуждениях о литургии. Он говорит, что когда меня спрашивают, какой момент в литургии самый важный, я, говорит, неизменно отвечаю: вся литургия целиком. И он приводит такой образ. Вот представьте себе, вы ставите чайник, чтобы попить чаю. Какой момент в этом процессе для вас самый главный, самый важный? Ну, понятно, что когда чайник закипел, и вы можете уже налить себе чаю и попить чай. Но ведь если чайник не начнет разогреваться, да, вот все моменты, все этапы закипания воды, они важны. И он говорит, что литургия в этом смысле тоже должна рассматриваться во всей целостности. Это путь, это путешествие. Вот, кстати, из этих рассуждений протоиерея Александра Шмемана
Ольга Антипова и взяла этот образ путешествия. Вот отец Александр пишет, Евхаристию можно рассматривать как странствие или путешествие, которое в конечном итоге приводит нас к цели, но в котором равно важен каждый его этап. И дальше отец Александр говорит, что вот это путешествие, оно начинается, когда христиане выходят из дома, чтобы идти в церковь. Вы знаете, меня так это поразило, и я детям рассказываю. Вот представляете, мы делаем шаг из дома, и это уже очень важное действие. Сколько бы мы ни шли до храма, 5 минут там, или 1,5 часа мы едем на машине, на электричке, это уже очень важный акт, потому что мы покидаем свою жизнь в этом мире. Мы выходим навстречу с чем-то очень-очень важным. Вот, знаете, мне даже напоминает это, как любое повествование, любая сказка начинается. Ведь это всегда некий путь героя. Он проходит разные испытания и в конечном итоге выходит преображенным. И, собственно, литургия — это такая история. Человек начинает отважно путешествие. И отец Александр Шмеман пишет, что люди, идущие в церковь, они находятся на пути к тому, чтобы составить церковь. Не в смысле, да, храм как сооружение, а именно церковь в таком онтологическом, богословском смысле. Ибо их собрание, продолжает отец Александр, выражается не в простой сумме многих индивидов, но именно вот в экклесии, в церкви. И это первое преображение, происходящее за литургией. И оно отнюдь не символическое, оно первое в длинной череде преображений, вкупе составляющих литургию, таинство церкви, ее исполнение. То есть мы действительно начинаем потрясающее путешествие, когда изменения должны коснуться нашего сердца. Вот удивительно, как на этой карте, предложенной Ольгой Антиповой, цель путешествия, она находится в центре, в сердцевине, как бы в сердце человека, что это путешествие — оно не просто вовне, и даже, наверное, не вовне, а это путь человека к себе, к своей какой-то самой главной сути, к той глубине или к той высоте, на которой он может встретиться с Богом. И люди, которые приходят в храм на литургию, оказывается, тоже вот интересный такой момент, который я вычитала в книгах о литургии, они должны прийти раньше священника, потому что священник должен прийти в церковь. То есть не просто в храм, в стены, да, храмовые, а он должен прийти в сообщество людей, верующих, прийти в церковь и возглавить ее. Потому что если люди просто соберутся помолиться, то это будет еще не церковь. Там обязательно должен быть священник, пастырь. И смотрите, сколько я, для себя даже открыла, читая разные книги о том, что значит собраться в церковь. То есть это значит собраться внутренне, сосредоточиться на чем-то важном. Это первое. Второе — собраться всем вместе для молитвы. Да, как Христос говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. То есть нам действительно нужно собраться вместе. Еще что нас разъединяет? Что значит собраться вместе? Да? Нас разъединяет обычно грех и смерть. А значит, для того, чтобы нам собраться вместе, нам нужно преодолеть грех, примириться с ближним, да, простить обиды, то, что нас разъединяет. Это первое. А второе, как преодолеть смерть. Действительно, у Бога нет мертвых, все живы, но не все из нас могут ногами прийти в храм. Кто-то болеет, кто-то не хочет, кто-то не может, а кто-то просто умер. Но это не значит, что он не может участвовать в литургии, и это потрясающе. Что мы можем собраться на литургию все вместе, даже с теми, кто уже умер. И вот о том, как это сделать, как в церкви это не символически даже, а реально происходит, мы поговорим уже на следующей нашей встрече, в следующей передаче в школе юных алтарников. Я вас благодарю за внимание и надеюсь, что Господь благословит это наше с вами такое, интеллектуальное путешествие в удивительный мир божественной литургии. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.

0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Ян Экхельм. Тутта Карлсон первая и единственная, Людвиг XIV и другие. Глава третья. На следующий день, рано утром, Лабан разбудил своего маленького братца, Людвига XIV.
1: «Поднимайся!» — прошипел он кисло. «Ты и я, мы с тобой будем играть!»
0: Людвиг XIV протер глаза.
2: «Я не хочу играть с тобой. Ой, все мои друзья считают, что ты настоящий плут!»
1: Лабан расплылся в улыбке. «Приятно слышать! Ну, поднимайся!»
2: «Я сказал, не хочу. Юкию, Тофиту и я, мы собирались играть сегодня в прятки».
1: «Ты больше не должен встречаться с этими уличными зайчишками. Это папа решил. Ты больше не будешь играть с ними. Вместо этого я буду учить тебя уму-разуму».
2: «Пожалуйста, ты можешь учить меня и уму, и разуму, но ты не научишь меня, как обманывать других».
1: «Посмотрим», — пробурчал Лабан. — Пойдем.
0: И лисята вышмыгнули из норы.
1: — Вот это гриб! — заявил Лабан, показывая правой передней лапкой на большую красивую шляпку.
2: — Гриб? Меня не обманешь! — рассмеялся Людвиг XIV. — Ты хочешь сказать, что если ее съесть, вот эту шляпку, то можно заболеть этим гриппом? А почему ж белки их сушат?
1: «Да ты глупее, чем я думал. Я имел в виду никакую не болезнь. Это гриб. Не грипп, а гриб. Понимаешь? Да, многому тебя придется учить».
0: Лисята, крадучись, пробежали по всем лесным тропкам. Лабан учил Людвига XIV, как называются деревья, кустарники, ягоды, грибы, цветы. Учил и многому другому. К вечеру Лабан спросил Людвига.
1: «Может, еще что-нибудь хочешь узнать? А то побежим домой. У меня совсем пересохло в горле, и живот пуст».
2: «Я хочу еще посмотреть, как живут люди», — сказал Людвиг XIV.
1: «Этого нельзя!» — Лабан замахал передними лапками. «Это очень опасно!»
2: «Ты что, боишься?»
1: «Я? Я самый храбрый на милю вокруг!»
0: И они побежали. Остановились они только у глубокой канавы, что возле самого леса. И вдруг они увидели плетеную ограду.
3: «Вот это называется забор! То, что ты видишь по другую сторону его, — это поле. Там растет овес. Из него мама наша делает кашу».
2: «Я хотел бы посмотреть на поле, где мама берет крупу, чтобы делать нам рисовую кашу. Рисовая каша лучше овсяной».
3: «Каша? Ха, дурак! Посмотри-ка вот сюда, между прутьями. Видишь, вот там на другой стороне поля коробку с окнами? Это нора для людей. Называется дом. А около него коробки без окон. Это дома для коров и лошадей. А в самом главном, маленьком домике, живут куры, цыплята и яйца».
0: Лабан облизнул губы. Людвиг XIV смотрел, не мигая, и его глаза делались все круглее.
2: «А где живет тот ужасный Максимилиан, о котором папа всегда рассказывает?»
1: «Точно не знаю, но я буду первым из папиных детей, кто обманет это кривоногое страшилище».
2: «А может, я обману его раньше тебя?»
0: — похвастался Людвиг XIV.
1: Лабан громко рассмеялся. «Ты-то! Ты ж не хочешь быть хитрым! Я покажу тебе, как это делается. Я обману первого, кто встретится нам на пути домой. Хочешь пари?»
2: «Нет».
1: «А я все-таки обману кого-нибудь. Просто, чтобы доказать тебе, какой я хитрый».
4: Thank you.
0: По тропинке возле самой норы Ларсенов бежали зайчишки Юкию и Туффиту. Они хотели припустить наутек, увидя, что их друг Людвиг XIV идет не один, но было слишком поздно. Людвиг XIV окликнул их.
4: «Где вы были?»
5: «В киоске. И купили медовых пряников»,
0: — ответил Туффиту и показал кулек.
6: «Ох!» — застонал вдруг Лабан. «О, мое бедное горлышко!»
4: «А что у тебя? Горло болит?»
0: — дружелюбно спросил Юкию.
6: «Спрашиваешь?»
0: — опять застонал Лабан.
6: «Ой! Людвиг и я, мы как раз идем от доктора Совы. И она сказала мне, что я очень болен. И есть только одно лекарство, которое может мне помочь».
4: «А какое?»
0: — поинтересовался Туффиту.
6: «Медовые пряники. Лечебный мед, лечебный мед. Он нежен, сладок и приятен».
4: «Значит, вы тоже идете покупать медовые пряники?» — спросил Юкию.
0: Лабан притворился, что плачет.
6: «Я не могу купить медовых пряников. Деньги, которые дал мне папа на неделю, кончились. А больше у папы и не выпросишь. И придется мне всю жизнь ходить с больным горлом».
0: Зайчата долго смотрели на Лабана.
4: «Это правда? Ты не обманываешь?»
0: — спросил Юкию.
6: «Охота мне вас обманывать, лучших друзей Людвига XIV!»
7: «Скажи, Людвиг, разве я обманываю?»
0: Лабан больно ущипнул Людвига XIV за кончик хвоста. И места нет, Людвиг закричал.
4: «А-а-а! Что ты говоришь?»
0: — дружно спросили Юкию и Туффиту.
6: «Мой младший братишка хочет сказать «да!»
7: Но иногда он переставляет буквы в слоге. Когда он говорит «тен», он имеет в виду «нет». Когда он говорит «ад», он хочет сказать «да».
0: «Твой брат говорит правду?» — спросил Туффиту у Людвига.
4: «А!»
0: — вскрикнул Людвиг, когда Лабан снова ущипнул его за хвост.
6: «Вот, слышите, он говорит «да». Я сам уж совсем не могу говорить. Ох, бедное мое горло!»
0: Зайчата стояли в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу. Наконец Юкию сказал.
4: «Только потому, что ты брат Людвига XIV. Пожалуйста, вот тебе весь кулек».
7: У Лабана вдруг прорезался голос. 2000 спасибо! 3000 спасибо! 5000 спасибо! Вы лучшие друзья во всем лесу! Обещаю, что не забуду вас!»
0: Глава 4. Зайцы ускакали, а Лабан стукнул себя в грудь и воскликнул.
7: «Да здравствует хитрость! Вот как должен поступать лис, если ему хочется медовых пряников. Но чем плохо обманывать?»
0: Юкию и Туффиту не успели еще отбежать слишком далеко. Они услышали, что сказал Лабан, и тут же возвратились.
4: «А мы-то думали!»
0: — глядя на Людвига, сказал Юкию.
4: «Обманщик!» — добавил Туффиту. «Больше мы с тобой не играем!»
0: И они снова исчезли. А Людвиг XIV повесил нос.
4: «Мои лучшие друзья, тебе не стыдно?»
7: «Мне? Никогда не стыдно!» — улыбнулся Лабан. «Глупым зайчатам не нужны медовые пряники, а тебе не нужны зайчата. Разве ты не помнишь, что сказал папа?»
0: Лабан открыл пакетик и сунул в него нос.
7: «Ах, пахнут! Ты смотри, а я буду лопать их сразу, все-все съем!»
4: «Ну и дурак!»
0: «Загадочно», — сказал Людвиг XIV. Лабан было сунул уже лапу в кулек, но вдруг остановился и удивленно посмотрел на брата.
7: «Я самый хитрый лис на милю вокруг! Это почему же я дурак?»
5: «А если бы я был в твоей шкуре, я бы сохранил все пряники, пока мы не вернемся домой. Представь себе, как наши братья и сестры полопаются от зависти, когда ты будешь есть пряники, а им останется только облизываться».
0: Лабан задумался.
7: «Ну, иногда ты довольно разумно рассуждаешь. Когда мы придем домой, я спрячу пакет, а вечером съем пряники при всех».
0: Лабан спрятал кулек под своей кроватью. Только Людвиг XIV знал, куда. И когда все лисята начали укладываться спать, Лабан, глядя в потолок, сказал:
7: «Пожалуй, время полакомиться медовыми пряниками!»
1: «У тебя нет никаких медовых пряников», — рассмеялся Леопольд.
7: «Я ведь хорошо знаю, что ты давным-давно растратил свои деньги». «У меня нет пряников? Да у меня целый пакет!»
5: «Не заводи нас», — сказала Лаура. «Я тебе не поверю, пока сама не понюхаю».
7: Лабан гордо посмотрел на своих сестер и братьев. «Думайте, что хотите. Пакет, во всяком случае, лежит здесь».
0: И Лабан нырнул под кровать. Но сколько он ни шарил, там кулька не было.
7: «Ха-ха-ха!» — засмеялись все. «Полакомился!»
0: Когда Лабан, наконец, вылез, нос его был совсем красным от злости.
7: «Кто украл мои пряники? А ну-ка, откройте свои глотки, все! От кого пахнет медом, тот и вор!»
0: Все лисята разинули рты. Лабан подходил к каждому — к Леопольду, к Лаге, Лассе-старшему и Лассе-младшему, Ленарду, Лео, Лукусу, Лауре, Линнея, Луизе, Лидии, Лотен. Ни от кого медом не пахло, и остался только Людвиг XIV. Лабан остановился перед ним и зашипел.
7: «Вот кто вор! Ведь только ты видел, где я спрятал пакет!»
5: «Я не ел твоих пряников»,
0: — ответил Людвиг XIV, прямо глядя в глаза своему старшему брату.
5: «Вот, понюхай».
0: От Людвига XIV тоже не пахло медом. Лабан почесал затылок.
5: «Я не ел твоих медовых пряников, но я их отдал».
7: «Отдал!»
0: — взревел Лабан и от злости перекувырнулся в воздухе.
7: «Кому ты отдал мои пряники?»
5: «А пряники совсем не твои», — ответил Людвиг XIV. «Ты забрал их у моих друзей».
7: «Эти глупые бесхвостые зайцы, они сами отдали мне пакет!»
5: «Ты обманул их», — возразил Людвиг XIV. «А так как горло у тебя совсем не болит, Юкио и Туфиду получили свой кулек обратно».
0: Лабан так и выпучил глаза на своего маленького братца.
7: «Ты еще раскаешься!»
0: — наконец сказал он, скрежеща когтями по полу норы. И всем стало ясно, что Лабан ужасно разозлился. Но Людвиг XIV совсем не испугался. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы в это время в спальню не вошел папа Ларсен. Он стоял за дверью и подслушивал. У лисиц это не считается неприличным.

0: переделанном из детской коляски.
1: «Ну, во всяком случае, Людвиг не такой уж дурак. Но обманывать своих собственных братьев и сестер ради чужих не

0: Глава 5. На следующее утро уже Людвиг XIV сам будил Лабана. «Поднимайся!» — сказал он, тряся брата. «Ты еще многому должен научить меня в лесу. Вчера было так интересно!» Но Лабан был совсем не весел. Он еще не забыл случай с медовыми пряниками.
1: «Я не хочу с тобой разговаривать! Я не хочу водиться с обманщиками!»
2: «Так ты ж сам великий обманщик на милю вокруг!»
1: «А это совсем другое дело!»
0: — взвыл Лабан и перевернулся на другой бок.
1: «Я хочу спать!»
0: Людвиг XIV ушел один. Он, конечно, помнил, что папа Ларсен запретил ему играть с уличными зайчишками, но Лабан отказался идти с ним. Значит, он может пойти к своим друзьям. И Людвиг XIV направился прямо к Юкию и Туффиту. У входа в их нору стояла мама-зайчиха.
2: «Мои мальчики больше не будут играть с тобой», — сказала она решительно. «Ты и твой брат только обманываете их. Я знаю, как вчера вы забрали у них пакет с медовыми пряниками».
3: «Разве тетя зайчиха не знает, что вчера же вечером я вернул кулек?»
2: «Ничего не знаю и знать не хочу», —
0: сердито ответила зайчиха и захлопнула дверь перед самым носом Людвига XIV. Он вздохнул и направился к другому своему другу, к белочке Агне попрыгунье. Белочка сидела на ветке и чистила шишки.
4: «Здравствуй, Агне!» — крикнул ей Людвиг XIV и завертел хвостиком. «Спускайся вниз, поиграем вместе!»
2: «Мне нельзя играть с тобой!» — ответила Агне. «Моя мама слышала от тети зайчихи, как ты вчера забрал два мешка медовых пряников у Юкию и Туффиту!»
3: «Это неправда! Был только один кулек!»
2: «А это все равно!»
0: И Агна запустила в него шишкой, но промахнулась.
3: «Это не все равно!» — отскакивая, крикнул Людвиг XIV. «Я ведь вернул этот кулек зайчатам! Я обманул только Лабана!»
2: «Ну и все равно! Ты обманщик!»
0: И Агна попрыгунья перепрыгнула на другое дерево. Людвиг XIV чуть не заплакал. «Пойду-ка к ежику», — подумал он. «Ежик еще маленький, но уже мудрый». Маленький ежик жил в старом сарае в глубине леса.
4: «Алло, ежик!»
0: — крикнул Людвиг XIV, подойдя к полуразвалившейся постройке.
4: «Ты дома?»
5: «Нет», — ответил голос. «То есть я хотел сказать, да, я дома, но меня дома нет!»
3: «Не надо, не шути! Ведь это же я, Людвиг XIV, твой друг! Выходи!»
5: «Я не шучу! Я не хочу быть твоим другом! Я думал, ты добрый, а теперь я знаю, что ты такой же обманщик, как и другие лисы! Думаешь, я не знаю, как вчера ты отнял три ваза медовых пряников у Юкию и Туффиту?»
3: «Это неправда», — начал был Людвиг XIV. «Всего один кулек».
5: «Нет, это правда. Моя мама слышала это от мамы Агны Попрыгуньи, которая слышала это от мамы Юкию и Туффиту».
0: Людвиг XIV понял, что ежик не станет его слушать, и грустно поплелся дальше. Теперь у него осталось только два друга — горностаи Окке и Бенгт. Людвиг XIV крикнул в нору.
4: «Выходите поиграть!» «Могу не! Хочу не!»
0: — ответил Бенгт.
4: «Не могу, не хочу!»
0: — поправил его Окке.
4: «Нам нельзя!»
0: — закричали вместе Окке и Бенгт.
3: «Почему?» — удивился Людвиг.
4: «Наш ежик слышал от мамы,

— начал Бенгт. «Наша мама слышала от мамы ежика», — поправил его Окке, «которая слышала от мамы Агны Попрыгуньи, которая слышала от мамы Юкию и Туфиту, что ты выманил 4 горы медовых пряников у зайчат, один кулек, и совсем не я. Мы играть тебя с нами не будем», — перебил его Бенгт. «Мы не будем играть с тобой», — поправил его Окке. Людвиг XIV стер слезинку котчиком хвостика. «Но почему мои друзья такие несправедливые?» — мучительно думал он. Ведь он-то совсем не хотел быть хитрым и обманывать других. Наоборот, он хотел быть добрым и помогать всем. Людвиг XIV понял, что слух скоро распространится среди всех лесных зверей. И к вечеру, наверное, уже будут говорить, что он отнял у Юкию и Туфиту 100 гор медовых пряников. Людвиг XIV растянулся на большом пне и задумался. Папа Ларсен запретил ему играть с другими лесными зверятами, а они-то, между прочим, и сами не хотят играть с ним. Да еще Лабан на него разозлился и уж, наверное, придумает, как отомстить Людвигу. Нет, не осталось у него друзей. Что же ему делать? И Людвиг XIV нашел только один выход. Надо убежать из дома.

0: Сказку Яна Экхельма «Тутта Карлсон. Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие для вас читала Анастасия Битюкова. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В здании бывшего музея придворных экипажей проходит 10-й фестиваль искусств из профессорской квартиры. Мероприятие объединяет опытных и начинающих арт-коллекционеров. Фестиваль проводится с 2017 года. Вице-губернатор Петербурга Борис Петровский принял участие в паблик-токе «Искусство без границ» и «Ленинградский культурный код». Участники обсудили роль культуры как градообразующей отрасли и особенности развития Петербурга как города, который одновременно сохраняет историческое наследие и продолжает развивать культурную среду. В Петербурге завершился 20-й открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова. В Малом зале Петербургской филармонии состоялись гала-концерт и награждение лауреатов номинации «Берег надежды» для участников до 25 лет. Первую премию получил Тимофей Суслов из Петербурга за сочинение «Ария немой служанки». Также композитор удостоился приза зрительских симпатий и специальных призов от Камерного оркестра Петербургской консерватории и художественного руководителя камерного оркестра «Дивертисмент» Ильи Льёфа. Вторая премия и специальный приз «Радио Орфей» достались петербургскому композитору Дмитрию Кузнецову за произведение концерта «Бревис» для фортепиано и струнного оркестра. Третью премию присудили Линь Цзяньцзи из Китая за балет для струнного оркестра «Прощай, моя наложница». Дипломы финалистов получили петербуржец Максим Раев и Шерил Гау из канадского Гамильтона, которая стала самой юной финалисткой за всю историю конкурса. Гала-концерт прошел в сопровождении камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта. В программе прозвучали произведения финалистов и сочинения Андрея Петрова. Финалы в номинациях «Симфоническая музыка» и «Новый взгляд на духовой оркестр» состоялись 17 и 18 сентября. На юбилейный 20-й открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова поступило 175 заявок из 14 стран. «24 сентября в Петербурге на родине Дмитрия Шостаковича откроется заключительный этап фестиваля музыкальных приношений «Гений места». Чествование композитора в год 120-летия со дня его рождения станет торжественным завершающим аккордом третьего сезона фестиваля, в рамках которого Валерий Гергиев и ведущие музыкальные силы страны выступают на родине выдающихся русских композиторов с их сочинениями. Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и организации «Росконцерт». Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского театра. 24 сентября в концертном зале Мариинского театра состоится первое событие петербургского этапа фестиваля «Гений места». Его откроет 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. В день рождения композитора 25 сентября в концертном зале Мариинского театра сочинения композитора представят петербургские инструменталисты Илья Папаян, Антон Козьмин, Екатерина Грибанова, Юрий Афонькин и Олег Синдецкий. В программе фортепианный квинтет и фортепианное трио номер 2. 28 сентября на второй сцене Мариинского театра будет представлен спектакль-концерт «Шекспир Шостакович Гамлет» в исполнении симфонического оркестра театра под управлением Валерия Гергиева. Партию чтеца исполнит народный артист России Евгений Миронов. Третий сезон фестиваля завершится 30 сентября. На новой сцене Мариинского театра будет представлена опера Шостаковича «Нос», которая является репертуарной редкостью. Фестиваль «Гений места» начался 20 марта в Великом Новгороде на родине Сергея Васильевича Рахманинова. Далее выступления Валерия Гергиева, артистов Мариинского и Большого театров состоялись в Пскове, на родине Модеста Мусоргского, в Тихвине, на родине Николая Римского-Корсакова, в Воткинске, на родине Петра Ильича Чайковского, а также в Смоленске, на родине Михаила Глинки, и в Ораниенбауме, на родине Игоря Стравинского. Третий сезон фестиваля охватил 7 имен и 7 городов России.
Петербурге 26 и 27 сентября пройдет межмузейный фестиваль «Литературные выходные». Смотр объединит городские литературные музеи в единый маршрут. Программа разделена на три тематических блока – детский, классика и литературный эксперимент. Гостей ждут мастер-классы, медиации и литературные игры. Фестиваль пройдет в рамках 12-го Петербургского международного форума объединенных культур. Литературный музей «20 век» впервые станет одной из официальных площадок форума объединенных культур. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. На площадке пройдут дискуссии с представителями университетов, власти, бизнеса и индустрии креативных технологий. Также будет подписан меморандум о сотрудничестве между литературными музеями Петербурга. Делегация Министерства культуры Северной Кореи во главе с главой ведомства Хён Ын Чхором отправилась в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Корейской Народно-Демократической Республики. Делегация вылетела из Пхеньяна 21 сентября. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В среду, 23 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В четверг, 24 сентября, переменная облачность, без существенных осадков. Температура плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%. Ветер северный 6-8 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 12, плюс 14. В четверг без существенных осадков плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба. Радио «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Было бы слишком необдуманно утверждать, что будто бы именно Джакомо Майербер создал в гугенотах тип легкого, или, как было бы вернее называть, тип колоратурного сопрано. Все же этот тип существовал задолго до Майербера и уже успел обрести в легендарной как своим искусством, так и своей красотой Каталани свой идеал. Каталани имела голос высокий, прочный и по тембру холодный, скорее инструментальный по звучанию, но исключительно подвижный и на обширном дыхании. Концертно-фиоритурный стиль, который исповедовала Каталани, в ее творчестве нашел крайнее выражение, доведенное до гротеска. Но публика, жаждавшая в посленаполеоновской Европе праздника, этот стиль приветствовала. Вокальная эквилибристика в верхнем регистре была доведена Каталани до совершенства, до такого заоблачного уровня, которого очень немногим певицам, дерзавшим впоследствии выступить в этой голосовой категории, удавалось добиться. Ну, впрочем, заметим, певиц, которых можно было бы без каких-либо сносок отнести к колоратурному типу, немного, очень немного. Колоратура – это система вокальных украшений, включающая в себя рулады, трели, арпеджио, восходящие и, что реже, нисходящие пассажи, обязательные выходы к высоким и сверхвысоким нотам, естественно, в четвертой октаве. Ну, Аделина Патти достигала фа четвертой октавы, Безанцони, Галли Курчи, соль четвертой октавы, а Лили Понс умудрялась брать ноты и более высокие, причем почти закрытым ртом. Ну, тут, однако, мнение разделяется, и часть специалистов считает, что это был уже не полноценный голос, а фальцет. А фальцет переводится как фальшивый голос. Несомненно, то, что публика ждет от этого типа голоса обязательного трюка с выныриванием из колоратурных кружевов сверхвысокой ноты и в этом как бы смысл и оправдание самого факта существования легкого сопрано. Колоратура позволяет исполнителям быть относительно свободными от авторского диктата, становящегося все более и более суровым, начиная с Моцарта, который впервые в «Дон Жуане» прописал в партитуре перед пражской премьерой все антаблементи. Но певицы эпохи торжествующего индивидуализма, когда искусство становилось ареной для самовыражения и самоутверждения, они неукротимо стремились реализовать свои возможности и весьма решительно, далеко не всегда, конечно, и не все, а лишь те, кто мог быть причислен к явлениям выдающимся, игнорировали запреты, тем более что публика требовала концертных фейерверков, а антрепренеры их соответственным образом оплачивали. На закате своих дней Джоаккино Россини, а он, кстати, много испортил себе крови, сражаясь, причем с более чем скромным результатом, со своеволием певиц, вот на закате своей жизни он слышал тогда еще только начинающую свой путь в искусстве Аделину Патти. Аделину Патти, которой суждено было стать на последующие лет 30 абсолютным эталоном колоратурной певицы. И вот Патти исполняла арию Розины из россинивского «Севильского цирюльника», весьма смело уснащая авторский нотный текст всеми богатыми элементами из арсенала колоратурного сопрано. И примечательно ведь, что Аделина Патти, она благоговела перед Джоаккино Россини, и она очень хотела ему понравиться. И она вспоминала, что тогда, стоя у рояля перед живой легендой и кумиром всей просвещенной Европы, перед человеком, чья известность была
больше, чем у монархов и министров, а любовь народа неизмеримо больше и, конечно, искреннее, она тогда едва не упала в обморок от волнения. Но она собрала всю волю в кулак, а Патти была женщина очень волевая и профессиональная, и она выдала, так сказать, своих возможностей по максимуму. То есть на Россине обрушилась лавина, каскад фиоритур, которые буквально поглотили и растворили в себе авторскую мелодическую тектонику. Россини был человек добродушный, с чувством юмора. «Прелестно», — сказал он после исполнения и серьезным голосом добавил, «но все же позвольте узнать, сочинение какого автора вы столь блистательно спели?» Патти была умна. Это отмечают столь разные по вкусам и характерам люди, как Теляковский, Волконский, Шаляпин, Никиш, Тосканини, Направник, Суворин и многие иные. Она впоследствии ввела в рамки вкуса и стиля свой темперамент, свои фантазии, но все же повторим, ни она, великая Аделина Патти, ни ее великие современницы Дезире д'Арто, Карлотта Маркизио, Нильсон, Энн, Лука, Меньшикова, а равно и ее великие наследницы, такие как Тетрацини, Галли Курчи, Таллей, Бриентес, Паретто, Точа Дельмонте, не могли быть вполне свободны ни от своей природы, ни от традиций, ни от публики. Трудно даже сказать, что давлело больше, но в совокупности это составляло могучий пресс, под натиском которого легкие сопрано, ну, надо сказать, с готовностью и удовольствием, триумфировали в своих импровизациях концертно-фиоритурного стиля. Даже русские певицы, не столь отчаянные, вынужденные прислушиваться к суровой художественной критике, а, главное, воспитанные в дисциплинирующих традициях церковного хорового пения, даже они не сомневались в своем праве на, так сказать, сотворчество. Ну, например, великолепнейшая Елена Катульская, между прочим, профессор консерватории, и женщина отточенного интеллекта и изысканного вкуса, она вспоминала, что всегда по дороге от дома до Московского Большого театра, едучи на спектакль, она придумывала, какой каденцией она именно сегодня будет удивлять публику. Ну, отметим, однако, что ее импровизации, тектоники и характера образов и мелодии не разрушали. Но согласимся все же с тем, что сам смысл колоратурного сопрано вот в этих импровизациях в верхнем регистре, что, естественно, следует из названия этого типа голоса. Человек поет либо от великой радости, либо от великого горя. Поет тогда, когда полнота чувств, когда острота и глубина переживаний не могут быть адекватно выражены будничностью слова. Более того, оскорбляются этой будничностью. Опера не терпит средней температуры. Она всегда тяготеет к крайностям. И эти крайности, этот избыток чувств, легкое сопрано выражает, воплощает в колоратуре. Есть, конечно, и иные выразительные средства, но они у прочих голосов неизмеримо, неизмеримо богаче. Как сказала одна великая певица Луиза Тетрацини, она сказала так: «Легкая сопрано между каденциями только существует, но живет оно полноценно именно в каденциях». Выученица флорентийской школы маэстро Чаккерини, дебютировавшая во флорентийском же театре Пальяно в 1890 году, когда ей было всего-то 19 лет. И именно тогда
дебютировала, когда уже сходила со сцены, завершая свою головокружительную карьеру Аделина Патти, Луиза Тетрацини воплотила в своем творчестве все типические качества колоратурного сопрано и того фиоритурного стиля, который, кажется, на ней завершился или почти завершился. Она гастролировала по всему миру, в том числе неоднократно бывала до революции в России. Успех грандиозный и восторженное почитание публики, представляющей все нации и сословия, этот успех был неизменен. Сохранились ее записи, не слишком совершенные технически, но весьма показательные и являющиеся бесценным свидетельством о той Атлантиде, которую мы называем эпохой золотых голосов. Записи в основном 1904-1914 годов. Это все-таки 20 век, но, тем не менее, голос, который запечатлен на этих записях, по фонированию, по эстетике, он относится к XIX столетию.

прозвучала ария «Лючии» из Доницеттиевской «Лючии де ла Мермур». Это одна из записей тетрацини эпохи расцвета, относящаяся к 1909 году. «Лючия» — образ трагический. Центральной сценой всей оперы является сцена сумасшествия героини, и это огромная ария фантастической сложности, относящаяся поистине к эверестам вокального искусства, взойти на которую удавалось весьма немногим. «Лючия» написана для универсального сопрано Джозепины Пастанегри. Легкие же сопрано, после того, как драматические спинто канули в вечность, вымерли, как мамонты, приспособили Лючию, как и многие иные партии эпохи барокко и романтизма, под свои возможности. Нельзя требовать от легкого сопрано того, что оно дать не может. Трагическое все-таки вне сферы возможностей легкого сопрано. Голоса существующего в пространстве между печалью, грустью и искренней, светлой радостью. Из воспоминаний итальянского баритона Вальденго мы знаем, что на склоне своих лет, уже в Нью-Йорке, великий Тосканини, суровый и бескомпромиссный жрец музыки и гроза всех певцов мира, среди многих сотен голосов, которые удерживала его феноменальная память, в качестве вокальных феноменов отметил лишь четыре. Это два тенора, Франческо Таманьо и Энрико Карузо, один баритон, ну, конечно, Тито Руфо, и одна сопрано. И это Луиза Тетрацини. И Вальденго тотчас тогда переспросил о Патти, но Тосканини остался непреклонен. Поставив Тетрацини все-таки как певицу, как хранительницу уникального голоса и стиля на более высокое место, Тосканини слышал Патти. И, наверное, именно это определило его выбор. С возрастом пластичность организма уходит. Для колоратурных сопрано уже вторая половина третьего биологического десятилетия является этапом критическим. Патти прожила весьма полноценно долгую жизнь в искусстве именно потому, что ум и трезвость мысли никогда ей не изменяли. Она всегда очень осторожно и рачительно вела свое вокальное хозяйство, не противореча природе, и вовремя сократила объем и сложность колоратуры, постепенно стягивая свой голос к сердцевине, округляя звук, вследствие чего тембр утратил значительную часть знаменитого хрустального блеска, но зато стал более матовым и мягким. Весьма несовершенные, очень несовершенные записи Аделины Патти, сделанные тогда, когда ей было уже за 60 лет, представляют ее как сопрано, даже не столько лирико-колоратурное, а именно лирическое, лишь несколько более обычного, свободное в верхнем регистре. Князь Сергей Волконский, наследник декабристов и не слишком удачливый директор императорских театров, в своих изысканно претенциозных воспоминаниях, в которых он, между прочим, обнаружил полное непонимание и неприятие природы русского искусства, вспоминает, как он слышал Патти в возрасте где-то около 70 лет, отмечая, что это было по характеру именно лирическое сопрано. Ум и опытность великой певицы позволяли ей незаметно обходить те многие препятствия, которые она четверть века тому назад преодолевала легко и эффектно, как бы играючи. Давайте процитируем князя Волконского. «Что вам сказать об этом исполнении? Прежде всего то, что ни разу не испытал
даже тени беспокойства или опасения, того опасения, которое внушают нам стареющие артисты. Точность, ясность, уверенность были безупречны. Прежде всего я восхитился умом человека, который делает только то, что может, и ничего, кроме того, что может. Она, которая когда-то блистала всеми огнями и искрами колоратуры, тут пела плавно и мягко. Результат этой мудрости тот, что ни разу мы не испытали той жалости, что внушают певцы-старики, ни разу мы не поморщились, ни разу не улыбнулись перед смягчающими обстоятельствами. И то, что мы услышали, было очаровательно. Ласкающая чистота и мягкость звука, изумительная четкость произношения, ну и так далее. И вот далее, а далее идет важное замечание, требующее пояснения. Цитата. «Ни один голос поражал и ни одно техническое мастерство. Она дала такой драматизм, какого мы в былые годы и не слыхали от прежней Патти». Ну, конечно, они и не могли слышать от той Патти, которая была многие годы подряд заключена словно в панцирь, в колоратурную ипостась. И не то чтобы она сама сбросила этот панцирь, а именно, что панцирь сам от времени истлел, и певица нашла в себе мудрость жить без него, обрести себя в иной ипостаси. Все же певец — заложник своего голоса, и даже величайший из всех, Федор Шаляпин, даже он не смог преодолеть эту преграду. Его выходы в Тонио, Томском или Онегине, они остались лишь не слишком удачными экспериментами, капризами, позволительными гению, капризами и не более. Всемирная и всевековая слава Шаляпина, она все же лежит в сфере сугубо басовой. Как надо полагать, и слава Патти лежит именно в колоратурной ипостаси. Но Тосканини-то слышал Патти на склоне лет ее, в ее, так сказать, закате, а Тетрацини он слышал именно в период расцвета. Голос Тетрацини не слишком сильный, но благодаря высокой позиции, сверкающей хрустальности тембра, превосходной по полетности. Верхний регистр обладает невероятной свободой. Голос здесь равно пластичен и в легатированных фразах, и в феерической технике беглости. Обычно отмечает широкий диапазон голоса Тетрацини. В самом деле, даже вот в несовершенных звукозаписях начала прошлого века нельзя не заметить весьма плотного микста, который как бы исполняет функции голосового фундамента, от которого отталкивается певица в своем вокале. Тем не менее, голос как бы сдвинут в центре тяжести наверх. Возможно, и Тетрацини должна была бы, подобно Патти, ради продления своей вокальной жизни сменить амплуа. Она этого, однако, не сделала. Рано дебютировав, она четверть века царила на оперных подмостках и к 50 годам окончательно сошла с них. И ее эстафету переняла Тотти дель Монте, на примере которой с особой ясностью видно, что, в общем-то, все колоратурные сопрано в принципе все же сопрано лирические. Колоратурным же их делает исповедание стиля фиоритурного пения, которому склоняет их эстетические или психологические предрасположения, вслед за которыми идет, ну и соответствующая весьма утомительная тренировка. Но природа, она
сильнее желаний, она сильнее эстетических принципов, и она сильнее человеческой воли. Пока организм гибок, пока он молод, он и относительно послушен. Но приходит тот роковой момент, когда организм более не в состоянии вынести чинимого над ним все же насилия, и он словно бы предлагает человеку вернуться к природной позиции. Тотти дель Монте, особая любовь грозного Артура Тосканини, а вообще всеобщая любимица, человек неунывающего оптимизма, легкого характера и всепобедительного женского обаяния. Она и на сцену-то выходила всегда такой же, какой была в жизни, ничуть не обременяя себя заботой об образе. И, между прочим, происходило чудо. То, что публика ее боготворила, ну, это понятно. Но ведь даже требовательные ее партнеры, капризные ее партнеры, такие как Федор Шаляпин, Тита Руффо, Тита Скипа, Маттео Батистини, Адам Дидур и все остальные без исключения, все они пасовали перед ее женственностью, ее беззащитностью, ее ангельской чистотой и совершенной незлобливостью. «Татателлочка — это что-то особенное», — сказал как-то Шаляпин, известный тем, что умел периодически доводить своих партнерш по сцене до слез и истерики. Ну, как ее обидеть? Это же все равно, что ребенка обидеть. Ну, правда, надо сказать, Татателлочка обладала феноменальной музыкальностью и особой сценической естественностью, позволяющей ей, ну, как бы без следа растворять в себе роль. А это ведь особый талант. Тотти дель Монте была поистине, ну, так сказать, театральным животным и вовсе не бездарной актрисой. Как и Патти, она делала то, что умела, и делала это превосходно. Кстати, когда она оставила сцену, как и Тетрацини, она довольно рано оставила вокальное искусство, она прекрасно выступала в Венеции, в драматических спектаклях. Беззащитность, нежность, детскость, ну, все это не имело отношения к Тотти дель Монте, когда дело касалось пения. Хрупкость и искусственность своего голоса она сознавала весьма ясно, и вся ее жизнь — это суровый режим, это суровая дисциплина и каждодневный тренаж для поддержания голоса в достойной форме. И искусство ее со всей очевидностью показывает, что тип колоратурного сопрано — это прежде всего колоратурный стиль, фиоритурный стиль. Мы слышали Лючию Тетрацини. Вот теперь Лючия Тотти дель Монте. «Сплендол ле сакре фачи». Это записано в Париже в год начала Второй мировой войны.

Точа дель Монте, ученица когда-то знаменитой контральто XIX века Барбары Маркизио, которая, хотя и много пела композиторов героического стиля эпохи Ресорджименто, ну, например, в России, она гастролировала весьма часто, ее знали здесь прежде всего как интерпретатора опер Верди. Но Барбара Маркизио навсегда осталась верна принципам фиоритурного пения, которые воплощала в жизнь ее рано ушедшая сестра, сопрано Карлотта. И, видимо, стареющая Барбара Маркизио хотела воплотить в своей последней и лучшей ученице художественно-исполнительский образ своей сестры. И вот подобно Изабелле де Идальго, игнорировавшей альтовую природу Марии Калогеропулос, Маркизио игнорировала лирическое основание голоса Точи дель Монте. Обе, и Идальго, и Маркизио, в прошлом великие певицы, ставшие авторитетными профессорами, решительно лепили желаемый образ, исходя из представления об идеале, а не из реального материала. Ну, победителей, как известно, не судят. Ломая природу, им удалось, имея, конечно, встречное устремление, упорную волю своих учениц, добиться поставленной задачи. Конечно, певческий век и Каллас, и Точа дель Монте, выстроенные их профессорами голоса, значительно сократили, хотя... Вообще-то, вновь повторим, что искусственные голоса, к каковым относятся и драматическая спинта, и чисто колоратурные сопрано, не относятся к вокальным долгожителям. И будь Мария Калогеропулос меццо-сопрано, а Точа дель Монте лирическим сопрано, скорее всего, они, оставшись добротными, ценимыми антрепренерами-профессионалками, не стали бы вокальными легендами, их забыли бы тотчас, как только за ними опустился бы занавес. А ведь их помнят. Их помнят даже в эпоху всеобщего беспамятства. Точа дель Монте не имела в своем арсенале многого из того, что, казалось бы, было обязательным для колоратурного сопрано. Она не располагала сверхвысокими нотами, она не располагала и сногсшибательной техникой беглости, позволяющей блистать вокальными фейерверками. Она не имела и хрустального тембра в верхнем регистре, а равное и дыхание ее было сравнительно коротким. Вот по всем этим показателям она уступала и Бриентес, и Гали Курчио, Тейн, и Понс, и Корозио. Да ведь и русские певицы, такие, скажем, как Бронская, Лепковская, Горская, Попова, не говоря уже о Неждановой, Степановой или Катульской, могли дать ей легко фору по всем табельным показателям. Точа дель Монте компенсировала высоту и яркость тона тем, что она несколько обеливала свой звук, выдавая его, этот звук, с математической дозированностью и тщательно контролируя дыхание. Ее искусство — это манипулирование звуком, фразировкой, эффектными паузами, дикциями. Лаури Вольпе прав, назвав голос Точи дель Монте изобретенным и сравнив ее вокальное искусство с искусством жонглера. Точа дель Монте отлично знала свои возможности и никогда не переступала их границы. И даже тогда, когда сталкивалась с требованиями самого Тосканини, даже тогда она не шла навстречу. Тосканини, великий знаток пения голосов, даже он обманывался относительно возможностей своей любимицы, которую неизменно задействовал в спектаклях «Ла Скала» и спектаклях Зальцбургского фестиваля до тех пор, пока в 1929 году не был вынужден под давлением муссолиниевских чернорубашечников эмигрировать в Америку. Хитроумная, к
как говорил Тосканини о Тотте дель Монте. За ее добродушием и мягкостью вы с удивлением обнаружите редчайшее сочетание женской изворотливости и стальной, именно мужской воли, так говорила певица ее коллега тенор Аурелиано Пертиле. Кстати, о чернорубашечниках. Муссолини обожал пение Тотти дель Монте, как, кстати, обожали его и главари неаполитанской каморры, и члены итальянского сопротивления.

Она пела в годы Второй мировой войны и в Риме, и в Берлине, но вряд ли уж стоит удивляться, ее не коснулись дискриминационные законы послевоенного времени, хотя эти законы коснулись таких великих музыкантов, как Фортвендлер, Красс, Франк, Вундерлих, Нильсон и даже Борис Христов. Но законы военного времени, как и законы послевоенного времени, словно бы были писаны не для сокрушающей своим очарованием и жизнерадостностью Тотти Дель Монте. И все же, а почему она, наряду с Тетрацини, воплощение типа колоратурного сопрано? Ну, с Тетрацини-то все понятно. Но вот Татателла, неужели все дело в обаянии? Ну, и в обаянии, конечно, тоже, но все же дело прежде всего в ином. Тип голоса – это не столько диапазон и не столько технические и изобразительные средства, сколько это стиль. Так вот, Тотти Дель Монте в пору своего расцвета, длящегося чуть более двух десятилетий, всецело подчинила себя декоративно-фиоритурному пению, вокализации как вставному концертному номеру, когда все как бы останавливается, не мешая абсолютной концентрации на гедонистическом восприятии, на чистой эстетике звука. Но пришло время, когда Тотти Дель Монте, заметив, что ее гортань утратила подвижность, сначала перешла на партии «Ле Долетте» и «Чио-Чио-Сан», ну а затем уж и перешла на драматическую сцену. Но завершая нашу передачу сегодняшнюю, мы все-таки вновь услышим голос Луизы Тетрацини. Запись 1911 года, вариации «Проха».

0: На этом мы простимся с вами. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17 часов 10 минут.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге состоялся круглый стол, посвященный христианскому пониманию любви и брака. Митрополит Варсонофий встретился с митрополитом Назарецким Кириаком. Об этих и других событиях более подробно. 19 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий встретился с экзархом всей Галилеи митрополитом Назарецким Кириаком. Беседа состоялась в резиденции владыки в Назарете. В ней приняли участие епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан и начальник русской духовной миссии архимандрит Васиан Змеев. Митрополит Варсонофий поблагодарил владыку Кириака за гостеприимство и преподнес ему крест и панагию, а также изображение Казанского кафедрального собора на дереве и альбом, посвященный 215-летию со дня его освящения. На память от санкт-петербургских духовных школ епископ Силуан преподнес икону небесного покровителя Санкт-Петербургской духовной академии апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанную студентами академии. Владыка Кириак преподнес гостям иконы Божией Матери Иерусалимской. В ночь с 19 на 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил архиепископу Авилонскому Дорофею в храме Гроба Господня. Его высокопреосвященство сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Васиан Змеев, паломники и сотрудники миссии в Священном Сане. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. В храме Воскресения Христова молились насельницы монастырей на Святой Земле и паломники из России. Храмовый комплекс Воскресения Христова был построен в IV веке по указу византийского императора Константина I Великого на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Данное место нашла мать императора, равноапостольная царица Елена. Здесь же она обрела крест Господень. Место его обретения принадлежит православной церкви. Первый храм был разрушен персами в VII веке. В дальнейшем он несколько раз восстанавливался и уничтожался. В храме представлены православная Иерусалимская, Римо-католическая, армянская, коптская, эфиопская и сирийская церкви. У каждой есть свои пределы. У входа в храм расположен камень помазания, на который положили тело Господа, снятое с креста. Хранителями гроба Господня являются члены Свято-Гробского братства. В него входят все монашествующие Иерусалимского патриархата. Члены братства несут службу в часовне Кувуклии, обеспечивают почтительное поведение паломников. После ночной божественной литургии в храме Гроба Господня группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, посетила святые места, связанные с житием Иоанна Предтечи. Путь группы лежал в место, называемое Эвен-Сапир, где находится францисканский католический монастырь святого Иоанна. Обитель была построена крестоносцами на руинах византийского монастыря. Нынешнее здание спроектировал итальянский архитектор Антонио Барлуцци. Они были открыты в 1922 году. В храме есть иконы, написанные архимандритом Зеноном Теодором. Паломники побывали в пещере, где, по преданию, праведная Елизавета скрывалась вместе с младенцем Иоанном, спасаясь от воинов Ирода. Были пропеты тропарь и величание Иоанну Предтече, Крестителю Господню. Протодиакон Андрей Левин прочитал молитву. Желающие поднялись в гору и посетили гробницу праведной Елизаветы. 19 сентября в студенческом научном обществе Восточноевропейского института психоанализа прошел круглый стол о браке и любви. Председатель миссионерского отдела Иерей Николай Свяченко рассказал о христианском понимании любви и брака, обратившись к истории святых благоверных князей Петра и Февронии. Их готовность вместе проходить испытания стала отправной точкой для разговора. Многие семейные конфликты коренятся в том, как люди знакомятся, как выстраивают отношения в первые дни и месяцы после знакомства. Стереотипное и поверхностное восприятие другого нередко путают с любовью. Поэтому говорить о семье важно не только с супругами, но и с теми, кто только готовится сделать выбор, отметил отец Николай. Он также подчеркнул, что церковь должна вести разговор с молодежью не только в храме. Университеты и студенческие сообщества дают возможность открыто обсуждать любовь, выбор спутника жизни и семейные трудности. Также участники круглого стола рассмотрели историю Петра и Февронии с точки зрения семейной психологии. Спикеры обсудили, где пересекаются православный взгляд на семью и современная психология. Поговорили о добрачном консультировании, причинах кризисов в отношениях и помощи молодым семьям. В Гатчинской епархии проходит региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В этом году конкурс предлагает участникам три основные номинации, объединенные общей тематикой единства народов и культурного наследия. В номинации «Основная тематика» юные художники могут раскрыть темы, связанные с единством народов России, любовью к малой родине и культурным традициям. В номинации «Православная икона» учащиеся иконописных школ и мастерских могут представить работы, посвященные православным святыням и образам, покровительствующим и защищающим русскую землю. Это Казанская, Тихвинская, Иверская и Владимирская икона Божией Матери, икона архистратига Михаила и другие. В номинации «Роспись по фарфору» участники могут представить эскизы тарелок на темы народных традиций, исторических личностей и государственного праздника Дня народного единства. Работы могут быть выполнены в различных техниках – графика, акварель, гуашь, пастель или масло. Конкурс пройдет в два этапа. Региональный этап продлится до 1 ноября. Заключительный этап пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве. Всего будет определено 24 призовых места по всем номинациям. В январе следующего года будет организован приезд победителей конкурса и их сопровождающих в Москву для награждения и посещения культурной программы. Церемония награждения запланирована в дни проведения 35-х международных рождественских образовательных чтений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 5 минут, слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Марины Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов. «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным. Церковная катехизация в современных православных приходах».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 223-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из 3 главы.
1: Братья, мне наименьшим из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
0: Послушайте 51-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 11 главы.
2: Сказал Господь Своим ученикам: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами чтение евангельское, очень краткое, которое часто читается, когда служится молебен. Оно очень подходит к молебну, потому что молебен всегда — это частное богослужение, когда люди просят о каких-то вещах, о каких-то событиях, о том, что им сегодня очень важно, может быть, получить или приобрести, или что-то важно сегодня разрешить, и какой-то результат сегодня очень ожидается сердцем человека. И как раз здесь, в этом Евангелии, дан ответ о том, на чем может человек строить свою молитву, и что он может и должен от Бога в первую очередь ожидать. И вот стих 23 имеет самые главные слова в себе. Это «имейте веру Божию». И кто скажет горе: поднимись и ввергнись в море, и в своем сердце не будет сомневаться, так оно и будет. Но вот здесь вот часто вот эти слова из этого стиха атеистами или людьми, негативно настроенными по отношению к церкви, так воспринимаются, как некая издевка над церковью. Вот где же у вас есть такие люди, которые горы сдвигают, передвигают их? Но Господь никогда не учил нас, чтобы мы были факирами. Мы помним с вами прекрасно, что Господь, когда Его поставил на крыло Иерусалимского храма, сатана, и сказал Ему: «Бросайся вниз, и тебя поднимут ангелы, и все это люди увидят, и ты покоришь их сердца этим чудом. Здесь то же самое. Господь не может нам позволить, чтобы мы творили бессмысленные какие-то чудеса своей верой, чтобы кого-то поработить, буквально изнасиловать чью-то волю и показать, что мы очень сильные чудотворцы, и если ты не будешь с нами дружить, мы эту гору на тебя передвинем. Разумеется, Господь здесь не об этом говорит. Гора — это что-то такое очень большое. Это очень тяжелое. И, наверное, скорее всего, в первую очередь, и дальше эти строки, остальные 24 стих, 25, 26, подтвердят вот мою мысль, что это гора нашей греховности. Это гора нашего греха, наших страстей. Потому что дальше Господь нам говорит о том, что мы должны, во-первых, просить у Бога прощения и прощать своих ближних. То есть, в первую очередь, надо сдвинуть сначала гору своей греховности. Сначала надо со своего сердца сдвинуть курган, такую насыпь греха, которая мешает нашему общению с Богом. И тогда уже мы, как нам говорит стих 24, все получите. Значит, что значит все получите? Я думаю, что, скорее всего, когда в сердце сдвигнется гора греховности, греховных помыслов, греховных желаний, греховных наших страстей, тогда окажется, наверное, скорее всего, что многое, о чем мы у Бога просим, нам и не нужно. Мы в этом не нуждаемся, что все это был плод нашей гордыни, греховности и страстности. И когда мы молимся, Господь нам говорит, прощайте своих обидчиков. Потому что если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вас. Господь здесь нам не обещает нам ни материальных благ, ни богатства. Не обещает нам дать власть в руки. Он обещает нам, по его мнению, самое главное. Если вы простите своих обидчиков, то я прощу вас. То есть помогу вам сдвинуть гору греха, греховных наслоений, привычек, греховности огромной с вашего сердца. И вы будете счастливы, вы будете жить в радости. Вы обретете Царствие Небесное, которое внутри вас есть. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 сентября, 10 сентября по старому стилю празднуется память апостолов от 70 Апеллия, Лукия и Климента. Сегодня вспоминается также мученик Варипсава, пострадавшего во II веке, и мученицы Минадора, Митродора и Нимфодора, пострадавшие в начале IV века. Сегодня празднуется память благоверной Пульхерии, царицы греческой, старшей сестры императора Феодосия-младшего. При ее содействии был созван Третий Вселенский собор против ереси Нестория. В этот день прославляются два никейских епископа, святители Петр и Павел, жившие в IX веке. Также сегодня совершается память преподобного Павла Послушливого, подвязавшегося в дальних пещерах Киево-Печерской обители в XIII-XIV веках. Еще один преподобный вспоминается сегодня, преподобный князь Андрей, в иночестве Иосаф, подвижник Спасокаменной обители на Кубинском озере. Он был сыном Заозерского князя, в 20-летнем возрасте принял постриг и подвязался в монастыре в течение 5 лет. Изнурив себя трудами и постом, святой мирно скончался 10 сентября 1453 года. В этот день в церковном календаре особенно много новомучеников. Сегодня совершается память священномучеников Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Сафронова, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Малинина, Глеба Апухтина, Василия Максимова, Иоанна Попова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, преподобно-мучеников иеромонаха Милетия Федюнева и архимандрита Гавриила Яцека, мученика Семена Туркина и мученицы Татьяны Гримблет. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. а в 1938 году в этот день пострадал священномученик Уар Шмарин, епископ Липецкий. В продолжении церковного календаря послушайте житие мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфадоры. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святые девы были родными сестрами, происходили из Вифинии, это в Малайзии, и пострадали при Максимиане Галерии. Будучи особо благочестивыми христианками, сестры пожелали сохранить девственность. Они поселились вдали от людей и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы. Слава об их святой жизни распространилась вскоре по всей Вифинии, так как по молитвам святых дев стали совершаться исцеления больных, которые во множестве приходили к ним. В то время Вифинской областью управлял правитель Франтон, который приказал схватить сестер и привести к нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Но святые сестры твердо и мужественно исповедовали пред ним свою веру, решительно отвергнув все предложения правителя. Придя в ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них, святую Минадору. Святая мужественно переносила длительные муки и, наконец, почувствовав близкую смерть, воскликнула: «Господи Иисусе Христе, веселье сердца моего, надежда моя! Прими с миром душу мою!» И с этими словами предала свой дух Богу. Через 4 дня привели на суд младших сестер Митродору и Нимфадору. Перед ними положили для устрашения израненное тело святой Минадоры. Девицы плакали о старшей сестре, но были так же непреклонны, как она. На все уговоры отречься от веры во Христа они отвечали неизменным отказом. Сначала стали истязать святую Митродору. Во время пыток она молилась Богу и скончалась в страданиях. Затем привели третью сестру, святую Нимфадору. Перед ней лежали тела замученных старших сестер, и Франтон надеялся, что это жестокое зрелище устрашит юную девушку. Делая вид, что он сожалеет о ее молодости, Франтон стал убеждать ее поклониться языческим богам, но святая Нимфадора не обращала внимания на его речи. Тогда мучитель отдал приказ до смерти избить святую деву железными прутьями. Тела святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила Франтона и его слуг. Христиане погребли тела мучениц с почестью около так называемых теплых вод в Пифиях. Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне в Покровском соборе русского Пантелеимонова монастыря, а рука святой Митродоры находится там же, в монастыре Пантократор. Святые мученицы и в наши дни не перестают подавать свою благодатную помощь. Так в марте 1999 года одному человеку, Георгию, было во сне видение иконы трех дев-мучениц. Заинтересовавшись необычайным видением, Георгий начал искать икону трех дев в церковных лавках Москвы и Санкт-Петербурга. Но выяснилось, что эту икону никто не знает, и ее не изготавливают. Через некоторое время в иконной мастерской Александра Невской лавры города Санкт-Петербурга один иконописец показал Георгию в книге изображение иконы святых сестер-мучениц. Георгий был очень удивлен. Перед ним была икона, точь-в-точь такая же, какую он видел во сне. Иконописец получил благословение от настоятеля храма великомученицы Анастасии Узорешительницы протоиерея Александра Стефанова на написание иконы и прикрепление к ней части мощей святых мучениц, которые находятся на фоне. 23 сентября икона была написана, и Георгий стал собираться на Афон. Поездка оказалась удачной. На Святой Горе Георгий встретился со старцем отцом Рафаилом, который благословил его на освящение иконы и приложение к ней мощей святых дев-мучениц. В столице Афона Корея святые старцы, облобызав, благословили икону, наложив на нее печать Святой Горы Афон, поприще Божьей Матери. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября, возвращаясь с Афона, российские таможенники были удивлены, каким чудесным образом, без специального разрешения правительства, икона пересекала границы, оставаясь незамеченной, так как это, в сущности, невозможно. В 2000 году к празднику Пресвятой Троицы были изготовлены 1000 икон с ликом святых дев-мучениц и бесплатно розданы православным христианам в честь праздника. По мнению Георгия, икона именно этих святых дев должна бесплатно дариться больным и нуждающимся. Молитвы ко святым девам, которые сподобились зреть Святую Троицу, единого Бога, помогут избежать войн, сберечь мир. Им также молятся о создании и укреплении счастливой семьи.

0: продолжение церковного календаря послушайте житие благоверной царицы Пульхерии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Царица Пульхерия, дочь греческого императора Аркадия, была соправительницей и наставницей своего брата Феодосия-младшего. Получив разностороннее образование, она отличалась мудростью и благочестием, являлась твердой последовательницей православного вероучения. Ее заботой был сооружен храм Пресвятой Богородицы во Влахернах, а также другие церкви и монастыри. При ее содействии был созван в 431 году в городе Эфесе Третий Вселенский Собор против ереси Константинопольского патриарха Нестория. По проискам врагов и жены императора Феодосия Евдокии, царица Пульхерия была отстранена от управления. Она удалилась в уединение, где проводила благочестивую жизнь. Однако без нее в государстве начались нестроения, и через некоторое время, по просьбам своего царственного брата, она возвратилась, умерив вызванные ересями смуты. После смерти Феодосия-младшего на царство был избран Маркиан. Святая Пульхерия хотела вновь удалиться в свое уединение, но царь и сановники просили ее не оставлять управление и стать супругой царя Маркиана. Ради общей пользы она согласилась на это предложение, но царственные супруги жили в чистоте, как брат и сестра. Заботами царицы Пульхерии был также созван в 451 году собор в Халкидоне против ереси Диоскора и Евтихия. В продолжение всей своей жизни царица Пульхерия защищала православное вероучение от возникавших ересей. Раздав свое имение бедным и церкви, она мирно скончалась 54 лет от роду в 453 году.

В исполнении хора Спасо-Преображенского собора города Выборга прозвучало песнопение «Утренний. Великое словословие» композитора Струмского. Соло Алексей Марков.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Начало сентября отмечено в нашем городе Днем памяти. Это 8 сентября, когда была замкнута блокада Ленинграда. Накануне этого дня в пространстве Севкабельпорт прошла конференция «Новая блокада. Как меняется представление о ленинградской трагедии». Историки рассказали о ключевых решениях немецкого командования на Ленинградском фронте, о дневниках блокадников, о промышленности блокадного Ленинграда. В конференции приняли участие профессор Европейского университета в Петербурге и Санкт-Петербургского университета Никита Ломагин, историк Центра «Прожито», который был создан в 2015 году и изучает эко-документы, Анастасия Павловская, и исследователь факультета истории Европейского университета в Петербурге Андрей Рябков. К научному сообществу присоединился и идеолог Дня памяти Лев Лурье. Вот что они рассказали.
2: Выясняется, что то знание, которым мы располагали о блокаде в советский период, оно в целом верно описывало ситуацию, связанную с героизмом и трагедией, но при этом было очень много табуированных тем, о которых, в принципе, не принято было говорить. Но помимо вот этих табуированных тем, вопросов, почему так много людей погибло, почему из города не эвакуировали до начала блокады, переэвакуировали всего 500 тысяч человек, да, и потом ленинградские руководители уже после войны, те, кто был причастен к мобилизационному планированию, говорили о том, что да, это была очень серьезная проблема. Почему не было создано запасов? То, что в американской теории называется hindsight 2020, то есть обратное зрение, когда мы задаем вопросы, исходя из того, что мы уже знаем сейчас, полагая, что вот если бы создали запасы, если бы эвакуировали, если бы то, если бы все было бы иначе. Да? Мы всегда говорили о том, что вот война нас застала врасплох, да, и во многих смыслах это верно. Мы не были готовы по ряду очень важных вещей, которые непосредственно касаются Ленинграда, скажем, мы не были готовы защитить город от ударов немецкой авиации. Да, буквально накануне войны, если читать донесение командующего ВВС Сталина в апреле 1941 года, который касался, в частности, ситуации в Ленинградском военном округе, мы говорили, что нам, ну, минимум 12 полков ПВО необходимо, что мы можем защитить город со стороны Финского залива лишь в течение 4-5 минут, если будет массированный воздушный налет. Что наши аэростаты имеют высоту всего 5 километров, а немцы будут летать на высоте превосходящей, поэтому при помощи аэростатов мы мало чего сможем сделать и так далее. То есть есть масса вопросов содержательного характера, которые вот тот тезис, многократно повторявшийся в период войны, ставил на внезапности, неготовности, необходимости нам больше времени иметь для того, чтобы достойно встретить врага, они находят подтверждение, когда мы обращаемся к архивным материалам, мы смотрим не только на то, что произошло, начиная с 22 июня 1941 года, а что было раньше, 1939 года, когда началась Вторая мировая война. Событийную часть, которая предшествовала рождению Советского Союза, войну Ленинграда как центра памяти показать. Помимо того, что мы говорим, что случилось, мы должны сказать, почему так произошло. Событийная часть связана с ответом на этот вопрос «почему?». Далее мы, конечно же, должны говорить о сюжетах, связанных с формированием новой институциональной среды, когда возникает война. Институциональное перераспределение – это тоже важная вещь. Далее, кто руководил городом? В конце концов, мы можем узнать, что случилось, мы можем узнать очень много про институты, но в конце концов решения принимают конкретные люди с именами, фамилиями, правда? И вот если мы зададим себе вопрос, а знаем ли мы, вот кроме, может быть, 5 имен, традиционно упоминаемых в связи с обороной Ленинграда, мы можем вспомнить как командующих, многие вспоминают Жданова, кто-то вспоминает еще, что был такой Кузнецов и Попков. Есть ли у нас более глубокое представление о ленинградских руководителях? На ком лежала ответственность за организацию обороны города? Мой ответ – нет. Мы руководствуемся тем, что на самом деле битва за Ленинград, блокада – это самая продолжительная битва Второй мировой войны, самая жертвенная битва Второй мировой войны. И она дает исследователям, не только историкам, экономистам, юристам, демографам, тем, кто занимается международными отношениями, огромную пищу для размышления. Добрый день, уважаемые друзья.
3: Я скажу тогда немножечко, что уже сделано. Вот знакома ли вам фамилия и имя отчество Кенигфест Зиновий Юрьевич? Я вам сейчас почитаю, это очень, на мой взгляд, важный документ. Глубоковажаемый Андрей Александрович, ну то есть данный. Мною через директора Морсу-проекта Наркоморфлота, в котором я работаю, сделано предложение о прокладке трубопровода по дну Ладожского озера для транспортировки жидкого топлива в Ленинград. Так как предложение еще не принято для реализации, а осуществление его не терпит отлагательства, то я считаю необходимым просить вас лично рассмотреть мое предложение. Подача жидкого топлива через Ладожское озеро по трубопроводу, проложенному по дну озера, представляет следующие преимущества перед остальными возможными способами транспортировки. Далее перечисляется 5 преимуществ. По предварительным соображениям представляется желательно забрать трассу Осиновец-Лава, общая продолжительность которой равна 43,5 километра, из коих по дну озера должно быть проложено 24 километра, и по суше 19. Для подачи 1000 тонн горючего в сутки необходим трубопровод диаметром 150 мм. Мощность станции подземной в начальном пункте трубопровода должна быть равна около 400 лошадиных сил. Соответствующая бездействующая силовая установка в Ленинграде имеется. Я лично принимал участие в сооружении нефтепровода «Армавир-Украина» и в случае осуществления моего предложения могу практически помочь скорейшей его реализации. Уважающий вас инженер, подпись неразборчива. Ленинград Красная, Морсудопроект, Кенигфест, Зиновий Юрьевич. Угадайте, пожалуйста, дату этого письма. 21 ноября 1941 года. Человек через голову своего руководства обращается к нам тем, чтобы продвинуть это важнейшее для, на его взгляд, мероприятие. Стоит сверху резолюция Фоксимиле Жданов товарищу Попкову на заключение. И вот заключение товарища Попкова. Правда, по заявлению инженера Кенигфест сообщают, что его предложение о прокладке трубопровода через Ладожское озеро практически нецелесообразно. В личной беседе инженер Кенигфест сообщил, что свое предложение он выдвинул в предположении, что жидкое топливо до озера будет доставляться железной дорогой. В современных же условиях транспортировать топливо значительное расстояние до озера автомашинами, а потом гораздо меньшую часть общего расстояния передавать по трубопроводу. Он сам считает нецелесообразным. Кроме того, необходимо иметь в виду, что переведенные такой значительной работы, как прокладка трубопровода на десятки километров при существующих условиях, при отсутствии материалов труб, практически очень долго затянулось бы и не дало бы необходимого быстрого эффекта. Вот такой маленький сюжетик о том, что в общем и целом со строительством даже известнейшего совершенно трубопровода вот такие вылезают периодически интереснейшие практики.
4: Я думаю, что далеко не всем известно о том значении, которое этот трубопровод сыграл на снабжение Ленинграда. Это 300 тонн ежедневно светлых нефтепродуктов, которые стали поступать в город в середине июня 1942 года. Да, то есть он был построен в рекордные сроки. И на самом деле в исторической литературе есть дискуссия, кому эта идея принадлежит. И многие люди претендуют на это. Но в конце концов сошлись на том, что управление тыла Ленинградского фронта инициировала эту идею, как эта идея дошла, сначала поступив в Жарнову и через Попкова, наверное, нам еще предстоит выяснить, но тем не менее мы знаем, что этот трубопровод был, он был построен, несколько сот участников строительства были награждены, и примерно треть потребностей города и фронта в светлых нефтепродуктах благодаря этому трубопроводу была реализована. Я хочу просто обратить ваше внимание на то, что в фонде военного отдела горкома партии, который практически не изучен, не разобран, находится несколько тысяч предложений по оборонной тематике, которые рассматривались созданными еще летом 1941 года комиссиями. Сначала академика Семенова, потом была создана комиссия под руководством академика Йоффе, а потом ими руководил Рудакас. На всю рационализаторскую деятельность, скажем, на Ленинградском фронте в 1941 году было выделено 10 тысяч рублей всего. На черном рынке килограмм масла стоил 2000. То есть это ни о чем. То есть нематериальное стимулирование было определяющим. Идея про огороды, которые мы все с вами знаем, когда она была предложена? Ноябрь 41 года. Два ученых обратился к тому же самому Попкову, сказал, что нам надо создавать собственную продовольственную базу. И полагал, что это можно сделать еще в начале ноября, поскольку есть теплицы, они далеко не все разрушены. Они не знали о том, есть ли топливо для того, чтобы каким-то образом, так сказать, покрывать потребности продовольствия за счет того, что впоследствии стало фермой лета и так далее. Как оптимизировать перевозки по дну Ладожского озера, когда у вас нет машин, когда у вас нет топлива? Стали думать о том, что в 1941 году, о том, что можно использовать лебедки. И посредством создания соответствующих желобов ребенок, так как это делали швейцарии, да, в Австрии, инженеры Ленинградского фронта знали об альтернативных способах транспортировки по льду и предлагали. Резолюция была такая, у нас нет времени на эксперимент. Потому что каждый день мог привести к существенным издержкам, ну и были другие проблемы. Но этих предложений огромное количество. Знаем мы об этом. Это важно, это интересно. Вообще все, что было связано с такой творческой деятельностью, с рационализаторскими предложениями, это еще, что называется, непаханное поле. Я хотел бы слово все-таки Анастасии предоставить.
5: Коллегами из ТМО делаем цифровой проект, который называется «Блокадная карта». Мы, в частности, пытаемся нанести, например, блокадные дневники, те локации, которые упомянуты в них, на карту Ленинграда 41-го года. И в процессе нанесения ты, на самом деле, очень много понимаешь. Как устроен этот малый радиус блокады, о котором Гранина Домович когда написали. Как устроены социальные связи, они, даже они проявляются в процессе фотографирования человеческого опыта. Последние 8 лет я провела довольно много времени в домашних архивах. И мне кажется, это тоже очень важно, потому что перед нами всегда встает вопрос доступности источников. Для там, домашних архивов не существует, мне кажется, верят хорошей инфраструктуры, чтобы эти документы были доступны, в том числе исследователям. Очень ценные источники могут храниться в домашних архивах. В частности, например, совершенно случайным образом к нам в прожитый попал большой блокадный дневник. Девушка писала его с июня 41 года и заканчивает в 45 году. И по тексту не очень понятно, кем она работает. Это очень молодая девушка. Понятно, что она находится на казарменном положении. Что конкретно она делает, не ясно. До того момента, как ты не находишь в тетради за 43 год штамп прямо в дневнике, просмотренный военной цензурой. И в этот момент ты понимаешь, что этот штамп мог появиться только если автор дневника сама была перлюстратором, сама занималась просмотром писем. Ты видишь действительно какие-то намеки на это, нет прямых указаний, у тебя появляется подозрение, что многочисленные зачеркивания чернилами очень так плотные, что это на самом деле практика вымарывания, которая есть у этой девушки. И впоследствии ты через родственников прощаешься в архив ФСБ и получаешь дело. Женщина, которая впоследствии долгие годы работала еще в КГБ.
6: Несколько аспектов, что касается 8 сентября, то мы много пытались, разные люди, делать какой-то институт, какую-то организацию, которая бы этим занималась специально. В конце концов, действительно, по, так сказать, степени учений на квадратный сантиметр, городская трагедия уступает Холокосту, но превосходит, например, геноцид армян просто по количеству жертв. То есть это совершенно феноменальное явление в истории человечества, например, после вот этот опыт коллективного страдания, который оказался на очень большом количестве вещей, на психологии граждан, на нашей такой общей грустности и заборности. Это имеет отношение.

0: Вашим архитекторы Юрина, они так и не случились. Это тоже удивительно, на самом деле. Ну, то есть, это как если бы Герасимов и Мичурин не знали про... То есть, что-то знали про трагедию Герасимова, не понимали, что слово Герасимов во всем мире имеет одну важную ассоциацию. В городе это все разбросано, раскидано и страшно тоже мифологизировано. Что-то, что действительно важно, упускается... Я имею в виду вот, не в научной деятельности, а в том, как про это рассказывают. А что-то, наоборот, раздувается, что имело значение, но не такое уж большое. Да? Ну, скажем, Ленинград не был по-настоящему разрушен, сравнительно даже с Сталинградом, Мурманском, Дюссельдорфом, Лондоном. Люди умирали, здания рушились, но рушились довольно умеренно. Поэтому все эти мемориальные доски со осколками снарядов, они, конечно, имеют отношение к реальности, но это минимум-минимум. А те места, где лежали штабеля трупов, еще не захороненные, они не отмечены, да? Вот гитакомбы, которые за кинотеатром «Великан» или при входе в Первый медицинский институт, по-моему, такой карты просто нету. Это страшно, но нужно знать. Нужно сказать, что наше начинание, оно шло, что называется, в русле общего тренда. Что бы случилось с инзумными условиями или с чем-то еще, можно сказать, что последние 10-20 лет количество литературы облагательной очень качественной выросло. И в этом смысле, мне кажется, раптать не приводится. Я думаю, что назрела необходимость выпустить книжку, я бы сказал, популярную, где бы история блокады была рассказана с максимальным приближением к тому, чего достигла академическая наука.
1: Вы слышали репортаж о конференции «Новая о блокаде. Как меняется представление о ленинградской трагедии», которая прошла накануне Дня памяти 8 сентября в пространстве Севкабельпорт. Материал записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ля бемоль мажор» Сергея Васильевича Рахманинова. Запись архивная.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культуры». У микрофона Валентина Пас. В Перми запустили проект «Пушкинский код», который является частью программы «Пушкинская карта» и предназначен для первокурсников. Пермский краеведческий музей, Музей современного искусства и Пермская художественная галерея подготовили специальные маршруты и экскурсии. Они познакомят студентов с культурой региона. «Пушкинский код» решает важную социальную задачу – мягкую адаптацию вчерашних школьников, многие из которых приехали в Пермь из других городов и регионов, сообщает сайт «Новый компаньон». Проект дает возможность увидеть главные музеи города и познакомиться с одногруппниками. Он стартовал 18 сентября. Пушкинский музей анонсировал выставку «Вновь опознанная картина учеников Рембрандта. Атрибуция и реставрация». С 6 октября по 22 ноября посетители смогут увидеть усекновение главы Иоанна Крестителя. Реставраторы обнаружили, что произведение было написано на двух сшитых между собой холстах сразу двумя учениками голландского художника. До XIX века в Эрмитаже считали, что создателем был сам Рембрандт. С таким определением картина была передана в Румянцевский музей в Москве. Эколого-просветительский фестиваль «Эко-Москва» пройдет в национальном парке «Лосиный остров» 26 сентября. Посетители смогут принять участие в экологических играх, мастер-классах, отправиться на экскурсию и послушать классическую музыку под открытым небом. Российская государственная детская библиотека готовит арт-постановку «Юбиляры 2026. Прокофьев и Тукай». Музыкально-балетное путешествие представят читателям 26 сентября. Постановка посвящена 135-летию со дня рождения композитора Сергея Прокофьева и 140-летию национального татарского поэта Габдуллы Тукая. Спектакль повествует о том, как народные сказки и легенды обретают литературную форму, музыкальное звучание и хореографическое воплощение в искусстве балета. Проводниками в спектакле выступят балерины мастерской балета Егора Симачева и студенты хореографических классов лабораторий Лавровских. Юные посетители библиотеки познакомятся с хозяйкой Медной горы, Данилой Мастером и другими персонажами сказок, а также увидят уникальные архивные записи балета с Майей Плисецкой. Вход свободный по предварительной регистрации. Более 100 драматургов прислали свои работы на конкурс «Новая татарская пьеса». Организаторы завершили прием заявок. Теперь с пьесами ознакомятся члены жюри и сформируют короткий список. Победители конкурса объявят в декабре в Казани на сцене театра имени Камала. Авторы лучших пьес получат денежные призы. Произведения лауреатов опубликуют и предложат театрам для постановки. Конкурс в области драматургии «Новая татарская пьеса» организован Министерством культуры Республики Татарстан, Союзом театральных деятелей Татарстана и театром имени Камала. В Челябинске пройдет 33-я церемония вручения премии «Золотая маска». Город определили по результатам голосования на заседании секретариата Союза театральных деятелей. Церемония станет одним из крупнейших событий программы Челябинска в статусе культурной столицы России 2027 года. 33-й сезон объединил театры и театральные организации из всех 8 федеральных округов России. В оргкомитет поступило 760 заявок из 157 городов и 83 регионов страны. В числе заявок спектакли драматического и музыкального театра, постановки театров кукол и спектакли для детей. Вскоре определится список номинантов и наиболее заметных спектаклей прошедшего театрального сезона. Из них и будет сформирована афиша «Золотой маски» на весну следующего года. Театр юного зрителя «Молодежный» в Калининграде открыл 70-й театральный сезон. Зрителям представили премьеру спектакля «Тартюф» по пьесе Жана Батиста Мольера. Это работа главного режиссера театра Владимира Архипова. В его прочтении классическая комедия XVII века превратилась в глубокую психологическую драму о кризисе современного человека, сообщает Министерство культуры Калининградской области. Главные торжества в честь 70-летия театра запланированы на 6 ноября. В этот вечер состоится премьера спектакля «Дон Кихот». Большой зал Московской консерватории на один вечер превратится в кинотеатр. 28 сентября состоится показ фильма Сергея Эйзенштейна «Да здравствует Мексика». Режиссер работал над киноновеллами о мексиканской культуре в 1931-32 годах, однако не успел завершить съемки. В 1978 году материал объединили и смонтировали соратник Эйзенштейна Григорий Александров и молодой режиссер Никита Орлов. Во время показа будет звучать мексиканская классика в исполнении концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением мексиканского дирижера Эдуардо Гарсия Бариоса. Продолжается прием заявок на участие во втором международном конкурсе хоровых дирижеров имени Александра Свешникова. Состязание пройдет в Москве с 23 по 28 ноября. Призовой фонд смотра составляет 2 миллиона рублей. Конкурсанты от 18 до 35 лет получат возможность работать с тремя лучшими хорами России. Хором Российской государственной капеллы, капеллы Ярославия, Ярославской филармонии и театром хоровой музыки Саратовской филармонии. Прием заявок продолжается до 20 октября. Участие в конкурсе бесплатное. Подробная информация размещена на официальном сайте смотра и в социальных сетях. В состав жюри вошли выдающиеся хоровые дирижеры из 6 стран – России, Беларуси, Казахстана, Китая, Франции и Италии. Среди них Станислав Калинин, Валерий Полянский и другие мэтры. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 15 градусов. В среду, 23 сентября, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 12, плюс 14 градусов. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 62%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. В четверг, 24 сентября, переменная облачность без существенных осадков. Температура плюс 9, плюс 11 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%, ветер северный 6-8 метров в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 12, плюс 14. В четверг без существенных осадков плюс 9, плюс 11. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге 15 градусов тепла. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
1: Дорогие друзья, радио «Град Петров» приглашает вас на экскурсии в Эрмитаж с нашим экскурсоводом Ольгой Некрасовой. Можно записаться на абонементы по разным темам для детей и для взрослых. Это прогулки по Эрмитажу, виды и жанры живописи, библейские и мифологические сюжеты в живописи, краткая история искусств для подростков. Занятия проходят по выходным дням. Подробности можно узнать по телефону 8-911-278-01-39. Ольга Владимировна, 8-911-278-01-39.
2: 3 октября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 3 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку «Радио Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Выборгском районе кружки находятся в Спасо-Парголовском храме по адресу Выборгское шоссе, дом 106, и в храме Державной иконы Божьей Матери по адресу проспект Культуры, дом 4. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Город Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас с вами в гостях Виктор Александрович Пономарев, народный учитель трезвости. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виктор, ну, первый вопрос у меня совершенно очевидный. Что это значит? Что это такое народный учитель трезвости?
1: Хороший вопрос. Очень важное словосочетание, на мой взгляд, потому что сразу вызывает мысли, вопросы. Отвечаю так. Обычно, когда говоришь «трезвость», люди представляют, что это следствие, например, лечения. Вот, потому что врач, устраняя какие-то там зависимости, вот, лечит, и вот пришел человек трезвости. А когда человек слышит «учитель трезвости», он задается вопросом, а что, этому можно научить? На самом деле, этому можно научить. И для этого есть соответствующие специалисты, и это не врачи. Это, на мой взгляд, проблема педагогическая. Соответственно, она и устраняется педагогическим подходом, педагогическими приемами. Поэтому я и представляюсь так, без какого-либо возвышения. Учитель здесь как просто преподаватель предмета. Угу. Вот как в школе есть учитель математики или учитель биологии. У меня, кстати, биологическое образование первое. Мог бы быть учителем биологии. Но я считаю, сейчас самое актуальное – это учить людей трезвости. То есть, это предмет. А народный учитель трезвости, потому что мы... Ну, лично я не сотрудник какого-то учебного заведения. Я общественный деятель, и поэтому народный.
0: Угу. То есть, народный в том же смысле, как народный художник, да? Вот не художник, который, ну, состоит там членом Союза художников, и вот он как-то внутри структуры функционирует, а народный в смысле самодеятельный.
1: Внутри общественной структуры, да, поэтому и народный. То есть, я не... Ну, нет такого пока предмета. Хотя мы активно его внедряем по всей стране, у нас общественные организации, но это все на общественных началах. Но так процессы и запускаются. Они сначала где-то в народе, а потом они выходят уже и на государственный уровень. Тем более у нас-то масштаб широкий и цели очень важные. Я считаю, это приоритетно сейчас трезвость.
0: Ну, это всегда важно. Расскажите мне, пожалуйста, тогда про эту вашу народную общественную организацию. Мы уже когда-то встречались с Александром Александровичем, как я понимаю, с основателем, да, этого движения. Вот, но еще раз, может быть, напомнить нашим слушателям, что это за такое движение народное.
1: Угу. Да, Александр Александрович Зверев из «Трезвой Тюмени», это организация из Тюмени. Вот, очень яркий представитель нашего движения. Общественное движение по всей стране, оно состоит из общественных организаций. Общественные организации независимы друг от друга, то есть у нас нет какого-то центра, который там всем приказывает и раздает задания. Нет, самодостаточные организации, причем официальные, юридические в основном, вот, которые состоят из энтузиастов, из людей, которые идейные. То есть, это не нанятые сотрудники на зарплате, это идейные люди, которые пришли заниматься, я подчеркиваю вновь, общественной работой, чтобы нести пользу людям. Но помимо энтузиазма, одного энтузиазма мало. То есть, если просто у человека горят глаза, это не значит, что он принесет людям пользу. Может быть, даже и наоборот где-то. Вот, поэтому... У нас главный принцип в наших организациях, в нашем общественном движении, это чтобы люди были подготовлены, чтобы они были обучены. Чему обучены в первую очередь? Конечно же, они должны обучиться навыкам сохранения трезвости собственной. То есть, они должны быть сознательными трезвенниками, потому что, чтобы учить других людей трезвости, первое основное – это самому быть трезвым. Причем не воздержанником, который терпит, мечтает, вспоминает там с ностальгией о каких-то прошлых возлияниях. Нет, он должен относиться к этим веществам там, ядовитым как просто каким-то техническим веществам, абсолютно чуждым его организму. Вот такой человек, ну, если еще у него есть навыки педагогические, какие-то организационные, ну, он отлично передаст вот эту информацию. Вот из таких людей состоят наши организации.
0: Можно я задам вам такой личный вопрос? А скажите мне, пожалуйста, вы никогда в жизни не употребляли алкоголя? Или вы пришли к трезвости в какой-то момент своей жизни в силу каких-то жизненных событий?
1: Знаете, насчет событий, я на занятиях задаю такой каверзный вопрос. Какое событие, студентам или школьникам, какое событие должно произойти с человеком, чтобы у него появилась трезвость, свобода от всех ядовитых веществ? И люди начинают гадать, это там должен развестись, или там попасть в аварию, или заболеть. А ответ проще. Раз трезвость изначально появляется у всех с рождения, значит, событие, которое должно произойти с человеком, чтобы он стал в трезвости жить, это просто он должен родиться. Я, как и все люди, родился трезвым, но, к сожалению, я считаю, из-за влияния окружающей среды информационной, в первую очередь, вот, трезвость я свою сначала не уберег. Это стандартная ситуация для большинства, к сожалению, наших соотечественников. Но я довольно давно осознал, что все эти ядовитые вещества лишние для моего организма, для моего мозга в первую очередь, чтобы он функционировал максимально хорошо. Поэтому я перестал. Я даже не могу вспомнить. Меня недавно спросили студенты мединститута, медуниверситета, сколько лет я не отравляю себя вот этими веществами. Я не знаю. Может, 20, ну, что-то вот в этом роде, около 20 лет. То есть, да, в студенческое время у меня что-то такое было. Я считаю это ошибкой, но все, каждый человек, раз он родился трезвым, значит, он может и вернуться в это состояние. Даже если он был вообще там каким-то зависимым, призависимым, у всех есть шанс.
0: Это правда, но это у всех как-то по-разному происходит. И вот я сейчас раздумываю о том, что вы говорите. Видите, тут какая-то ситуация очень непростая, потому что, с одной стороны, есть люди, которые не подвержены, ну, вот какому-то разрушительному действию алкоголя. То есть там, если человек, там, не знаю, попробовал какое-нибудь коллекционное вино, то это не значит, что он уйдет в запой и погибнет. Но есть другие люди, которые, к сожалению, с каких-то первых опытов утрачивают свою свободу и, ну, наверное, мы должны о них думать и, ну, не знаю, потому что, понимаете, вот у меня нет этих аргументов. Я не могу сказать, что я прямо уверена, что вино должно быть устранено из жизни человека. Есть у вас такие аргументы, которые вот прямо могут убедить человека, сомневающегося? Ну, вот как я. Ну, я честно вам говорю, да, потому что нам же не нужно изображать что-то.
1: Конечно, нет, не нужно ничего изображать. Нас слушают разные люди, у них разные взгляды. Ну, да. Но лично мое мнение, я не делю алкогольные растворы на какие-то там вина там, или еще что-то, водки. Конечно, название есть, но это лишь вид алкогольной смеси. То есть есть раствор, там основа вода, и в нем присутствует спирт этиловый, C2H5OH. В какую бутылку он залит, из какого сырья он сделан, есть ли там натуральные добавки или нет их там какие-то химические, это уже дело второе. Главное – это свойство этилового спирта. Этиловый спирт чужд нашему организму, это вещество, которое там не должно попадать извне. Вот. Но вы сказали именно про вино. Вино и другие смеси, которые мало концентрированные, они-то и самые опасные. Ну, я позволю себе такой пример привести, опять же, как работаю с детьми. Потому что какая-то часть моей деятельности – это именно учебные заведения, вот где меня зовут побеседовать со школьниками, подростки, дети. Вот. И я им привожу такой детский-детский пример. Я говорю, вот представьте, если завелись какие-то вредители, например, крысы, завелись в сарае, да, и подъедают запасы у человека. Вот дети говорят, ну, крыс травят, как бы, есть такой способ. Я говорю, хорошо, если просто яд, вот положить яд крысе чистый, она будет есть? Я, то есть, стараюсь вопросы задавать, а не утверждения какие-то давать. И они говорят, не съест.
0: А почему не съест? Вообще очень умные.
1: Конечно, они умные, у них рецепторы очень чувствительны, обоняние. Вот. А почему не съест? Они говорят, ну вот, потому что обоняние такое, яд им не нужен. Я говорю, а что делать? И дети мне сами отвечают. Смешать с чем-то вкусным, вот, привлечь внимание, замаскировать, обмануть рецепторы. И тогда случается невероятное. Крыса съедает яд, который ее ослабит или убьет даже сама. Вот это ключевое слово «сама». Под действием чего? Под действием каких-то особых свойств яда? Нет. Ее заманили. То есть второе ключевое слово здесь – обман. Так вот, самый опасный яд какой? И дети мне, даже дети маленькие, отвечают после вот таких нехитрых рассуждений, минутных. Они говорят, самый замаскированный. И вот поэтому, почему, ну не то чтобы из жизни, я бы сказал так, с полок наших магазинов, как минимум, должны быть устранены в первую очередь слабоконцентрированные, малоконцентрированные алкогольные смеси, потому что они сильнее замаскированы, там больше ароматизаторов, больше воды, больше, ну они еще и красиво упакованы. Вот. И они производят впечатление чего-то такого безобидного, как вот вы сказали, ну, один раз он попробовал что-то коллекционное, он же не умер. Конечно, не умер, но это-то зато его привлекает, что вот это безопасно, якобы организм-то все равно почувствовал влияние спирта, потому что, ну, там любой биолог скажет, что спирт разложился, там, получился ацетальдегид, и он, вне зависимости от того, откуда он взялся спирт, этот ацетальдегид будет очень ядовит для организма. Вот. Но это все это биохимия, мы туда не лезем, все можно объяснить детям за минуту, даже детям.
0: Но я не могу себе объяснить ни за минуту, ни за много минут. Вот какую вещь. А почему, ну, мы христиане, да? А почему Господь выбрал местом своего присутствия хлеб и вино? Вот плод поля пшеничного и плод лозы виноградной.
1: Ну, на этот вопрос разные есть ответы. Есть специалисты, которые именно... Есть даже научные работы, богословские работы на этот счет. Поэтому, ну, я как отвечаю, потому что мне часто задают этот вопрос. Ну, во-первых, тогда, 2000 лет назад, на мой взгляд, не накопились еще данные такие о том, насколько вреден этиловый спирт. Потому что о вреде его присутствуют упоминания, даже еще Ной, ну, там... Есть эта история, да? Вот.
0: Ну, Ной просто напился, и получилось очень неудачно.
1: Вот. Но если бы он объелся яблок, такого бы не получилось. А если бы он напился виноградного сока, этого бы не получилось. Или съел виноград, или съел хлеб, этого не получилось. А вот это его ужалило так, что в итоге вот нехорошая ситуация получилась. А вообще виноград, ну, фрукт очень полезный. Полезный, нужный, и в тех широтах он вообще незаменим, там столько всяких вариантов этих виноградных изделий, изюмов, там сиропов, что только с ними не делали, с этим соком выпаривали, чтобы сохранить вот эту вот пользу и калорийность, поэтому я слышал такую версию, что перевод неоднозначный, слово «вино», потому что, ну, я на самом деле смотрел в церковнославянском, ну, словарь с церковнославянского на русский, «вино» есть... значение как виноград, как виноградный сок и как сброженный виноградный сок. То есть разные значения. У меня, я вообще из Ростова-на-Дону, а жили мы в области, и там первая столица Донского казачества, станица Раздорская, и еще там Иван Грозный там присылал казакам какую-то грамоту. Вот у меня мама в музее, там работала главным хранителем музея, и там попадались такие словосочетания «свежевыжатое вино». Но свежевыжатое вино, оно не успеет забродить.
0: Это сок.
1: Это сок.
0: Это сырье для производства. Да,
1: почему сразу для производства вина? Свежевыжатое вино, это, возможно, просто был сок, который пили. Сок же всегда пили. Вот, так что, вот, по-моему, из-за этого и может быть такая неоднозначность в трактовке.
0: Да, ну да. А вот смотрите, я же когда говорю про то, что... У вина есть какой-то образ, я имею в виду именно культурный образ. То есть дело же не в том, что это, ну, красивая бутылочка и там и интересный фантик, а в том, что, ну, культура, тем более культура средиземноморского круга, она за тысячелетия накопила такое число сюжетов и образов, причем далеко не всегда это какие-то сюжеты и образы, которые... связаны с катастрофами и падением человека. Да? Иногда это совсем другие истории. И мне кажется, что вот с этим сложнее всего работать. Ну, если мы ставим своей целью трезвость, то вот с этим трудно иметь дело, нет?
1: Трудно. Вот этим средиземноморцам им особо трудно, потому что, как вы сказали, там в культуру это настолько внедрено. В нашу культуру это так не внедрено, потому что виноград, ну, на юге, да, а здесь, вот, допустим, в Санкт-Петербурге или в Москве, или там в Сибири, какой там виноград, он не растет. Вот. А там, да, сложно, настолько сложно, что они не смогли преодолеть, и сейчас, если мы возьмем носителей этих средиземноморских диет, например, там, французов или итальянцев, а где они? Где? То есть физически они где? А их нет. Если посмотреть их просто там, какие-то города французские или итальянские, там же кто? Там мигранты. Интересная была фотография.
0: Почему?
1: Это просто по статистике
0: шла
1: процент.
0: Шла по Италии, итальянцев видела немало.
1: Нет, где-то есть, а где-то их уже и почти
0: везде.
1: Нет.
0: Везде. Мигранты только в больших городах. А вообще все, где стояло, там стоит. Крестьяне,
1: да,
0: выращивают свой хлеб и свой виноград.
1: Да, просто нужно посмотреть их рождаемость, вот, их смертность, и Европа вымирает, и мы вслед за ней, потому что тенденции очень, очень похожие. В Германии, допустим, вино не так распространено, но там пиво, а какая разница, спирт там, вот. И то же самое, заселяются уже не крупные города, а мелкие города, там дома, которые пустовали, там понастроили, сейчас занимают те, кто смог это преодолеть, потому что у арабов, у них тоже была проблема, у них была проблема до появления ислама, они спивались, и они защитились таким образом, и они вот сейчас вытесняют вот это коренное население. И наших, кстати, тоже, это ж не секрет, все видят.
0: Может, нам тоже перейти в ислам?
1: Да нет, тут же речь не об этом, а о том, что много православных людей, много людей, вообще не связанных с конфессиями, они живут сознательно, трезво. Просто, понимаете, как если человек, ну так скажу, нашей терминологией пользуюсь, если человек запрограммирован потреблять, отравлять себя вот этими веществами, он найдет оправдание во всем. То есть, общаюсь с православным трезвенником, он обосновывает свою трезвость православием, а если я общаюсь с тем, кто, ну, привык уже, рос в такой среде, вот где там алкоголь, неважно какого вида, присутствовал, mm-hmm. он православием будет оправдываться. То есть, я считаю, здесь дело не в религии, а в убеждениях насчет алкоголя.
0: Тогда получается, что в конечном счете каждый человек принимает какое-то вот глубоко личное свободное решение по вопросу.
1: Где же там свобода, если человек, когда идет по улице, он встречает вывески. Я вот сюда пока шел, я видел, даже не заходя в магазины, с улицы видел полки с алкоголем. Это продуктовые магазины. Там кафе, рестораны полны этого тоже. У меня вообще ассоциация с Китаем. Вот когда в истории есть же такой период китайской опиумные войны, когда китайцы пытались отвоевать право просто, чтобы британцы их не травили опиумом. Но они не смогли. И в итоге у них в каждом кафе стоял этот опиум, и его точно так же внедряли в культуру, и кто-то, я уверен, его из самих китайцев отстаивал, что это вот так вот благородно. Я думаю, там были и дорогие сорта, и дешевые, то есть вы выбор как бы был, но он ложный. В итоге нация деградировала, и только когда они смогли освободиться от этой отравы, вот тогда-то они начали как-то перестали деградировать и начали развиваться. Поэтому я легко провожу аналогии с алкоголем и никотином, а это на виду. Поэтому, когда человек с самого детства идет там, по этим магазинам ходит, видит вместе с едой вперемешку алкогольные изделия, видит в фильмах, в клипах, слышит в песнях, какой же у него может быть свободный выбор в пользу трезвости. Он слова-то трезвость не знает.
0: И тем не менее, мы же не все становимся алкоголиками.
1: Да, мы вообще, знаете, это слово, оно такое грубое. Никто себя не хочет признавать алкоголиком. Большинство людей, которые даже врачи признают алкоголиком, они скажут, нет, я не алкоголик. У нас есть такое понятие, есть трезвенник, а есть бывший трезвенник. Все родились трезвыми, но кто-то из этого статуса перешел в разряд бывших. Но это, опять же, говорит о том, что трезвость изначально, а не алкоголь. И человек может вернуться в это состояние. Но, опять же, это уже он должен тут поучиться. Учеба.
0: Угу.
1: Кто-то ему должен помочь. А кто-то приходит сам. Потому что это естественно, жить трезво.
0: Ну, вообще, это кому как повезет, да? Потому что Ну, мне, к счастью, не выдана зависимость от алкоголя. Может, у меня другие какие-то есть там грехи и недостатки. Но я могу спокойно прийти в любой магазин, и меня не... Ну, то есть... Не производит, не больше впечатления производит, чем банки с кукурузой, вот эти вот финные отделы. Но это просто такая удачная организация, я не знаю чего, биохимии, может быть.
1: Нет, я думаю, здесь речь не о биохимии. Биохимия, она примерно у всех одинаковая, и спирт попал в организм, он вызовет одинаковую реакцию. Как, я не знаю, там...
0: Ну, нет желания его туда внедрять, то есть нет никакого интереса.
1: Процесс. Биохимический.
0: Ну, хорошо. А вот расскажите мне, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Потому что я знаю, что у вас сейчас идет цикл занятий для людей, которые хотят обрести трезвость. И вообще, я думаю, что, знаете, это очень какая-то красивая история, потому что, мне кажется, вот возвращенная трезвость – это почти как возвращенный рай. Понимаете, потому что мы утрачиваем вот эту свою первоначальную чистоту, но если мы можем в нее вернуться, то, наверное, это, ну, большое счастье для человека и большая радость. Вот кто приходит на эти занятия, как вы их ведете, можете рассказать примерно, как это устроено?
1: Мне очень понравилось ваше сравнение. Да, а насчет того, кто приходит, разные люди приходят. Во-первых, приходят люди, вот, о которых вы сказали, которые хотят обрести, вернее, вернуть себе вот это трезвое состояние, в котором они изначально находились, просто они забыли об этом. Ну, то есть это люди, у которых проблемы, у кого-то с алкоголем, у кого-то с никотином. Но помимо них приходят люди, которые хотят помочь своим близким. Вот, они говорят, у нас-то нет проблем, но я пытаюсь объяснить своему там, сыну, брату, жене и так далее. Вот, а меня не понимают. Ну, тогда я объясняю, но если вас не понимают, значит, вы где-то, вы же его не сможете ему там в голове что-то поменять, а в себе вы сможете поменять. И вот с этим новым изменением, с этим новым пониманием вы к нему придете, возможно, он проникнется, заинтересуется. То есть часть людей, которые к нам приходят, это те, которые хотят помочь своим близким. А есть люди, еще одна категория, которые более масштабно мыслят, и они хотят помогать вообще обществу, например, своему городу, может быть, там, какому-то учебному заведению рядом, может, где их дети учатся. И тогда они приходят на курсы, даже если у них собственных проблем никаких нет, они приходят на курсы, чтобы обрести навыки донесения этой информации до окружающих людей. Вот эти три основные категории у нас и присутствуют.
0: Но они все вместе занимаются.
1: Все вместе, в том-то и дело, мы не делим, и никому не обидно. Даже никто не знает, зачем он пришел.
0: Ну, да.
1: Да, конечно, они могут беседовать и поделиться, но по человеку так и не скажешь. И опять же, у человека могут быть разные цели одновременно. Допустим, он понимает, что ему надо избавиться от никотина, но он также понимает, что у него есть дети, которые смотрят на него и берут пример, ему нужно их защитить. А может быть, он хочет идти дальше и понимает, что его ребенок, даже если отец будет показывать там или мать правильный пример, но больше всего... Как-то так это странно звучит, но он общается не с ними, а общается в школе со своими сверстниками. Поэтому если он один будет даже понимать и видеть правильный пример, этот ребенок их, ну, его сверстники, его одноклассники, они же растут в других семьях с другими примерами, им тоже нужно доносить такую информацию. А учителя с этим самостоятельно сейчас не справляются. Они загружены другой работой, хотя они должны и воспитанием заниматься, и тема трезвости, она важна, но не все они могут успеть. Поэтому они рады, если приходят адекватные общественные деятели, которые говорят, мы хотим помочь вам.
0: Скажите мне, пожалуйста, как ваша организация называется? Как найти о ней информацию в соцсетях? Там, как записаться, может быть, кто-то захочет из наших слушателей, уважаемых, на будущие курсы?
1: Угу. Вообще, организаций много по стране, и даже в Петербурге есть разные. И вот здесь я веду курс, который организован клубом «Благоразумия». Клуб «Благоразумия» можно просто так и ввести, в интернете найдете. Помимо этого есть еще «Трезвый город» организация, именно петербургская, вот, которая тоже, кстати, люди оттуда пришли на курсы, чтобы грамотнее продвигать эти идеи. Ну, вот поэтому две вот организации, которые в Петербурге, с которыми я сотрудничаю, а у нас в Ростове есть организация «Трезвый Дон», потому что Ростов-на-Дону. Угу. Я веду занятия и в разных городах, где собираются группы, и дистанционно. То есть меня очень легко найти в интернете. Просто Виктор Пономарев, учитель трезвости, и любые соцсети или просто статьи про меня с контактами, я думаю, выйдут в интернете. Так что занимаются и дистанционно.
0: А дистанционно как это устроено? Вы назначаете какое-то время и в Зуме ведете занятия, да?
1: Ну, что? К сожалению, в Зуме в прямом эфире я не смогу вести, у меня не хватит времени. У меня лекции записаны заранее, их вот 10. Так. Да, люди смотрят вечерами, мы выясняем, какой график им удобен. Угу. Вот. Ну, в течение 2 недель примерно они осваивают эти 10 лекций. А я проверяю их домашние задания, потому что ключевое в этих занятиях даже не просмотр лекций. Лекции нужны, чтобы правильно выполнить домашнее задание письменное. Вот. Я их проверяю, возвращаю, и там уже я с человеком уже индивидуально. То есть записываю ему сообщения голосовые, разбираю его домашние задания, корректирую их. Угу. Плюс у нас есть еще там раз в неделю созвоны в прямом эфире между людьми, которые либо занимаются на этом курсе у меня, либо они готовятся стать преподавателями. У нас тоже есть ряд преподавателей в разных городах, которым подготовились вот так вот. И мы созваниваемся, обсуждаем домашние задания, методику.
0: То есть, то есть контакт есть. Обратная есть. Связь все
1: да,
0: время.
1: Да. Угу. Человеку нужно хотя бы дистанционно, но быть в среде какой-то. А вообще, конечно, его задача после того, как он поменял свои взгляды, ну, само собой, должна поменяться и его среда, его окружение. Ну, мы помогаем, мы даем контакты в разных городах людей, которые тоже живут трезво, чтобы они как-то общались и двигались дальше, продвигали эти идеи дальше.
0: Скажите, пожалуйста, а вот я много слышала хорошего об организации «Анонимные алкоголики». Вот эта 12-шаговая система... И мне очень как-то кажется симпатичным, что это группы. Ну, ты можешь прийти и увидеть других людей, потому что, ну, согласитесь, что когда мы переживаем любого порядка трудности, то нам нужна поддержка. Нам нужно... Ну, даже когда там, не знаю, голова болит у меня, вот я звоню подруге и спрашиваю, у тебя голова болит? Она говорит, да. И я думаю, отлично. Это значит, что сегодня просто неудачный день, и он пройдет, и мы завтра будем опять веселые. А с проблемами трезвости еще, наверное, сложнее, да, потому что, ну, люди не всегда готовы об этом говорить. А, наверное, говорить с человеком, который испытал то же самое, легко. Вот как вы относитесь к этому движению анонимных алкоголиков?
1: Вы знаете, я ко всем движением, и к этому в том числе я подскажу, с какой позиции. Есть форма, есть содержание. Вот то, что вы назвали, групповые какие-то встречи, беседы с похожими людьми, это форма. У нас тоже присутствует такая форма, потому что мы занимаемся в группе, мы обсуждаем какие-то моменты, они могут беседовать между собой. Даже если я уехал, они остаются в том же клубе благоразумия, они встречаются, у них каждый четверг у них встречи, они свои домашние задания проверяют, там, ну и есть плюс еще какие-то мероприятия вне темы трезвости, они могут вместе сходить в театр, например. То есть присутствует контакт, это форма, а есть еще содержание. И содержание, ну, так скажем, наша теоретическая информация и информация у 12-шаговой программы, она серьезно отличается.
0: А в чем отличие?
1: Есть несостыковки ключевые, ну, назову их. Например, в нашей теории, теории трезвости, алкоголь обозначен как ядовитое вещество. Ну, на самом деле, это не только в нашей теории, это, в принципе, в науке он обозначен. То есть, достаточно открыть энциклопедию любую, справочник по химии, и будет написано, что спирты ядовитые, этиловый спирт, да, яд, да. Протоплазматический яд, канцероген, вот, функциональный яд, действует на нервную систему, парализующий, все. А вот у 12-шаговых представителей у них не так.
0: А
1: алкоголь... Это нормальное вещество для организма, просто у некоторых оно не усваивается и плохо влияет. Но они могут сравнить это, например, с аллергией. Вот у кого-то есть аллергия на апельсин, но это же не яд для всех. А, они иногда говорят так, Или диабетик. Вот сахар. Нужное вещество, нужное. Ну, глюкоза в финале получается, да, и энергия. А вот диабетику нельзя. Они рассматривают спирт как, например, аллерген. Вот в этом мы не сходимся. А дальше из этого идут следствия. А почему, например, для кого-то аллерген, а для кого-то нет? Мы говорим «для всех яд», а они говорят «не для всех». И они отвечают «гены». Гены, ну вот, генетически человек алкоголик. Вот, а мы говорим, при чем здесь гены? Если человек с любыми генами попадет в обстановку, где в каждом фильме алкоголь, в каждом клипе алкоголь, в каждом магазине алкоголь, он будет к этому алкоголю сначала лоялен, потом заинтересуется, потом приобщится. Потом у большинства будет привычка, а у кого-то она перерастет уже в зависимость, и там подключатся уже какие-то физиологические механизмы. Это все ступени. Просто процесс у кого-то медленно идет, а у кого-то быстро. Да, на это может влиять какая-то генетика, а тут я не спорю. Вот, но в любом случае это процесс одинакового направления у всех. Вот, и гены тут не влияют.
0: Ну, я согласна с вами в том, что, конечно, по-видимому, есть какие-то инстанции, которым приносят невероятные доходы продажа алкоголя и никотина. Без сомнения. Потому что, ну, конечно, дело поставлено серьезно у них. Как этому противостоять? Вот это вопрос. Вот создать какую-то другую альтернативную. Знаете, мне кажется, что сейчас большие надежды на молодых, потому что сейчас молодые люди, даже дети, они не торопятся попадаться во все капканы, которые им расставляют. То есть все-таки есть какой-то слой свободных и мыслящих молодых людей. И мне кажется, что, может быть, вот создать для них какую-то альтернативную среду – это тоже задача.
1: Вы знаете, звучит, конечно, хорошо, что есть такой слой, но по факту ребята с начальных классов уже на энергетиках и на вейпах. Вот так. Это говорят педагоги, это говорят родители. Это колоссальная, это серьезнейшая проблема. Вот. А дальше уже и алкоголь подключается. Если открыть двери каких-нибудь вот этих алкомаркетов, то мы увидим, кто там. Там не алкоголики, там школьники.
0: Ну, там же у нас действуют запреты. Там с 18 лет, мне кажется, только или со скольки.
1: А эта алкогольная индустрия абсолютно не пугает. Они, им и не надо. Если они бы раньше продавали детям алкоголь, то массово бы начались проблемы со здоровьем. Все-таки детский организм, он нежнее, он бы реагировал острее. Это вызывало бы скандалы. Поэтому они законопослушные бизнесмены. Они продают только с 18 лет, а до 18 лет они абсолютно законно готовят себе будущих клиентов. Они их заманивают, они готовят себе почву. Можно сказать, что в любом магазине они дразнят детей, потому что они заходят за товарами, которые вообще не связаны ни с чем ядовитым, но вокруг они видят полки с алкоголем, аудиорекламу алкоголя, плакаты. Вот. Но им говорят, ну тебе нельзя, ты еще не полноценный, вот будь тебе 18, а сейчас еще закон 21 готовится, а вот будь тебе 21, вот тогда ты только сможешь. Но это создает ажиотаж, еще больше мотив попробовать, я считаю. Так что их это не пугает, такой запрет.
0: Что делать? Ну, вот какие ваши рекомендации? Чем мы все, обыкновенные граждане, можем участвовать в формировании национальной трезвости?
1: Прекрасный вопрос. Я считаю, что первое, что мы должны сделать массово, вот все люди, это понять, как эту проблему устранить. Потому что, чтобы куда-то двигаться, надо знать, куда. Курс должен выбран быть. Вот. Мы этот курс озвучиваем. То есть, есть ряд необходимых законодательных мер, без которых трезвости в России не будет точно. Вот. Запрещая хоть как, все равно трезвости не будет, если что мы не сделаем. Первое, что мы должны, это мы понять хотя бы должны, что у нас сейчас в законе есть ложная информация. В 171-м, в частности, написано, что спирт – пищевой продукт. Ну, абсурд. Как же он пищевой, если он ядовитый? Написано, если сделан из пищевого сырья, то он пищевой. А если не из пищевого, не пищевой. Но организм не отличает.
0: Все яды из растительного сырья.
1: Вот в том-то и дело. В том-то и дело, очень много ядов.
0: Из горького миндаля, там этот страшный...
1: Синильная кислота, там,
0: да?
1: Там или что, не помню. Да, то есть это вообще не критерий, источник. То есть, может быть, самый там, дорогой продукт сгнить, и он будет...
0: Токсичен, конечно.
1: Вот. Но в законе, именно в 171-м, это есть. Это противоречит научным доктринам, противоречит документам, которые тоже приняты у нас. То есть, это абсурд. Его нужно просто, эту ложь, устранить. Это дело не биологов, там уже все распознано и объяснено. Это просто дело юристов.
0: Ну, то есть, нам нужно своим депутатам сделать наказ избирателей.
1: Да, потому что депутаты, тоже на них все валить нельзя. Они даже если хотят что-то сделать хорошее, если это хорошее не понимается их избирателями, то они не будут это предлагать и инициировать, потому что они всегда боятся оказаться в ситуации, что они предложат что-то непопулярное. Они зажаты в тисках вот этого общественного мнения. Поэтому первое, что мы должны понять, а через нас поймут и законотворцы, закон должен утверждать правду, спирт – ядовитое вещество. Дальше должна быть прекращена реклама и пропаганда алкоголя. Она, к сожалению, всюду, хотя люди говорят, что она запрещена. Но у нас по закону на плакатах, в телевизоре, опять же, в магазинах рекламируются пивные бренды, винные бренды. Вот. Только крепкие убрали, и то все время говорят, что хотят их вернуть. То же самое с никотином. То есть никакой пропаганды. И да, есть реклама прямая, но есть же еще скрытое продвижение модели поведения, когда какой-нибудь главный герой или какой-нибудь известный спортсмен вот задают там хоккеисту известнейшему вопрос: а как вы так вот восстанавливаетесь после таких нагрузок? Он говорит: ну как пивом. Вот. Ну, понятно, что на таком уровне, с такой популярностью, у него все на контрактах. Он в другом случае, он говорит, какие пельмени он ест, какую банковскую карту он использует.
0: Но
1: люди видят рекламу банковской карты, видят пельмени, а вот это считают, это его личный выбор. Да он просто контракт заключил и деньги за это получают, а мы уши развесили. Поэтому реклама и пропаганда, конечно же, должна быть полностью прекращена. И здесь нет нарушения свобод человека. А здесь только есть ограничения для производителей этого товара и для торговых сетей. Дальше. Конечно же, эти изделия, они поначалу должны продаваться. То есть, если сейчас взять и резко вдруг запретить без подготовки, ну, будет странно. Люди не поймут, какое-то недовольство будет, и это недовольство будут подогревать производители, они используют это в своих интересах. Поэтому население надо подготовить. И как подготовить? Да просто алкоголь и никотин должны продаваться отдельно. В отдельных магазинах специализированных, как в Якутии, допустим, алкоголь не продается в продуктовых, а только в спецмагазинах. И все, там люди хотя бы понимают, что это не то, это не продукт, это не как кукуруза, это что-то другое. Оно стоит отдельно. Не на проходе у людей, как сейчас, по пути в школу ребенок встречает больше алкогольных и никотиновых точек, чем любых других. Это должно быть где-то за пределами населенного пункта, куда целенаправленно, осмысленно человек поедет, и многие поленятся даже ехать, потому что он им нужен как импульс. То есть они зашли, увидели и схватили. А куда-то ехать многим людям это не надо. Вот как раз те люди, про которых вы говорите, что они там ценители, какие-то культурные люди, да не поедут они, большая часть будут дома сидеть и наслаждаться, вот чай хороший пить там или кофе. Ну и, конечно же, должно быть просвещение. То есть в школах должны быть уроки трезвости. Не которые просто запугивают, там, что алкоголь там, вот, на печень повлияет. Нет, а чтобы они вот эти процессы понимали. Как завлекают, какие маркетинговые стратегии используют производители. Чтобы они критически мыслили. А для зависимых людей, уже для взрослых людей, которые посещают уже эти магазины, эти алкомаркеты, для них тоже должно быть просвещение. Но мы же их за парты не посадим. В местах продажи должна быть правдивая информация. Человек зашел туда, там не реклама должна быть. Он оступился, он не туда зашел, куда надо. Ну, зашел, ладно, почитай правду.
0: Разве производитель позволит разложить буклеты с правдивой информацией?
1: Ну, если будет...

0: они запретить не могут.
1: В смысле, это государственная монополия?
0: Государственная монополия
1: на табак.
0: Поэтому
1: государство
0: не принимает такие законы.
1: Да.
0: Поэтому, когда кто-то говорит, давайте введем на алкоголь монополию государственную, я понимаю, что это будет вообще крах трезвого движения. Потому что вот взять Белоруссию, там монополия на производство алкоголя и продажу государственная. И там первая в мире смертность по алкоголю. Хотя в других аспектах они молодцы. На сегодняшний день так. Это издание «Ланцет», по-моему, медицинское официальное, дает такие данные.
1: Угу. Хорошо. Ну, я тогда еще вот о чем спрошу у вас. А как вам кажется, что может заменить... Ну, то есть, если человек уже вот оказался в этой такой социальной какой-то колее... Ну, вот я очень часто вижу, что идут люди по улице, беседуют. Очень приличные люди, хорошо одетые, мужчины, женщины. Они пьют пиво из горлышка по дороге просто. Я вижу, как эти энергетики бесконечные там у детей, как раз у подростков в руках. Я вижу, как ребята курят там за углом школы. Это у них вообще считается какой-то доблестью на перемене там выйти. Что мы можем этому противопоставить? Рассказать им, что это вредно для здоровья, но они скажут спасибо, слышали. Вот что можно сказать такого человеку, чтобы это его вдохновило на поиски трезвости? Вот что вы обычно говорите в таких случаях?
0: Ну, одна беседа, один разговор вряд ли помогут, хотя кому-то в единичных случаях помогают даже они. Вот. А вообще это систематическая такая работа. Но что я говорю? В первую очередь я говорю о том, что существует трезвость. Самый большой обман вот по нашей теме – это то, что трезвости нет. Я объясню, как он проявляется, этот обман. Когда я завершаю лекцию, первый вопрос совершенно в разных аудиториях, хоть взрослой, хоть в детской, ко мне вопрос, а сами вы как, пьете, не пьете? Ну, я говорю, что я пью, конечно, но пью там чай, сок, воду, компот, йогурт, морс, какао. Вот, то есть, ну, даже там чётко
1: без алкоголя.
0: Да, да, то есть для меня слово «пить», оно нормальное, но я не отравляю себя ни граммом алкоголя, никотина, я не считаю алкоголь напитком, это не напиток, поэтому он не питает, я его не пью. Ну, то есть слово «пить» к нему не подходящее. Вот когда это все так вот объясняю, все меня понимают, все дошло, вообще нет, вообще все понятно. Вопрос номер два из зала. А на Новый год? Понимаете?
1: Да,
0: и
1: да, да.
0: Я сначала смеялся.
1: Звон бокалов вот этот, да, пресловутый?
0: Да, я сначала смеялся этому нелепому вопросу, все вроде поняли, что я вообще себя не отравляю. Но про Новый год все равно спрашивают. А потом я перестал смеяться. Я понял, что это очень грустно. Ведь у людей, которые задают этот вопрос, а у них шансов трезво жить почти нет, потому что у них всего два варианта. Это их свободный, но ложный выбор, он свободный в кавычках. У них либо много, либо мало, либо часто, либо редко. Либо алкоголь крепкий, либо алкоголь легкий, либо дорогой, либо дешевый. Или алкоголь, или никотин. Или легальные вещества, нелегальные. Но это все выбор между разными вариантами ядовитых веществ. О трезвости никто не знает. Если начинаешь говорить о трезвости, то люди представляют закодированного какого-то или там анонимного алкоголика, или еще что-то. А то, что трезвость с рождения, что это естественно для каждого, что это норма биологическая, никто не знает. Вот поэтому я считаю, самое главное, что должен человек знать, чтобы жить трезво, это то, что трезвость существует, это естественно, это нормально.
1: Это всем дано.
0: Всем
1: от
0: дано,
1: рождения.
0: Конечно же. И дальше он начинает рассуждать, а как же так, если трезвость – это хорошо, а мы об этом тоже общаемся, то есть какие плюсы, какие следствия положительные в жизни у человека, который живет трезво. Задается вопросом тогда человека, куда же она девается, если это естественно и так хорошо. И мы объясняем, что здесь не выбор человека, его подталкивают к этому выбору, это принуждение, информационное принуждение через магазины, рекламу и прочее-прочее, и тогда человек думает, если у меня... меня принуждают делать что-то нехорошее какими-то изощренными способами. Так, а может, я не хочу, может, я хочу быть свободным.
1: Вот.
0: И вот здесь появляется мотив свободно жить, не свободно выбирать между видами отравы, а отстаивать свое трезвое состояние.
1: Вот это самое, мне кажется, драгоценное, что мы с вами сегодня получили в результате нашего разговора. Трезвость – это действительно свобода. Это свобода... телесное, потому что ты не отягощен последствиями отравления просто-напросто, да? Это свобода ума, потому что он у тебя ничем не замутнен. И в конечном счете это еще свобода выбора, потому что всегда есть какие-то силы, которые готовы нами манипулировать. Но вот им как-то вежливо отказать, мне кажется, в этом много радости.

0: Спасибо, спасибо, Виктор Александрович. По-моему, мы с вами не напрасно провели час своей жизни в этом разговоре.
1: Мне очень понравилось. И спасибо вам за вопросы, которые меня навели на определенные ответы.
0: И вам спасибо за прекрасные речи, которые меня навели на эти вопросы. Друзья, у нас сегодня был в гостях народный учитель трезвости Виктор Пономарёв. Вы можете информацию о народном движении трезвости узнать в интернете. И вот мы рады, если кто-то заинтересовался. Спасибо большое всем, кто слушал нас. Спасибо, Виктор, за то, что пришли.
1: Спасибо за приглашение. Спасибо всем слушателям. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В храме Гроба Господня совершена ночная божественная литургия. Московские католики получили разрешение на проведение строительных работ в историческом здании. Об этих и других событиях более подробно. 20 сентября архиепископ Авилонский Дорофей, иерарх Иерусалимского патриархата, возглавил ночную божественную литургию в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, сообщает патриархия.ру. Иерарху сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, епископ Нарвский и Причудский Лазарь, епископ Петерговский Силуан, духовенство Святогробского братства, паломники Священном Сане из Санкт-Петербургской епархии и Эстонской православной христианской церкви. От русской духовной миссии в Иерусалиме в богослужении приняли участие ее начальник, архимандрит Васиан Змеев, и насельник миссии, диакон Макарий Петухов. За богослужение молились клирики Святогробского братства, сестры Горнинского монастыря в Айнкараме, паломники из России, Румынии и Эстонии, а также многочисленные богомольцы из местных христианских общин. Песнопения, утренние и литургии исполнили певчие Святогробской братии. Богослужение совершалось на греческом, церковнославянском, румынском и эстонском языках. 16 сентября патриарх сербский Порфирий принял в храме святого Саввы в Врачере 60 учеников 7 и 8 классов из школы Герцеговины. Школьники провели неделю в Сербии по случаю празднования Дня сербского единства, свободы и национального флага. Во время своего пребывания в Сербии дети посетили Белград, а затем встретились с патриархом Порфирием в храме святого Саввы. В программе визита участвовали дети, отличившиеся в школе в предыдущем учебном году, а также завоевавшие почетные награды в различных конкурсах. Такой визит дает возможность детям из Герцеговины познакомиться с Сербией, ее культурным и духовным наследием. Проект реализуется 5-й год подряд. Школьники из Сербии ежегодно посещают своих сверстников в Герцеговине, которые организуют для них экскурсию по святым местам. Московские католики получили разрешение на проведение строительных работ в историческом здании в центре столицы, сообщает сайт архиепархии Божией Матери в Москве. В конце июня нынешнего года община святых Франциска Ассизского и Екатерины Сиенской получила утвержденный Департаментом культурного наследия города Москвы проект реставрации и адаптации к современному использованию одного из 4 зданий архитектурного ансамбля исторического храма святых Петра и Павла в Милютинском переулке, который был возвращен архиепархии в 2021 году. Здание передано итальянской католической общине при условии, что она займется его восстановлением. Техническая экспертиза выявила серьезные проблемы с фундаментом строения. Инженерные сети и коммуникации также требуют полной замены. Одновременно с разработкой проектной документации начался поиск финансирования. В октябре 2023 года община провела в посольстве Италии в Москве благотворительный вечер, на котором был представлен проект приходского дома. Все пожертвования были направлены на разработку проекта. Подробный архитектурный проект, одобренный департаментом, включает часовню, ризницу, зал для общинных встреч, а также жилье для священника. Также часть здания займет Центр гуманитарной помощи друзей общины святого Эгидия, который с 2002 года помогает бездомным людям в Москве и регулярно сотрудничает с итальянской общиной. Для начала строительных работ требуется значительная сумма, поэтому нынешней осенью итальянская община планирует провести в Москве серию благотворительных мероприятий. Будет проведена публичная презентация проекта восстановления исторического здания. Также пройдет концерт в Московском кафедральном соборе при поддержке благотворительного фонда «Искусство добра». Все вырученные средства пойдут на проведение работ по сохранению здания. 26 сентября сентября в Милютинском переулке состоится субботник по уборке территории. Архитектурный ансамбль Петропавловской церкви создавался с середины XIX до начала XX века. Он включает храм, богадельню, школу, приходский дом, библиотеку и ограду. В советское время церковь была закрыта, а здания переданы различным организациям. В храме разместился проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения, который впоследствии приватизировал здание, что сделало невозможным его возвращение верующим. При этом несколько зданий, входящих в комплекс церкви, были переданы архиепархии Божьей Матери в Москве. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Глава 10. Подводный город. Часть 2. Трижды пытались гуси повернуть к берегу, и трижды напористый ветер поворачивал их к морю. Тогда Акка решила спуститься на воду. Она боялась, что ветер занесет их в такую даль, откуда даже ей не найти дороги в Лапландию. А волны были не так страшны, как ветер. Крепко прижав крылья к бокам, чтобы вода не пробралась под перья, гуси качались на волнах, точно поплавки. Им было вовсе не так уж плохо. Только Нильс продрог и промок до нитки. Холодные волны тяжело перекатывались через него, словно хотели оторвать от Мартина. Но Нильс крепко, обеими руками вцепился в Мартинову шею. Ему было и страшно, и весело, когда они скатывались с крутых волн, а потом разом взлетали на пенистый гребень. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Сухопутные птицы, занесенные ветром в открытое море, с завистью смотрели, как легко пляшут гуси на волнах. «Счастливые!» — кричали они. «Волны спасут вас! Ах, если бы и мы умели плавать!» Но все-таки волны были ненадежным убежищем. От долгой качки на волнах гусей стало клонить ко сну. То один гусь, то другой засовывали клюв под крыло. Правда, мудрая Акка никому не давала спать. «Проснитесь!» — кричала она. «Проснитесь! Кто заснет, отобьется от стаи. Кто отобьется от стаи, погибнет!» Услышав голос Акки, гуси встряхивались, но через минуту сон снова одолевал их. Скоро даже сама Акка Кнебекайси не в силах была побороть дремоту. Все реже и реже раздавался над водой ее голос. И вдруг из волны, совсем рядом с Аккой, высунулись какие-то круглые зубастые морды. «Тюлени, тюлени, тюлени!» — пронзительно закричала Акка и взлетела, шумно хлопая крыльями. Сонные гуси, разбуженные криком, нехотя поднялись над водой. А того, кто заснул слишком крепко, Акка будила ударом клюва. Медлить было нельзя. Тюлени окружали их со всех сторон. Еще минута, и многие гуси сложили бы здесь свои головы. И вот снова стая в воздухе. Снова гуси борются с ветром. Ветру и самому пора бы отдохнуть, но он не давал покоя ни себе, ни другим. Он подхватил гусей, закружил и понес в открытое море. Объятые страхом перед наступающей ночью, гуси летели, сами не зная куда. Тьма быстро сгущалась. Гуси едва видели друг друга, едва слышали слабый крик, которым сзывала их старая Акка. Нильсу казалось, что волны не могут грохотать громче, что тьма вокруг не может быть чернее. И все-таки в такую минуту шум и свист внизу стали еще сильнее, а из тьмы выступило что-то еще чернее, чем небо. Это была скала, словно вынырнувшая со дна моря. Волны так и кипели у ее подножия, со скрежетом перекатывая каменные глыбы. Неужели Акка не видит опасности? Вот сейчас они разобьются. Но Акка видела больше, чем все другие. Она разглядела в скале пещеру и под ее каменные своды привела гусей. Не выбирая места, гуси повалились на землю и тотчас заснули мертвым сном. И Нильс заснул прямо на шее у Мартина,
не успев даже залезть к нему под крыло. Часть третья. Нильс проснулся от того, что лунный свет бил ему прямо в глаза. Луна словно нарочно остановилась у входа в пещеру, чтобы разбудить Нильса. Конечно, можно было забраться под крыло Мартина и еще поспать, но для этого пришлось бы потревожить верного друга. Нильс пожалел Мартина. Очень уж тот уютно прикорнул между двумя камнями. Должно быть, совсем измучился бедняга. Тихонько вздохнув, Нильс вышел из пещеры. Чуть только он обогнул выступ скалы, как перед ним открылось море. Оно лежало такое мирное и спокойное, точно бури никогда не бывало. Чтобы как-нибудь скоротать время до утра, Нильс набрал на берегу полную пригоршню плоских камешков и стал бросать их в море. Да не просто бросать, а так, чтобы они мячиком прыгали по лунной дорожке. 3, 5, 7, 10, считал Нильс каждый удар камешка о воду. Хорошо бы до самой луны добросить. Вот только камня подходящего нет. Нужен совсем-совсем плоский. И вдруг Нильс вспомнил. Монетка. У него ведь есть воронья монетка. Деревянному он так и не успел ее отдать. Вот теперь она все-таки сослужит Нильсу службу. Нильс вытащил из кармана монетку, повертел ее в пальцах, занес руку назад, выставил ногу вперед и бросил монетку. Но монетка упала, не долетев до воды, закружилась, зашаталась из стороны в сторону и легла на мокрый песок. Нильс бросился за ней вдогонку. Он уже протянул за монеткой руку, да так и застыл на месте. Что это? Что случилось? Море исчезло. Прямо перед Нильсом возвышалась глухая каменная стена. Нильс задрал голову. Стена была такая высокая, что закрывала чуть ли не полнеба. Верхний край ее кончался зубцами, и было видно, как в просветах между ними шагал часовой в блестящем шлеме с копьем в руках. «Может, я все-таки сплю?» — подумал Нильс. Он крепко-крепко зажмурил глаза и быстро открыл их. Стена по-прежнему стояла перед ним. Самая настоящая стена, сложенная из крупных необтесанных камней. Невдалеке, между двумя круглыми башнями, Нильс увидел ворота. Тяжелые кованые створки их были наглухо закрыты. Но чуть только Нильс подошел поближе, как ржавые петли заскрежетали, заскрипели, и ворота медленно раскрылись, как будто приглашая Нильса войти. И Нильс вошел. Под низкими каменными сводами сидели стражники, вооруженные топориками на длинных древках, и играли в кости. Они были так заняты игрой, что даже не заметили, как Нильс проскользнул мимо них. Сразу за воротами была большая площадь, а от площади во все стороны расходились улицы. В городе, наверное, был праздник. Повсюду развивались пестрые флаги, весело горели цветные фонарики.
Да и народ на улицах тоже был разодет по-праздничному. Мужчины в длинных бархатных кафтанах с меховой опушкой, в шапочках, украшенных перьями, женщины в расшитых серебром и золотом платьях и в кружевных чепчиках с бантами, торчащими на голове, как бабочки. Таких богатых нарядов Нильс никогда не видел, разве что на картинках в старой дедовской книге, которую мать давала Нильсу рассматривать только по воскресеньям. Но странное дело. Хотя по всему было ясно, что в городе праздник, никто не смеялся, не пел, не шутил. Лица у людей были печальные и встревоженные. И все молча с беспокойством посматривали вверх. Нильс тоже посмотрел вверх. Высоко над всеми крышами поднималась четырехугольная башня. В каменную стену ее были вделаны часы. Огромным круглым глазом они смотрели вниз на город. «Вот хорошо, что тут часы есть», — подумал Нильс. «Погуляю часок и вернусь назад». И он весело зашагал по улицам. Никто не обращал внимания на Нильса. Не так-то легко было разглядеть его в толпе. Он свободно бегал по городу, рассматривал дома, заглядывал во дворы. И отовсюду, куда бы он ни пошел, он видел часы на башне. На одной из улочек возле каждого крыльца сидели женщины и молча пряли золотую пряжу. Время от времени они тяжело вздыхали и посматривали на башенные часы. «Наверное, устали всю ночь работать», — подумал Нильс и свернул в другую улицу. Тут тоже шла работа. По всей улице разносился звон и лязг металла. Это оружейных дел мастера ковали кинжалы и мечи. Изредка они отрывались от работы, чтобы отереть рукавом пот со лба и украдкой взглянуть на часы. На третьей улице башмачники шили сафьяновые сапоги и туфли с меховой опушкой. На четвертой кружевницы плели кружева. На пятой гранильщики шлифовали блестящие разноцветные камни. И все работали молча, только изредка поднимая головы, чтобы поглядеть на башенные часы. Долго бегал Нильс по городу, пока не выбежал на большую просторную улицу. По обеим сторонам ее тянулись лавки. Двери их были широко открыты, полки завалены товаром, но торговля шла не очень-то бойко. Купцы уныло сидели за своими стойками, не обращая внимания на редких покупателей. А те, даже не глядя на разложенные товары, о чем-то тихо спрашивали купцов и, тяжело вздыхая, выходили из лавки, так ничего и не купив. «Наверное, приценивались, да видно, не по карману товар», — подумал Нильс. Перед одной лавкой Нильс остановился и долго стоял, как вкопанный. Это была оружейная лавка. Целое войско можно было снарядить здесь в поход. Тут были кованые мечи в золотой и серебряной оправе и тонкие, как спицы, шпаги. Тут были сабли всех образцов, прямые и изогнутые, в ножнах и без ножен. Тут были палаши, тесаки, кинжалы, маленькие и большие, с рукоятками из кости и дерева, из золота и серебра. Тут были тяжелые щиты, разукрашенные гривастыми львами и семиглавыми драконами. А в глубине лавки, в углу, высился целый лес остроконечных копий. Громоздились рыцарские доспехи, латы, кольчуги, шлемы. И все оружие совсем новенькое, еще не потемневшее в боях и на рыцарских турнирах. Оно так и горело, так и сверкало. «А что, если войти?» — подумал Нильс. «Может, никто не заметит меня?»
А если заметит, я скажу, что хочу купить что-нибудь». Но Нильс хорошо помнил, как торговцы на ярмарках гоняли мальчишек, которые попусту глазели на товары. Щупали их, долго выбирали, торговались, а потом удирали, ничего не купив. Одного мальчишку из их деревни даже поймали и отодрали за уши, чтобы другим было неповадно. Это на простой-то ярмарке, а уж тут и подавно выдерут. Нильс долго топтался возле лавки, то подойдет к двери, то отойдет, то снова подойдет. «Что бы такое придумать?» — размышлял Нильс. «Ага, знаю! Скажу, что мне меч нужен, а такого, чтобы мне по росту был, и не найдется. Тогда я скажу, простите, мол, за беспокойство, и уйду». Нильс набрался духу и шмыгнул в лавку.

сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Юрия Гандельсмана, Бориса Горлицкого и солистов оркестра «Виртуозы Москвы» прозвучала вторая часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, зрители нашей передачи «Пасторский час». В студии радиостанции «Град Петров» священник Дионисий Бурмистров. Сердечно приветствую всех слушателей, зрителей наших, с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Это день, который... праздник, который мы стали праздновать, то есть наши предки по вере стали праздновать не сразу. Это праздник, который мы, информацию, которую мы имеем по преданию, и праздник восходит к 4 веку по Рождеству Христовому уже. Однако суть торжества нашего – это глубокое осознание того, что встреча с Господом Иисусом Христом перевернула нашу жизнь, сделала ее, наполнила ее содержанием и прилепила нашу жизнь к вечности. Мы знаем, для чего мы живем, мы знаем, для чего нам даны нынешние скорби, нынешние тяготы и радости. Все для того, чтобы встретить Христа, утвердиться в Нем, встретив Христа, начать жизнь уже вечности, жизнь будущего века, которая есть, начинается с этого момента, когда мы с вами веровали в Господа и соцарствуем с Господом теперь. Но если, конечно, мы достигаем любви Христовой, достигаем Его так, как Он достиг нас. Вот. Если мы начинаем свою жизнь устраивать по любви к Господу нашему Иисусу Христу. И вот некоторые люди, ну, святые люди, конечно же, они настолько чувствуют это перерождение, это изменение в себе от встречи с Господом, и настолько благодарны Ему за Его любовь к нам, явленную в готовности, во-первых, нас призвать к бытию, во-вторых, искупить нас от нашего тяжкого, от наших грехов. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот, настолько Он глубоко привязан к каждому из нас и ко всем вместе, что вот Он умирает за наши грехи. Совершенно предельно страдает, как только может страдать человек. Очеловечившись, он это вот совершает для того, чтобы мы не пострадали, и мы не были бы приговорены к вечной погибели, а были бы искуплены как раз вот этим подвигом Господа нашего Иисуса Христа, ради нас понесенным. Вот. Но а настолько любит Господа святой человек и устремленный к Богу человек, что любит и все, что является знаком пришествия, ну, признаком и обстоятельством пришествия в этот мир Господа нашего Иисуса Христа. И вот, конечно же, главная причина вочеловечения Господа нашего Иисуса Христа, ну, по человеческому естеству нашему, — это, конечно же, та, которая родила по плоти Сына Божия. И мы говорим, конечно же, о Пресвятой Богородице. И вот вслед за той женщиной из Евангелия, которую мы всегда читаем, вспоминая Богородицу, за богослужением мы читаем и одно и то же чтение за литургией из апостола Евангелиста Луки. Одна женщина в восхищении, в восторге, можно сказать, от проповеди Господа Иисуса Христа и от сердечного переживания, содержания этой проповеди, она восклицает: «Насколько же блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, питавшие тебя». Она вспоминает, понимая, что он рожден женой, и вот ублажает Матерь Господа нашего Иисуса Христа по плоти, и ублажает ее вот такими восторженными словами. Вот то и наше, я думаю, что наши молитвы, наше благодарение, наша хвала Пресвятой Богородице заключается вот в этих словах. Насколько же ты блаженна, насколько же ты свята, насколько же ты достойна похвалы, что через тебя пришло, через тебя пришла моя жизнь, вечная жизнь ко мне. И вот мы вслед за этой женщиной восклицаем эти слова, и особенно в день рождения Божией Матери, и во все дни ее памяти, во все дни чтимых, и особенно чтимых в нашей церкви икон Пресвятой Богородицы. Вот мы также именно в этом духе и возносим свои молитвы, осознаем ее, то, что она послужила рождению Господа нашего Иисуса Христа, ее смирение, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему», говорит она ангелу, и ее, и еще одно очень важное обстоятельство, которое с момента страдания на кресте, особенно нам так вот открыто, помните, Господь говорит Иоанну Богослову, единственному из апостолов, оставшегося у креста, говорит ему: «Вот мать твоя, а вот сын твой». И по обычаю церковному, по преданию церковному, мы эти слова переносим на каждого верного или ищущего Христа Бога человека, или нашедшего и держащегося Господа нашего Иисуса Христа. Мы понимаем, что мы усыновлены ей. Она наша духовная матерь, главная заступница, ходатайца, покровительница на тех, кто ищет Бога и нашел Христа, и хочет удержаться в вере в Христовой, противостав соблазнам греха. Вот. И это обстоятельство также является предметом нашего благодарного переживания памяти, дней памяти Пресвятой Богородицы. Вот сегодня день ее рождения. Мы ее благодарим и вслед за той женщиной евангельской говорим: «Блаженна ты, носившая Господа нашего Иисуса Христа, и возрастившего его по человечеству, и возлюбившего его паче всех земных. Потому и свята она, Пречистая Божия Матерь, святость ее превосходящая святость всех остальных, не потому, что она была такая вот чистая еще с времен Ветхого Завета, еще когда она была рождена, еще не знала Сына Божия. Она свята, потому что бесконечно возлюбила Сына Своего и нашего Господа Иисуса Христа, и крепко этой любовью к Нему привязана, и потому, как и у всякого, как у всякого святого, обнаруживается святость в святом не Его самого, а святость Иисуса Христа в Нем. А в святом и в Пречистой Божией Матери бесконечная любовь к Господу нашему Иисусу Христу. Вот и мы теперь, как по завету того самого евангельского места, помните, что сказано Господом, да, что он выражается в том смысле, что каждый, кто слушает Слово Божие, да, и сидит при ногах Господа, и ценит то, что он может услышать из Евангелия, живет этим, вот этот человек и будет самым близким ему, даже ближе самой Богородице. Так можно понять из текста. Но, конечно же, никто не станет и не явит такой любви, как она явила. Но в свою меру каждый из нас может возлюбить и стяжать, и вместить в себя Иисуса Христа в той мере, в которой раскроем мы каждый из нас свои души для Него. Вот паки-паки, с праздником, поздравляю Рождества Пресвятой Богородицы. Мы продолжаем в течение 4 дней праздновать этот праздник. Вот сейчас дни Попраства идут, поэтому мы об этом должны обязательно сказать и обязательно пережить, вернуться к этой радости, особой радости вчерашнего дня, да, вчерашней литургии, ну и в продолжение этих дней быть в торжестве и в радости. Так, друзья, да, я забыл сказать, что наша с вами беседа строится в основном на том, что слушатели, зрители могут задавать вопросы в прямой эфир, ну, посредством печатания своих вопросов, реплик в разделе сайта нашей радиостанции «Град Петров». Сайт радиостанции «Град Петров» надо найти. И в разделе «Вопросы в прямой эфир» можно печатать свой вопрос, задав, ну, отметив свои возможности, свое имя. Давайте, друзья, перейдем к этим вопросам. Их сегодня у нас много накопилось, поэтому давайте приветствуем нашего друга, помощника, соведущего, можно сказать, нашей передачи Эдуарда, который первый делится свидетельствует о своем опыте переживания праздника, не только праздника нынешнего, но вообще переживания в своей жизни присутствия Пресвятой Богородицы. Всей ее жизнью я готов засвидетельствовать, что это чудо. И я получаю помощь по молитвам Пресвятой Богородицы. Она любящая мама воистину. Вот так свидетельствует наш слушатель Эдуард. А еще он прислал нам реплику и цитату, точнее, из слов священномученика Серафимы Чичагова. Вот смотрите, она посвящена тоже Богородице отчасти. Давайте мы произнесем эти слова. Вот, с Рождеством Пресвятой Богородицы нас поздравляет Эдуард. Итак, священномученик Серафим. «Целые народы по своей духовной слепоте не видят, что милосердие Божие и всепрощение Христа беспредельны только благодаря заслугам, молитвам и предстательству Божией Матери, которая стоит между людьми и Христом». Тут немножко, конечно, так, как будто бы Христос сам-то и не видит этого необходимости. Христос, конечно, больше всего и больше самой Пречистой Божьей Матери любит нас. Но вот спасаемся мы в собрании, в церкви. И первое в этом собрании – Пречистая Божия Матерь. А что такое собрание христианское? Христос и все мы, святые, уже прошедшие путь спасения, и мы еще имеющие завершить свой земной путь в терпении и в любви к Господу нашему Иисусу Христу. Поэтому, конечно же, единый у нас ходатай, по слову апостола Павла, пред Богом Отцом, это Сын Божий, Иисус Христос. А мы уже, вот являясь собой спасающихся во главе с Пресвятой Богородицей, она тоже спасаемая. Ее спасает Христос и спас от вечной погибели, потому что никто, кроме Господа, не остался без греха. Всем надлежало воспринять и надлежит воспринять спасительные плоды его подвига и возлюбить его, чтобы жить новой жизнью. Вот она возлюбила. И больше всех возлюбила Господа Иисуса Христа и зажила жизнью блаженной с тех пор. И вот сейчас она о нас ходатайствует именно как она спасающаяся и спасенная, о нас спасающихся и многих уже спасенных святых, она есть ходатайница. Она первая заступница, она первая, самый близкий человек. Вот. Поэтому в этом смысле, конечно же, как одна из нас, спасенных Господом Иисусом Христом, она впереди всех, она и ей мы поручены Господом Иисусом Христом. Вот в том смысле, как мы говорили, «се мать твоя, се сын твой, се дочь твоя». Так вот, наверное, надо понимать эти слова священномученика Серафима Чичагова. Поэтому, когда мы не даем святому неподобающему место, то есть ставим святого на место самого Христа, который един есть, например, ходатай, то, конечно же, мы оскорбляем и святого, которого мнимо превозносим, но он-то, понимаете, мы оскорбляем самое главное, что есть у святого, объект его любви, Бога, и пытаемся в своих мыслях нечестиво поставить на место Бога кого-либо. Это недопустимо. Даже если мы святого ставим на место Христа, на место Бога, Спасителя нашего, то это, конечно же, ересь. И ни в коем случае этого делать нельзя. Всем... Так. Спасибо, Эдуард. Так. Следующий наш вопрос задает Алена из Санкт-Петербурга. Ну, друзья, у нас разговор такой, мы следуем логике вопросов, да, она бывает такая оторванная, но человек, надеемся, с интересом задает свой вопрос, поэтому логика в том, что у человека пришла мысль, ему хочется узнать ответ на свой вопрос, давайте мы будем смиренно отвечать на эти вопросы, хотя, может, они не из другой области, но они духовные все. Вот Алена из Санкт-Петербурга спрашивает, что символизируют разные цвета облачения священника? Ну, цвета облачений, они складываются, конечно, постепенно, как и само, кстати, по себе вот весь комплекс облачения, да, священных одежд, которые, богослужебных, которые имеет священник, они сложились не сразу. Элементарные элементы этого облачения были с самого начала, такие как орарь или у диаконов, или и петрохиль у епископа и священника. Это знаки духовной власти и служения. Вот. А уж цвета, конечно, пришли еще более поздний период нашей церковной истории. Однако же символизм их, ну, самое ясное, это белые одежды, посвященные празднику, посвященные Господу. Когда мы особенно чтим Господа нашего Иисуса Христа, День Преображения, День Воскресения, да, Великую Субботу, например, там, когда мы особенно внимательно всматриваемся в спасительный подвиг Господа нашего Иисуса Христа, день Рождества, то же самое, когда он пришел, уничижил себя. Так вот, ему посвящается белая одежда. Понятно, что эти белые одежды восходят к... Белый цвет богослужебных одежд восходит к, помните, тем ангелам, которые были в пещере в воскресенье, в пещере гроба Господня. Они были в белых одеждах, вещающихся, да, в белых. Так вот, здесь рядом Господь, вот он, вот воскрес, ангелы в белом и духовенство в белом. Тут вполне понятно, да? Зеленый цвет, цвет животворящего Духа Святого, да? Он связан с днем схождения Духа Святого, день Пятидесятницы. Особенные носители этого дара Духа, мы преподобные, святые преподобные, вот им посвящается зеленый цвет облачения. Синий, голубой цвет – это вот цвет и Богородицы как раз. Это цвет, может, я не знаю, по какой причине, но именно он принадлежит, и не могу вспомнить. А говорят, что еще голубым цветом в древности чтились и ангелы. Ну, вот в последнее время ангелам служат в белом облачении. Но самое употребительное – золотое облачение. Золотое, золотые нимбы на иконах наших святых – это признак там, или вот то небо, которое за спиной святого на иконах, то это признак присутствия святыни, святости, света Христова, понимаете, вот золотое. И оно самое употребительное, чаще всего именно в золотом облачении можно встретить священника золотого цвета. Вот такие, если... По-моему, все основные. А, да, еще есть у нас постовое облачение. Прежде всего, да, мы не сказали про красное облачение. Облачение радости пасхальной, красное, да. Вот, пасхальная радость, победа, это жизнь, победа жизни над смертью. И еще красное, ну, бордового оттенка, это одежда мучеников крови, разумеется. Страданий, но страданий уже высокоторжественных, страданий в любви Христовой, такой Анны Предтечи, например. От бордового недалеко и фиолетовый цвет облачения. Это вот такое постовое, но постовое облачение субботних воскресных дней, когда не совсем уже пост, но и у нас есть радость воскресения. Однако она вот такая... в смирении нами принимаемое, в покаяние своих грехов, о своих грехах как бы нами воспринимаемое, поэтому в дни Великого Поста, воскресные, субботние дни, мы одеваем, духовенство одевает за богослужением облачение цвета фиолетового. Бывает, уже в поздние времена появилось совершенно черное облачение, облачение черного цвета. Это вот такое будних постовых дней облачение теперь стало. Понятно, что это вот облачение плача о грехах. Отнимется от них жених, тогда будут поститься. Вот. То есть мы сознаем, что нашими страстями от нас отнят Господь Бог. И потому вот это скорбное такой цвет, так вот надо полагать, такой смысл влагается в эти цвета. И, может быть, вопрос такой не очень духовный, ну, глубоко духовный. На самом деле, это то, что нас окружает, это быт наш, это, ну, так, если можно отнести к слову богослужение вообще быт, а обыденность нашего богослужения, понимаете? То есть ежедневность нашего богослужения, мы вот этим цветом облачения мы прикасаемся к богослужению. Оно нас все сопровождает. Так что, Алена, ваш вопрос не напрасен. Спасибо, что вы его интересуетесь этим. Вот. Следующий вопрос нам задает аноним. А, ну вот вопрос анонимный, но отвечать на него можно, наверное, так. А вот. Мы с супругом выбираем имя сына и дочери. У нас будет двойня. Хотим, чтобы они были теофорные, то есть

Мы узнаем, кто мы есть на самом деле, когда встанем пред Господом уже. Вот. Для того нам и жизнь дана, чтобы выяснить, что мы есть. Вот истинное имя мы узнаем пред Богом в течение нашей жизни. А эти имена имеют некую условность. Она ведь так, так заметна. Мы называемся не каким хотим именем, а как бы родители устремляют свое чадо к примеру жизни святого. Примеру жизни святого. Но они, всякий святой и всякая жизнь святого человека назидательна. И каким бы именем вы назвали, но лучше было это главное имя святого. Вот здесь оно полезно будет, чтобы и ребенок был как бы воодушевлен родительским таким намерением. А может быть, он бы как бы воспринял это неким таким внутренним указанием, ну, таким, точнее, не может быть, внешним указанием на его духовный путь, когда он будет возрастать. Вот мама меня звала таким-то именем. Почему? Для чего? Да, еще один момент такой важный, для что как раз вот вам, сестра, и лучше бы подумать о имени ваших детей, когда вы будете их рожать. Вам Господь, может быть, откроет эти имена. Может быть, вы поймете, как их назвать. Так что вы доверитесь лучше вот своему сердцу. А как назовите, не принципиально. Лишь бы это было святые. Чтобы не путаться, вот есть у нас правила. День рождения, день крещения. Если же вам явятся какие-то особые имена, и вы хотите назвать, то в честь того святого, который последует сразу после дня рождения ваших малышей. Вот. Поэтому здесь можно немножко упроститься. Потому что там такие уж прямо теофорные обязательно вам нужны имена. Можно и попроще посмотреть. Поласковые какие-то, которые у вас в семье приняты, например. Помните, как назовем? Каким именем назовем Иоанна Предтечи? Вот Захарием. Нет, пишет Иоанн. Никого не было у тебя в имени таком в родственности. Значит, вот обычай был в роду, какое имя есть, такое и давать новому младенцу и соответствующего пола. Вот это некоторые просто такие обычаи. Но для спасения это не принципиально ребенка вашего. Главное, чтобы, дай Бог, чтобы они были верующими. Чтобы встретили Господа, родились, как говорится, свыше. И обрели истинное благо, счастье, бытия. Лариса. Если вне храма человек читает молитву «Отче наш» со словом «сущий», вместо «иже» это грех или не принципиально? Ну, то есть читать на русском или на славянском языке. И, конечно, это не принципиально, Лариса. Даже если вам удобно молиться, индивидуально молиться молитвой на русском языке, тут ничего страшного нет. Ну, просто уже церковные люди по-другому-то и не произносят, как только как в церкви произносят эти слова. Греха не будет, если смысл-то вы не искажаете никак. Конечно, можете молиться, как вам угодно. Господь так нам велел и на русском, и на церковнославянском, и на французском. Можете молиться, если только понимаете слова. И выкладываете тот смысл, который в эту молитву вкладывал Господь наш Иисус Христос. Вот Александр задает такой широкий вопрос. И, ну, давайте попробуем. Ну, вопрос в том, вот вопрос о купле-продаже в церкви. Купле-продажа в церкви оправдывается всевозможными способами. Находится масса причин, чтобы эту заповедь можно было бы обойти. Как считает Александр из Санкт-Петербурга, основная причина в том, что не приносится по закону десятина. А не приносится она потому, что власть, распределяющая средства церкви, не вызывает доверия. Вот как. Вот такая причинно-следственная связь. И вторая еще причина, по мнению Александра, в том, как организована иерархия в церкви. Кто первый, кто последний.

это, видимо, как-то Александр недоволен тем, что есть старшие и младшие священники. Ну, тут по второй причине я вообще не очень могу понять. Дело в том, что от Бога установлены были апостолы. Помните, как Господь таким действием, притчей показал, что именно его ближайшие ученики апостола дадут благословение народу. Вы, говорит, дадите им есть, говорит он апостолам. Рассадите все по 50 на траву. Рассадили. Он преломил хлеб и две рыбки и умножил в своих руках и раздал апостолам. А те накормили уже весь народ, рассаженный по округе, по 50 человек. И набралось там то 4 голуба, то 12 гробов, да, там очень много остатков даже. Все насытились. Это он показывал то, что есть посредники в деле распространения благодати Божией. А что такое благодать Божия? Что такое действие Божие в этом мире? Это церковное учение, это церковное таинство. И вот именно таким образом Господом установлено преподаяние. Ну, это Божьей благодати верующим людям. Еще также можно и с другой стороны понять это обстоятельство. Почему именно так? Да потому что Бог не принуждает, не творит постоянно чудеса. Тогда творил. Но чудеса, как мы видели, захватывали людей, но не делали их надежными для спасения. Не, еще человеку надлежало пожить, в лучшем случае пострадать, да, и пройти путь свое спасение, даже если он видел чудо, да, Божие. Ему надо было еще с верой пройти, и не все доносили эту веру, видевшие чудеса, не все доносили до гробовой доски твердую веру в Христа Бога. Сомневались, отворачивались. Мертвецы приходили к ним, и тем не верили. Чудесным образом воскрешенный, да, вот, как говорит сам Бог. Ну, так, значит, в том, что иерархия в церкви существует, да, и ступени иерархии существуют, мы это узнаем из жизни первоначальной церкви. Вполне было естественно, что у апостолов были помощниками епископы, находившиеся на определенном месте, да, епископы пресвитер одной тоже в те времена были, а у епископов со временем пресвитера стали помощниками, да, епископы заменили апостольское служение в церкви, появились деканы, мы тоже знаем, по каким причинам, книга Деяний об этом говорит нам, и здесь ничего зазорного нет в иерархии, да, в подчиненности младших старшим. Это не для того, чтобы унижать младших, а для того, чтобы, как апостол Павел говорит, чтобы в церкви все было благообразно и по чину. И по чину. Вот это благообразие, как раз порядок, да, он прекрасно, ну, мы можем там, из работы, например, Дионисия Арипагита узнать о том, что это есть красота, повторение, отражение небесной иерархии даже. Вот если присмотреться к этой иерархии. Как замечательно было, вот вспоминается то, что епископы первоначальной церкви, вот, например, в Римской церкви, да, вот они старшие над всеми, их первыми подвергали гонениям и казням. И вот старший епископ Рима был убит. За ним выходил следующий по иерархии, становился на его место, был избираем, и его убивали. И церковь всегда ими, понимаете, убивали за имя Господне. Они стали мучениками, уходили из этого мира в мучениях. И следующий приходил на его место, на место служения, на место мучения. В некотором смысле это и продолжается. По сути-то, если искренне служит священник, епископ, всегда в его жизни случаются тяготы, можно сказать, которые не видно другим людям, но они бывают и видны. Видны, сколько вот мы в 20 веке видели это.
И эта иерархия позволяет бесперебойно поставлять, ну, до какой-то степени, конечно, если убивает всех подряд христиан, конечно, уже не поможет никакое иерархическое устроение. Ну, а так, бесперебойно есть и предстоятель, есть и пресвитеры, декана в церкви, да, вот, и, это, и церковь продолжает функционировать. Даже после страшных лютых гонений возрождается иерархия. Это прекрасно даже в человеческом аспекте жизни, не говоря о том, что это есть действие Духа Святого. Поэтому не надо с пренебрежением относиться к церковной иерархии. Все, кто хочет жить благочестиво, будет гоним, будет тяжело. Вспомните Иоанна Златоуста, вспомните митрополита Филиппа, да и много исповедников и мучеников, которые именно неся свое служение, как священнослужители, как иерархи церковные, пострадали и этим принесли служение всей церкви, всей полноте. Все на своем месте, в свое время. Вот. И повторяли, и то есть дополняли меру страданий Христовых, как говорит апостол Павел. Вот. А что касается вот, купли-продажи в церкви, да, вот вопрос первого вашего, то, Александр, то тут, конечно же, вы говорите, что должна десятина по закону быть. По какому, я хочу вас спросить, закону? По закону короля франков Карла, да, вот знаменитого, который ввел это в Западной церкви. Это ветхозаветный закон о десятине. Его Господь Бог наш не прославляет так и не возносит его среди главных законов и не переносит его в Новый Завет, не утверждает его новозаветным стремлением, потому что служение церкви благословляется другим образом. Помните? Мироносится. Ведь они не то, что миры приносили, не только миры принесли Господу, уже умершему на кресте, они принесли, они служили своими имениями, своим трудом Христовой общине, апостолам, учившимся у Господа, и самому Господу. Вот образ жертвы, которую Господь принимает. Также, помните, благословенная лепта вдовицы, когда к доверию Бога она приносит в храм. Ну и на самом деле церковная экономика строится на действии Духа Святого. Дух Святой видит и видит, движет сердца праведников, которые свое имение приносят Господу и Церкви, да, Христовой, и служа этим именем. И смотрит, чтобы они делали это не лукаво. Вспомните книгу Деяний, когда Анания и Сапфира решили принести пожертвование в церковь, продали свой дом, принесли полцены, сказали, что всю цену дома принесли. Обманули Дух Святой. Дух Святой контролирует то, что происходит. Они умерли за свою ложь, потому что не человеком солгали, но Богу, Духу Святому солгали. Вот. И Дух Святой заботится о управлении и содержании церкви. Блаженны те, кто, чьи сердца подвигнуты Духом Святым к тому, чтобы содержать церковь. И действительно, некоторые просто откупаются, а некоторые несут, ну, это такие вот, это не Духом Святым принесенные деньги, когда, например, разбойники хотят замазать свои преступления тем, что жертвуют на церковь. Такие вот, кстати, в Ветхом Завете был прямой запрет на прием таких нечистых денег, ворованных, награбленных денег, там, от нечистых рук принесенных, нельзя на храм брать. Вот. Ну, а те, кто живет по воле Божией и жертвует на церковь от души, это можно и сомневаться. Ну, на церковь, на истину, на правду, да, да. То, что необходимо Господу Иисусу Христу для нашего современного бытия, вот в конкретных условиях, в конкретном месте, вот это действие точно Духа Святого. Вот.
приходится от многих настоятелей слышать такие слова: «Вот меня Бог не оставлял, нас Бог не оставил, наш приход». Даже были такие моменты, когда тяжело было, но приходила помощь, и мы так радовались, потому что видели руку Божию в заботе о церкви. Еще раз говорю, конечно же, все так устроено, что через человеков нам, через иерархию церковную нам спасение усваивается через таинство там, да, и правильное устроение, и учение. А вот, а через благодетелей, это тоже движимое Духом Святым, нам устраивается содержание церковное. Вот. Я думаю, нам надлежит в это веровать. И с радостью отдавать, если вдруг коснулась твоя тебя благодать Божия, во-первых, благословениями, у тебя есть чем поделиться. И это не десятая часть. Это может быть и все имение, а может быть и полуимение, ну, только честно отдаваемое, да. А лучше всего это должно быть так, как мы в наших семьях. Вот взрослые дети никогда не считаются с тем, сколько нужно, нормальные, сколько нужно их родителям, пожилым, немощным, уже не работающим, сколько им нужно принести, чтобы заботиться. И родители, те же самые, до самой своей старости, до самой смерти, будут только радоваться, как бы накормить свою доченьку или сыночка, если они придут к ним, с радостью поделиться тем, что у них в холодильнике лежит, вот, и не потребует никакой оплаты за еду или там питье, которое они предоставят своим детям. Будет одна такая радость. Так вот должно быть и в церковном нашем обиходе устроено. Конечно, это не десятина. Это не десятина, это вот эти вот законы, они сразу обмышляют жизнь церкви. Церковь – это не ветхозаветный храм. Там это, не надо это сравнивать. Церковь – это собрание любящих Бога и друг друга. Поэтому какие могут быть счеты, дорогие мои? Ну, а то, что в нашем мире, где оскудевает любовь Божия, да, вот приходится как-то устраивать приходскую жизнь, то, с одной стороны, есть недоверие, потому как нет любви. Нет доверия там у людей, как вы говорите. С другой стороны, и священнику приходится быть, изворачиваться и находить способы, как вытрясти деньги из своих прихожан. То пускают кружку, поднос этот по храму и вытряхают деньги, да, вместо того, чтобы человек просто принес, положил в церковную кружку, которая стоит в сторонке, в тайне положил, сколько ему позволяют силы и благословляет Бог. Вот ходит, выпрашивают деньги, по несколько раз обходит людей. Хорошо ли это? Наверное, нет. Или назначают цены огромные в церковных лавках, ссылаясь на то, что надо содержать храм. Вот да, но это уже выкручивание. И в нынешних обстоятельствах, когда оскудела любовь, это надо понимать. Не только у священников, но и у мирян, которые воспринимают свой храм, или храм, может быть, даже не свой, а вот просто не прихожане, да, вот это прихожане, просто прихожане, не братья храма, вообще братья. Мирской храм состоит из духовенства и братьев, и сестер. Вот, то есть братья, то есть семья. И вот мы и должны все вместе заботиться о содержании храма, о благополучии немощных членов общин, о том, чтобы наш храм становился и местом проповеди, и местом свидетельства для внешних. Это все должно быть между нами всеми, принадлежащими церкви, духовенством и мирянами, распределено. А вот знаете, почему еще здесь такой у нас вопрос? Вот мы даже не можем в современных условиях решить вопрос вообще, кто является членом церкви, членом конкретного прихода.
Миряне в этом не чувствуют необходимости. Священники тоже не чувствуют в этом необходимости. Было вот в начале нынешнего там патриаршества, патриарх задавал вопрос, как относится духовенство к тому, что вот, сделать границы прихода, например. И большинство ответило, нам не надо границы прихода. Не понимаем, зачем они нужны. Ну, то есть, вот приход, и он окормляет какую-то часть города, или какие-то, какую-то деревню там, вот, или две деревни. И уже там есть соответствующее духовенство, есть миряне, и они должны держаться своего храма. Даже этот вопрос мы пока еще не можем решить. Но когда есть такая отстраненность у мирян от своих приходов, с другой стороны, совершенно независимость от мнения мирян со стороны духовенства, да, кого поставить священником, как там какие-то меры принять там на приходе, ведь это все решает единолично там или настоятель, или епископ, но а миряне совершенно отстранены. Они, с них требуется только заплатить, там, принести деньги, а уж как они будут определены вам, и дела нет, по идее. Да? Это неправильно тоже. Но еще раз говорю, то, что есть, это не строение, это связано с оскудением любви в нас с вами, взаимной к Богу, и доверие, разумеется, тоже нет друг другу. Вот и беда. А лечить этот вопрос, наверное, нужно все-таки постепенно, неким таким вырастанием приходов в настоящее братство, в семью, чего хочется пожелать и своему собственному приходу, где я служу священником, и каждому приходу нашего города, нашей церкви и мира, да. Так бы ответил на вопрос Александра. Так, Фатине, Санкт-Петербурга. Вопрос с небольшим отчаянием. Молилась, просила Господа о разрешении своей проблемы, но в ответ была тишина. Такое ощущение, как будто бы Господь меня не слышит. Вот вопрос. Я неправильно просила, или, может, мне надо было потерпеть? Не только в моей жизни бывают такие моменты, ведь правда? Это тоже так проявляется. Возьми свой крест и следуй за мной. Фатине, мне кажется, знаете, когда мы очень быстро вырастаем, ну, как мне кажется, превращаемся в сознательных христиан, таких здравых христиан, когда мы вдруг понимаем, что... То есть вдруг начинаем слышать слова Господа, который говорит, «Отец ваш Небесный, прежде вашего прошения, знает вашу нужду». Знает нашу нужду и, конечно же, исполняет то, что нам нужно. Это с одной стороны. То есть надо обязательно нам уже в голове иметь то, что я имею на данный момент и создано Господом, в том числе даже исправлено от моих глупых поступков предыдущих. Он, Господь поправил так своим промыслом, что то, что я имею сейчас, то послужило бы непременно моему спасению. Вот только в этих обстоятельствах, да, в своей жизни мы должны, ну, чтобы правильно терпеть и нести то, что нам дано, и не возмущаться там и не говорить, Бог виноват в моих настроениях, для того, чтобы такого вот не было, мы должны сами из своей жизни убрать свое намерение сделать зло. Или вообще нераскаянный грех какой-то иметь на своей совести, вот почему-то скрывая его там, не желая с ним покончить окончательно, да, вот мы как-то вот носим на себе это и говорим, вот Бог виноват, я хочу то, он мне не дает. Убери из своей жизни зло. Даже самое маленькое зло. Даже самое только в словах выражаемое, даже в мыслях может быть выражаемое или в каких-то потаенных мечтах своих.
имея зло, там, отомстить или разбогатеть каким-то нечистым образом, вот эти, да и просто там предаться каким-то страстям и чрезмерному сластолюбию, какие-то вот фантазии у нас бывают всякие. И вот живем мы с этим. Вроде как бы и Богу служим, и Мамоне, тем не менее, служим. Вот и неблагонадежно ли Царство Небесного. Вот. Это вот с одной стороны то, что касается... как нам молиться. А для чего же нам все-таки, ведь молятся люди и получают. Почему Господь не сразу дает? А помните, что сделал человек, когда получил большой урожай? Притча евангельская. Он сказал так: у меня урожай большой, житница маленькая, я разрушу, построю новую, наполню ее, вот этот сарайчик свой, и скажу своей душе: ешь, пей, веселись, ты теперь независим от Бога, у тебя все есть. Какое счастье, чтобы не были зависимы. Да, помните, Господь говорит ему: вот в эту же ночь возьмут твою душу, заберут у тебя твою душу. Кому все это останется? Так вот, это как Бог говорит человеку, такому безалаберному, который решил жить автономно от Бога. Не то, что он там на свое богатство, да, ну, в данном случае богатство было, он на него положился. А всякий способ житья так, чтобы я живу отдельно, а Бог там на небе отдельно от меня. Так Бог не примет нашу жизнь. Он хочет, чтобы мы всегда помнили Его. И уж не помним Его с благодарностью, то помнили бы Его с прошением. Иногда нам Господь медлит подать просимое именно по этой причине. Верьте, когда молитесь, что Господь подаст. В нужное время подаст. Вот все. Да еще и посмотри, если ты молишься-то, ты о законном молишься, о Богу угодном, о том, что по любви к Богу, а то бывает и нет. Молимся, чтобы отомстить, получить, чтобы подтщеславиться, или упрекнуть кого-то другого потом, кому-то что-то доказать, унизить. Нет, для этого Господь нам не даст. Эту молитву Он не исполнит ради нашего спасения. Так что, а в терпении стяжите души ваши. Вот познать Бога, прилепиться к Нему, устремиться к Нему. Давайте лучше устремляться к Нему с благодарением, со словословием, с искренней радостью, вот какое было вот у той женщины в начале нашей беседы, мы упоминали, то, блаженно чрево носившее тебя, говорит она, вот настолько ты блажен, благословен Господи Иисусе Христе. Вот, так бы Фатине ответил на ваш вопрос. Так, у нас тут дискуссия, да? А вот Александр из Санкт-Петербурга говорит, так, да, вот он говорит: ни одна йота, ни одна черта не придет от закона, пока не исполнится все, в том числе и десятина, считает Александр. А может быть, и закон о жертвах ветхозаветных тоже, те, которые были принесены, волы, тельцы и овцы, они тоже должны, или голуби, быть приносимы сейчас, Александр? Конечно же, обрядовая сторона закона, которая относится к десятине, она отошла на второй план и, можно сказать, даже исчезла, потому что явился сам Христос истинный, одна единственная жертва. И то, что мы даем деньги, это не жертва, это служение своим братьям и сестрам. Поэтому тут ваш аргумент никак не принимается. Ну да, а то, что вы говорите, что апостол поставил Господь не для того, чтобы им служили, но чтобы они служили людям, я об этом и говорил как раз. Дмитрий, как женщины на работе ругаются и не собираются мириться? Как примирить враждующих? Тут вопрос, конечно же, тут, во-первых, почему враждуют. Потом бывает враждуют, знаете, есть какая-то причина, справедливая одной, несправедливая другой. Тут вопрос очень индивидуальный. Во всяком случае, в раздорах не стоит участвовать, в спорах не стоит участвовать. А если видите обиженную сторону, поддержите ее. А ту, которая обижает, наедине обличите.
наедине, чтобы не обидеть, и точно можно сделать это в ровности, без ссоры. А если не получается так, то просто поддержите того, кого обижают, и все. Ну и помолитесь о них, об обращении к Господу. Одно для утешения, другое для вразумления, для истинного обращения к Господу. Алексей, Санкт-Петербург. Зачем на литургии бесконечно закрывать и открывать царские врата? Греки же служат с открытыми. А греки – это ангелы. Вот это мне удивляет всегда. Греки – это все, это последний авторитет. Греки многократно меняли свои обычаи, и поэтому будем осторожны к их изменениям, к их... Ну, а то, что открывают, это такая традиция, в ней есть какой-то там смысл при открывании и закрывании врат, да, таинство, потом открытие, приглашение к этому таинству. Есть всякие смыслы, которые вкладываются в эти открытия, закрытия. Я бы, знаете, как посоветовал бы и себе, и всем в церкви относиться к этим вопросам. Как было до нас заведено, так и оставлять. Если, конечно, не связано с прямым каким-то грехом. Я имею в виду традицию богослужебную, обряды богослужебные. Не надо ничего в церкви менять. Смысла нету. Мне вспоминается всегда в таких случаях разговор двух священников, знаменитых священников, буду их называть. Они вот по радиопередачу вели, оба знаменитые проповедники, оба провели свою молодость вот в период расцвета, там, возрождения церковной жизни, я имею в виду 90-е годы, период этого желания как можно больше открыть церковную жизнь для народа, там, перевод на русский язык, внедрение русского языка во всех богослужебных обстоятельствах, да, наших. И потом как-то они вот вместе в одном согласились совершенно единодушно говорить, ну, что мы делали все. Никакой пользы это не приносит. И вот этот опыт священника, один из них монах, другой белый священник заслуженный, он говорит, мы это все попробовали, никакой пользы это не дает. Вот все это заигрывание с русским языком, это будет понятнее, будет лучше слышать. Ничего лучше не слушают люди. А если хотят прислушиваться, то и церковнославянский язык разберут. Со временем, с вниманием только. А то, что ж, и на русском языке в одно ухо влетит, другое вылетит, что называется. Лучше, мне кажется, подход ко всем этим уставам церковным, что было до нас, не менять. Ну, не искажать, во всяком случае. А уж если решать, то это, знаете, надо делать всем вместе, по общему согласию. Вот это будет по любви взаимной и ко Христу. Вот. Но для этого нужны очень веские аргументы, а не то, что как там греки служат. Это слишком мало. Уже обжигались мы на этом вопросе. Страшный раскол. Вот там такой, когда у нас был в 17 веке, это был аргумент, но не очень хороший аргумент. Господи, Дмитрий молится, просит нас молиться о мире. Конечно, о мире всего мира, благостояния святых Божьих церквей, соединения всех, Дмитрий, дорогой, мир вам. И нам всем по вашим молитвам. Галина из Санкт-Петербурга спрашивает, будут ли венчанные супруги в вечности вместе? Это вопрос, конечно же. Венчание не означает, что они оба спасутся. Один берется, другой оставляется. Так что так будет в конце мира. Поэтому пускай оба супруга усердно спасаются, а их брак, пускай будет им помощь тому и другому. Другой помощь в деле спасения. И это великое благословение. Мы желаем всем супругам достичь Царства Небесного. И, конечно же, эта любовь, если она истинная во Христе Господе, сложилась у двух супругов земных, то она не пропадает. Она как бы капля в море падает, но капля не исчезает. Но такого море божественной любви. Господи, помоги всем, о ком просит нас помолиться. Я вот вижу, вот об Ирине просит помолиться. Укрепи, Господь. Тут важные вопросы, дорогие. Я тогда эти вопросы, вот что такое прелесть в христианстве, оставлю следующему
батюшки, кто будет на пасторском часе. Спасибо за ваше активное участие в нашей сегодняшней беседе, дорогие братья и сестры. Прошу и впредь обращать внимание, да, вот, несмотря на трудности с интернетом, стараться задавать вопросы, может, заранее, или по ходу передачи. Сегодня даже у нас получалось так, что у нас получался даже диалог. Благодарю за внимание. В студии радиостанции «Град Петров», пасторский час, был священник Дионисий Бурмистров. До свидания.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: В моей прошлой беседе, говоря об евангельском рассказе о Благовещении, то есть Благой Вести, посланной Деве Марии о том, что ей суждено стать матерью Иисуса Христа, я старался показать, что основой почитания Марии в церкви всегда было вот это послушание ее Богу, свободное доверие, оказанное ей по-человечески, неслыханному призыву. Православная церковь вообще всегда подчеркивала эту связь Марии с человечеством. Если так можно выразиться, любовалась ею, как лучшим, чистейшим, возвышеннейшим плодом человеческой истории, человеческого искания Бога, а в нем последнего смысла, последнего содержания самого человечества. Если на Западе, в западном христианстве, в центре почитания Марии всегда стоял образ ее как девы, девство которой не нарушено было материнством, то для православного Востока такой сердцевиной любви его к Марии, созерцание ее и, повторю еще раз, радостного любования ею с самого начала было и остается ее материнство, ее кровная связь с Иисусом Христом. Образ матери с Богом-младенцем на руках – вот главнейшее, самое излюбленное, самое повсеместное выражение этого почитания. Православный Восток прежде всего радуется тому, что в пришествии Сына Божьего на землю, в спасительном явлении Бога, ставшего человеком, чтобы воссоединить Его, человека, с Его божественным призванием, что в пришествии этом приняло участие и само человечество. Если самое радостное и глубокое в христианской вере – это соприродность Христа нам, то, что Он подлинно человек, а не призрак, не таинственное явление, что Он один из нас, навеки с нами, своим человечеством связанный, то тогда понятным становится и любовное почитание той, которая Ему, это человечество, нашу плоть и кровь дала, той, благодаря которой Он, Христос, мог называть себя так, как Он всегда себя называл – Сын Человеческий, Сын Божий, Сын Человеческий. Бог, снисходящий до человека, чтобы человека сделать божественным, или, как говорят учители церкви, обожить, сделать причастником божества. Именно тут, именно в этом потрясающем откровении о подлинной природе, о подлинном призвании человека, источник благодарного, любовного отношения к Марии, как нашей связи со Христом и в нем с Богом. И нигде это не раскрывается с большей ясностью, как в другом, фактически первом Богородичном празднике, в празднике ее Рождества. Об этом событии ничего не сказано в Священном Писании. Да и что особенного можно сказать о рождении ребенка, рождении, подобном всякому рождению? И если церковь стала в особом празднике вспоминать и праздновать это событие, то не потому, что оно было чем-то исключительным, чудесным, из ряда вон выходящим, нет, а как раз потому, что сама обыденность его раскрывает новый и лучезарный смысл во всем том, что мы называем обыденным, придает новую глубину тем подробностям человеческой жизни, о которых мы так часто говорим, что они ничем не замечательны. Но вот, посмотрим на икону этого праздника, вглядимся в нее духовным нашим взором. Вот на постели только что родившая дочь свою мать. Церковное предание утверждает, что звали ее Анна. Рядом с нею отец имя которого по тому же преданию Иоаким. А рядом с постелью женщины совершают первое омовение новорожденной. Самое обыденное, ничем не замечательное событие. Но так ли это? Не хочет ли иконы этой сказать нам церковь прежде всего, что рождение в мир, в жизнь нового человеческого существа – это чудо всех чудес, чудо, именно разрывающее обыденность, ибо тут начало, у которого уже нет и не будет конца. Начало единственной неповторимой человеческой жизни, возникновение новой личности, в появлении которой как бы заново творится мир. И вот дарится, дается этому новому человеку, как его жизнь, как его путь, как его творчество. Итак, первое, что мы празднуем в этом празднике, это пришествие в мир самого человека. Пришествие, о котором в Евангелии сказано, что когда совершается оно, мы не помним уже скорби из-за радости, что родился человек в мир. Второе, мы знаем теперь, чье рождение, чье пришествие мы празднуем. Мы знаем единственность, красоту, благодатность именно этого ребенка, его судьбы, его значение для нас и для всего мира. И третье, мы празднуем и все то, и всех тех, которые как бы подготовили Марию, наполнили ее этой благодатью и красотой. Вот в наши дни много говорят о наследственности, придавая ей какой-то рабий, детерминистический смысл. Церковь тоже верит в наследственность, но духовную. Сколько веры, сколько добра, сколько поколений людей, живших высшим и небесным, нужно было, чтобы на древе человечества вырос этот изумительный и благоуханный цветок, Пречистая Дева и Всесвятая Мать. И потому это также и праздник самого человечества, веры в него, радости о нем. Увы, нам виднее и понятнее наследственность зла. И действительно, столько зла вокруг нас, что эту веру в человека, в его свободу, возможность доброй и светлой наследственности уже почти выветрилась в нас и заменилась скептицизмом и недоверием. Однако, именно этот злой скептицизм и это унылое недоверие призывает нас оттолкнуть от себя церковь в день, когда празднует она, и с какой радостью и верой рождение маленькой девочки, в которой как бы сосредоточилось все добро, вся нравственная красота, все совершенство, которые составляют подлинную человеческую природу. Ей, этой рождающейся девочке, и в ней встречает мир, идущего к нему Христа. Она — наш дар ему, наша встреча с Богом. И вот мы уже на пути в Вифлеемской пещере и к радостной тайне Бога-материнства. На пути к другому Рождеству, к тому Рождеству, в котором мы, христиане, исповедуем пришествие в мир к нам самого Бога. Но Бога не как разрывающего все человеческие законы, все законы природы им созданы, а Бога прежде всего смиряющегося до вот этого детского состояния, до самоотдачи себя своей матери, до отдачи себя всему человечеству в человеческом образе.
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. С вами на радио «Град Петров» программа «Читательский клуб» и сегодняшние ее ведущие Надежда Журавская.
1: Добрый вечер.
0: Наталья Гаврилова.
2: Здравствуйте.
0: Григорий Гаврилов.
3: Здравствуйте.
0: И я, Евгений Маслов. Сегодня мы начнем обсуждать... Я, наверное, даже не знаю, каким... Одним словом описать это произведение. В общем, роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Такое ощущение, что, хотя в школьной программе он особо, да, не представлен, но я вот за свою профессиональную жизнь о нем больше всего слышал. Засим передам слово Наталье, которая предложила текст обсуждать.
2: Да, я предложила, но, если честно, начинать не хочу, сложно, больно. Почему предложила? Да, а почему бы нет? У нас с Достоевским какие-то проблемы у всех, насколько я понимаю. Мы постоянно отказываемся от чтения этого автора. Ну, понятно, что размеры большие, но Достоевского, Толстого мы читали, деля на главы. Почему бы не прочесть Достоевского, подумала я. Не все захотели, ну и слава богу. Давайте разбираться, почему нам так тяжело, и мы так редко берем Достоевского, но решились аж в тяжелой осенней...
3: Вечер.
2: Да, спасибо, не взлетело предложение. Бывает такое. В общем, да, как бы тяжело осенью входить в эту мокрость и сырость и темноту, а мы еще решили себя Достоевским добить. Ну, давайте с нами, уважаемые слушатели, присоединяйтесь. Кто хочет первым начать? У меня сложности. Мне кажется, что этот роман – это просто затягивающийся узел на шее читателя. Нет, вот так, такое ощущение. С каждой страницы все сложнее. И еще он докидывает, и еще докидывает. Да куда там еще можно докидывать? А он все докидывает и докидывает, усложняет и усложняет. Невероятная плотность событий. Вот когда я дочитала первую часть, а мы будем обсуждать именно по частям, планируется минимум 4 встречи у нас, посвященные этому роману, так как 4 части, но, возможно, будет и больше, если нам понадобится. В общем, когда я закончила первую часть, я с удивлением поняла, что это все был один день. Понятно, что там были отсылки к прошлому и разные там исторические даже вставки, но, боже мой, это сумасшедший день. И этого Лёшу, Алексея просто терзают и в разные стороны тянет. Он только с одного порога, его в кусты, на другой порог, снова на третий, и девицы, и сумасшедшая семья его, боже мой. А когда я читала первый раз роман, я его не дочитала, потому что мне казалось, что он меня поглощает. Он меня как-то захватывает, не совсем даже адекватно. Я как будто бы не могла бороться, знаете, с вот этой тяжестью. И я подумала, зачем мне это нужно, если я хуже становлюсь, читая текст, представляете? Я отложила. Но сейчас вот благодаря нашим встречам я уверена, что мы справимся. Кто готов взять слово?
3: Давайте я возьму слово, потому что я хочу сказать о том, что эта книга, наоборот, мне очень помогла, когда я в первый раз ее прочитал. И когда я столкнулся с этим романом, мне вообще это весь внешний мир перестал быть интересен. Я как будто бы сосредоточился на том, что происходит в этом романе, потому что я впервые как будто бы заглянул в мир человека с помощью такого зрения, которого у меня до чтения этой книги не было. И я думаю, что в этом смысле Достоевский ни с кем не сравним, поскольку вот его задача, которую он пишет своему брату, человек, вот чем, что я хочу разгадывать всю жизнь, вот эта задача, я думаю, им решена блестяще. Об этом говорит и то, что писатели 20 века Достоевского читают очень внимательно, и он оказывает влияние в том числе на философов и даже физиков. Например, Эйнштейн говорил, что Достоевский дал ему больше, чем все физики. И вот это зрение, которое дает Федор Михайлович, оно, я думаю, необходимо человеку, живущему среди людей, а особенно человеку, который с людьми работает. Мне даже хочется, чтобы братьев Карамазовых читали учителя, преподаватели, ну, как бы, чтобы это было в программе, как вещь обязательная, потому что это учебник, очень хороший учебник. Еще этот учебник помогает заглянуть в какие-то углы своей собственной души и высветить их беспощадным лучом. И не остается ничего, что, если это дело читать внимательно, не остается ничего спрятанного и скрытого. И в какой-то момент становится неприятно, особенно неприятно, например, из-за гордыни, вот, например, Катерина Ивановна. Одна из многих героинь больная, серьезно больная этим пороком. Ее гордость огромна. И вот когда начинаешь это понимать и вдруг обнаруживаешь в себе, то возникает такое болезненное ощущение. И нужно поболеть немножко, нужно помучиться. Нужно вот этого червячка подержать на палочке, на свету. Если удастся это сделать, то, я думаю, Достоевский в конце концов подарит чувство облегчения. По крайней мере, вот могу сказать, что так было у меня, когда мне эта книжка попала в руки. И я помню, что доходило даже до каких-то вещей, сравнимых с галлюцинациями, от чтения. То есть вот этот мир, он настолько более реальный, чем тот мир, в котором я тогда находился, 20 лет, кажется, 20 лет назад как раз. И вот поэтому этот мир, он более явный, что ли, более влияющий. Поэтому Федору Михайловичу большое спасибо. Эта книжка когда-то мне очень помогла. Потом вот мы с Толстым, да, немножко сравнили, там вот Толстого читаем, Достоевского нет. Лев Николаевич Толстой перед смертью дважды брался за этот роман и не дочитал его. Но после первого раза он все-таки и во второй раз принимался за него. Но что-то ему там не давалось. Мне кажется, что это какая-то очень важная деталь, ее нужно поразгадывать. Толстой писал, что со смертью Достоевского какая-то пружина отпала от него. Вот эта пружина, возможно, была тем, что Толстой искал, но в силу каких-то его устройств, в силу его устройства какого-то, вот он это не мог, наверное, не мог иметь. И поэтому потребность Достоевскому Толстого была. Ну, в общем, об этом нужно думать отдельно. Потом, я думаю, что вот в этой книжке такая суета, такая плотность событий и так много катастроф и предельных ситуаций, потому что только в предельной ситуации человек может, во-первых, познать свою глубину, а во-вторых, он может познать самого себя. Жизнь на поверхности, я думаю, не позволяет нам себя увидеть. А вот эти бездны, эти миры, эти какие-то закоулки странные, в которые человек попадает, они как раз знакомят человека с самим собой. И эту дорогу нужно пройти, опять же. Нужно пройти, чтобы узнать самого себя и в себе, в конце концов, найти, ну, если повезет, конечно, Христа, если удастся это сделать. Потом, мне кажется, что Достоевский пишет в этом романе и в целом в своих романах о том, что человеку нужен человек как открытая душа. И это самое главное. И разговоры, которые ведут его герои, помните, они ведь об очень серьезных вещах разговаривают всегда. Митя, этот исповедями разговаривающий человек, очень странно, да, такой страстный, сильный, жизненный и необузданный человек, вдруг и Шиллера читает, и исповедуется несколько раз. Ну, как такое может быть? Да такое может быть, потому что я думаю, что мы часто, особенно в юности, об этом мечтаем. Нам хочется встретиться с тем, кто нас в состоянии увидеть и в состоянии нас понять. И главное еще, как в случае с Алешей, не осудить. И тут мне хочется вот сказать о герое. Достоевский в предисловии говорит, что главным героем романа будет Алеша. И вроде бы вот он тот, кто как будто бы не самый заметный. Митя прекрасный, прям такой выпуклый, мощный, горячий, как лава. Иван – это такой разум, ум, точнее, ум, у которого есть своеволие ума. И этот ум очень гордый. Ну вот они все такие заметные. Даже Смердяков и Федор Павлович отвратительный, ужасный просто. И этот портрет его, портрет книжки, вот он вызывает такое чувство брезгливости даже. Вот все эти герои какие-то такие выпуклые, четкие, ясные, и Алеша кажется как будто бы немножко бледный по сравнению с ними. Но я думаю, что он вот тот дух, который и между всеми, поэтому он бегает. А во-вторых, еще он склеивает весь мир в какое-то единство, не гармоническое, но с надеждой на гармонию, в конце концов. Вот поэтому Алеша главный герой, даже при том, что вторая часть романа не написана, где должна была разворачиваться жизнь Алеши через 13 лет после событий вот этих. И кажется, ему там будет 33 года. Если сейчас ему 20, то потом ему будет 33. Но вторая часть романа не была написана. Вот этим мне книжка очень интересна. А еще она интересна тем, что Достоевский ставит эти вопросы, и эти вопросы он старается решить. И я думаю, что такие писатели, как Камю, они помещаются внутри вопросов Достоевского. И мне кажется, что вот 20 век просто как вот из какой-то шкатулочки с пружинкой потом выскакивает и очень много оттуда берет. И таким образом Федор Михайлович вот становится как будто бы вот маленькой такой системкой такой, ну, как бы, не знаю, не вселенной, не могу так сказать, от которой пойдут разные линии. И иногда страшные, но все-таки дающие надежду нам, людям 21 века, на то, что спасение есть, и даже вот в таком мире, который он рисует, человек может прийти к Богу. Ну, как, например, Митя. Вот поэтому, я думаю, эту книжку надо обсуждать, но вот надеюсь, мы хорошо проведем время здесь вот, в течение этого месяца. Будет, наверное, интересно.
2: Незабываемо.
0: Надежда?
1: Конечно, когда берешь такой роман в руки, его еще в руки надо взять, да, вот, начинаешь вот ощущать замедление вот эти скорости, да, и произведения, к которым мы привыкли сейчас, современные, да, и вот эти абсолютно неспешные, очень подробные романы с невероятными описаниями, с какой-то такой аналитикой, пытающиеся, как мне кажется, решить максимальное количество вопросов, задач. И про церковные суды надо написать, и про, там, я не знаю, Бога, и про прокурора, и про это, про все надо написать. Понятно, что и про человека, и про всю глубину его падения, и про все возможности спасения. Ну, то есть параллельно задев абсолютно все вопросы и о месте церкви в мире, да, и о месте монахов, и о том, кто как должен спасаться. И когда, конечно,

зрителям, читателям, вот, для того, чтобы они, значит, об этом тоже вместе с ним подумали. Это, конечно, поражает. Вот в 21 веке это поражает просто. Вот это всеобъемлющесть вот этого произведения, она поражает. И мне, на самом деле, очень нравится, конечно, эта интенция его выбора главного героя как какого-то... Ну, вот я согласна с Гришей, что, может быть, на взгляд, беглый взгляд читателя, он не самый выразительный, но это Христос на самом деле, как бы, да, то есть это, что там идиот, допустим, да, что Алёша, это вот персонаж такой, непонятно, то ли он дурачок, то ли он юродивый, то ли какой-то там монашек 20-летний вообще, который там мира не знает, жизни не видел, но действительно он обладает тем, чем не обладает ни один другой персонаж в этом романе. И обратите внимание, его рвут на части. Он нужен всем, абсолютно. Он поэтому там мечется, как ужаленный, да, между этими страстными существами, будучи на самом деле таким же страстным, потому что он всем нужен. Вот как тот самый человек, который нужен человеку, да, который тебя выслушает. Митя же ему исповедуется, не кому-нибудь, да, ни Катерине Ивановне, ни отцу, там, ни Ивану, ни, там, не знаю, друзьям. Не Грушеньки даже, ну, Грушенька там в конце потом у них там происходит какое-то, да, мы пока туда не заглядываем, но ему нужен Алёша, всем нужен Алёша, даже отцу, которого впервые в жизни, как он пишет, да, я что-то понял, увидев этого сына своего, я вдруг что-то понял, который вот по всей моей мерзости мною не брезгует, который меня почему-то любит, непонятно почему, да, не осуждает, ну, то есть вот это такие на самом деле сокровища, которыми не обладает больше никто. Поэтому вот это предисловие такое юрническое, да, что, ну, не знаю, как-то вы, может, не согласитесь, что это интересный герой, это практически невероятный, практически невозможный, настолько редко встречаемый зверь в жизни человеческой, да, что, конечно, это герой. И герой такой, что... Не хочется от него как-то и отрываться, да, и переводить взгляд туда, куда он вынужден этот взгляд переводить постоянно. Вот, и мне действительно интересно, что бы он хотел написать через 13 лет, но, может, и хорошо, что не написал, потому что как-то все так зависло на такой интересной ноте. Ну, первая часть, которую мы сегодня хотели обсудить, максимально бодрая, потому что потом, мне кажется, ближе к концу там очень много ответвлений, каких-то сюжетных, пространственных рассуждений, да, и там же иногда сидишь, думаешь, господи, а с героями-то что? Уже там прошло 200 страниц, а тут как бы вот что-то случилось, а нам все никак не рассказывают, что. Думаю, это разные причины у этого были, но вот здесь все очень быстро, очень бодро, хоть это действительно один день, но количество катастроф, я абсолютно согласна, да, зашкаливает. И причем ты как бы видишь, как они сконструированы, и как эти добропорядочные люди... Вот знаете, вроде бы Фёдор Павлович самый отвратительный персонаж, да, вот самый омерзительный. Ну, казалось бы. Ну, то есть это откровенная скверна. Вот прям вот падение из падений, и причем такое нарочитое, шутовское, очень явленное, да, очень яркое. Но при этом, когда читаешь про этого вот господина Миусова, например, такого добропорядочного человека, так довольного собой, так себя уважающего, так, который, ну, так себя ведет, что просто сидишь, думаешь, ну, ладно. И то есть, ну, вот, ну, при этом все эти люди, они думают о себе как о каких-то, ну, чуть ли не высших существах, да, образованных, там, интеллигентных, знатных, ну, там еще вот эта вот вся история с народом и ненародом, да, то есть, ну, которая, может быть, нам сейчас интересна, потому что, когда говорят «народ», я что-то другое себе представляю, там, а, они же об этом народе, ну, то есть, да, что для них народ, они-то не народ. И в этом плане мне даже местами симпатичен был Фёдор Павлович, потому что он не скрывает того, кто он есть. Он понимает это прекрасно, да? И у него, более того, мне кажется, очень чуткий такой
как будто детектор, да, он видит, как это, рыбак рыбака, да, издалека, как он этого фонзона, ну, стоит себе помещик, да, Максим, никого не трогает, какой-то человек, он его видит впервые, он ему сразу, а, ты, давай со мной, пойдем, тут же начинает какое-то неимоверное унижение ему устраивать, понимая, что он все сейчас это вытерпит и полезет еще и в коляску, и там еще в ножках будет ехать, да, то есть у него

0: вот это вот и то же самое он, допустим, видит в этих отцах-игуменах, но не видит старца. Старец его поражает, да? То есть он понимает, что это существо, пред которым он замолкает. А с этими всеми он начинает юродствовать, потому что он видит, что все неправда. И Миусова этого он там насквозь видит. То есть он вот это вот, у него вот это чутье, да, на правду и на свою же скверну, которую он чует издалека, оно есть. И мне как-то вот он даже этим импонирует больше гораздо, чем господин Миусов или Катерина Ивановна, да, которая, ну, такая благородная девица, что невозможно про нее читать. Не говоря уже про госпожу Хохлакову. Это просто вообще отдельная песня. И все вот эти, как-то он их называет, сумасбродки от праздности, да, то есть вот, которые там, вот эти стероидные женщины разного калибра, абсолютно любой масти, их такое вообще просто вот галерея, да, этих образов. Одна такая, другая такая, вот выбирай, какую хочешь. И все порядочные, прекрасные, тонкие, образованные женщины или девицы там, да, и, но при этом же тоже читаешь и... Ой, господи, господи. Вот, в этом плане Фёдор Павлович, мне кажется, довольно симпатичным персонажем, несмотря ни на что. Потому что он не скрывает того, кем является. Он это знает про себя. То есть он когда-то, вот как ты говоришь, Гриш, да, этих червячков, ну, как бы там даже и поднимать, может, их не надо, они, в общем, все на виду, да, но тем не менее.
1: Там копошится всё.
0: Да, там все как бы это вот в этой яме, да, но тем не менее, по-разному же люди себя ведут. И с такими червяками, еще и не с такими. Вот, поэтому, честно говоря, даже вот в растерянности пребываю, с какой из всех этих, из этого многотемья начать, либо идти просто по сюжету, да, вот по каким-то событиям, вот что происходит. Вот, поэтому, Жень, даю право тебе решить этот вопрос, как мы будем подступаться к этой глыбе.
2: Ну вот, прозвучало замечательное слово «многотемье». Мне кажется, оно очень хорошее. Ну, про Достоевского классики пишут «полифония», но «многотемье» мне нравится много больше. Это вот ближе к языку самого Достоевского. Мне кажется, что нам, как обычно, придется многотемьем и разбираться. Вот как мы, как Фёдор Павлович, подобное познается подобным. Вот, вот так вот мы и будем сейчас в этом многотемье, скорее всего, запутавшиеся. А что я... хотел бы тоже сказать из такого вступительного слова. Я когда сейчас слушал Фёдор Павлович, у меня все время мысль моя достраивала, что как будто бы речь идет о Фёдоре Михайловиче. И как бы вот это вот рыбак рыбака и так далее, вот это вот юродствующее видение, которое направлено прямо к критикам, где он вот это вот, ну, я сейчас вам глупость расскажу. Это то же самое от мира литературы, что делает, извините, Фёдор Павлович. Ну, вот только вот согласиться хочу. Так а, вот я даже подтвердить могу. Мы дальше открываем первые страницы, и там как будто бы в лоб нам кидают. Значит, этот первый персонаж, дальше пошел а-ля Чичиков. Этот другой персонаж, пошла другая литературная отсылка. А здесь вот мы с вами будем говорить о судьбах нации народа. И пошло общее место про место романа в национальной культуре. И так далее, так далее. Ну, я могу просто бесконечно это вот сейчас перечитать, это надолго. Ну, или Чичиков, или Хлестаков, тут неважно, да. Тургеневская женщина это всплывает там, да. Ну, вот как вот образы его передаются. Я к тому, что вот он... ерничает с читателем образованным. Я вам сказал, образованный читатель, можете бросить на первой книге. Ну, вот, или на чем он там, да? Сказал, на первом романе, неважно. Ну, так что, мне кажется, тут да, стоит, возможно, здоровую дистанцию в отвращении к Фёдору Павловичу осуществить, если мы хотим еще и Фёдора Михайловича понять. Я, честно говоря, когда про Фёдора Павловича...
1: Я про внешность. Портрет ее. Портрет.
2: Ну да, да, да.
1: Вот просто смачно. Отвратительный портрет.
2: Да, это правда. Но я, честно говоря, когда про Фёдора Павловича читаю, я... Может, я какой-то ненормальный. Но я испытываю просто бесконечное желание смеяться. И перед этой ничтожностью такое умиление просто. Вот я понимаю, что это нечестное сравнение, но я вспоминаю, как сам Фёдор Михайлович пишет про старца. Да, что старец-то любит тех, кто наиболее греховен. Вот так же вот читаешь, как читатель про этого Фёдора Павловича, и вот такой живой человек ты на самом деле, такой настоящий.
1: Ну,
2: я не говорю, что он хороший.
1: Слишком врет. Вот он в своей этой лжи в игре настолько лишний виток делает, что он дальше в этой лжи только действует.
3: Конечно. Больно приторно.
0: Ему трудно выйти, да.
2: Конечно,
0: уже,
2: конечно. Этого, просто поэтому я и говорю вот как раз про ту самую полифонию, что здесь становится важно, что он не один остается, а всегда есть что-то еще. Да, вот если посмотреть, мы же никогда не имеем монологи Федора Павловича. А заметьте, это всегда какое-то вот моноложище такое огромное, да? Но все равно мы их всегда имеем в, не в изоляции, а в контексте разговора с каким-то другим лицом. И это другое лицо как бы вот его куда-то вот выводит. Ну, вот как мы с, в идеальном случае с Алёшей видим, как вдруг действительно оказывается, что Фёдор Павлович есть что-то, кроме того приторного Фёдора Павловича, которого он хочет всем показать. Да, Алёша, тем более со старцем. Ну, ладно. Я к чему это говорил по поводу, что этот человек вот настоящий человек. Вот мы сейчас озвучили про братьев, да? И тут как бы тоже просматривается, как только нам этих братьев вот на блюдечке приносят, особенно нужно обратить внимание, что это 79-80-е годы, да, издание, соответственно, сколько там год остается жить Достоевскому, все остальное уже написано. То есть критик знает все темы Достоевского, читатель, который просто любит Достоевского, знает все эти темы Достоевского. И мы тут видим совершенно отчетливо вот, те философские и литературные образы, которые его интересуют. И давайте, чтобы не быть голословным, предметно, да, вот есть речь о Пушкине, которую он издает, ну, она читается им в литературном обществе московском, и он издает ее в 80-м году, где он прямо говорит о своей, собственно, такой вот главной литературно-философской задаче, то есть это тот же год примерно, то есть, скорее всего, здесь полное совпадение, о том, что есть, с его точки зрения, оторвавшаяся от христианской народной правда интеллигенция, которая отлично представлена в своих типах, в этих братьях. Кроме, конечно же, да, наверное, все-таки Алёши. Но тут отдельный разговор. И есть вот эта самая народная правда страдающего народа, которую эта интеллигенция по как раз-таки гордыне, сатанинской гордыне понять не может. И что вот это якобы Пушкин изобразил. И здесь, мне кажется, вот поправьте меня или нет, но не напоминает ли вам Митя, может быть, не в личных характеристиках, а вот в биографических деталях и так далее, какого-то вот Онегина, что ли. То есть вот эта вот привязка к романтикам, вот это вот какая-то... Тот, понятно, скорее флегматичный или какой-то меланхоличный, я не знаю, да? Этот, скорее, наоборот, да, пышет жизнью. И тут...
3: Ну, в смысле, что романтики тоже немножко сумасшедшие, ты имеешь в виду?
2: Ну, с одной стороны,
3: что начало одно у них.
2: Да, да. Ну, или тут с другого конца я могу зайти, как...
0: Скорее Вронского напоминает.
2: Ну, да, может быть. Я скорее не про то, да, даже не про специализацию Достоевского психологического типажа, а вот про вот это вот идейное содержание, когда вот прям видно, что задача есть у Достоевского такая показать этих людей, которые страдают именно от того, что они, ну, в отличие от Алёши, как раз и не могут принять другого человека, да, и гордыни свои, даже иногда неосознаваемой, обособляются, и, в общем-то, так вот и один мечется, другой сладострастит, третий разумом своим забавляется и так далее. Вот, и поэтому как раз и говорю, что Фёдор Павлович в этом смысле даже забавным образом какой-то, мне кажется, еще более живой, менее идейный, более как раз психологически реальный. Ну, вот есть такое ощущение. Ну ладно, я так могу бесконечно. Я вижу, что, кажется, Наташа много чего хочет сказать.
3: Да, у нас у всех есть эта профессиональная как-то деформация, мы можем болтать бесконечно.
2: Да.
3: Но, если честно, я туда много себе что-то понаписала. Но я соглашусь с Надей, вот это выражение, что непонятно, с какого конца разматывать. Я не понимаю вообще, о чем говорить. Очень много всего. Ну, вот давайте по бумажкам своим пойду. Ты сказал, вот сейчас я зацепилась. Можно только зацепляться за слова друг друга, на самом деле, чтобы начать обсуждать. Ты сказал, что как бы их проблема в том, что они принять друг друга не могут. Мне кажется, что они там все очень даже пытаются. Даже самые отвратительные. А страдают от того, что они с собой ничего поделать не могут, в первую очередь. Они там все не могут владеть собой.
1: Смирять.
3: Да. И вообще, в принципе, главное, как будто бы, что Федор Михайлович беспокоит, ради чего как бы все, честно поговорить о причинах действия того, второго, третьего. То есть он нам он везде нам выворачивает наизнанку истинные причины, сталкивает лбами эти причины.
1: И
3: вот, например,
1: Матери. Угу.
3: Куда без детства? Мы никуда детство засунуть не можем. Но как заячьи уши всегда, все понятно. Миусов, вот, например, как он классно распрощался с Миусовым. Для меня вот идет у нас эта история вся, все эти невероятные чудеснейшие события в монастыре. Боже мой, что они там вообще все забыли, что они там вытворяют?
1: Денежный вопрос был у Миуса.
3: В общем, как распрощался Федор Михайлович с Миусовым, как с героем? Он там одну буквальную фразу кинул. Ну, фраз было много, но фраза, которая меня, для меня этого героя расставила по местам, что когда они заходят уже на обед, помните, Миусов сам для себя решает, что сейчас он вдохнет, выдохнет и покажет всем, что вот этот Эзоп ему неровня. И он вообще с ним не имеет ничего общего, и не надо ему на него эмоционально так реагировать. Вот все, как бы, чего хочет этот человек в данную секунду, в данный день, который нам вот подсветили. Там не надо ничего больше писать, это в точку. Дальше. Вообще вот этот, как бы, я не знаю, этот термин существует, да по-любому существует, психологизм Достоевского, да? Это что-то общее, да, наверное. Конечно, это все прельщает, но... Поскольку мы читаем роман по главам, нужно говорить о первой главе, как мне кажется. Короче говоря, Карамазовский вопрос, он здесь появляется, в первой главе именно. Вот эта фраза появляется. Но пока что сам вопрос не озвучен, как по мне. Я не нашла этого Карамазовского вопроса. Может быть, вы его нашли? То есть автор перед собой его ставит. Ну, у нас там есть в самой первой... как это называется? Не введение, извините, пожалуйста. Как это называется?
1: От автора. Ракитина
3: же
1: говорит.
3: Погоди, пожалуйста. Про Ракитина у нас тут отдельный есть момент. Вот Ракитин, если честно, у меня вообще большие вопросы к Ракитину, как к персонажу. Он у нас, он вообще что у нас делает там? Он там как-то вообще непонятно затесался, каким образом. Он там чей-то друг... Он вообще там что забыл в этой келье? Там семья сидит. Но, да, он именно про Ныра. Вот и глава очень классно называется. Когда я у Гриши про него спрашивал, как бы, что ты про Ракитина понял? И Гриша мне сразу, глава-то как называется? Семинарист-карьерист. Это даже смешно звучит. И просто мне было удивительно, что Федор Михайлович, да, не перепутал, через Ракитина, вот этого вот крысёныша такого, нам на самом деле рассказывает, что вообще происходило. Помните?
0: Да, это очень удобный технический персонаж.
3: Да, это такой Deus Ex Machina, но он непонятно вообще, почему так много знает. У меня вообще вопрос вот по ходу текста возник, я прям себе выписала. Ты откуда это знаешь? Он ему что говорит, Алёша? Уголовщиной смердит. Ладно, старец такие вещи понимает. Откуда этот Ракитин понимает, что будет убийство?
2: Чтобы быть карьеристом, нужно чутье иметь на гадости всякие.
3: Вот. Потом очень невероятно тонкий текст, мысли, которые... Ну, Ракитину... Почему это достается Ракитину? У меня такой вопрос. В вашей семейке она будет, эта уголовщина. И потом... извините, расславят, запомнят. Преступление, дескать, предугадал, преступника отметил, это он про старца говорит. У юродивых и все так. На каба крестится, а в храм камнями мечет. Так и твой старец, праведников палкой вон, а убийцы в ноги поклон.
1: Ну, этого он не понимает просто. Он не понимает, что Митя не убийца. И не понимает смысл этого поклона. Мне кажется, у Ракитина как раз одного измерения не хватает. Поэтому он прекрасный карьерист будет, поэтому он и журнальчик откроет, и дом построит. Он как раз лишён вот того пространства, в которое откроется для Мити.
3: Но он ошибется, это факт. Но ему как бы много приоткрыто почему-то. Он знает про то, что будет происходить.
1: Только внешне. Окей. А внутрь он не сможет.
3: Ну, согласна, проникнуть. Да, интересное замечание. Так, почему всем нужен Алёша? Алёша не критикует, Алёша не осудит. Алёша скажет правду. Они все жаждут правды от Алёши. Они знают, что никто, кроме Алёши, правду не скажет. У всех есть свой умысел, своя игра. Алёша почему-то лишён игры. И вообще как будто бы... Ну, понятно, что это один тип, который мы видим во многих романах. Это тип, в принципе, желанный, необходимый для мира Достоевского, получается. Но мне кажется, что на планете Земля такие люди не ходят, если честно. Вот они все живые... А Алексей...
1: Можно я тебе кое-что прочитаю? Нет?
3: Из первой части, пожалуйста,
1: самое только. Самое начало, 36-я страница. О, он отлично понимал, что для смиренной души факт. Это засима. Русского простолюдина, измученный трудом и горем, а главное, всегдашней несправедливостью, всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню или святого, пасть пред ним и поклониться ему. Если у нас грех, неправда и искушение, то все равно есть на земле там-то где-то святой и высший. У того зато правда, тот зато знает правду, значит, не умирает она на земле, а стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано. Вот это же вера русского человека в то, что, несмотря на его, вот думает этот человек простой, да, вот он в грязи стоит по колено, но где-то есть, в этом же мире, где он живет, такой вот, и он...
2: Ну, или хотя бы Китежград. Ну, я должен вот что сказать важное, на самом деле, по поводу Алёши. Я сказал специально, что здесь есть некоторая сложность. С одной стороны, я совершенно согласен, ну, вот, наверное, с тем, что прозвучало. Также читаю вам у Достоевского. И я не знаю, в чем дело. Дело в том, что незаконченное произведение, и дальше должно стать понятно. Или в чем, да? Но вот есть здесь вот такие вот ноты важные, которые вроде как некоторое измерение, опять, вот про которое я говорил, связанное с интеллигенцией и прочим, добавляет вполне конкретно историческое, такое вот, не исключительно, да, такой Христос на земле, который вне исторический, все человек такой, всеобъемлющий. Вот все прекрасные вот эти вот наши подозрения, что Алёша не в себе и так далее, отметает Достоевский, да, но прибавляет, заметьте. Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей. Заметьте, это он не про Алёшу говорит исключительно, а про юношей нашего последнего времени. Честный по природе своей, да, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига даже жизнью. А дальше говорит о том, что это замечательно, конечно, жизнью пожертвовать, но на самом деле куда лучший подвиг — это 6 лет потратить на учение, которое не закончено дальше. Это сам Достоевский пишет. Угу. И в другом месте тоже он замечательно пишет, что был бы Алёша такой же, да только других убеждений, он бы социалистом был, да, и так далее. То есть тут есть вот это измерение.
1: Он не говорит прямо о социалистах, он говорит, что просто повторю, что сказал уже выше, вступил он на эту дорогу, потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода, рвавшийся из брака. Да, если бы мы подсунули книжку социалистическую в этот момент, то он выбрал бы этот идеал и, скорее всего, также любился бы в этот идеал.
0: И он там даже говорит, не забывайте, что этот мальчик всего лишь мальчик 20 лет, да, при всем при этом.
1: Да, и вот это опасно очень. Мне жалко было его, когда он так влюбился в старца, потому что его влюбленность старца закрывает от него.
0: Тем не менее, вот я вас всех слушаю, и я понимаю, что вот вы все говорите об одной теме, которая, в общем, черным по белому расписана, как любит Федор Михайлович, ничего от нас не скрывает. Это тема любви к людям, да. И он даже так интересно ее, если помните, разделяет на там любовь деятельную, любовь мечтательную, да, что вот как раз-таки потратить 6 лет, да, или потратить, я не знаю, время свое, да, на какого-то там человека, вот что он и делает, да, он вместо того, чтобы со своим любимым старцем сидеть, который умирает, которому считанные часы остались, он бегает там и тратит это время не на себя, не на свою любовь, да, на их проблемы, потому что он их тоже любит, да, и вот эта вот деятельная любовь, которая выражается в работе, то есть она совершенно такая неприметная, да, но это как любовь, как служение, противостоит вот этой самой мечтательной любви, uh-huh. когда мы готовы на жертвы, мы любим все человечество, uh-huh. но никого конкретно, да, потому что это вам лицо кривое, этот тут сморкается, uh-huh. да, этот не мешает, тут свободу мою ограничивает.
2: На секунду буквально. И это вот страшно может сейчас прожить, но это, по сути, роднит тогда Алёшу с Мизулиным. Есть любовь к идее, понимаете, о чем я, да?
0: Но, тем не менее, да. Алёша служит этим людям,
2: это правда,
0: ты же видишь.
2: Да.
0: Миусов, ты имеешь в виду?
2: Ой, Миусов, извините.
0: Да. Миусов не служит никому, да? Конечно, а Алёша, он все, весь роман там подкидывается с ними, со всеми абсолютно. Причем при том, что у него свое собственное горе, которое он параллельно тоже переживает, да, и как горе близкой смерти, и потом как горе утраты и кризиса веры, да, и вот это все, как бы, он это все переживает. И вообще ему 20 лет. У него тут еще и девочка эта неходящая, сумасшедшая, влюбленная, на которой ему жениться придется, судя по всему. Ну, то есть и так далее. И при этом, да, вот он как раз этой любовью любит, да, то есть он что-то делает, он все, что у него есть, отдает. И даже больше, чем хотел бы отдать в этот момент. Вот. А остальные все, они влюблены в человечество, в идеалы, да, вот. И так, чтобы еще все смотрели, как я жертву приношу красиво, как он это любит, да, расписать там. А если никто не смотрит, то я, может, подожду, да, когда соберется аудитория побольше, чтобы красиво эту жертву принести. Или как Хохлакова, да, рассказывает, чтобы мне вот спасибо сказали, да, эти больные, иначе как я им ноги буду обмывать, а вдруг они неблагодарные будут. Ну, то есть это все вот, вот об этой вот любви, да, которая только одна в состоянии человека примирить с этими ужасами мира, потому что про ужасы тут вот то, за что как раз не любят Фёдора Михайловича, в этом романе сколько хотите. В следующих частях, там об этом мы отдельно скажем, там просто он, ну, кто-то бы сказал, что смакует даже эти ужасы, да.
1: Ну, я думаю, это все-таки картина мира Ивана.
0: Это картина мира Ивана.
1: Ему она нужна для идеологии.
2: Абсолютно.
0: Это отдельная, да, история вообще, которую, я думаю, требует просто, может, отдельной передачи даже. Это одна, это речь Ивана вообще. Вот. А здесь, да, вот этот вот... Ну, то есть речь о любви. Как бы о том, что это единственный похожий человек, который, ну, любит.
1: Все увидел и никого не осудил.
0: Потому что любовь... Где моя сумка, которая написана, да, из послания? Какова она вообще, да?
2: Я, мне кажется, про то же самое скажу, и тоже про черное по белому, но вот я когда услышал, о чем говорили Гавриловы, да, я прям вспомнил тоже место из текста, но это как будто с другой стороны о том же самом, да, чуть-чуть ниже буквально от того, что я зачитывал, когда он объясняет, тоже вот сумнящийся, скажем так, Достоевский объясняет, кто такой старец, и тут же вот это не смущенное, а совершенно такая идейное содержание, наоборот, выбитое почти в камне, как будто, ну, мне так кажется, потому что не первый раз я у него это вижу. Старец — это берущий вашу душу, вашу волю и свою душу, в свою душу и в свою волю, да? И дальше. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, важно, да, к слову о том, что за Алешу страшно, искус, да? Эту страшную школу жизни, обрекающую себя, принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою, до того, чтобы мог, наконец, достичь через послушание всей жизни уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, себя в себе не нашли. Да? Вот прозвучали просто слова «смирять себя», «владеть собой», да, вот, ну, почти прямым текстом нам об этом Фёдор Михайлович говорит.
1: Я думаю, что другие два брата – это вот своеволие ума и своеволие сердца. Угу. И вот, конечно, они не хотят смирять это, не хотят, потому что, ну, это величие, величайшее. Ну, один типа величайший, а второй как лава. Как это смирить, я не знаю. Только через страдания, когда он сам понимает, что с ним произошло.
0: Но, тем не менее, Иван уже страдает. Так и он... обрати внимание, когда старец ему, он это видит, и он говорит, что, похоже...
1: Так удовольствие тебя... есть от этого.
0: Нет, так удовольствие есть, и он об этом говорит, но говорит о том, что все-таки дай Бог тебе, да, вырулить на этом пути.
2: Потому что...
0: После чего он подходит, да, и благословляет свою руку, ему целует, потому что он-то тоже мучается, да, этим, его эти все...
2: Потому что, цитирую Достоевского из другого текста, из речи о Пушкине, то, что тут сегодня прозвучало как раз от Надежды. Потому что кроме страдания еще надо, чтобы было смирение духа и труд на земле вместе с народом. Ну, труд каждодневный, вот об этом, да, речь, который, ну, прямым текстом также говорит. Как будто бы довольно прямо об этом.
1: Кстати, вот еще у Григория, который почти ничего не читал.
2: Угу.
3: Чьи-то имени.
1: Да, ну почти. Но у него есть эта любовь. Помните, он когда получает от опекунши братьев
3: пощечину,
1: он ей говорит, тебе за сирот Бог воздаст, ну что-то такое, mm-hmm. примерно такое. А она ему говорит, а все равно ты болван. И он к этому нормально относится. Вот у Григория как-то природно, ну вот, видимо, народ здесь, природно... Есть эта любовь, причем она как необходимость. Ну, надо это сделать просто. Он понимает. Он даже, может, и не задумается. Он просто понимает, что надо помыть этого ребенка, который бегает.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, его любовь, она тоже все-таки любовь, потому что вот первую жену, как он ненавидел, а вторую любил.
1: Да, да.
0: И он ее любил, никому не позволял. И защищал. Никому не позволял оскорблять. За свои деньги ей могилку сделал.
1: И ругал. Федора Павловича, да. Когда тот над ней издевался.
2: Слушай, ну в конце концов, первая – это эмансипированная дама, а вторая – это кликуша. Тут как бы тоже...
0: Ну да, да. Но тут... в том смысле, да. Что он хоть и как бы человек-то недалекий, упрямый, как мул, да, его с точки не сдвинешь, он такой немножечко деревянный, но вот это действительно любовь как потребность, да, я согласна, что она присутствует.
3: И как он переживает удар Мити. Он говорит, что я его
0: в корне. Они же все его, понимаешь, они же все у него там росли в избе. Все эти парни, которые теперь там...
1: А еще, знаете, вот так интересно. Федор Павлович похищает своих невест, и они умирают. Вот попадают они как бы к колдуну какому-то, который непонятно, что делать с детьми. Дети растут тоже. Вот Иван очень горд был и рано понял, что у него какой-то не такой отец. Митя там, понятно.
3: Что он живет за средства других.
1: Да, и он еще не написал отсюда письмо. Вот Алешу как будто бы его мать спасла. Вот тогда, когда она на коленях перед Богородицей стояла.
3: Угу. Вымолила.
1: Да, и она как будто бы его спасла вот от этих похищений, потому что Федор Павлович все-таки к бесам тащит этих своих и жен, и детей. И в какой-то момент вот без своей воли побеждает, ну и еще разные вещи происходят с ними. А вот Алеша, как будто бы он был спасен. Что-то случилось. И еще тема импринтинга крутая. Вот Федор Михайлович 100 с лишним лет назад, 150, про импринтинг сказал. Леша помнил ведь эти лучи, которые mm-hmm. падали. И уверен я, что такое бывает. Толстой помнит, что его пеленали, когда ему было сколько там, полгода или год? Год, наверное. Довольно и это много. Он хотел вырваться. А вот Митя помнит вот эти лучи.
3: Алёша.
1: Да, да, Алёша. Мне кажется, что тут тоже Федор Михайлович крут.
3: Да, да, крутые косые лучи, они нам всем нравятся.
0: Ну, тут бесы, я думаю, что это просто карамазовская вот эта вот сила страстей, да, то есть то, что бы сейчас сказали, там, я не знаю, сила там темперамента, да, либидинальная, вот это вот, ее очень много. И они все Карамазовы, они все время об этом говорят. Все-таки ты тоже Карамазов, хоть мать твоя кликуша, да, то есть сын как бы Карамазова и кликуша, Алеша. Но просто они не справляются, да, проблема в том, что эти страсти настолько сильные, кто-то может просто поспокойнее, в нем такие же кипят, но он поспокойнее,
1: Алёша такой же.
0: У него как бы амплитуда меньше, понимаешь, потому что с такой амплитудой трудно справиться. А Смердяков-то еще тоже, да, еще один сыночек.
2: И в этом забавно, кстати, интересно.
0: Что, все?
1: Надо зарезать.
2: Да, сейчас одно слово просто я вставлю. Заметьте, что называет сам Достоевский вот это вот отношение к стыдным вещам у Алёши исступлённым тоже, да, то есть это тоже своего рода вывернутая какая-то страсть, как будто бы, да?
1: Да, да, конечно. Да.
2: Так, что ж, мы продолжим.
0: Немного успеем. Немного мы успели.
2: Но мы продолжим обязательно. Дорогие слушатели, с вами был, и зрители, с вами был читательский клуб на радио «Град Петров». Григорий Гаврилов сегодня с вами вечером был, Наталья Гаврилова, Надежда Журавская и я, Евгений Маслов. В следующий раз продолжаем читать следующую часть.
3: Вторую.
2: Вторую часть, mm-hmm. да. «Братьев Карамазовых» Федора Михайловича Достоевского. Доброго вам вечера.
3: До свидания.
1: До свидания. Я думал, ты сейчас скажешь...
4: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире беседа протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация».
5: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. У микрофона протоиерей Евгений Горячев. Мы с вами двигаемся по ветхозаветным заповедям, которые используем в педагогических целях, а именно в целях возможности катехизировать пришедших в церковь для того, чтобы принять таинство святого крещения. И вот сегодня мы с вами разберем одну из самых неприятных для современного общества, ну и вообще, наверное, для человечества заповедей, которая звучит как «не прелюбодействуй». Вот. Заповедь-то прекрасная, потому что, как и все остальные, она облагораживает человека, возвышает его до замысла Божия. Но именно в силу того, что с любовью у человека связано очень интенсивное восприятие этого мира как мира, который меняется под влиянием этого чувства, именно потому что люди тоскуют по любви и, обретая ее, не стремятся как-то вводить ее в рамки нравственного осмысления, а просто дорожат ей как бабочкой, которая сидит на ладонях и в любой момент может улететь. И вот эта жажда любви, с одной стороны, с другой стороны, ее малое присутствие в нашем мире и вызывает у людей отторжение от этой заповеди, потому что они говорят: «А любви так мало, нас никто не любит, и когда нас любовь все-таки посещает, Бог вмешивается с какими-то ритуальными запретами, ставя ограничения нашему чувству». Но вот для того, чтобы во всем этом разобраться, мы, конечно, должны начать, что называется, от Адама. Потому что, когда мы размышляем о человеке как таковом и о тех свойствах, которые у него есть, в том числе и о чувствах, мы понимаем, что все это христианин возводит к библейской антропологии. А она говорит о том, что человек сотворен Богом, в том числе и со всеми своими особенностями физиологического, духовного и душевного плана. Поэтому способность любить — это то, что дано нам Богом. И само чувство любви приходит в этот мир только потому, что Бог попускает ему быть. Вот сам он называет себя любовью. Вот. И это чувство, которое мы ценим, вот, одно, может быть, из самых прекрасных, вводимых Богом в этот мир — чувство любви между мужчиной и женщиной — это тоже его замысел, это тоже его дар. И поэтому, когда Господь говорит «не прелюбодействуй», Он ставит преграду не самому чувству, потому что оно им подарено, а тому, как его люди могут использовать. Но вот, повторяю, надо вернуться к Азам и посмотреть, что значит единство мужского и женского начала в любви, в том числе и в любви брачной, в любви супружеской, в любви как в интимных плотских отношениях. Мы видим, что угодно было Богу, чтобы единство мужского и женского было названо одним именем — человек. Мужчину и женщину сотворил их и нарек им имя человек. Поэтому слово «пол» — от слова «половиночка». Вот. Угодно было Богу, чтобы человек воссоединился, даже не соединился с любимым существом, а именно воссоединился с тем замыслом, который изначально присутствует. Поэтому мы только родились, а уже где-то существует наша половиночка. Может быть, если я мужчина, а женщина, с которой я свяжу свою жизнь, намного младше меня, еще не родилась. Но подразумевается, что в замысле Божьем, а этот замысел существует от вечности, она уже присутствует. Поэтому моя задача — отыскать эту половиночку, воссоединиться с ней, хранить ей верность. А это не так просто. По разным обстоятельствам, в том числе и по обстоятельствам зависти дьявола. Потому что дьявол во все времена пытается обезобразить, извратить то, что Господь задумал. И поскольку он особенно трудится над извращением человека и человеческого, потому что человек — самое возвышенное творение, самое лучшее творение, то, конечно, к человеку он пристает особенно сильно, и, конечно, к тем качествам и свойствам человека, которые важнее всего для всех нас, которые в человеке развиты больше всего. Поэтому большая часть грехов, она связана с двумя доминантами. С нашей личностью, потому что, пожалуй, это самое главное в нас, вот, и с нашим полом. Большая часть грехов, она действительно выстраивается по двум этим направлениям. Вот. Дьявол не ищет ничего нового. Он не может привязаться или эксплуатировать те качества или свойства, которые у человека отсутствуют. Вот. Но он всегда привязывается к нашему естеству. Вот. И поэтому, когда мы размышляем о природе любви, мы всматриваемся в сотворение Адама и видим, что Ева, ну, точнее, она еще не названа так, женщина, возникает как точка в неоконченном предложении первого человека. Потому что, казалось бы, если задача человека в этой жизни познать Бога, встретиться с Ним, полюбить Его, то в какой мере и чего уж больше было в жизни первого человека, живущего в раю? Вот. Бог обитал посреди рая, и человек мог вступить в это общение непосредственно в любой момент, когда он этого хотел. Грехопадения ведь не было. И вот мы видим, что, несмотря на это глубинное мистическое единство души первого человека с Богом, он глубоко несчастен. И это выражается в словах Священного Писания «нехорошо быть человеку одному». Возникает вопрос. Получается, что то, к чему мы только стремимся, к раю, то, чего мы только хотим, настоящего глубинного мистического богообщения, и то, что бывает, пожалуй, еще реже, чем настоящая любовь в жизни великих святых. Я имею в виду такой контакт, когда Бог и человек становятся одним целым, и мы говорим об обожении. Все то, к чему мы только стремимся, вот, на что надеемся, чему завидуем, все это уже было и опознано как несчастливое. Есть Бог, есть человек, они общаются, и вдруг о состоянии этого человека Бог говорит как о нехорошем. Нехорошо быть человеку. И вот возникает вопрос, как это кажущееся противоречие разрешить? На самом деле очень просто. Мы видим, что Бог творит мир и человека постепенно. Поэтому, когда Бог описывает состояние человека, несмотря на то, что Бог присутствует в его жизни как плохое, мы понимаем, что не Бога мало первому человеку для того, чтобы стать счастливым. Ему мало самого себя для того, чтобы полностью познать Бога и соединиться с Ним в любви. Вот. Поэтому человек, состояние которого описано как плохое, просто неполный, незавершенный. И мы видим, что когда появляется жена, Иша, потому что от Иш взята в еврейском языке непередаваемая игра слов, которая в русский не может попасть, ну просто потому что это перевод. Так вот, ты Иша, потому что от мужа своего взята. Действительно, глядя на нее, первый человек воспринимает ее как альтер-эго, как второе «я», как восполнение в бытии самого себя. Ну, замечательные стихи, я всегда цитирую на эту тему Андрея Белого. «Твой ясный взор, я в нем себя ловлю, в нем необъемлемое вновь объемлю, себя отображенного люблю, себя отображенного приемлю». Это, конечно, не гимн эгоизму, потому что многие воспринимают любовь как возможность самореализации, вот, эксплуатации другого человека за счет этого чувства, опять-таки на предмет собственного удовольствия. «Ты меня удовлетворяешь, мне с тобой хорошо». Вот, ты мне подходишь. Все это говорит как раз-таки о том, что человек даже и любит другого в самом себе и ориентирован на себя. Вот. А здесь речь идет совсем о другом, во всяком случае, в этих строчках. О том, что человек действительно становится одним целым. И поэтому гимн любви, первое поэтическое произведение, которое появилось на Земле, оно как раз на эту тему. И увидев жену, воскликнул первый человек: «Вот плоть от плоти и кость от костей моих». Поэтому мы видим, что любовь не грех, а любовь — заповедь, в том числе и заповедь, которая воспринимается как нечто, что должно проходить через определенного рода стадии. А как действительно убедиться в том, что это моя половинка? Как? Где та гарантия, по которой я могу сказать, что этот человек восполнит меня в бытии? И я на закате своей жизни смогу сказать, что, ну, выражаясь примером из знаменитого литературного романа, я не смогу сказать, где заканчиваюсь я и начинается другой. Так вот, где гарантия о том, что я действительно могу в этом убедиться? А гарантии этой Бог не дает. Он оставляет за нами свободу поиска, добровольного, свободного поиска этой второй половинки. Но у этого поиска есть определенного рода, ну что ли, особенности. Соловьев писал: «И небо, и ад с одинаковым вниманием смотрят на мужчину и женщину, охваченных эросом». Вот эрос у Соловьева — это не особенности сексуального поведения человеческого, а это та сила, Божья сила, брошенная в этот мир, которая притягивает мужское и женское начало друг к другу. Оно не плохое, не хорошее. Это просто как данность. Вот как наше прямохождение, как умение и необходимость в воздухе для того, чтобы жизнедеятельность человеческая была поддержана. Вот поэтому, как говорил другой поэт, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Но вот это в данном случае любовь как сила, которая притягивает мужское и женское начало, причем не только на уровне антропном, не только на уровне человеческом. Это та сила, которая притягивает полы и в царстве животных. Вот, собственно говоря, это семена брошенного Богом в этот мир замысла «плодитесь и размножайтесь» на всех уровнях. Поэтому, когда мы говорим о эросе, как о силе, притягивающей в том числе и человеческие полы к друг другу, в этом, повторяю, нет ничего ни хорошего, ни плохого. Но как только эта сила вступила в свои права, в свои действия, как только мужское и женское начинают к друг другу притягиваться, сразу же небо и ад пристальнейшим образом начинают на эти притягивающиеся половинки взирать. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы симпатия, эрос, стали любовью, а дьявол хочет, чтобы все этим закончилось. Больше того, он желает превратить потенцию любви в суррогат любви, вот, в ее противоположность. Ну и, в общем-то, ему практически всегда это удается, если он имеет дело с людьми, которые не хотят, посетившие их чувство симпатии, измерять заповеди Божии, которые говорят: «Это мое, я хозяин самому себе, хозяин своему чувству, даже если я врежу, я не врежу никому, кроме себя самого, а любовь извиняет все. Поэтому буду поступать так, как мне хочется». Ну и, конечно, дьявол только стучит копытами, потирает ладошки, если можно так выразиться. Вот почему? Потому что в этом случае он всегда рано или поздно добивается своего. Уворовывает у людей вот задатки той большой любви, которая могла действительно бы состояться, и люди могли действительно бы превратиться в одно целое, стать человеком как таковым. Поэтому Господь и говорит: не воруй, не прелюбодействуй, значит, не воруй любовь. То есть не пытайся посетившее тебя чувство использовать только на свой счет, вот, без всякой культуры восприятия этого чувства, так как надо. Ну а как надо? Вот действительно, мы живем в том мире, в котором человек выходит замуж или женится, ну, примерно так же, как он в первый раз идет в магазин или в школу, или в армию. И это всегда плохо. Почему? Потому что если общество нетрадиционно, если нет культуры восприятия всех сторон жизни с точки зрения религиозной проекции, то тогда, конечно, на свой страх и риск человек сталкивается не только с бытовыми мелочами, но и с глубинными сущностями, культурообразующими мировоззренческими реалиями без всякого осмысления. Вот. И поэтому он может быть перед величайшей святыней, а он вступает в нее как дикарь. И, конечно, это ничего хорошего не сулит ни ему, вот, ни тому, с кем он разделяет это вступление. Но если переводить с этой философичной речи язык на наши вот рассуждения, то я бы сказал так, что если люди не хотят видеть в любви ангела, к которому нужно трепетно относиться, то они непременно увидят в нем беса. Потому что ни одна цивилизация, ни одна человеческая общность уже погибли именно из-за того, что отношения между мужчиной и женщиной стали превращаться в конюшню. Ну вот вспомните греко-римский мир. Великий в истории, но деградировавший в своих носителях, не устоявший перед какой-то горсткой варваров. А до этого почти 6 веков господствующий на 2/3, да, суши земного шара. Вот почему? А именно потому, что люди стали извращенно воспринимать то, что цементирует общество. Вот семья перестала быть средоточием, фундаментом, на котором строятся все остальные ценности. Вот. И, ну, вот даже помню, отец Глеб Каледа, покойный уже сейчас знаменитый московский священник, он говорил: на войне бабники были трусами. Вот, я долго не мог понять, почему, а потом понял. Вот, кстати, на истории греко-римского мира. Если твоя любовь не единственна, больше того, ты не столько любишь, сколько используешь очередного сексуального партнера, вот, то тогда у тебя действительно нет того, за что ты готов был бы умереть. Нет той единственной, которую ты готов защищать. И тогда ты любишь только себя. А раз самого себя, то ты, конечно, не хочешь умирать. Конечно, ты будешь пытаться избежать и воинской службы, и какой бы то ни было жертвы. Вот, тогда появляются наемники, которые сражаются за золото, и их очень легко одолеть, потому что для них это не свое. Вот. И, конечно, вот все эти рассуждения показывают, насколько внимательны, насколько трепетны должны быть люди к чувству любви. Льюис писал в одном из своих произведений: «Это сильный ангел и потому сильный бес». Почему? Потому что, когда мы говорим о любви, мы понимаем, что у нее масса оттенков. Вот, к сожалению, в русском языке это только одно слово. Вот, а, скажем, в греческом мы можем говорить о любви как о привязанности, о любви как о дружбе, о любви между матерью и ребенком, вот, о любви супружеской, наконец, о любви как, собственно говоря, о специфике отношений между супругами, наконец, о любви к Богу. Так вот, когда мы говорим о любви между мужчиной и женщиной, а именно здесь заповедь сконцентрирована, говоря «не воруй такую любовь», то, конечно, Господь показывает, что изначальное чувство, повторяю, ни хорошее, ни плохое, оно может быть человеком использовано не по назначению. И если это происходит, то становятся несчастными все. Ну, к сожалению, сегодня наше время, уважаемые радиослушатели, истекло, хотя мы не поговорили и о части проблем, которые возникают в связи с восприятием и исполнением этой заповеди. Я думаю, что в следующий раз на каких-то конкретных примерах я иллюстрирую всю сложность этой проблематики и в то же время возможность и необходимость ее разрешать с точки зрения религиозного законодательства.
6: Роль родительского благословения. Вот раньше по традициям в нашей стране, читая литературу, мы можем сделать вывод, что вообще спутника жизни выбирали родители очень часто или, по крайней мере, благословляли на брак. Сейчас отрыв между поколением родителей и детей, мы такой очень явно видим. Есть ли эта роль, как правильно поступать родителям и нужно ли родительское благословение сейчас?
5: Очень хороший вопрос. Вообще традиция благословлять, давать благословение библейское. Мы видим, как борются за родительское благословение патриархи, как плачет Исав, оставшийся без отцовского благословения. «Папа, неужели и для меня нет благословения? Вот, сын мой, я уже отдал все брату твоему. Все же, может быть, ты найдешь и для меня благословение». Вот такие душераздирающие сцены по одной простой причине. Благословение у этих людей имело силу закона. Поэтому благословленный святым человек начинал в своих судьбах, в своей семейной ситуации, в своем характере испытывать все то, что благословение не то что вложило, да, или запрограммировало, а именно предвидело. Поэтому, скажем так, благословение — это своего рода прозорливость святого человека, ну, в данном случае библейского патриарха, о судьбах своих отпрысков. Поэтому не всегда благословение означает, ну, что называется, заговор на удачу, образно выражаясь. А на самом деле благословение не означает хорошие слова. Дескать, вот кто захотел благословения, у того и все будет хорошо. Тот же Иаков начинает благословлять своих детей, и он очень нелицеприятные вещи о них высказывает. Скажем, о первенце своем. Первенцу-то должно быть все лучшее. Но ты бушевал, поэтому не будешь наследником моим. Ну, примерно так. Ну и так далее. Вот. Поэтому, когда речь идет о благословении, мы понимаем, что у этой традиции очень глубокие корни. И если применять уже это к тому времени, о котором вы говорите, то, конечно, речь идет о одной простой вещи. Родители согласны. Они готовы этот выбор своих детей признать в качестве правильного, доброго. Вот они готовы помогать. И поэтому вот это добро, оно, добро, данное родителями, оно не омрачает счастье невесты жениховства и супружества. Они понимают, что родители с ними. Вот, на этом празднике жизни, который, возможно, закончится семейным счастьем, возможно, станет единством. Вот это немаловажно. Вот почему? Потому что, опять-таки, исходя из заповеди «Чти отца и мать», молодой человек или девушка, понимая, что они сходны с родителями убеждения, идти активно против, должны спросить сами себя: «А почему?» И вот здесь, конечно, уже должен быть здравый смысл. Еще святитель Филарет Московский, рассуждая на эту тему, он говорит, что, конечно, если препятствия, которые родители выставляют для брака и не преподают свое благословение, конечно, если они основательны, то тогда лучше бы молодым людям послушаться. Лучше бы. Вот. Но если это единственный эгоизм родительский, Если это какая-то предвзятость, то тогда в этом случае дети свободны от этого благословения, и церковь вправе, помимо, да, воли родителей, обвенчать такую пару. Вот что и бывало не раз. Но это действительно так. Не будет тебе моего благословения. А все это не потому, что он видит, что твой выбор не из лучших, а просто потому, что уже давно вмешивается в жизнь своего ребенка и хочет не счастья ему, а хочет, чтобы он по-прежнему исполнял его волю. Вот. Поэтому мне кажется, что когда сейчас, в момент разрушения традиционных обществ и ценностей, мы говорим, что эта традиция исчезла, что люди сами строят свою судьбу, сами делают свой выбор, то можно сказать, что это действительно естественно, раз уж это общество перестало существовать, то что же разыгрывать, театральную постановку устраивать с благословениями. Вот. У родителей, у самих четких представлений нет о том, как нужно искать спутника жизни и даже как жить в браке. Вот. А они будут из себя роль патриархов демонстрировать. Демонстрировать будут эту роль. Вот. Но с другой стороны, если речь идет о церковных семьях, если речь идет о как раз-таки о том сообществе, где вроде как именно библейские корни мы исповедуем и к ним себя причисляем, то, мне кажется, очень даже законно получить родительское благословение. Я, например, помню, в день свадьбы, да, мой тесть сказал: «Становитесь на колени». Вот мы встали, и он и иконой, семейной иконой, которая, в свою очередь, у них была как благословение, перекрестил меня с моей супругой будущей, вот, дал нам ее поцеловать и вручил нам ее как свадебный подарок. Вот поэтому, когда придет наше время благословлять, ну, скажем так, нашего первого из брачующихся детей, наверное, все будет то же самое. Вот помимо согласия предыдущего заранее, потому что, ну, не в день же свадьбы, да, тесть наконец согласился, уже все это давно обговаривалось и переговаривалось. Вот, то есть помимо вот этого предыдущего согласия еще будет какой-то ритуальный обычай, потому что, как я уже говорил, человек все ритуализирует, и это нормально. Вот, ну вот так вот. Всего доброго. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. До новых встреч.
4: Вы слушали беседу протоиерея Евгения Горячева из цикла «Катехизация». Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Песнопение «Блажен разумевай» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Петербурге состоялся круглый стол, посвященный христианскому пониманию любви и брака. Митрополит Варсонофий встретился с митрополитом Назарецким Кириаком. Об этих и других событиях более подробно. 19 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий встретился с экзархом всей Галилеи митрополитом Назарецким Кириаком. Беседа состоялась в резиденции.

0: резиденции владыки в Назарете. В ней приняли участие епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан и начальник русской духовной миссии архимандрит Воссиан Змеев. Митрополит Варсонофий поблагодарил владыку Кириака за гостеприимство и преподнес ему крест и панагию, а также изображение Казанского кафедрального собора на дереве и альбом, посвященный 215-летию со дня его освящения. На память от санкт-петербургских духовных школ епископ Силуан преподнес икону небесного покровителя Санкт-Петербургской духовной академии апостола и евангелиста Иоанна Богослова, написанную студентами академии. Владыка Кириак преподнес гостям иконы Божией Матери Иерусалимской. В ночь с 19 на 20 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сослужил архиепископу Авилонскому Дорофею в храме Гроба Господня. Его высокопреосвященство сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Петерговский Силуан, начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Воссиан Змеев, паломники и сотрудники миссии в Священном Сане. Богослужение совершалось на греческом и церковнославянском языках. В храме Воскресения Христова молились насельницы монастырей на Святой Земле и паломники из России. Храмовый комплекс Воскресения Христова был построен в IV веке по указу византийского императора Константина I Великого на месте распятия, погребения и воскресения Христа. Данное место нашла мать императора, равноапостольная царица Елена. Здесь же она обрела крест Господень. Место его обретения принадлежит православной церкви. Первый храм был разрушен персами в VII веке. В дальнейшем он несколько раз восстанавливался и уничтожался. В храме представлены православная Иерусалимская, Римо-католическая, армянская, коптская, эфиопская и сирийская церкви. У каждой есть свои пределы. У входа в храм расположен камень помазания, на который положили тело Господа, снятое с креста. Хранителями гроба Господня являются члены Свято-Гробского братства. В него входят все монашествующие Иерусалимского патриархата. Члены братства несут службу в часовне Кувуклии, обеспечивают почтительное поведение паломников. После ночной божественной литургии в храме Гроба Господня группа паломников, возглавляемая митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, посетила святые места, связанные с житием Иоанна Предтечи. Путь группы лежал в место, называемое Эвен-Сапир, где находится францисканский католический монастырь святого Иоанна. Обитель была построена крестоносцами на руинах византийского монастыря. Нынешнее здание спроектировал итальянский архитектор Антонио Барлуцци. Они были открыты в 1922 году. В храме есть иконы, написанные архимандритом Зеноном Теодором. Паломники побывали в пещере, где, по преданию, праведная Елизавета скрывалась вместе с младенцем Иоанном, спасаясь от воинов Ирода. Были пропеты тропарь и величание Иоанну Предтече, Крестителю Господню. Протодиакон Андрей Левин прочитал молитву. Желающие поднялись в гору и посетили гробницу праведной Елизаветы. 19 сентября в студенческом научном обществе Восточноевропейского института психоанализа прошел круглый стол о браке и любви. Председатель миссионерского отдела Иерей Николай Свяченко рассказал о христианском понимании любви и брака, обратившись к истории святых благоверных князей Петра и Февронии. Их готовность вместе проходить испытания стала отправной точкой для разговора. Многие семейные конфликты коренятся в том, как люди знакомятся, как выстраивают отношения в первые дни и месяцы после знакомства. Стереотипное и поверхностное восприятие другого нередко путают с любовью. Поэтому говорить о семье важно не только с супругами, но и с теми, кто только готовится сделать выбор, отметил отец Николай. Он также подчеркнул, что церковь должна вести разговор с молодежью не только в храме. Университеты и студенческие сообщества дают возможность открыто обсуждать любовь, выбор спутника жизни и семейные трудности. Также участники круглого стола рассмотрели историю Петра и Февронии с точки зрения семейной психологии. Спикеры обсудили, где пересекаются православный взгляд на семью и современная психология. Поговорили о добрачном консультировании, причинах кризисов в отношениях и помощи молодым семьям. В Гатчинской епархии проходит региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В этом году конкурс предлагает участникам три основные номинации, объединенные общей тематикой «Единство народов и культурного наследия». В номинации «Основная тематика» юные художники могут раскрыть темы, связанные с единством народов России, любовью к малой родине и культурным традициям. В номинации «Православная икона» учащиеся иконописных школ и мастерских могут представить работы, посвященные православным святыням и образам, покровительствующим и защищающим русскую землю. Это Казанская, Тихвинская, Иверская и Владимирская икона Божией Матери, икона архистратига Михаила и другие. В номинации «Роспись по фарфору» участники могут представить эскизы тарелок на темы народных традиций, исторических личностей и государственного праздника Дня народного единства. Работы могут быть выполнены в различных техниках – графика, акварель, гуашь, пастель или масло. Конкурс пройдет в два этапа. Региональный этап продлится до 1 ноября. Заключительный этап пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве. Всего будет определено 24 призовых места по всем номинациям. В январе следующего года будет организован приезд победителей конкурса и их сопровождающих в Москву для награждения и посещения культурной программы. Церемония награждения запланирована в дни проведения 35-х международных рождественских образовательных чтений. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: 25 октября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни. Возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 25 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 223-е зачало послания к Ефесянам. Отрывок из 3 главы.
1: Братья, мне наименьшему из всех святых дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.
0: Послушайте 51-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 11 главы.
2: Сказал Господь Своим ученикам: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали с вами чтение евангельское, очень краткое, которое часто читается, когда служится молебен. Оно очень подходит к молебну, потому что молебен всегда это частное богослужение, когда люди просят о каких-то вещах, о каких-то событиях, о том, что им сегодня очень важно, может быть, получить или приобрести, или что-то важно сегодня разрешить, и какой-то результат сегодня очень ожидается сердцем человека. И как раз здесь, в этом Евангелии, дан ответ о том, на чем может человек строить свою молитву, и что он может и должен от Бога в первую очередь ожидать. И вот стих 23 имеет самые главные слова в себе. Это «имейте веру Божию». И кто скажет горе: поднимись и ввергнись в море, и в своем сердце не будет сомневаться, так оно и будет. Но вот здесь вот часто вот эти слова из этого стиха атеистами или людьми, негативно настроенными по отношению к церкви, так воспринимаются, как некая издевка над церковью. Вот где же у вас есть такие люди, которые горы сдвигают, передвигают их? Но Господь никогда не учил нас, чтобы мы были факирами. Мы помним с вами прекрасно, что Господь, когда Его поставил на крыло Иерусалимского храма, сатана, и сказал Ему: «Бросайся вниз, и тебя поднимут ангелы, и все это люди увидят, и ты покоришь их сердца этим чудом. Здесь то же самое. Господь не может нам позволить, чтобы мы творили бессмысленные какие-то чудеса своей верой, чтобы кого-то поработить, буквально изнасиловать чью-то волю и показать, что мы очень сильные чудотворцы, и если ты не будешь с нами дружить, мы эту гору на тебя передвинем. Разумеется, Господь здесь не об этом говорит. Гора — это что-то такое очень большое. Это очень тяжелое. И, наверное, скорее всего, в первую очередь, и дальше эти строки, остальные 24 стих, 25, 26, подтвердят вот мою мысль, что это гора нашей греховности. Это гора нашего греха, наших страстей. Потому что дальше Господь нам говорит о том, что мы должны, во-первых, просить у Бога прощения и прощать своих ближних. То есть, в первую очередь, надо сдвинуть сначала гору своей греховности. Сначала надо со своего сердца сдвинуть курган, такую насыпь греха, которая мешает нашему общению с Богом. И тогда уже мы, как там говорит стих 24, все получите. Значит, что значит все получите? Я думаю, что, скорее всего, когда в сердце сдвигнется гора греховности, греховных помыслов, греховных желаний, греховных наших страстей, тогда окажется, наверное, скорее всего, что многое, о чем мы у Бога просим, нам и не нужно. Мы в этом не нуждаемся, что все это был плод нашей гордыни, греховности и страстности. И когда мы молимся, Господь нам говорит, прощайте своих обидчиков. Потому что если вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вас. Господь здесь нам не обещает нам ни материальных благ, ни богатства. Не обещает нам дать власть в руки. Он обещает нам, по его мнению, самое главное. Если вы простите своих обидчиков, то я прощу вас. То есть помогу вам сдвинуть гору греха, греховных наслоений, привычек, греховности огромной с вашего сердца. И вы будете счастливы, вы будете жить в радости. Вы обретете Царствие Небесное, которое внутри вас есть. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 23 сентября, 10 сентября по старому стилю празднуется память апостолов от 70 Апеллия, Лукия и Климента. Сегодня вспоминается также мученик Варипсава, пострадавшего в II веке, и мученицы Минадора, Митродора и Нимфодора, пострадавшие в начале IV века. Сегодня празднуется память благоверной Пульхерии, царицы греческой, старшей сестры императора Феодосия-младшего. При ее содействии был созван Третий Вселенский собор против ереси Нестория. В этот день прославляются два никейских епископа, святители Петр и Павел, жившие в IX веке. Также сегодня совершается память преподобного Павла Послушливого, подвязавшегося в дальних пещерах Киево-Печерской обители в XIII-XIV веках. Еще один преподобный вспоминается сегодня – преподобный князь Андрей, в иночестве Иосав, подвижник Спасокаменной обители на Кубинском озере. Он был сыном Заозерского князя, в 20-летнем возрасте принял постриг и подвязался в монастыре в течение 5 лет. Изнурив себя трудами и постом, святой мирно скончался 10 сентября 1453 года. В этот день в церковном календаре особенно много новомучеников. Сегодня совершается память священномучеников Исмаила Кудрявцева, Евгения Попова, Иоанна Сафронова, Константина Колпецкого, Петра Григорьева, Василия Малинина, Глеба Апухтина, Василия Максимова, Иоанна Попова, Петра Юркова, Николая Павлинова, Палладия Попова, преподобно-мучеников иеромонаха Милетия Федюнева и архимандрита Гавриила Яцека, мученика Семена Туркина и мученицы Татьяны Гримплет. Все они приняли мученические венцы в 1937 году. а в 1938 году в этот день пострадал священномученик Уар Шмарин, епископ Липецкий. Завершит наш церковный календарь житие священномученика Уара Шмарина, епископа Липецкого. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Священномученик Уар, епископ Липецкий, в миру Петр Алексеевич Шмарин, родился в 1880 году в селе Новоситовка Тамбовской губернии в бедной крестьянской семье Алексея и Марфы Шмариных. У них было 13 детей, но до взрослого возраста дожили только Петр и его сестра. Отец умер рано, и матери пришлось одной растить и воспитывать детей. Приходской священник посоветовал матери маленького Пети Шмарина отдать его осенью в школу. Та возразила, что в школу ему нечего надеть. Тогда священник взял все расходы по образованию мальчика на себя. После того, как школа была окончена, священник призвал мальчика к себе и сказал: «Петруша, если ты мне дашь слово, что будешь священником, я займусь твоим образованием, помогу тебе окончить гимназию и семинарию». Юный Петя дал слово, и священник, выступив усердным ходатаем за мальчика, определил его на казенный счет в гимназию в Тамбове, а затем и в семинарию. По окончании семинарии Петр Алексеевич стал работать учителем. Чтобы исполнить данное священнику слово и быть рукоположенным в священнический сан, надо было сначала жениться. И он посватался к девице Клавдии, которая была из старинного донского казачьего рода, а все братья ее были купцами третьей гильдии. Добившись руки своей избранницы, Петр Алексеевич был рукоположен в сан диакона и направлен служить в Саратовскую епархию. Здесь у диакона Петра и его супруги родилось трое детей. В 1910 году отец Петр был рукоположен в сан священника ко храму, расположенному в Финляндии на острове Вланском озере. Приход находился неподалеку от Валаамского монастыря, и к отцу Петру часто приезжали монахи монастыря, которые останавливались у него в доме. Отец Петр был человеком открытым, общительным, и с каждым мог найти общий язык. В его доме всегда кто-нибудь жил, а за стол никогда не садились только своей семьей, но всегда были гости. После революции Финляндия отделилась от России, и отец Петр с семьей выехал в Петроград. Из вещей взяли только самое необходимое для детей. Отец Петр отвез жену с детьми в село Новоситовка к своей матери, а сам остался в Петрограде. В 1918 году дети священника заболели тифом, а когда выздоровели, заболела их мать. Болезнь развивалась столь стремительно, что, несмотря на посланную в Петроград телеграмму, отец Петр добрался до Новоситовки, когда жену уже похоронили. У отца Петра остались на руках пятеро детей. В 1924 году отца Петра арестовали. На допросах сотрудники ГПУ предлагали ему снять сан. Это было самое главное для них. «У вас большая семья, вам будет очень трудно в новых условиях», — говорили они. «Снимите сан. Вы человек высокообразованный, нам такие люди нужны». На это отец Петр отвечал: «Этого вы никогда не добьетесь. Уж я такой человек, во что верую, тому никогда не изменю». Однако, учитывая происхождение отца Петра из бедной крестьянской семьи, на этот раз его освободили. В 1926 году вдовствующий священник Петр Шмарин был пострижен в монашество с именем Уар и Харитонисанова епископа Липецкого. В это время все три сына епископа, жившие в Петрограде, заболели туберкулезом. Владыка забрал их к себе в Липецк, но вскоре все трое один за другим умерли. Архипастырская деятельность епископа, его верность православию, известность среди верующих все более беспокоили советскую власть, и чекисты стали искать повод избавиться от него. В 1935 году владыка УАР был арестован и заключен в тюрьму в городе Липецке. На следующий день после ареста следователь вызвал его на допрос и спросил: «Что вам известно о массовом антисоветском выступлении женщин села Студенки на почве снятия колоколов Студеновской церкви?» «В апреле 1935 года, — отвечал владыка, — во время службы в монастырской церкви мне прислуживали в церкви дети из села Студенки и рассказали о том, что в село приехали снимать колокола, но сбежался народ и разогнал их, а веревки, которыми должны были снимать колокола, растащили. После этого ко мне пришла церковная староста просить благословения на поездку в Воронеж, просить, чтобы снятие колоколов запретили. Я старался ее от поездки отсоветовать, говоря, что она будет безрезультатной, что если решено снять колокола, то их все равно снимут. Через несколько дней в монастырской церкви я слышал, что староста храма и с ней еще несколько человек арестованы. Допросы продолжались в течение 3 недель. На одном из последних допросов следователь спросил владыку: «Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?» «Виновным себя я не признаю», — неизменно твердо отвечал владыка. «Никогда я агитации против советской власти и ее мероприятий не вел». 2 арестованных ранее липецких священников были принуждены чекистами свидетельствовать против епископа в том, что он якобы высказывался против коллективизации. В числе обвинительных показаний было и то, что епископ УАР на вопрос, надо ли переосвящать храмы, отобранные у церкви и использовавшиеся под колхозные нужды, отвечал утвердительно. Это стало поводом к обвинению епископа УАРа в антиколхозной пропаганде. Также против владыки были использованы следующие показания. «Епископ Шмарин говорил, записано в следственном деле, что плохо поступают миряне Преображенской церкви, отдав храм под сыпку хлеба. Была проведена очная ставка, на которой владыка УАР не признал возведенных на него обвинений. Приговор был 8 лет тюремного заключения». В те же годы был арестован староста Липецкого собора, который попал в тот же лагерь, что и владыка. Он писал родным: «Владыке приходится сейчас очень тяжело, он больной и немощный, а его заставляют тяжело работать. Но вы его все знаете, он никогда не унывает, сам крепится и нас всех поддерживает». В 1938 году владыку УАРа перевели в барак, где были собраны одни уголовники. 23 сентября того же года священномученик был убит при невыясненных обстоятельствах. Епископ УАР Шмарин был погребен на кладбище Самарского отделения Карагандинского лагеря.

0: прозвучал предначинательный псалом из всенощной композитора Сергея Рахманинова в исполнении академической хоровой капеллы имени Юрлова под управлением Юрия Ухова, солистка Елена Образцова.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нынзи зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях, помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согрешив сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое. На Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши и благая творите да водасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всей мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спустя.

Бренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй,

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве. Читает народный артист России Георгий Крольчук.
2: Это был последний государственный деятель, который был так предан своей стране, своему делу, последний подлинный слуга государству, народу, царю. 18 сентября – день трагической гибели Петра Аркадьевича Столыпина. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Александра Солженицына «Красное колесо» о Петре Столыпине для вас читает народный артист России Иван Краско.
1: Из знаменитых отцов церкви, пожалуй, самый знаменитый Иоанн Златоуст. Его именем названа литургия, каждую Пасху мы слышим в храме его огласительное слово. Но что действительно мы знаем о нем? Ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут в эфир выходят беседы преподавателя Санкт-Петербургского института богословия и философии Константина Андреевича Махлака и Марины Лобановой из цикла «Святые отцы-богословы». Открывает цикл серия передач, посвященных святителю Иоанну Златоусту. В беседах делается акцент на значении этого великого святого для современного христианства. «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого.

0: Слова. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
1: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлиева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
0: Сестры Крестовоздвиженской общины были первыми женщинами в России, которые стали служить непосредственно на поле боя. Именно они своей деятельностью ввели в наш язык слово «сестра» в том специфическом значении, в котором это обращение, принятое между христианами, бытует в современных больницах и других медицинских учреждениях. Каждую среду в 16:10 в рубрике «История церковной благотворительности» письма сестер Крестовоздвиженской общины, адресованные родным и близким, для вас читает Ольга Волынкина.
1: Это история о лисенке, который не захотел быть хитрым. Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, приглашаем детей и их родителей послушать чтение замечательной сказки шведского писателя Яна Улафа Экхольма «Тутта Карлсон», «Первая и единственная», «Людвиг XIV» и другие. Читает Анастасия Битюкова.
0: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.
2: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

Наше земное существование обусловлено временем и пространством. Но что есть время? Возможны многоразличные определения. Время есть место нашей встречи с Творцом. Время есть процесс актуализации замысла Божия о твари. Отец мой доселе делает, и я делаю. Творение еще не закончено. Ходите, пока есть свет, чтоб не объяла вас тьма. Ходящий во тьме не знает, куда идет. Пока свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Каждому из нас уделено некоторое свое время, короткое, но достаточное для обретения спасения. Творческая идея Бога в творении осуществляется. У Бога не останется бессильным никакое слово. На Голгофе, умирая, Господь сказал: «Совершилось». Придет другой момент, когда снова будет сказано подобное сему слово, о нем пишется в Апокалипсисе: «И ангел поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, что времени больше не будет». Доколе мы в этом теле греха, а следовательно и в мире сём, дотоле не прекратится аскетическая борьба с законом греха, действующим в нашей плоти. Видя себя не могущим преодолеть сию смерть нашими усилиями, мы впадаем в некое отчаяние о нашем спасении. Как это ни странно, но нам необходимо пережить это тягостное состояние, переживать его сотни раз, чтобы оно глубоко врезалось в наше сознание. Нам полезен этот опыт ада. Когда мы носим в себе сию муку годами, десятилетиями, она становится постоянным содержанием нашего духа, неизгладимою язвою на теле жизни нашей. И Христос сохранил раны от гвоздей распятия на теле своем даже по воскресении. Пришел Иисус и стал посреди, и говорит им: «Мир вам», и показал им руки и ноги и ребра свои. Из опыта адских мучений должна рождаться молитва за весь род людской, как за самого себя. Всякое наше состояние мы духом переносим из тесных рамок нашей индивидуальности на все человечество. Таким образом, всякий наш опыт становится откровением о совершающемся в веках в человеческом мире. И наше духовное с ним слияние принимает характер ощутимой реальности. Господь открыл нам подлинный смысл заповеди «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», ее божественной беспредельности. Прежний, то есть в пределах закона Моисеева, объем сей заповеди касался только еврейского народа. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Христос же распространил ее на всех людей, на все века. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Единородный Сын Отца Небесного дал нам это познание. В Писании, через беседу с законником, в жизни же нашей, Духом Своим Святым. Сам Он исполнил все сие в полноте, завершенной в Гефсимании и на Голгофе. И мы, входя в дух сей заповеди, уподобляемся Богу.
Много раз приходил я в отчаяние от самого себя вследствие неспособности моей пребывать постоянно в духе заповедей Христовых. В эти горькие часы я думал, Господь сам сказал, что Он не от мира сего. Он сошел с небес. Я же целиком именно от всего мира, от земли, которую топчу моими же ногами. Он, сущий на небесах, не разлучился от Отца, живясь с нами. И как возможно, чтобы я был там, где Он? Он свят. Я же не могу вырвать себя из тела всемирного Адама, который в падении своем превратил сей мир в ад, положил его во зле, где и я лежу вместе с ним, миром. Быть не от мира сего. Что значит? Ничто иное, как родиться свыше. Я не видел конца моему горю. Отказаться от искания единства с ним невозможно. Осудить себя на разлуку с его светом есть ад, поражающий меня ужасом. Горе мне в грехах рожденному. И кто спасет меня от тьмы кромешной, кто преобразит самую природу мою так, чтобы она стала способною быть неразлучна с тем, кто есть свет, в котором нет ни единой тьмы? Я рожден во грехах. Я унаследовал невероятно огромное наследство — падение Адама. Падение, умноженное затем в веках его сынами. Падение, к которому и я прилагаю на каждый день что-нибудь и рыдаю от видения себя таким. И когда рыдания мои истощают меня, приводят меня на край смерти, и я беспомощно повисаю над бездной тьмы, тогда неизъяснимым образом приходит тонкая любовь из иного мира, и с нею свет. Конечно, это и есть рождение свыше, еще не полное, но все же освобождение от власти смерти темной, начало бессмертия. Да, нам предстоит еще долгий подвиг, чтобы дар Божий возрастал в нас, и когда он, дар сей чудный, начинает созревать и своим благоуханием проникать в поры нашего тела греха, тогда уходит от нас страх смерти, и мы освобождаемся от разновидного рабства, и в обретенной святой свободе всем желаем добра. На сострадательную молитву за людей вдохновляют любовь Христова. В ней совместно участвуют и душа, и тело. Несение скорбей за грехи брата в подобной молитве становится общением в искупительных страстях Господа. Христос пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Он пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Сораспинаться Ему есть дар Духа Святого. Благоволит Отец наш Небесный, когда мы болеем, видя преткновение братьев наших. По духу заповеди «люби ближнего, как самого себя» мы должны соболезновать друг другу. Необходимо, чтобы создалась как бы круговая порука, соединяющая всех нас пред лицом Бога, Творца нашего. В молитвенном томлении души о спасении людей заключена животворная сила и святая радость. Неземной, но богоподобный характер христианской жизни в том, что в ней сочетаются чудным образом и скорбь, и радость, глубина и высота, прошлое, настоящее и будущее в многовековой истории Земли. Как солнце посылает свои лучи во всех направлениях, наполняя теплом и светом окружающее его пространство, так и свет и тепло любви Христовой прорывает все ограничения, выводя наш дух в беспредельность. Какой поэт найдет достойные слова, чтобы выразить благодарное удивление
за данную нам жизнь. В ней умирание прилагается в жизнь вечную через воскресение. Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою потеряет ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизни

медлительным кажется нам процесс усвоения свыше данного человечеству откровения. И это не только в жизни людской массы, но и в личном подвиге каждого из нас. Вот два показателя. Первое. Синайское откровение. «Аз есмь сый» потребовало от еврейского народа 15 веков, прежде чем явилось некоторое число людей, способных воспринять восполнение сего новым заветом. Второе. 20 веков прошло с того момента, когда в нетварном свете на горе Фаворской и затем в сошествии Святого Духа в Сионской горнице дано было миру совершенное откровение о Боге Святой Троице. А много ли таких, что действительно усвоили его? Нелегко ассимилируется нами жизнь Бога. И те, что возлюбили пришествие Христа, Агнца Божия, не вмещают полноты изливаемого на них благословения. До боли страдают всю свою жизнь те, что в горячем порыве веры взяли на свои плечи крест и последовали за ним. Укреплялись они надеждой по исходе отсюда войти в ту светоносную сферу, где он. «Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Какою бы ни была огненную вера христианина, задание преобразить уничиженное тело наше так, чтобы оно стало сообразным телу Господа, требует многолетнего подвига поста и покаянной молитвы. В длительном процессе этого подвига раскрывается дотоле неведомый объем Адамова падения. Сие видение дается не всем в равной мере. Но возможны, хоть и не часто, случаи, когда Дух Божий проведет кающегося через недоступные другим бездны. Вера в абсолютного Бога должна быть свободной от всякого колебания. За годы моей жизни на Афоне я не помню такого момента, когда бы прикоснулось к моему уму и сердцу сомнение, но были случаи, когда болезненное от долгой молитвы сердце отталкивалось от Бога. О, это выше моих сил! Последствия, однако, подобных мгновений бывали весьма положительными. Мы прежде всего и больше всего любим Христа. Чем полнее любовь, тем больнее переживается всякое нарушение гармонии. Даже при наличии долгого опыта и знания механизма подобных испытаний, мы не без страха обнаруживаем в себе возможность нового падения. Отсюда молитва с глубоким плачем к Богу «Исцели меня до конца». И он исцеляет. И сердце с радостью благодарит Бога. Любовь, казавшаяся до того совершенною, возвышалась качественно и с умноженным разумением благости Господа. Усиленные молитве свойственно увлекать и сердце, и ум в их движении к вечному настолько, что все прошлое забывается, и нет в уме мысли о земном будущем. В душе единственная забота — не потерять такого Бога, перестать быть недостойным Его. Чем сильнее наше влечение к беспредельному, тем медленнее кажется нам наше приближение к Нему. С одной стороны, томящее ощущение своего ничтожества, с другой — созерцание неисповедимого величия искомого делает невозможным достоверное суждение о нашем действительном положении, приближаемся ли мы к Богу или удаляемся. В созерцании святости Бога человек растет быстрее, чем прогрессирует в своей способности сообразовать свою жизнь с заповедью. Отсюда впечатление,
что расстояние между нами и Богом не перестает возрастать. В научной работе всякое новое открытие, не будучи конечным, обнаруживает наше прежнее неведение и тем самым как бы расширяет область неведомого и недоведомого впереди лежащего. Умное видение цели нам может быть дано в кратчайший момент, независимо от физического возраста. Но практическое осуществление того, что предвосхищено интуитивно, может потребовать напряжения всей жизни, и даже при этом с необязательным успехом. В области науки и искусства наличествуют некоторые точки опоры для суждения, иначе обстоит с духом, влекущимся к безначальному. Известно, что и артист, и философ, и ученый действительно могут страдать в своем творческом борении, хотя задача их воистину ничтожна по сравнению с нашей. Когда молящийся ум христианина бывает оторван от своего пребывания в вечном дурными помыслами, тогда страх, разумеется, духовный, овладевает им. Видеть себя в рабстве низким страстям, отвлекающим его от Бога, оскорбляет его до боли великой. От отчаянного горя молитва собирается внутрь, в самую сердцевину существа нашего, и принимает форму спазмы. Весь человек сжимается воедино, подобно крепко сжатому кулаку. Молитва становится воплем без слов. Это одно из самых горестных переживаний — сознавать себя в темной яме греха, недостойным святого святых. И нет иного легкого пути для преодоления страстей. Всякое христианское дело непременно сопрягается с подвигом. Любовь же, как высшая из всех дел, требует и наибольшего труда. Жизнь христианина в своем внутреннем существе есть следование за Христом. Что тебе, до кого бы то ни было иного, ты иди за Мною? В силу этого каждый верующий в той или иной мере повторит путь Господа, но не своею силою возьмет он крест на плечи свои, чтобы идти в Гефсиманию и далее на Голгофу, ибо без Него не можем мы делать ничего. И кому было дано сие страшное благословение, те предвосхитили воскресение свое. Удел других — вера в милосердие Божие. Так благоволил о нас Отец Небесный. Все земнородные должны взять крест свой, чтобы унаследовать жизнь вечную. Уклоняющиеся от креста ношения не избегнут рабства страстям и пожнут от плоти тление. Заповеданная любовь к Богу и ближнему исполнена глубочайших страданий, но им сопутствует небесное утешение. Душу животворит тот мир, который преподал Господь апостолам пред своей Голгофой. Когда же дух человека вводится в сферу светоносной любви Бога и Отца нашего, тогда забываются все боли, и душа неизъяснимо блаженствует. Так женщина, когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и еще более радуется христианин, когда в разуме и глубоком чувстве сознает себя рожденным в Боге для вечности.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова о молитве. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

0: прозвучало песнопение «Воскресный утренний, свят Господь Бог наш», второго гласа знаменного распева в гармонизации композитора Бориса Литковского.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Александр Исаевич Солженицын. Исторические портреты. Петр Аркадьевич Столыпин. Главы из книги «Красное колесо». Передача 9.

Его закон о выходе из общины, промытарившись через законодательные палаты, был окончательно подписан. А между тем уже 2 миллиона хозяев подали заявление о выходе на хутора. И, предвидя зерновое изобилие, Столыпин создавал по всей России широкую сеть зерновых элеваторов Государственного банка и субсидировал крестьян для хранения там зерна. Но была еще одна заветная область, о которой Столыпину не досталось много спорить, не встречать отчаянного сопротивления. Успехи же были особенно зримы, быстры, переполняли звонкой радостью. Эта область – переселенческое движение крестьян за Урал, в Сибирь, Киргизский край и Семиречье. Кроме улучшения обработки земли, переселение было еще одним выходом к крестьянской нужде. И так оно легло во внимание и усилия Столыпина. Поток переселенцев получил многие льготы, казенную отвозку смотраков, государственную информацию, предварительное устроение участков, помощь на переезд семьями с домашним скарбом и живой скотиной. Были даже строены для этого особые пассажирские вагоны с упрощенной планировкой. К ним потом, перенабившие арестантскими душами и зло исказив смысл, приклеили название «Столыпинов». Кредиты на постройку домов, покупку машин и самый предприимчивый слой крестьянства, однако недостаточно устроенный на старых местах, потянулся на восточные земли. Под переселение были отданы и кабинетские, собственные царские земли Алтая, пятикратной Бельгии. Еще и солдаты, обратно пересекавшие Сибирь с Японской войны, двинули этот крестьянский интерес. Уже в 1906-м переселилось 130 тысяч, а затем в год по 500 000 и больше. К войне 1914-го больше 4 миллионов, столько же, сколько за 300 лет от Ермака. Землю переселенцы получали даром и в собственность, а не в пользование, по 50 десятин на семью, так раздавались дальше миллионы десятин, и с каждой снимали по 60 пудов, мечта Петра Аркадьевича. Орошали голодную степь, рыли общественные каналы. Всего прошло только 4 года, ничтожный срок для русской истории. 75 раз он мог быть использован в одной романовской династии. И вот Столыпин с любимым своим министром Кривошеиным, с кем делили все деревенское устроение, теперь, в августе и сентябре 1910-го, объехали многие переселенческие места в Сибири, большую часть в телеге, и не меньше самих переселенцев дивились и радовались их привольной, здоровой, удачной жизни на новых местах, их добротным заимкам и селам, даже целым городам, где 3 года назад не было ни человека, их веселой, спорой работе уже с первыми плодами наживы и прибытка, с нескудным лесом, урожайным землепашеством, вольным скотьим отгулом, даровой охотой и рыбной ловлей. За 3 года людям уже и не верилось, они ли-то жили досе в теснотах, и отчего же не трогались сюда? Если это все за 4 начальных года, и уже подняли годовой сбор хлеба до 4 миллиардов пудов, что ж можно будет устроить за 20 лет разогнанного?

вид этого огляженного благоденствия, все движение и воздух сибирских степей были Столыпину высшей радостью его жизни, несравненно с наградами, которыми когда-либо мог одарить его трон или почесть российский народ. В эти счастливые месяцы и безо всякой охраны ему привелось увидеть, как его канцелярские усилия образились в устройстве великого народа на богатых просторах. Эти люди, смело пошагавшие в необжитости даль, крепкие, неуемно подвижные, ядреная поросль русского народа, были сыты своим трудом, свободны и как же далеки от революционной мути, и как неподневольно заявляли себя царю и православию, требовали церквей и школ. Перенесенная на новое место Россия воссоздавалась даже очищенной. В Заволжье встретил Столыпин бывшего крестьянина, революционера, члена Первой Думы, теперь страстного хуторянина и любителя порядка. И весь путь Столыпина с Кривошеиным радостно разрабатывали, какие новые государственные меры надо принимать, чтобы вольно разливался этот переселенческий вал.

Через месяц Столыпин сидел в Потсдаме, рядом с императором Вильгельмом, ощущая спиной сибирскую поселенческую добротность, и еще удивлялся легкой устрояемости международных дел, этой пресловутой внешней политики. Отношения с Германией могли установиться как угодно хороши. Русская жизнь выздоравливала непоправимо. Ощущение этой уже достигнутой перемены пропиталось и в головы, груди революционеров. 30 кряду лет эти головы и груди были охвачены жадной надеждой на близкую в России революцию. Только тем жили и двигались. Теперь же безверие, усталость и отступничество залили их в безвыходном положении. Их слов больше не слушали. Революция хуже, чем не состоялась. Она была проиграна и перестала собою разовить горизонт будущего. Лишь багрово догасала на горизонте прошлого. В историю это впечатано как годы Столыпинской реакции. Да, это была реакция еще недогубленных душ на свою отвратительную деятельность. И реакция здоровой части народа на нездоровую. В сторону. Не мешайте трудиться и жить. Так и от самого Столыпина террористы отвалились года с 1910-го. Перестали охотиться, искать случай убить. В прошлом неудача многих попыток не заставляла их отчаяться и покинуть замысел. Но вот наступили годы, когда террористы перестали встречать восторг и благодарность даже в тех интеллигентских домах, в которых привыкли. Во всем населении они почувствовали себя не столько гонимыми, сколько ненужными и отверженными, и это лишило их силы действовать. Теперь дошло Столыпину позаботиться и об очистке вод, стекающих в Неву, и о бесплатном чае для нищих по ночлежным домам. Его счастливого здоровья хватало на все работы, и постоянно свежим видели его. Зиму 1909-1910 Столыпин жил уже в доме на Фонтанке, никак не прятался. Выезды его в Таврический дворец происходили в заведомо известные дни, а летом он мог ехать в свое любимое Ковенское имение. Однажды Столыпин осматривал летательные аппараты. Ему представили летчика Мациевича, предупредив, что это известный эсер. Состояние в эсерах не препятствовало ни военной службе, ни обычной работе. Вдруг, блеснув взглядом вызова, именно этот летчик с улыбкой предложил Столыпину полетать вместе. Не свою только жизнь, даже всю русскую судьбу в руках держа, от подобного вызова Столыпин уклониться не мог. Честь поединка парила в нем выше рассудка и обязанностей. Как уже не раз при покушениях, он тотчас согласился. И они полетели, и сделали круга два на значительной высоте. В любую минуту летчик мог разбить обоих. Жертвовать и собой обычный был шаг террористов. А то и попробуют разбить лишь пассажира. Но он этого не сделал. И противники только вели незначащий разговор и мерились взглядами. А очень вскоре Мациевич, летая в одиночку, убился. «Жаль смелого летуна», — отозвался Столыпин.

И кадеты не смели поносить Столыпина, устали атаковать. Они для себя новое положение приняли, лишь не желая чествовать победителя. Он врезался неизъяснимо чужеродно. Слишком националист для октябристов, да и слишком октябрист для националистов. Реакционер для всех левых и почти кадет для истинно правых. Его меры были слишком реакционны для разрушительных и слишком разрушительны для реакционных. И таким странным общество уже привыкло терпеть его. Но был один слой, где каждый день напряженно помнили, кто именно сегодня председатель Совета Министров, и удивлялись, как долго держится. Где с негодованием и завистью следили за каждым новым успешливым шагом этого невиданного карьериста, счастливчика, которому все липнет в руки, самоуверенного честолюбца, чужака, не петербуржца, с кем не установишь взаимного счета услуг, да еще и принцетого оптимиста, попугайски твердящего о светлом будущем, когда все угрознее подрубались привилегии и права. То был высший служилый придворный слой по сравнению с толщей России, ничтожный, но достаточный по толщине и объему, чтобы все служебные движения министра-председателя связывались бы им. Их счет был особый, как бывает на бильярде или карточной игре. Счет по шарам или картам, отмечаемый мелом, как будто стираемый, тленный, но белогорящий, превыше всей страны и вселенной за пределами игральной комнаты. По этому счету Столыпин был не в выигрыше, а в проигрыше кругом. Он рано не по годам взлетел. Он дерзко считал себя никому не должным. Во всех человеческих случаях, кого поднять, повысить, перевести, наградить или защитить от наказания, он решал не по-человечески, как свой бы среди своих и для своих, но, прячась за бессердечной, придуманной, якобы государственной необходимостью. Он не вступал ни в какой комплот, ни в какую дружескую кампанию. Он разыгрывал вполне независимого, чего быть не может, не бывает. И цифры неоплатимого счета разбухали в рассыпчатом мелу.

Этот интриган обольстил, обморочил государя и передержался на своем посту. Но по всем счетам ему пора было убираться. И, переводя на меловой и восковой язык, ему приписывали в долг и в вину каждую его удавшуюся реформу. Он виноват был, освободив крестьян от руба. Он виноват был якшанием с земствами, кому уже начал передавать часть незыблемого, неделимого государственного управления. Реформировать же уездное управление ему помешало дворянство, хотя половина дворянских предводителей даже не жила в своих уездах. Он виноват был, увеличив из кармана помещиков земские сборы в пользу крестьянского устроения. Он виноват был, готовя страхование рабочих за счет фабрикантов и государственных налогов. Он виноват был, введя праздничный отдых приказчиков. Он виноват был защитой старообрядцев и сектантов, виноват невниманием к чинам дворцовой службы. Наконец, или самое первое, он не заслужил гофмейстера и статс-секретаря. Он был выскочкой нестерпимой для тяжело седых сановников Государственного совета, не подступист для всего дворцового окружения и все более неугож ея величеству.

И каждый, кто достигал высочайшей аудиенции, доносил высочайшему уху, что Столыпин растит свою популярность за счет популярности государя. Эта среда не отличается стальной упругостью, но болотной вязкостью. Она долго подается подступающей ногой и даже податливо месяца, но с какого-то сжатия непобедима. Не только государево сознание и уши наполнились, но весь воздух, вся среда дрожала подозрениями, осуждениями, негодованием, как неприлично одному человеку так долго, так властно держаться за столь высокое место. И императору открылось постепенно, что его первый министр уже 5 лет на этом месте неблагожелательный спаситель трона, но в каждом новом успехе пожинает славу себе и заслоняет собою своего государя. В такой вязкости всегда тянутся неисследимые липкие нити из одного края в другой. Они и дают болотной среде свою непобедимую болотную упругость, отзываясь в неожиданном месте. Государево чиновничество не смело открыто сопротивляться законной правительственной власти. Так сопротивление Столыпину неожиданно прорвалось через церковь. И именно в Саратовской епархии, где он не так давно был губернатором. Епископ Ермоген, а с ним иеромонах Элеодор, фанатичный инок с безумными глазами, проповедовали против властей, как еретиков и изменников государю. А кто же эти власти возглавлял, если не Столыпин? Вдруг оказались они оба в дружбе и союзе с Распутиным, входившим при дворе во влияние. Потом, правда, рассоривались и с ним, и друг со другом. Государь повелевал прекратить начатое властями против Элеодора преследование, возвращал его на богослужение в Царицын, предпочел уволить обер-прокурора Синода, члена Столыпинского правительства. В те месяцы слышали от Столыпина: «Ошибочно думать, что русский кабинет есть власть. Он только отражение власти. Нужно знать совокупность давлений и влияний, под гнетом которых ему приходится работать. Бессильное положение правительства перед анонимными сферами, темными гнездами позади кулис». Некоторые, как Гучков, убеждали Столыпина вырваться из связанного положения, дать открытый бой темным силам. Но Столыпин не мог этого сделать, не превращаясь сам в такого же Элеодора.

Враги множились, хотя Столыпин не множил их. Он не давал воли личным раздражениям и порывам, ибо не на этой стезе шла его битва. Так он долго избегал резкого столкновения с Распутиным и не настаивал через сильно, когда было высочайше отменено полицейское наблюдение за ним, его кутежами, аферистскими связями, и не удалась высылка в деревню в 1908 году. Объяснил однажды государь: лучше один Распутин, чем 10 истерик императрицы. Столыпин долго лишь отстранялся, чтобы не пересеклись пути государственные и распутинские. Однако это оказалось невозможно. Липкие нити тянулись повсюду, определяли назначение митрополитов, сенаторов, губернаторов, генералов, членов Государственного совета. А вот и в собственном Министерстве внутренних дел Столыпин был подстережен и опутан своим же первым заместителем Курловым, не к местным, чужим, неприятным, не им выбранным, но августейшей волей. И вдруг, оказавшимся во главе и департамента полиции, и корпуса жандармов, оглавив как будто защиту России, ему бесчувственно недорогую, сравнительно с мутными личными спекуляциями. Первый заместитель Столыпина по министерству, он вдруг, каждый раз вдруг, оказывался и добрым знакомым того самого Элеодора, потом и Распутина. Именно тогда, когда Распутин хорошо укрепился в царском селе, становился уже нетерпим в государственном теле, невозможно было дать определяться государственным вопросам на уровне этого мужика. И Столыпин в начале 1911 года решился выслать его на родину. Увы, ненадолго. И ко взлету вящему. Кривошеин предупреждал: вы многое можете сделать, но не боритесь с Распутиным и его приятелями. На этом вы сломитесь. На этом Столыпин и потерял последнее расположение императрицы. Несоскребенное болотное петербургское покрытие должно было непременно дать отдачу. Свойство напряженных конфликтов разражаться внезапно и даже по третьестепенным поводам, не знаешь, где споткнешься.

назначенные служащие добросовестно работали и никогда не были в оппозиции к правительству. Но глубже назначенные земцы не могли так смело, как выбранные, использовать местные силы, не считали себя вправе расширять деятельность своих земств, укрепляться усилением земских сборов, перенимать часть правительственных функций. А именно этого и хотел Столыпин ото всего российского земства. Расширение земских прав лежало на его главном государственном пути. Но не решался Столыпин применить и простое географическое распространение правил. В этих губерниях было всего 4% поляков, а в Государственном Совете все 9 депутатов Западного края – поляки. При крестьянах, литовцах, русских, белорусах и малороссах помещики были сплошь польские, в их руках было все богатство – экономическое воздействие, наем рабочей силы, влияние на быт, образование, религию, уверенное господство и политическая опытность, сводящие их в спаянную национальную группировку. Оттого и выборное земство обещало стать под давящим польским влиянием, и путь всех 9 губерний сложится польским, прочь от России. И задача была не обратить расширяемое земство в инструмент польской политики, но повсюду застраховаться от несправедливого преобладания. Запечатлеть открыто и нелицемерно, что Западный край есть и должен остаться русским. Защитить русское население от меньшинства польских помещиков. В первой палате закон прошел, а во второй не мог не вызвать оппозиции. Не против национальной, но именно против земской линии Столыпина.

0: Дорогие друзья, закончилась литературная передача из цикла «Исторические портреты. Столыпин». Для вас прозвучали главы эпопеи Александра Исаевича Солженицына «Красное колесо». Читал народный артист России Иван Краско.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:30.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Соловецком монастыре реставрируют иконописную палату. Патриарх Кирилл осветил в Астрахани храм Благовещенского монастыря. Об этих и других событиях более подробно. 21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы патриарх Московский всея Руси Кирилл, посещающий Астраханскую митрополию, совершил чин великого освящения храма Благовещения на территории возрождаемого Благовещенского женского монастыря в Астрахани и литургию в новоосвященном храме, сообщает патриаршая пресс-служба. Патриарху Кириллу сослужили архиереи и духовенство Астраханской митрополии и Москвы. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Затем были вручены церковные награды. Благовещенский Новодевичий монастырь был основан в Астрахани в начале XVIII века. До этого на его месте находился Вознесенский мужской монастырь, ставший первым церковным строением за пределами Астраханского Кремля в середине XVII века. В

В 1764 году обитель пережила угрозу закрытия во время реформ Екатерины II, но была спасена стараниями епископа Астраханского и Ставропольского Мефодия, который доказал Синоду необходимость монастыря для миссионерской катехизации иноверцев и выстроил новые каменные храмы и ограду. С приходом советской власти в 1918 году история обители прервалась. Насельниц постепенно выселили, а церкви закрыли. К 90-м годам от исторического ансамбля остались лишь фрагменты стен. После визита патриарха Кирилла в Астрахань в сентябре 2017 года было принято решение о полномасштабном воссоздании монастыря. В апреле 2021 года монастырь передали Русской Православной Церкви, начались восстановительные работы. Завершилось пребывание мощей святителя Спиридона Тримифунского в Москве. Святыня находилась в храме Христа Спасителя с 15 по 20 сентября. За это время мощам поклонилось более 300 тысяч человек, сообщает сайт Московской городской епархии. По завершении поклонения мощам святителя Спиридона епископ Егорьевский Мефодий, управляющий юго-восточным викариатством, в сослужении духовенства храма Христа Спасителя и Московской городской епархии совершил молебен святителю Спиридону. В храме молился митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь. После пребывания в России мощи святителя Спиридона Тримифунского отправились в Казахстан, где будут пребывать до 10 октября. Поклониться мощам можно будет в 8 городах республики. На Соловках при исследованиях и реставрации иконописной палаты Соловецкого Кремля были выявлены подлинные элементы XVII века. Фрагменты древних окон со ступенчатой перемычкой, следы арочных проемов, фигурные детали уничтоженного фриза, аналогичные декору Соловецкой мельницы. Об этом сообщили в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Иконописная палата – одно из крупнейших и древнейших производственных сооружений Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Она неоднократно меняла свое назначение и перестраивалась. Здание было возведено в 1615 году в северо-западном углу монастырского комплекса. Памятник входит в состав объекта культурного наследия федерального значения, ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, которые относятся к XVI первой половине XX века. Иконописная палата выполняла функции мастерской и художественной школы Севера. Здесь обучались иконописному ремеслу способные послушники и богомольцы. В XIX веке, когда строительство храмов на Севере резко сократилось, школа Соловецкого монастыря оставалась единственной, где можно было получить иконописные навыки. В 1798 году здание было кардинально перестроено под тюрьму. В 1897 году тюрьма была упразднена. В 1898-1906 годах здание перестроили под братскую больницу и жилье для послушников. В 1903-1906 годах на третьем этаже была устроена больничная церковь в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Храм осветили 24 октября 1906 года. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с автором нашего цикла программ «Возвращение к семейным истокам» Даниилом Викторовичем Петровым сегодня продолжаем наш разговор. Сегодня третья программа. Здравствуйте, Даниил Викторович!
1: Добрый день!
0: «Возвращение к семейным истокам» — так называются эти передачи, и, как вы уже и говорили, они такие вот двухжанровые, можно сказать, эти передачи. Во-первых, мы говорим о той истории нашей семейной памяти, как она у нас сложилась, и, конечно, больше всего здесь повлиял 20 век, на то, почему она вот такая у нас семейная память, которая во многих случаях, во многих биографиях либо очень сильно урезана, либо даже где-то искажена. А еще самое это проблемное, у многих людей не возникает потребности, чтобы в семье была семейная история. А мы хотим, чтобы это все возвращалось. И потребность иметь семейную историю, желание ее знать. И вторая часть, практическое умение свою семейную историю добыть и восстановить даже в условиях, когда, может быть, мы чувствуем, что вот уже все поколения, которые что-то могли нам рассказать, ушли. Но о всех этих способах вы нам расскажете. Итак, мы продолжаем наш разговор.
1: Да, итак, первая часть сегодняшней передачи будет касаться работы советских специальных служб на страже семейного прошлого граждан, как я бы это назвал. О чем идет речь? Конечно же, такая степень страха граждан перед прошлым своей семьи не возникла бы, если бы этим прошлым интересовались исключительно партийные органы, если бы этим прошлым интересовались исключительно внимательные сослуживцы. Конечно же, этот ген страха смог быть внедрен так глубоко, благодаря тому, что историей прошлого наших семей в советские годы занимались спецслужбы. Это ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ. И именно эти организации, во-первых, проверяли анкеты, о которых мы говорили в предыдущих передачах. Именно эти организации с помощью советской агентуры, сексотов, секретных агентов, выясняли, а не забыл ли что-то в анкете указать тот или иной советский гражданин. Именно эти организации через перлюстрацию, это юридический термин, означает просмотр чужой корреспонденции, выясняли те же вопросы, а может быть что-то в анкетах не было указано, может быть кто-то из предков этого человека имел слишком благородное происхождение, слишком, я в кавычках ставлю, цитируя советскую власть. Вот. Либо, возможно, через эти же источники советские спецслужбы могли узнать о том, что человек не слишком доволен советской властью, стало быть, представляет опасность, а для того, чтобы его сместить, либо пригрозить ему, либо, возможно, завербовать на работу в агентуре советской, можно было также напомнить ему о его проблемных предках либо родственниках. И вот я хочу в сегодняшней передаче дать ряд цитат из недавно рассекреченных в нашем городе документов из переписки НКВД и обкома и горкома партии в 30-е годы. Из этой переписки прекрасным образом видно, насколько глубоко копали советские спецслужбы в истории семей наших предков. И таким образом мы можем понять, почему наши предки были вынуждены скрывать это. Потому что рано или поздно такая информация могла всплыть наверх, и человека, опять же, не приняли бы на работу, сослали бы из города Ленинграда, в котором относительно неплохо было по сравнению с другими частями Советского Союза. Кто-то мог расплатиться жизнью за то или иное неправильное в кавычках происхождение. Ну вот, например, секретное сообщение НКВД по Ленинградской области от 1935 года о состоянии Всесоюзного института растениеводства. И вот что чекисты выяснили. На протяжении ряда лет органами ОГПУ в институте был вскрыт ряд контрреволюционных вредительских групп реакционно настроенных специалистов, бывших людей. Бывшими людьми называли как раз людей с происхождением, неблаговидным для коммунистов. В связи с этим, наряду с арестами активных вредителей, органами ОГПУ по линии такой-то, одновременно была проведена очистка этого института от социально чуждого элемента. Несмотря на все эти мероприятия, в 1935 году институт растениеводства по-прежнему оказался засоренным социально чуждыми элементами. По неполным данным, в ленинградских учреждениях института насчитывается около 100 человек, в кавычках, «бывших людей». И расшифровывается, кто это: дворяне, потомственные почетные граждане, торговцы, дети служителей культа и так далее и тому подобное. Вот кого искали: бывших, то есть имевших какой-либо статус более-менее привлекательный до революции. И обратите внимание на ужас этого термина, ведь он же двойной смысл имеет в виду. Имелось в виду, что бывший помещик, потому что нету при советской власти помещиков, бывший купец, потому что нету купцов при советской власти. А ведь второй смысл страшный, что ты уже не человек, ты бывший человек. В советской власти ты не являешься полноценным гражданином. И так и было. Эти людей лишали прав, этих людей увольняли.
0: А вот этот термин «бывшие люди», он, то есть, в письменных документах
1: он официально, это официальный термин, который встречается не только под грифами «совсекретно». Вот я сейчас документ «совсекретный» вам зачитал. Ну, рассекреченный в современной России. Вот этот документ появлялся в официальной переписке. Даже, я думаю, на страницах газет его можно было найти. То смелось в виду бывший царский министр. Но, опять же, в советские годы ему был придан второй смысл. То есть бывший человек, ты уже не человек при советской власти, потому что до революции у твоих предков либо у тебя что-то было хорошо слишком. Давайте теперь конкретные примеры по фамилиям, именам, отчествам, также из документов НКВД. Вот каких, в кавычках, врагов народа находил НКВД. Любан Борис Евсеевич, его дядя Матвей Любан из города Черикова, Белорусской ССР, исключен из партии, привлекался к уголовной ответственности за то, что находился у белых и скрыл. Кун Альфред Павлович, жена Кун Ия Николаевна, дочь генерала Бахметьева, находящегося во Франции. Смирнова Ольга Александровна, дочь папа и владельца имения, совместно с ней проживает ее мать. Щеголина Купцова Зинаида Ефимовна, письменная связь с высланным по линии НКВД в Рязань. Посмотрите, какое преступление. Переписывается с чеком, высланным НКВД. Этого достаточно было, связь с родственником. Казенкова Мария Анисимовна, связь с высланным братом Иваном П.А. арестованным. Пости Эмиль Давидович имеет письменную связь с братом, находящимся в Выборге. Это Финляндия тогда еще была. Даже в правоохранительных органах чекисты находили людей с неправильным происхождением. И вот давайте зачитаю вам документ, который называется «Характерные примеры на работников рабоче-крестьянской милиции, исключенных из ВКПБ во время проверки обмена пар документов». Даже среди милиционеров были такие люди. Например, секретарь Волховского районного отделения милиции Докучаева скрыла при прохождении партчистки в 1933 году, что мать ее имела собственное кино и что брат служил офицером Белой армии. Начальник районного отделения милиции Мурманского округа Литецкий скрыл при вступлении в партию свое социальное происхождение, о том, что он является сыном дворянина. Участковый инспектор Мяксинского районного отделения милиции Макаров скрыл при вступлении в партию свое участие против Красной армии и участие при Шекснинском восстании. Паспортист Славковского районного отделения милиции Березин скрыл свое социальное происхождение. Родственники его находятся за границей, что он также скрывал. Командир взвода Псковского дивизиона Булкин скрывал свою связь с классово чуждым враждебным элементом. Тут вообще нет родственных отношений. Обратите внимание, просто связь, то есть знакомство. Другой пример. Милиционер Кировского районного отделения милиции Краснов скрыл, что его хозяйство было подвергнуто индивидуальному обложению, это 20-е годы, и что дядя его, с которым он поддерживал связь, раскулачен. Наконец, милиционер Бойко жил с дочерью торговца, что скрывал. Вот такого рода факты биографии наших предков могли выглядеть компрометирующими в глазах советской власти. Обратите внимание, все эти люди были уволены. А после увольнения из органов, очень возможно, их ждали более серьезные, говоря сталинским термином, репрессии. Проверяли не только милиционеров, проверяли вполне гражданские организации. К примеру, важнейшим направлением для советской власти была проверка учителей, любых преподавателей. Они понимали, что именно учителя куют кадры для будущего вот этого советского государства-монстра, поэтому школы проверялись особо часто. И вот давайте посмотрим, что НКВД выявило в 1936 году по линии учителей Ленинградской области. Вскрыта значительная засоренность с классово-враждебным, контрреволюционным, идеологически чуждым и морально разложившимся элементом, а именно 77 бывших кулаков и их детей, 63 бывших служителя культа и их детей, 29 бывших белых офицеров, 2 бывших дворян, 9 бывших торговцев и их детей, 8 бывших эсеров, 1 троцкист, 3 детей служащих полиции, 8 судившихся за контрреволюционную деятельность, всего 200 человек. Вот по линии РАНО Ленинградской области выявлено 200 социально чуждых элементов. Обратите внимание, даже дети. То есть даже учитель, который был ребенком кулака, он не мог быть учителем. И, ну, само собой, после этого этих людей ждало увольнение. Возможно, другие неблагоприятные последствия при советской власти. Опять же, зачем я цитирую вам это, уважаемые радиослушатели? Для того, чтобы вы поняли степень ужаса, степень страха, который овладевал советскими людьми при любых попытках вспоминать историю своих предков. Поэтому надо понимать, что на любых наших представителей старшего поколения, наших семей, которые жили в советские годы, вот эта логика этого ужаса распространяется. И, возможно, для того, чтобы защитить вас, защитить наших родителей, соответствующая информация о дореволюционной истории, а может быть, и о советской истории. Вот обратите внимание, эсеры. Ведь когда-то дружественная для большевиков партия. И даже членство в партии дружественное, максимально близко к большевикам, в советские годы рассматривалось как компрометирующая информация. СССР, революционеры.
0: Пройдет еще несколько лет, и членство в партии большевиков будет рассматриваться как повод для ареста и расстрела.
1: Да, возможно.
0: Так что тут история делала такие зигзаги. Мне кажется, стоит уже обратить внимание на историю советского преследования по принципу происхождения и биографии. То есть сначала требовали, чтобы люди писали такие чистые достаточно биографии, чтобы принять на работу человека или как-то дать ему возможность вообще выжить. И люди, зная свою биографию, что-то искажали. Но понятно, что в таких условиях люди что-то забывают. Дальше следующий этап, да, может быть, даже каким-то десятилетиями или чуть больше их можно отметить или меньше. Следующий этап — это когда люди, может быть, даже уже и не знают что-то, но сами органы на них копают их биографию. То есть психологически это не просто ген страха, что мы за сведения о наших предках пострадаем очень серьезно, мы и наши родственники тоже пострадают, но еще и такой психологический момент, что знать нашу семейную историю — это дело чекистов, это дело тех, кто нас угнетает.
1: Да, возможно. И вот теперь как раз вот в связи вашего комментария, мне кажется, уместно показать, а какие специальные методы использовали советские спецслужбы для того, чтобы выяснять правду про историю наших предков. Почему скрывали ее так хорошо, жгли архивы и ни в коем случае не сообщали. Среди этих методов я уже называл агентурные работы НКВД, ВЧК и КГБ. То есть это агенты, которые были в большинстве наиболее важных направлений, организаций. Эти агенты должны были, то есть через устную беседу, через вхождение в доверие к советским гражданам, должны были выяснять правду. То есть, грубо говоря, за бутылкой водки агент выпивал с каким-то из наших предков напиток соответствующий и узнавал о том, что в роду-то у него там были богатые крестьяне. Стало быть, можно назвать кулаком. Вот цитата из секретного доклада Псковского окружного отдела НКВД в 1938 году по милиции. Цитата следующая. «Отмеченная засоренность является выборочной проверкой по округу. Провожу освежение агентуры за счет новых вербовок, так как агентурная работа в районах запущена. Считаю, что проведенная кулацкая операция 1937-1938 года проведена далеко недостаточно. Провожу агентурное изучение руководящего состава колхозов и сельсоветов и их деятельности в тех районах, которые пока не были охвачены». Обратите внимание на отличие, вот одно из ключевых отличий советского режима от нормальных политических режимов в демократических государствах. В демократических государствах тоже есть агентура. Внешняя агентура, это внешняя разведка есть в любом уважающем себя государстве. То есть, грубо говоря, я буду упрощать для краткости, Штирлиц наш, то есть которого засылают за границу и который получает ценную информацию о нашем враге. Это есть в любом государстве, ну, в той или иной степени. Есть внутренняя агентура, например, Шарапов из фильма «Место встречи изменить нельзя». Он же тоже агент. Шарапов — агент НКВД. Это, может быть, звучит шокирующе, но это позитивная роль, потому что его засылают в банду к преступникам, и он помогает разоблачить бандитов, которые убивают людей и грабят народ. И это позитивная роль. Это есть в любом государстве. А в тоталитарном государстве, как то Советский Союз, Северная Корея, там есть еще третий вид агентуры, агентура политическая, которая засылается в среду обычных людей. Право людей, которые не нарушают никаких законов, которые не являются ни шпионами, ни разведчиками, но чье мнение, чьи высказывания советская власть хочет знать, и чье происхождение хочет советская власть знать. И вот эта особенность, и она, к сожалению, до сих пор в значительной степени засекречена. Большая часть архивов об агентуре у нас находится в архивах ФСБ, а архивы ФСБ, будем об этом говорить дальше, закрытые до сих пор. Но некоторые документы советских спецслужб отложились в партийных архивах. Или вот сейчас я вам приведу цитату из заседание партсобрания особого отдела НКВД на Балтийском флоте в 1939 году. И там чекисты, которые приписаны к Балтийскому флоту, а на Балтийском флоте, я поясню, там не только военные служили, там огромное количество вольнонаемного состава и производственных предприятий, чекисты обсуждают, как у них плохо покрыт их сфера деятельности агентами, как мало агенты помогают антисоветские элементы выяснять элемент с неправильным, в кавычках, происхождением. И вот заседание партсобрания чекистов на Балтийском флоте говорит нам о следующем. Цитата. «Перед агентурным аппаратом особого отдела поставлена задача внедряться в контрреволюционное подполье, но эта задача выполняется слабо. Мы еще не сумели агентурную работу, особенно вербовки, поставить на должную высоту». Некто Горбачев дает комментарий. «Вся почти агентура состоит из партийного и комсомольского состава, а с окружения агентуры почти нету». Товарищ Лобанов, тоже чекист, говорит. «В отделении, где я работаю, работа с агентурой обстоит неважно. Вербовка новой агентуры идет медленно». Товарищ Марченко добавляет. «Я считаю, что начальники отделений должны иметь некоторые денежные суммы на агентурные нужды, а это мы не имеем». То есть вот чекисты обсуждают, как нужно в среду обычных советских граждан засылать агентов и переживают на ту тему, что не все предприятия в должной степени покрыты этой агентурной сетью. Вот товарищ Блашук, также чекист из особого отдела на Балтийском флоте, говорит, при проведенном учете оказалось, что предприятия порта весьма засорены. Я напомню, термин «засорены» относится к людям с неправильным происхождением. Все выявленные лица взяты на учет, как подучетные элементы. По делам-формулярам под подучетный элемент агентура подведена не полностью. И вовсе не обставлена агентурой вне Кронштадта, вне части. Необходимо иметь агентуру в Ленинграде и Ораниенбауме и для связи периодически посылать своего работника. То есть, обратите внимание, чекисты работали, по сути, против своего народа, как против, вот врагом советского, если у Штирлица врагом были фашисты, у Шарапова врагом была банда «Черная кошка», то у чекистов, помимо этого еще, врагом был обычный советский народ, в среду которого засылали своих соглядатаев, сексотов, и отслеживали.
0: Еще хочется обратить внимание на масштабы этой деятельности. То есть буквально по каждому выявленному неблагонадежному должна была быть применена мера, чтобы к нему был представлен соглядатай.
1: Конечно.
0: Это же какие масштабы?
1: Конечно. А я еще хочу обратить внимание, опять же, практическое внимание в свете родословных поисков на то, почему этот страх-то у людей возникал. Они знали, что даже если ты сокроешь, очень вероятно, что вынюхают, как-нибудь узнают эту информацию. Поэтому очень часто физически уничтожали, опять же, семейные архивы.
0: Да.
1: И
0: документы,
1: неправильно,
0: фотографии.
1: Неправильно писали
0: вещи.
1: Анкеты. Масса случаев, и опять же, буду об этом говорить позже, когда фиктивные справки составляли, то есть знакомых просили по месту рождения составить фиктивную справку. Слушай, не говори о том, что там у меня отец торговал и имел мельницу до революции. Напиши о том, что из крестьян бедняков. Пожалуйста.
0: Да, еще о том, что весь народ воспринимался как враги, такое, может быть,
1: как
0: не очень яркая
1: враг.
0: Деталь, но вот это из воспоминаний Лихачева, что где-то в 20-е годы, во второй половине 20-х годов, было запрещено, допустим, милиционерам или сотрудникам каких-то общественных организаций, магазинов обращаться к гражданам товарищи. Было запрещено, потому что а вдруг он не товарищ? Поэтому было официально указано, что обращаться к населению нужно только гражданин. Потому что, может, он оказаться...
1: А вдруг он и не товарищ,
0: да.
1: Этот гражданин?
0: А если ты сказал товарищ потенциальному врагу народа, то сам ты не очень хороший.
1: Да, совершенно верно. Терминология в советские годы была очень важна. Она была достаточно жесткая. Вот эти термины «бывший», «социально чуждый», «решенец» — это были страшные слова.
0: Невычищенные.
1: Сегодня они для нас звучат как-то отдаленно, как историзмы какие-то плохо понятные. А в те годы это был приговор, наверное. То есть если ты из бывших, то это приговор, и я не знаю, с чем это сегодня сравнится. То есть сложно сказать. Аналогов в сегодняшней жизни у нас, наверное, слава тебе, Господи, таких и нету. Чтобы
0: могут
1: понять,
0: и
1: тот ужас, могут появиться, но пока еще держим, мне кажется, держим оборону, и не все возвращаем из Советского Союза, что некоторые наши власть продержащие хотят вернуть. Вот. Ну, дай бог, не вернут проверку предков по принципу социального происхождения. Я думаю, пора перейти нам ко второй части нашей программы, к разделу с практическими советами в области архивных поисков. В предыдущих передачах мы рассказывали про изучение семейного архива, про общедоступные документы, печатные источники и про то, как беседовать с родственниками.
0: Да, вот хочется здесь еще раз обратиться вот к тому, что в прошлой программе вы сказали, как нужно выпытывать информацию наших родственников. Очень практический совет, мы будем им следовать. А как нужно искать информацию в других открытых источниках, в книгах, в интернете, какие есть сайты, которые прежде всего должны посетить. К более сложным вариантам общения в интернете уже с профессионалами, может быть, мы еще в следующих передачах, я надеюсь, вернемся. А работа в архивах, вы знаете, для большинства людей это, конечно, такое вот запретное место. Считается, что там могут работать только высококвалифицированные специалисты.
1: Слово «архив» звучит страшно.
0: Да, а ты, во-первых, не знаешь, как там работать, а во-вторых, тебя еще туда не пустят.
1: Да, давайте тогда начнем с развенчания первого страха. Слово «архив», уважаемые радиослушатели, не ругательное и вовсе не страшное. И если у кого-то есть эмоции, пугающие вас, связанные с этим, то я рискну здесь тоже обвинить советскую власть в возникновении таких эмоций. Поясню, почему. До 91-го года все архивы в советской стране были закрытыми для обычных посетителей. Туда пускали не всех, пускали по специальным документам, которые назывались «отношения», и любой архив мог отказать в допуске исследователя. Мало того, четко отслеживал, чтобы те документы, которые в архиве человек заказывает, соответствовали теме запроса. И, конечно же, в советские годы такой тематики, как родословные поиски, не существовало или практически не существовало. И сегодня у нас архивы массово отрабатывают родословные генеалогические запросы. Такого не было в советский период. Поэтому в 91-м году, я напомню, что произошло, президент Ельцин принял ряд указов об архивном деле, Верховный Совет в 92-м году их утвердил. По этим документам любой российский гражданин совершеннолетний имеет право свободно работать в архивах, если это не ведомственные архивы. И здесь сразу же вторая тема. Надо понимать, что все архивы в России делятся по большому счету на две группы. Публичные, условно их назову, архивы и ведомственные архивы. Под публичными архивами я понимаю те, которые находятся в ведении Федерального архивного агентства, либо в ведении местных архивных комитетов. К примеру, в Петербурге есть архивный комитет администрации Петербурга. Эти архивы публичные, они доступны так же, как публичная библиотека для публики. Любой гражданин своим заявлением в вольной форме может туда прийти, и ему обязаны предоставить доступ к делам, к материалам этого архива по любой интересующей гражданину. ни на теме, подчеркиваю, по любой теме. Ведомственные архивы — это те документы, которые в ведение публичных пока еще не поступили. Итак, публичные архивы — это доступные для любых граждан, ведомственные, которые до сих пор хранятся в том или ином ведомстве, которое может установить свои достаточно жесткие правила доступа к этим документам. К примеру, какие ведомственные архивы у нас есть? Архив университета, архив предприятия, архив фабрики или завода. Из наиболее важных ведомственных архивов — это Центральный архив ФСБ, это архив администрации президента Российской Федерации, это главный информационно-аналитический центр МВД. Центральный архив Минобороны, кстати, относится к ведомственным архивам, это архив оборонного ведомства страны, но, к счастью, он стал в последние 10 лет более-менее либерально пускать туда читателей, и можно попасть в его читальные залы. А некоторые ведомственные архивы даже читальных залов не имеют. Поэтому, если документ, который вас интересует, находится в публичном архиве, то вам повезло, скорее всего, вы его легко получите его копию, и вам предоставят возможность самому в нем работать. А вот в ведомственном архиве все намного сложнее. Не каждый архив пустит вас, но зато любой архив сможет ответить на ваш архивный запрос. И таким образом тут возникнет проблема, которую мы также с вами обсудим, что лучше, работать в архиве лично, либо писать архивные запросы. Я расскажу о плюсах и минусах. Но перед этим самый главный, первый вопрос, который мы должны себе задать, это а в какой архив надо обращаться в поиске той или иной информации? И здесь надо хорошо представлять систему архивов, существующих в России, и понимать, где что можно найти. Для этого я рекомендую воспользоваться вам официальным сайтом всех архивов России, публичных архивов России, который имеет следующий адрес — rusarchives.ru. Я на английском говорил это слово. Переводится русскиеархивы.ru. На этом сайте есть информация о составе фондов каждого публичного архива России, в том числе региональных архивов. И там написано, в каком архиве что хранится. Давайте на примере Петербурга расскажу, где что можно искать, и вы можете экстраполировать петербургскую логику на другие регионы, в том числе на федеральный уровень. Например, история нашего города до 17 года хранится в документах Центрального государственного исторического архива Петербурга, ЦГИА. Аббревиатура, у него есть свой сайт, то есть все то, что касается предприятий, учреждений, все, что касается метрических книг, то бишь книг, которые вели церкви, регистрируя рождение, браки, смерти наших предков, хранится в ЗГИА. Документы после советского периода уже чуть сложнее, они делятся между несколькими архивами, и тут я назову главный архив. Центральный государственный архив Петербурга на Варфоломеевской, 15, в нем хранятся документы всех советских органов, органов советской власти. Обращу внимание, не по партийных органов, партийный архив — это отдельная история. В нем хранятся документы многих предприятий, которые на территории Ленинграда находились в советские годы. Другой архив, который сохраняет в себе документы советских предприятий и послесоветских, это Центральный государственный архив документов по личному составу Петербурга. Это документ тех предприятий, которые в последние 20 лет были ликвидированы, но которые, возможно, ведут свою историю еще с советского периода. И вот этот второй архив документов по личному составу, там хранятся личные дела, личные карточки, также может быть очень ценен, и в него также надо обращаться. Опять же, чтобы знать, какой конкретно архив из этих двух надо обратиться вам, то надо в интернете, либо позвонив по телефону, выяснить, в вашем ли архиве хранится фонд условно говоря, Кировского завода, либо, условно говоря, а у вас ли хранится фонд Петербургского университета? То есть могли сдать предприятия либо организации, где работали, либо учились наши предки, свои документы, либо в этот архив, либо в другой. Отдельной строкой стоит политический архив Петербурга. Полное название — Центральный государственный архив историко-политических документов Петербурга. Это бывший партархив. Все партархивы в советские годы были закрыты, они были доступны исключительно для членов партии, обратите внимание, и при этом работать с них можно было только по согласию обкома партии. Это очень высокое начальство. Это высшее партийное региональное начальство. То есть это были одни из наиболее секретных архивов. Спасибо президенту Борису Ельцину. В 1991 году он передал все партийные ведомственные архивы в ведение Росархива, тем образом открыл их, сделал публичными. Сегодня любой из желающих может работать в партийном архиве. Забегая вперед, скажу, что партийные архивы хранят не только документы о членах партии, хотя, конечно же, в первую очередь именно там личные дела членов партии и комсомольцев можно найти. Партийные архивы хранят всю переписку, секретную переписку Коммунистической партии за 70-летний советский период, а мы знаем, что именно партия была фактической властью в нашей стране. Советская власть была прикрытием фактической власти Коммунистической партии, и окончательные решения по большинству важных вопросов в советские годы принимались под грифами «совершенно секретно» именно в среди партийной переписки. В ряде передач мы с вами, Марина, это обсуждали. Например, все знают, что 70 лет назад, в 44-м году, в блокадном Ленинграде исполком Ленгорсовета вернул название 20 улицам, но не все знают, что за этим стояло секретное, совершенно секретное решение городского комитета ВКПБ со подписью Жданова, которое было издано за 2 недели до советского решения. Советское решение было оформительским актом. То же самое по кадровым вопросам. Документы, которые я вам до этого цитировал, НКВДшные, это не документы, которые мне удалось получить в архиве ФСБ. ФСБ не предоставляет доступ к этим документам. Это документы, которые отложились в партийных фондах, в делах о переписке с НКВД. То есть НКВД свои отчеты направляло проверки на социально чуждый элемент в партию, и партия эти документы внимательно изучала, принимала по ним соответствующие решения. Сегодня, в том числе по беспартийным родственникам, в том числе по социально чуждым родственникам, по контрреволюционным, в кавычках, родственникам, документы можно найти в партийном архиве. Второй вопрос, который нам нужно изучить, это вопрос, а как лучше работать с архивом? Писать ли туда архивный запрос, либо работать лично? Есть плюсы и минусы. Я рекомендую начать, возможно, с архивного запроса. Это документ в письменной форме, вольная форма, никаких форм, бланков не существует, хотя некоторые архивы предлагают примерный образец такого архивного запроса на своих сайтах, но вы не обязаны быть связанным этим документом, можете написать этот архивный запрос так, как считаете нужным. Важно что? Важно, что вы четко должны в архивном запросе сформулировать, что вы хотите узнать. Допустим, вы ищете личное дело вашего предка, допустим, вы ищете документ о его рождении, о его смерти. Короче говоря, чем больше вы напишете в архивном запросе деталей, известных вам про вашего предка, тем больше шансов, что вы получите максимальную информацию. Обязательно указывать в архивном запросе надо свои контакты. Рекомендую, отдельно подчеркиваю, если есть электронная почта, указывать электронную почту. Некоторые архивы экономят деньги на почтовых расходах и переписку ведут по электронной почте. Это удобно, это быстрее.
0: А все-таки архив — это же тоже какое-то учреждение, его услуги платные?
1: Услуги делятся архивов на две части. На так называемые социально-правовые запросы и на запросы родословного толка. По умолчанию все запросы по родословию платные. В каждом архиве есть свой прескурант. В каких-то архивах это дороже, в каких-то дешевле. Но в чем позитивная новость? Позитивная новость, что некоторые запросы по нашим предкам архивы квалифицируют как запросы социально-правового характера. Они в силу федерального закона заведомо должны отрабатываться бесплатно.
0: А что это такое социально-правовое?
1: Социально-правовый характер, например, вы запрашиваете информацию о работе вас, либо вашей бабушки на предприятии с целью получения какой-то льготы, с целью оформления пенсии. Вот для оформления пенсии вам предоставить обязаны всю информацию бесплатно. Но учитывая, что запрос личного дела, он близок к социально-правовым, то есть вы можете эту информацию использовать не только для родословных целей, для удовлетворения вашего родословного любопытства, но и для целей получения тех или иных льгот для вас, либо вашей бабушки, либо дедушки, либо отца, допустим, то очень часто архивы бесплатно предоставляют эту информацию. Поэтому скажу так, в конечном счете вы узнаете, платный этот запрос либо бесплатный, получив ответ из архива. Иногда архивы пишут, просто предоставляют копию личного дела. Пишут, на ваш запрос направляем вам копию имеющихся материалов, точка, и вам ничего не надо платить. А иногда пишут, мы квалифицируем ваш запрос как генеалогический, по этой причине перед тем, как мы вам направим ту или иную информацию, либо перед тем, как мы поищем документы в нашем архиве, просим вас оплатить квитанцию. Цены разные. Иногда это минимальные расходы, рублей 500-600 может стоить. Иногда, если это, допустим, поиск по метрическим книгам 19 века, то за 19 век, к примеру, Архангельский архив берет около 5000 рублей. Поиск всех предков по прямой линии за 19 век. Вот примерно ориентируйтесь. Но еще раз, прескуранты в каждом архиве свои, подходы в каждом архиве свои. Не стоит бояться того, что с вас попросят деньги. Я вам так скажу, без вашего согласия деньги не взыщут.
0: А как же историки работают? Извините, вот если, допустим, ищу своего предка, я могу заплатить 500 рублей, а может быть даже 5000, если очень хочется, конечно.
1: Историки сами трудятся.
0: Но им же тоже приходится платить.
1: Нет. Вот здесь очень важно. Смотрите, доступ к архивным фондам бесплатен в России. Никто не имеет права с вас взыскать деньги за то, что вы пошли работать в архив. С вас могут попросить деньги только за то, что за вас, вашу работу, о ваших предках будет выполнять сотрудник архива. Вот
0: то
1: за
0: есть,
1: это могут попросить.
0: Если человек сам приходит,
1: конечно,
0: сам работает.
1: Это бесплатно.
0: Это бесплатно.
1: И здесь мы переходим плавно вот ко второй подтеме о том, а какие плюсы работы самостоятельной в архиве. Первое, это бесплатно. В каком бы архиве вы ни работали, никто не может с вас взыскать деньги за предоставление дела в соответствующем архиве. Единственное, за что с вас могут попросить деньги, за копирование документов. И, к сожалению, здесь следующая проблема с копированием. Большинство наших архивов, они не разрешают, как на Западе это сделано, не разрешают своими средствами фотографировать нужные вам документы.
0: Почему?
1: Вот. Но мне кажется, они пытаются заработать деньги, они навязывают услугу по копированию, а копирование платное. К сожалению, некоторые архивы очень много берут денег за один лист копирования. К примеру, политархив с этого года, петербургский, берет 360 рублей за один листик.
0: Ужасно.
1: Представляете? А вот Государственный архив Российской Федерации в Москве 50 рублей за один лист. Смотрите. То есть у каждого архива свои расценки. Но в любом случае вы же можете сэкономить, вы можете не заказывать копию дорогостоящего документа, вы можете переписать этот документ, и при работе в архиве вы можете пользоваться техникой, рекомендую пользоваться ноутбуком и в ноутбук заносить всю информацию, которая имеет отношение к вашим предкам. Чем это хорошо? Вы можете в неограниченном количестве распечатывать эту информацию, вы можете направлять ее по электронной почте. Это лучше, чем рукописные записи. И это вот плюс работы в архиве. Следующий момент. Что практика показывает в отличие от архивных запросов от личной работы в архиве? Сотрудники архива, которые работают по вашему запросу, ограничены во времени. У них сотни, десятки запросов. Они не могут глубоко копать. Если говорить простым языком, они не могут изучить большое количество фондов в надежде, что что-то обнаружат. Они посмотрят по основным картотекам, по основным каталогам, нету ли там фамилии, имя, отчество вашего предка. Если вы укажете период работы в организации, ну что они, скорее всего, найдут? Приказы о приеме вашего предка на работу, приказы об увольнении. Если есть личное дело, найдут личное дело. А вот уже, допустим, документ, который я вам называл, информационные сводки о высказываниях, которые НКВД направляла в обком партии, либо которые райком направлял в горком партии, они вам точно не найдут, потому что нужно слишком большое количество этих сводок перелистывать, пересматривать, чтобы, возможно, под вопросом найти какую-то цитату вашего предка. И здесь, конечно же, в части широты охвата, возможно, интересной для нашего поиска информации, я рекомендую работать в архиве лично. Понимаю, что не у всех есть время. Вот. Но, тем не менее, может быть, во время отпуска посвятить пару дней или пару недель архивному поиску — это допустимо для любого гражданина.
0: А вы знаете, некоторые люди думают, что я буду делать на пенсии.
1: Вот этим можно заняться. Да. Многие, я скажу
0: можно
1: больше.
0: Сделать огромный подарок своим детям и внукам, если выйдя на пенсию, составить
1: историю всю... своих предков, да. Письменную историю своих предков, и, конечно же, речь не только о родословном дереве. Я вам скажу больше. Я имел честь работать во всех 7 петербургских архивах, и, поверьте, в большинстве из них работают те самые пенсионеры по истории своих предков. Это не гипотетический вопрос вашей страны, так и есть. Многие уже этим занимаются, и если есть возможность, конечно же, почему же этим не заняться? Завершая вот этот экскурс в работу с архивами, скажу следующее. Если документ, интересующий вас, находится в публичном архиве, то вам обязаны предоставить свободный и бесплатный доступ в него. Это первое. Второе. Если есть возможность работать там лично, я рекомендую это делать. Вы сможете больше найти. Третье. Очень важное. Если вы придете в архив и скажете, я хочу все про моему предку такому-то, надо быть готовым к тому, что при поверхностном поиске сотрудник архива вам не найдет нужные документы. Тогда самому придется искать, допустим, в переписке той организации, где работал ваш предок, что-то о вашем предке. Может быть, его где-то упомянут. Вот. Возможно, в секретной кадровой переписке между кадровым отделом предприятия и НКВД тем же, каким-то образом ваш предок оказался замеченным. Может быть, обнаружили, что у этого предка не то семейство, не те знакомые. Может быть, он высказывался против советской власти. Все это отражалось в документах. Шансов, что мы найдем прямую речь каждого из наших предков, не так много. Но поверьте, эти сводки информационные о настроениях советского населения достаточно велики по объему, они в большом количестве отложились в архивах. Мое предложение, которое неоднократно высказывал архивному ведомству России, о том, что их надо сосканировать, оцифровать и выложить в интернет с возможностью поиска по именам.
0: Вы получили ответ?
1: Я получил отписку, я считаю. Писал этот запрос, кстати, не только я, подписывал его ряд историков из Института Российской Истории Академии Наук, члены Фонда Возвращения. К сожалению, мы получили отписку, в которой сказано, ну мы же кое-что цифруем и так, вот, а конкретно пояснений по тому, а почему не надо оцифровать то, как советская власть следила за рядовым советским гражданином, ответа не получили. Я-то понимаю, почему они так молчат на эту тему. Они видят, что из верховной власти нашей страны нету соответствующего сигнала о том, что можно это делать и нужно. А собственного гражданского чувства не хватает, чтобы принять такое решение. Ведь обратите внимание, документы Минобороны были оцифрованы и выложены в интернет по личному решению президента страны. Посмотрите, какой уровень, максимальный уровень, высочайший уровень принимает решение цифровать архивные документы и выкладывать их в интернет.
0: Вы знаете, вот есть же все-таки формально принцип «у нас демократическое государство». И формально, в общем-то, и президент страны, и все остальные чиновники являются служащими на службе у народа. Если бы мы были людьми, на самом деле, не такими затравленными советской властью и ее наследием, а были бы людьми более самостоятельными, более ценящими свою собственную человеческое достоинство, и каждый бы из нас написал обращение и президенту, и во все остальные органы с просьбой настоятельной, чтобы все архивы были открыты, и чтобы информация о наших предках, об их жизни была доступна и в электронном виде, бы нам в интернете.
1: Не выходя из дома.
0: Да, чтобы мы набирали в интернете, и чтобы все вот эти оцифрованные документы были нам доступны, пусть государство нам это обеспечит. Если бы этот поток писем состоялся, где-нибудь он обязательно бы конечно сказался. Вот, допустим, вот эти знаменитые, над которыми все журналисты обязательно измываются каждый год, публичные ответы на вопросы, которые по всем каналам показываются. Президент встречается 2-3 часа, отвечает на вопросы. Люди, даже школьники из разных городов, из разных там мест, поселков, задают какие-нибудь вопросы. Понятно, что все это подготовлено, но каждому вопросу уделяется максимальное внимание. Если бы это было нам действительно важно, когда-нибудь проткнулся бы этот вопрос, давайте сделаем оцифровку этих архивов и сделаем доступной информацию о наших родственниках. Поэтому, конечно, здесь нужно взывать только к нашему чувству, ну, не просто самоуважение, это без этого вообще никуда нельзя, а еще какого-то долга перед нашими предками. Мы перед ними в долгу.
1: Так и есть.
0: Это мы им должны это сделать. Пока мы это не делаем, на что мы вообще рассчитываем? На какое будущее мы рассчитываем? Мне очень странно. Но мы, к сожалению, настолько неактивны. Мы вообще даже элементарных вещей не можем сделать. Вот сколько мы призывали в наших программах писать письма в Топоническую комиссию. Призывали, призывали. У нас аудитория 100 тысяч человек в Петербурге, согласно социологическому опросу. Как вы думаете, сколько поступило писем в Топоническую комиссию?
1: Я думаю, до 10, наверное.
0: 2.
1: Понятно.
0: Понимаете, это катастрофа. Я раньше думала, что это связано с каким-то моментом политической травмы, что у нас все связано с политическим моментом, вот, скажем, попросить вернуть досоветские названия и переименовать некоторые советские, которые названы в честь убийц
1: террористов
0: и палачей.
1: Убийц,
0: да. Ну, может быть, у людей какой-то такой вот внутренний тормоз, какое-то препятствие есть. А вы знаете, когда вот, допустим, обращаются по разным другим поводам, вот вы с вами обращаемся, да, давайте поддержим эту хорошую идею памяти наших предков. Вы думаете, что кто-то пойдет что-то сделает?
1: Я скажу так.
0: Не думаю.
1: Практический комментарий следующий. Чем больше интерес к истории своего собственного рода, своей семьи у каждого отдельного гражданина, в том числе у вас, уважаемые радиослушатели, чем больше вы пишете архивных запросов на эту тему, чем больше вы сами будете по этой тематике работать в читальных залах архивов, которые открыты с 91 года, я еще раз это подчеркиваю, тем раньше наша власть будет просто вынуждена обратить внимание на эту проблему. На проблему закрытости архивных фондов, на проблему того, что в читальных залах недостаточное количество посадочных мест, а поэтому легче оцифровать документы и выложить их в интернете. Поэтому ваш вклад, ваша лепта в вопрос открытия секретных страниц советской, в первую очередь, истории, она будет заключаться даже в архивном запросе не на общую тему, что оцифруйте все, а просто хотя бы в архивном запросе на тему истории ваших предков. И когда архивы будут завалены этими запросами, они сами будут вынуждены выйти в Кремль с предложением, что мы не справляемся с количеством родословных запросов, давайте все оцифруем и выложим в интернет. И Кремлю придется каким-то образом отреагировать на этот почин.
0: Дай Бог, и я думаю, что мы должны стремиться к этому, желать этого, молиться об этом, и всячески своими действиями помогать этому свершиться. От этого зависит, мне кажется, и наша христианская совесть, и будущее нашей страны. Мне хочется здесь еще такую маленькую ремарку в конце этой третьей передачи сказать. Вот мы, может быть, даже в каком-то только начале разговора об этом большом, большом проблемном таком вопросе для нашей страны, возвращение нашей семейной истории нам. Я последние годы несколько раз встречалась с такой мыслью. Вот в каждой нации должна быть элита. Помните знаменитое выражение, что во Франции есть 100 людей, если этих 100 людей уничтожить, то Франция исчезнет, и французская нация тоже. Это имеет отношение, наверное, к каждой нации. Есть библейский сюжет с вавилонским пленением, там, плач богоизбранного народа. О чем был этот плач? Кого переселили в Вавилон? Переселили элиту избранного народа Божия, элиту, не весь народ, а только элиту, самых образованных, самых продвинутых, элиту. Должна быть элита, обязательно. Без элиты, без того уровня, к которому все подтягиваются, без этого уровня нет будущего ни у какой нации, ни у какой страны. Никакой патриотизм без наличия элиты, без воспитания этой элиты невозможен. Конечно, наша страна, которая называлась Российская империя, была создана элитой дворянской. Это безусловно, это 100%. Культура, конечно, прежде всего культура дворянская. И вот последние несколько лет, может быть, лет 10, стал возникать вопрос в нашем общественном пространстве. А какая у нас сегодня элита? Грубо говоря, это очень грубо, но так и говорят. А что такое наше новое дворянство? И несколько раз звучала такая мысль, к сожалению, даже из очень приличных источников она исходила. А наше новое дворянство — это чиновники. Или даже такая была мысль, наше новое дворянство — это ФСБ. Были и такие. Ну, уважаемые друзья, это же просто оскорбительно для нашего народа, это просто какой-то плевок, разве так можно? И вот мне хочется выдвинуть такую мысль. А может быть, действительно не нужно отказываться от этого вопроса, несмотря на то, что он грубый, где же наше новое дворянство? И хочется дать этому определение. Сегодня в условиях нашей страны, в 21 веке, уже после советского периода, новое дворянство, новые дворяне, русские дворяне, российские дворяне — это те, кто знают историю своей семьи. И мне кажется, это 100% верно. Это та элита, которая сделает будущее, если оно у нас будет, конечно.
1: Потому что до революции не было ни одного дворянина, который прекрасно не знал историю своего рода до глубины веков.
0: Конечно.
1: Может быть, вот так, такая конечно. Связь возможна, конечно.
0: Конечно. И мы продолжим в следующих программах передачу «Ла Марина Лобана». Сегодня была третья программа. А в следующих передачах автор этого цикла программ, который называется «Возвращение к семейным истокам», Даниил Викторович Петров, продолжит разговор о том, почему, зачем и как надо искать историю своей семьи.
1: До свидания.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучал романс Петра Ильича Чайковского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дворцы и многие особняки Санкт-Петербурга хорошо известны не только петербуржцам, но и многочисленным гостям города. Но есть в нашем городе дома, мимо которых мы проходим, не подозревая, что открывается за порогом. Между тем, войдя в этот обыкновенный, как может показаться, дом, мы встречаем удивительные, чудом сохранившиеся интерьеры, оформленные с величайшим вкусом. К таким домам отнесем и дом номер 72 по улице Марата. Сейчас здесь находится детская библиотека Центрального района. Заведующая библиотекой Мира Львовна Васюкова рада гостям. Вместе с ней мы проходим по залам дома Бажанова. В открытые окна залов врывается шум города, но он только оживляет нашу радиоэкскурсию.
2: Меня зовут Мира Львовна, я заведующая детской библиотекой истории и культуры Петербурга. Наша библиотека является одним из филиалов Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина. Свою историю ведет библиотека наша с 1934 года, а здесь, в этом доме, памятники архитектуры федерального значения располагается с 1984 года. И с тех самых пор сначала пережила здесь очень серьезную научную реставрацию. К моменту выхода из реставрации уже вышла в новом статусе. Развивается библиотека как специализированная петербурговедческая, то есть она сохраняет полный спектр услуг универсальной детской библиотеки и является единственной в своем роде специализированной по истории и культуре Петербурга для детей прежде всего. Это общедоступная библиотека, но дети у нас главные. Ну а прежде всего привлекает внимание этот дом, потому что это действительно особое совершенно пространство, сохранившее свою отделку с момента постройки. Это памятник северного модерна со всеми характерными признаками, деталями. Библиотека проводит экскурсии по парадным залам этого дома. Библиотека занимает часть главной квартиры этого дома. Она принадлежала директору-распорядителю торгово-промышленного товарищества Бажанова и Чувалдиной. Путешествие нашей экскурсии идет по этим парадным залам. Дом торгово-промышленного товарищества Бажанова.

0: Чувалдина, 1907-1909 год постройки. Строился он в качестве жилого для членов этого акционерного общества. Многоквартирный дом, который имел некоторые дополнительные функции, но основная жила квартира для пайщиков этого товарищества. И дом сохраняет это назначение до настоящего времени. Полностью жилой, множество квартир. И вот этот единственный вход с Марата, бывший Николаевск, одна единственная дверь, создает иллюзию особняка. То есть у всех такое ощущение, что попали в дом, который принадлежал одному человеку. Нет, Бажанову лично он не принадлежал. Бажанову принадлежала главная квартира этого дома. Она была очень большая. Более 40 комнат, расположенных по периметру первого двора, на первом-втором этажах, с выходом во второй двор. У нас только часть этой квартиры, но зато ее парадные залы. И удивительная сохранность и самого дома, лицевой фасад, красный гангутский гранит, великолепный фриз в верхней части фасада, металлизированная черепица на кровле, такая же, как на соборной мечети, по сути своей, только не такая яркая. Бронзовая дверь ведет в наши пределы, оригинальная, на своем месте она находится. Ее историю можно было бы рассказывать тоже отдельно, потому что это авторская работа, именная, привезенная из Европы, не имела сквозной скважины. Она была сделана чуть-чуть попозже, но дверь со всеми своими деталями и оригинальным замком также вот и стоит на этом самом месте. Вы прошли через каменный тамбур, потом дубовый тамбур. Двери дубового тамбура украшены венецианскими стеклами с фацетом в латунных рамах. Только нет, несколько стеклышек изменялось во время реставрации, остальные все подлинные. У нас всюду решетки на отопление, тоже являются произведениями искусства. Это латунный пруток сложного профиля и сечения, особым образом сплетенный, патинированный до черного цвета, как и многие другие детали убранства этого дома. А там полуциркулярные в деревянной раме, потом обратите внимание. Вы поднимались по лестнице карарского мрамора. Изначально планировалась она белоснежной, но попозже, судя по историческим документам, проект чуть-чуть удешевлялся. Поэтому мрамор с серыми, черными прожилками, ну, по-моему, это только добавляет ему красоты и прелести. Парадная лестница решена в этой черно-белой гамме, потому что и бронзовые фонари патинированы до черного цвета, вот они на лестнице, полные фонари, полуфонари на входе, ниточки бронзовых бус, идущих вдоль перил лестницы. Ажурные вставки, выполненные в технике гальванопластики. Это тоненький слой металла и гипсовое заполнение. Парадная лестница освещалась дневным светом. Ощущается нехватка света здесь. Над нашей головой окрашенные стекла в бронзовых рамах. Сам фонарь проходил и, собственно, проходит через выше расположенную квартиру. Там есть такое вместилище. До кровли, но сейчас дневной свет попадает только в мастерские художников, а смонтированы они были, очевидно, где-то в послевоенное время. И пол периметра первого двора – это мастерские художников. Фонарик отреставрирован, свет к ним попадает в достаточном количестве. В квартире просто вот такое вместилище с полом из стекол, которым нельзя пользоваться, ну а мы живем без естественного света пока. Окно напротив. Окно это можно было бы назвать таким полуложным, потому что за ним нет естественного света. И там узкий коридор, там продолжалась квартира Бажанова, вот вход сразу за дальним балкончиком. Но на исторической фотографии видно, что на этом подоконнике тоже стояли небольшие скульптурные работы, правда, в русском стиле. У нас же здесь коллекция современного петербургского художника Арины Юрьевны Даур. Венецианский карнавал. Весьма созвучный нашим венецианским стеклам и венецианским зеркалам, до которых мы еще с вами в экскурсии дойдем. Вообще в залах библиотеки практически во всех можно сегодня увидеть произведения искусства современных художников. Кроме выставок, которых у нас только на сегодня, по-моему, 3 или 4, я уже даже точно не помню. Под фонарем еще любопытная деталь. Там вензель, и напротив над нашей головой еще один вензель. К тому моменту, когда семейство Бажановых оказалось в этом доме, Филадельф Геннадьевич был купцом первой гильдии. И это вензель, ему принадлежащий Ф.П. и Е.В. Екатерина Бажанова, урожденная Чувалдина. купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, он имел уже такое высокое звание. Еще он имел множество наград за благотворительную деятельность, то есть не просто обычный человек, а человек, который очень серьезно занимался благотворительностью. Обитал он здесь вместе со своей многочисленной семьей. По воспоминаниям 14 рожденных детей, по документам 11. Нашу экскурсию мы продолжаем в самой знаменитой комнате этого дома. Наш дом иногда называют домом с каминами. Так вот, самый знаменитый из них находится в приемной. Первая комната для гостей, я вас туда приглашаю. Для того, чтобы подтвердить свои слова о подлинности пространства, в котором вы находитесь, вот несколько исторических фотографий сразу. Это альбом, созданный, естественно, уже в наше время, а фотографии момента завершения строительства дома. Напомню, 1907-1909. Вот он, первый лестничный марш. Только фонарь немножечко другой там на входе, но тот фонарь тоже подлинный из дома Бажанова. Следующий лестничный марш. Фонари на своем месте. И вот маленькие скульптурные работы в русском стиле на подоконнике. Тема народная, богатырская, былинная, она начинается сразу же в этом доме буквально от входа. И ее можно прослеживать в каждом зале. Мы с вами это увидим. Вот вендель. Характерные линии модерна, простота, изящество уже появляются даже в простом изображении. Архитектор нашего дома. Это Павел Федотович Алёшин. Очень молодым человеком он проектировал и строил этот дом. Он киевлянин, приехал сюда учиться, закончил институт гражданских инженеров, потом Академию художеств. И в Петербурге он построил один единственный дом. Ему не было 26 лет, когда он приступил к проектированию, не было 28, когда он уже завершил эту работу. Начинал он не один, вместе со своим однокурсником. Но, к сожалению, тот молодым ушел из жизни, и всю работу Алёшин выполнял дальше самостоятельно. Он прекрасно учился. Есть хороший сайт, сделанный его внуком, историком архитектуры Вадимом Алёшиным. Его потомки живут в Киеве. В Украине он очень известная персона, потому что он стал со временем главным архитектором Киева, вице-президентом Академии архитектуры Украины. Очень много построек в центре и замечательная персона, которая достойна и уважения, и изучения. По крайней мере, у нас достаточно много материалов с ним связанными. Рекомендую посмотреть. Он был прекрасный рисовальщик. Ездил по разным странам, собирал весь передовой опыт того времени и все это использовал в нашем доме. Ну и, наконец, можно поговорить и о камине, у которого мы находимся. Выполнен он по эскизам Михаила Врубеля. И это один из вариантов работы, выполненной по этим эскизам. Камин единственный, и на сегодняшний день известно еще несколько разборных панно с этим сюжетом. Вот на этой фотографии русский павильон Парижской выставки 900 года, где был представлен самый первый вариант, самое первое панно, выполненное Врубелем и Петром Ваулиным, будущим знаменитым керамистом, тогда начинающим мастером в Абрамсовских мастерских в Москве. Настолько оказался хорош, что был представлен на Парижской выставке, получил там все самые высокие награды, и след его терялся. Мы долгое время в экскурсиях из года в год говорили, не знаем, где находится эта первая работа. Теперь уже знаем, после разных всяких изысканий. Он находится в Лилле, во Франции, в Музее изящных искусств, был продан после выставки. Находился и в открытой экспозиции, и в запасниках, и несколько лет назад отреставрирован, и заново собран, и находится в открытой экспозиции. Наш камин, именно этот и единственный, был предложен сюда к моменту завершения строительства дома из мастерской Ваулина Гильдвейна из Кикерина под Петербургом. Можно себе представить, какой путь уже прошел Ваулин за все эти годы, да, 900-й год и 908-й завершение строительства дома. Это одна из поздних версий, по всей видимости, если не последняя. Он самый гармоничный, многоцветный и с большим количеством деталей, чем иные панно, представленные в наших знаменитых музеях. Где можно увидеть варианты? В Русском музее, в Третьяковской галерее, еще в двух московских музеях. Один из московских – бывший камин из какого-то особняка. Но тоже только наружная часть, только панно. А вот этот на месте и даже в рабочем состоянии. Хотя, конечно, мы не топим наши камины, не положено иметь открытого огня в музеях и библиотеках. Рассматривать его можно бесконечно. Былину пересказывать не буду. Нашим маленьким посетителям, конечно же, мы напоминаем эту встречу, историю. Микула, Вольга на богатырском коне и великолепный прием в Рубелевске, которым он показывает, что перед нами не просто богатырь, а еще и великан. У ног его не трава, а дубы вековые. Сказочные животные, то ли олени, то ли лошадки, рога оленьи, змеи, птица сиреноконост, ну и масса деталей, которые можно бесконечно рассматривать. Но в силу того, что камин был предложен к моменту завершения строительства, после того, как было принято это решение, то и все убранство этой комнаты делалось соответствующим образом. Поэтому появились на панелях орехового дерева вставки, это тоже эскизы Врубеля, цветы, то ли васильки, то ли чертополохи, это кому как нравится. Колонки, полуколонки, четвертинки, вот они видны в проемах. У нас мебель делалась таким образом специально, чтобы вот эти все фрагментики можно было увидеть со всех сторон. И в оконных проемах на откосах тоже известны врубелевские изразцы. Ну, раз перевели глаза к окну, перед архитектором стояла задача все комнаты, все залы этого дома сделать хорошо освещенными. Трудная задача в Петербурге, почти неразрешимая, но тем не менее. Потолки здесь около 6 метров, 5,7, 5,8. И вот такие огромные окна, которые тоже сделаны по последнему слову техники. Тут использованы ведь разные материалы, очень сложные профили у деревянных частей, потому что решалась задача и теплоизоляции, и звукоизоляции. В доме, кроме отопления водяного, еще была и принудительная вентиляция. То есть окна можно было не открывать, это мы проветриваемся сейчас окнами, форточек здесь нет. А в каждую комнату подавался воздух увлажненный, подогретый до нужных параметров, и заменялся многократно в течение дня. Ну вот задачу Алешин решил, и все это работает до сих пор. Оконная у нас фурнитура тоже подлинная. То есть все открывается и закрывается. Мраморные подоконники меняют свой цвет в парадных залах. Обратите на это внимание. Во всех остальных квартирах они обычные, традиционные, серенькие, так называемый голубой мрамор. А здесь просто от серого к черному, к белому и так далее. Это все можно увидеть. Вот на окошке стоит маленькая модель керамическая нашего дома. В Петербурге есть благотворительная организация, ну, собственно, она не только петербургская, Адвита. У Адвиты есть свои мастерские, легко-легко они называются. И среди их многочисленных изделий есть серии керамических работ, великолепных. Это знаменитые дома нашего города, иногда целыми улицами. Невский проспект, практически все дома сделаны. На их сайте и в их мастерской на Петроградской стороне можно и посмотреть, и купить, и вообще доброе дело еще так сделать где? Этим. Адвита, мастерские легко-легко. По нашему домику видно, что при достаточно узком фасаде и единственном входе дом расположен на 3 двора в глубину. Внутренние фасады необыкновенной красоты, потому что это белый облицовочный кирпич и майоликовая плитка яркого, очень синего цвета в каждом дворе. И все дворы отнюдь не были черными, это не традиционные дворы-колодцы, потому что пайщики, товарищи Гажановы, люди были богатые и достойные. Не только главная квартира имела парадный вход, практически во все остальные парадные. Не столь богатые, может быть, своим убранством, но достойнейшие. А вот вся черная работа и подсобная проходила в поддворовом пространстве. У дома подвесные дворы, то есть вся центральная часть дворов имеет свой этаж. И там были ледники, там хранились дрова, уголь. Все это могли развозить по квартирам, с помощью подъемников поднимать в нужное место. Вот так устроен наш дом. Если мы выйдем во двор, мы ногами окажемся на потолке еще одного пространства. Все устроено с умом. И даже последняя пристройка хозяйственная, там был сначала коровник, потом гараж. Я вас приглашаю в следующий зал. Это бывший кабинет владельца. Здесь можете бросить взгляд еще на потолочные балки. Они украшены резьбой. Люстра в этом зале постарше нашего дома лет на 100. Она не предназначена была сюда. очевидно, приобреталось нашими предшественниками взамен утраченной. Пока она живет с нами, когда-нибудь при следующей реставрации будет, может быть, воссоздана. Проходим в следующий зал, который декорирован красным деревом. Кабинет владельца. Маленький угловой камин, майолика, медь, деревянные украшения. Стены выше панелей были выложены кожаными прямоугольниками темно-зеленого цвета. Они утраченные, а сохранились только в оконных проемах на откосах. Вот можно увидеть, как это выглядело. Практически черные подоконники, мрамор, я говорила, что будет именно такой. И масса резных деталей. Вот это характерно для этого зала. Шишечки, вставки в оконных проемах на откосах, розеточки в местах соединений панелей и дверей. Здесь кессонированный потолок, заполненный лепкой интенсивно. Люстра, к сожалению, современная, стилизованная, но в планах воссоздания по историческим фотографиям. При первой реставрации это пока не делалось. Я вас приглашаю к следующему камину. В пространство холла мы могли попасть сразу с парадной лестницы, потому что именно холл соединяет лестницу и вход со всеми остальными комнатами. Вот эти арочные проемы были открыты во время реставрации. Библиотека застала глухую стену, и только линии балкончиков напоминали, что явно тут что-то должно было выглядеть иначе. Но наша жизнь в этом памятнике с первых дней – это изучение, это архивные материалы для того, чтобы готовиться к реставрации. Это задача у нас как пользователя была именно такая. Что здесь интересно? Вот третий из каминов у нас с вами по пути. Майолика редких оттенков, чеканка по меди, старинный корабль «Драккар». В верхней части камина и по периметру этого зала лепной фриз на тему крестьянской жизни. Очень интересный комплекс, потому что в таком небольшом пространстве можно увидеть больше 50 человек, взрослых и детей, все времена года и самые разнообразные виды работы и отдыха на селе. То есть рассматривать каждое панно можно отдельно. Престольный праздник за главное панно. Вот любопытно еще следующее. Рассмотрите его. Дети играют. Игры детей.
1: Чья это работа?
0: Это не атрибутировано, к сожалению, потому что ни в архивах Алешина в Киеве, ни в наших городских имя скульптора не упоминается. И можно только предполагать, не исключать, что это сделано по эскизам самого Алешина. Обратите внимание, как фрагменты фриза заходят в оконные проемы на откосы. Мы увидим и в других залах такой прием. И чрезвычайно интересный потолок именно в этом зале. Это тоже техника намазной лепки, так же, как и фриз на стенах. Здесь нет повторяющихся элементов. Это одно из самых сложных мест во время реставрации, которое у нас проходило. И здесь же появляется еще один любопытный сюжет, который вызывает много вопросов. На потолке две больших бараньих головы. На камине две бараньи головки, металлокерамика, вы их видите. Мы придем с вами в зал, где их будет 33. И уже очень много бараньих головок было на пути вашем на экскурсии. Обратили внимание? На каждом фонарике на парадной лестнице есть по 4 бараньих головки. И я вас приглашаю к следующему камину с розочками. Пожалуйста, проходите. Небольшое фойе с камином, дубовая рама, майолика, очень условные розочки. Трогательные такие, и в виде инкрустации они повторяются на всех дверных полотнах и откосах этого фойе. Такая своего рода шкатулка деревянная, потому что тут стал низкий потолок, сводчатый, тут даже у нас живет эхо. Ну, а работа, которая стоит, это работа нашей читательницы. Очень еще даже небольшой, но выставили их сначала мы в социальных сетях, а потом попросили, чтобы и здесь мы могли выставить. Ну, для нее это большая честь. Потому что мы выставляем высокопрофессиональных художников, и у нас очень подолгу ждут возможности выставиться. У нас всегда очереди во все выставочное пространство. Дорога отсюда ведет в грушевую гостиную. Сразу обращаю ваше внимание. Вот ручки типовые, замки все старые, ручки тоже. Но как только я открою дверь грушевой гостиной, вы увидите, дубовое пространство меняется грушевым, грушевое дерево. И там нетиповые, совершенно особенные ручки на дверях. Грушевое дерево, оригинальная люстра, бронза и хрусталь. Лепной фриз – это крымский парк с множеством деталей, можно рассматривать тоже бесконечно, намазная лепка. 33 бараньих головки по периметру, ниже их спускалась ткань. И над дверями символические изображения, вставки детства, юности и зрелости. Два детских личика, два молодых и два взрослых. А вот если мы с вами посмотрим на окошки, то увидим подлинное стекло. Вот это действительно фантастика, потому что дом пережил все-таки очень большую жизнь, но он не пострадал во время войны. И по линиям проводов легко разглядеть, где стекло старинное, а где современное, потому что вот там прямые провода, а здесь видите, такие извилистые, кудрявые. Есть такое выражение про старые стекла, что они стекают. Подоконники вы уже, я думаю, заметили, там были черные, тут уже серенькие, такие светлые, интересные, с таким интересным тоже своим каким-то узором, рисунком. Это пространство для самых маленьких посетителей нашей библиотеки. Мы записываем в любом возрасте, начиная от будущих родителей, естественно. Читатели могут быть и в полгода, и чем раньше вообще-то появляется ребенок в детской библиотеке, тем счастливее его читательская судьба, это мы знаем точно. Сейчас выставка этого зала «Александр Невский» и работа наших ребятишек, наших читателей, ближайших школ, садиков. Даже вот есть такой чудесный совершенно герой, вылепленный из пластилина, а детки, между прочим, из сада для слабовидящих и слепых детей. Поэтому это еще и для нас особо трогательная, ценная работа.
1: Мы прерываем наше путешествие по дому Бажанова, который находится на улице Марата, 72. Для кого-то этот дом хорошо известен, кто-то услышал о нем впервые. Но совершенно ясно, что этот дом заслуживает внимания жителей и гостей города. А зав. Библиотекой Мира Львовна Васюкова с удовольствием делится историей дома и историей его обитателей. Передачу подготовила Людмила Зотова. Наше путешествие продолжится в следующей программе.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала мазурка опус 40 номер 2 Александра Николаевича Скрябина.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: 30 сентября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится первая лекция нового цикла Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре «Красота. Зримый образ истины». Автор расскажет, как и откуда появилась православная храмовая архитектура и как строили храмы на Руси. Вы познакомитесь с каменным зодчеством первых веков христианской Руси, узнаете о смыслах белокаменного строительства и образах белокаменной резьбы, о судьбах и загадках известных памятников архитектуры. А также сможете по-новому взглянуть на древнерусские города, как на пространственные иконы, научитесь смотреть на храмы, как на своеобразное средство массовой информации. Лекции посвящены памяти педагога, исследователя древнерусского искусства Валентина Александровича Булкина. На первой лекции цикла автор расскажет, что такое храмовая архитектура и откуда она появилась. Ждем вас в среду, 30 сентября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие слушатели, мы продолжаем серию передач, посвященных Московской Руси. В наших предыдущих передачах мы рассказывали вам о том, как наш просветитель, равноапостольный князь Владимир, крестив в 988 году киевлян, посвятил последующие 27 лет своего княжения обращению в христианство всей Руси. Двести лет спустя, ко времени монгольского нашествия, русский народ был не только крещен, но и сознательно исповедовал святую православную веру. Это стало возможным благодаря тому, что еще до крещения Руси, жившие в IX веке равноапостольные братья Кирилл и Мефодий изобрели славянскую азбуку и перевели основные богослужебные книги на славянский язык. Вследствие этого Слово Божие было с самого начала понятно и легко доходило до ума и сердца наших предков. Благочестивые наследники князя Владимира и ученые-монахи продолжили дело Руси, просвещая светом Христовой истины соседние с нами племена и народы. Даже монгольское нашествие и следующие за ним тяжелые времена татарского ига не приостановили миссионерской деятельности русской церкви. Особое место среди наших миссионеров того времени занимает святой Стефан Пермский, просветитель зырян, который был современником святого Сергия Радонежского. Святой Стефан родился в городе Устюге Двинской области от причетника соборной церкви Симеона и жены его Марии.
1: С детства у него обнаружились необыкновенная память и глубокий ум. Устраняясь от детских игр и развлечений, он с раннего возраста занимался чтением книг и уже в юности стал церковным чтецом. Достигнув совершеннолетия, Стефан решил стать монахом. Он поступил в Ростовский монастырь святого Григория Богослова, славившийся своей богатой библиотекой. В монастыре Стефан преуспевал как в благочестивой жизни, так и в духовном совершенствовании. Больше всего он интересовался дальнейшим изучением Священного Писания и творений древних отцов Церкви, для лучшего понимания которых он в совершенстве изучил греческий язык. Но не только о своем спасении думал благочестивый инок, проживая в стенах ростовской обители. Он хотел послужить спасению душ своих ближних и обратить в христианство соседствующее с нами племя зырян, то есть пермяков.
0: К осуществлению этой миссии святой Стефан готовился все 13 лет своего пребывания в Ростовском монастыре. Он изучил пермяцкий язык, составил пермяцкую азбуку и, подобно нашим первоапостолам Кириллу и Мефодию, переводил Евангелие и богослужебные книги на пермяцкий язык. Почувствовав себя достаточно подготовленным для миссионерской работы, святой Стефан отправился в Москву к церковным властям просить у них благословения для своей будущей деятельности. Здесь он получил полную поддержку, был рукоположен во священники и снабжен всем необходимым для совершения богослужений. Вот как оценивает апостольскую деятельность святого Стефана в Перми известный церковный писатель митрополит Макарий в своей истории русской церкви. «Призвав на помощь Бога и одушевленный пламенной ревностью о просвещении жителей Перми, святой Стефан с дерзновением вступил в их землю и начал возвещать им слово спасения. Одни, внимая его проповеди, веровали и крестились, другие не хотели креститься и возбраняли это уверовавшим. Первые часто приходили к благовестнику, беседовали с ним и весьма его любили. От последних он терпел много поношений, ослаблений, напастей. Раз они окружили его, вооруженные, чтобы его умертвить, в другой раз обложили соломой, чтобы сжечь».
1: Но кротость святого Стефана, его евангельские убеждения обезоруживали ослепленных. Когда число веровавших возросло значительно, святой Стефан построил для них первую церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, имея в виду, что как Благовещение было началом спасения всего мира, так и церковь эта послужит начатком спасения земли Пермяцкой. Церковь поставлена была на месте, называвшемся Усть-Вымь, при слиянии реки Вымь с Вычегдой, в главном поселении зырянского народа. Новосозданная церковь привлекала к себе не только уверовавших, но и неверующих зырян, которые часто приходили, чтобы только посмотреть на ее благолепие и полюбоваться ее красотой, а отходили с мыслью о величии Бога христианского. Упорнейшие из неверующих, особенно волхвы, кудесники и старцы, неоднократно собирались к Стефану и вступали с ним в торжественные прения о вере в присутствии многочисленного народа, но каждый раз были побеждаемы словом и посрамляемы. Вследствие этого обратилось к христианству великое множество мужчин, женщин и детей. Тогда Стефан начал учить их пермяцкой грамоте, им изобретенной, по церковным книгам, часослову, осмогласнику, псалтире и другим. А обучившихся, смотря по их успехам, одних предназначал во священники, других в диаконы, третьих во чтецы. Святой Стефан учил их также церковному пению и письму, заставляя их переписывать новые зырянские книги. Радуясь успеху своего предприятия и видя, как ежедневно умножалось стадо Христово, святой Благовестник построил еще одну церковь в Усть-Выме и другие церкви в разных местах по рекам и по погостам, где жили пермяки.

0: Был у святого Стефана один враг, самый сильный и опасный. Это был глубокий старец, знаменитейший кудесник и начальник волхвов, которого зыряне издавна чтили более всех своих чародеев и называли своим наставником и учителем. Имя ему было Пам. Много раз святой Стефан вступал с ним в открытые прения, и эти прения длились иногда целые дни и ночи, но кудесник оставался непреклонен. Наконец, оба они согласились испытать достоинство вер, христианской и пермяцкой, посредством огня и воды. И именно решили, что оба они вместе, рука в руку, пройдут сквозь пылающий костер и потом спустятся в одну прорубь реки Вычегды, чтобы через несколько времени выйти в другую. И кто останется цел и невредим, того вера признана будет истиной. Стефан приказал собравшемуся народу зажечь одну храмину, стоявшую особо, и когда пламя охватило ее, он, призвав на помощь Бога и обращаясь к волхву, начал приглашать его идти в огонь вместе. Но устрашенный волхв не соглашался. Стефан взял его за одежду и принуждал идти за собой. Волхв сопротивлялся и в крайнем унижении пал к стопам человека Божия, сознавая свою немощь. Точно так же отрекся он и спуститься вместе со Стефаном в прорубь реки Вычегды. Никто после этого уже не верил посрамленному кудеснику. Его схватили и хотели умертвить, но святой Стефан не допустил этого, а приказал только, чтобы кудесник удалился из пределов пермяцких и более не совращал новообращенных христиан. Как гласит предание, кудесник Пам переселился со своими сообщниками на реку Об.
1: Последовали новые и новые обращения пермяков, которые приходили со всех сторон к проповеднику Евангелия. И он по обычаю оглашал их и крестил. А между тем сам продолжал заниматься переводами со славянского и греческого языков на пермяцкий, и иногда даже ночи проводил над перепиской книг. Книги нужны были для новых церквей, которые с умножением числа верующих строил он на разных местах по рекам и погостам. А так как для церквей необходимы были и священнослужители, а каждый раз посылать избранных в другие епархии для поставления на священные степени было крайне неудобно, то святой Стефан пришел к мысли и спросить пермякам постоянного епископа. И с этой целью после 4-летних апостольских трудов отправился в Москву. Митрополит Пимен одобрил эту мысль, а после совещания с епископами остановился на святом Стефане, как достойнейшим из всех кандидатов для занятия епископской кафедры в Перми, так как Стефан был муж мудрый, благочестивый, учительный, сам крестил пермяков, говорил их языком и лучше других понимал их нужды. Святой Стефан рукоположен был в епископы зимой 1383 года. Одаренный от князя, митрополита, бояр и других именитых людей, новопоставленный епископ пермяцкий с радостью прибыл в свою епархию, утвердил свою кафедру в Усть-Выме, где жил и прежде при церкви Благовещения, устроил здесь свой домовый монастырь и еще с большей ревностью принялся за свое прежнее дело.
0: Говоря словами его жизнеописателя, он всех крещенных утверждал в вере, учил их пермяцкой грамоте, писал им книги, ставил и светил церкви, которые снабжал книгами и иконами, открывал монастыри, постригал в монахи, назначал игуменов, поставлял священников, деканов, причетников. И священники его служили обедни на пермяцком языке, пели вечернюю и заутреннюю пермяцкой речью, а канонархи его возглашали каноны по пермяцким книгам, и чтецы читали пермяцкой беседою, и певцы всякое пение совершали по-пермяцки. Из основанных святым Стефаном обителей известны две. Спасо-Ульяновская, находившаяся в 150 верстах от Усть-Сысольска, и Стефановская в 50 верстах от этого города на реке Сысоль в селе Вотче. С пастырскую заботой святой Стефан соединял попечение и о внешнем благосостоянии зырян. Он многократно, особенно в неурожайные годы, привозил на ладьях хлеб из Вологды в Пермь и все это раздавал странникам, бедным и вообще нуждающимся. Он ходатайствовал пред великим князем о нуждах, о льготах и выгодах пермяков, и для этого в 1390 году ездил даже в Москву. Был заступником их против насилия и других несправедливостей со стороны бояр. Он также поехал в 1386 году в Новгород с просьбой, чтобы вольница новгородская не делала набегов в пермяцкие области и не разоряла беззащитных жителей.
1: Встретить смерть и найти себе последнее успокоение суждено было просветителю пермяков не в пределах своей епархии, а в Москве. Зимой 1396 года он отправился туда по делам церковным, там заболел и скончался 26 апреля. 18-летние труды святого Стефана останутся незабвенными в истории. Он не успел обратить ко Христу всех пермяков, но обратил весьма многих, и изобретением пермяцких букв, переводами церковных книг на пермяцкий язык упрочил навсегда успехи православной церкви в этой стране. Преемником святого Стефана оставалось только продолжать начатое им дело и идти по пути им указанному. До наших дней, особенно на севере России, глубоко чтится память святого Стефана, просветителя язычников. Но каждый век имеет своих язычников, своих кумиров и своих кудесников. Помолимся же мы, чтобы по молитвам святого Стефана Господь утвердил нас в вере Христовой и вразумил нас донести Слово Божие до сознания современных нам язычников.

0: Прослушайте теперь краткое житие преподобного Александра Ошевинского. В 60 верстах от города Белозерска, в селе Вещеозерске, на берегу озера Вещеозера, жил богатый и благочестивый крестьянин Никифор Ошевень с женой своей Фатинией. Они славились и высокой христианской жизнью, и особенно милосердием к бедным. Было у них 3 сына и дочери. Однажды Фатинии во время молитвы в храме явилась Пресвятая Богородица с преподобным Кириллом Белозерским, который был тогда еще жив, и сказала ей, что у нее родится еще сын, через которого прославится имя Господне, и многие получат спасение. Когда младенец этот родился, его назвали Алексием. Раз он молился в храме, говоря: «Господи Иисусе Христе, не скрой от меня заповедей Твоих, но подай разум мне, ищущему Тебя во всем». И было ему некое божественное видение, и он услышал глас: «Встань без боязни, получишь то, о чем просишь». Когда Алексей пришел домой, лицо его светилось радостью, и родители поняли, что с ним случилось что-то особенное. После этого он начал поститься, а мать его, помня бывшее ей видение, не смела ему мешать. Ежедневно, во всякую погоду, посещал он церковь, находившуюся довольно далеко, пел и читал на клиросе. Желание посвятить себя Богу разгоралось в нем все сильнее. Когда ему было 18 лет, собрался он с другими односельчанами на богомолье в Кирилло-Белозерский монастырь на престольный праздник. Родители отпустили его с грустью, они чувствовали, что он идет туда неспроста. Отойдя от родительского дома, он отстал от своих спутников и долго смотрел на него со слезами. «Боже», — молился он, — «научи меня страху Твоему. Вот я оставил дом свой имени ради Твоего. Не затвори же от меня дверей царствия Твоего». Прибыв в обитель, Алексей решил остаться в ней и попросил одного односельчанина передать родителям письмо, в котором он писал о своем решении. Алексей же, оставшись в обители, умолил игумена разрешить ему служить братьям. А игумен, видя, что он хорошо знает Священное Писание и святоотеческие книги, поручил его дальнейшее образование одному ученому монаху.
1: На следующий год пришел в монастырь на престольный праздник отец Алексея. Сын на коленях со слезами просил его простить за то, что он так огорчил его. Но Никифору так понравилось все в монастыре, что он сам предложил ему оставаться здесь еще. На праздник собралось множество народа. Прошел он, как и всегда, с великой славой. В душе Никифора была такая радость, точно он получил какое-то счастье от Бога. И он шел домой так весело, точно забыл свою старость. Когда он пришел домой, то, слушая его рассказы про монастырь и про Алексея, Фатиния и вся семья возблагодарили Бога и весьма утешились и повеселели. Через 6 лет после этого Никифор переселился с семьей ближе к городу Каргополю, собрал людей и основал там Ошевневу слободу. Узнав об отъезде родителей, Алексей принял постриг с именем Александра. Все его любили. Но однажды, услышав случайно среди братьев похвалы себе, он так огорчился, что стал думать о том, чтобы оставить монастырь. И стал просить игумена отпустить его посетить родных. Игумен не сразу согласился, потому что Александр был еще очень молод. Ему было только 25 лет. Но потом отпустил его.
0: Александр прогостил у родителей неделю. Когда же он стал собираться обратно в монастырь, отец стал просить его не покидать их, а поселиться в лесу на другом берегу реки, где есть удобное для обители место, и если Богу будет угодно, то устроить там монастырь. На другой же день Александр со старшим братом пошел посмотреть это место. Брат отошел в сторону рубить дрова, а Александр поставил крест, стал молиться и сам не заметил, как задремал. И во сне услышал он голос: «Александр, угодник мой, «Вот я приготовил место тебе, куда ты пришел, сам, без зова. Сотвори себе пребывание, живи здесь и спаси душу твою, и будет тебе покой во веки веков, и через тебя многие спасутся». Александр очнулся, около него никого не было, душа его была наполнена великою радостью. И он дал обет, если игумен благословит, остаться до смерти на этом месте. По возвращении в обитель Александр был рукоположен в сан иеродиакона и продолжал свое смиренное служение на хлебне и поварне в священном сане. Когда игумен услышал от него о бывших с ним знамениях, то отпустил его.

0: Александр взял иконы Божией Матери Адигитрии и святителя Николая. Отец его взял на себя постройку нового монастыря. Сам же преподобный отправился в Новгород, где святой архиепископ Иона рукоположил его в сан иеромонаха и назначил настоятелем новой обители. Владельцы же места сего обрадовались, что в их поместье будет монастырь, и дали ему землю и лес. Церковь была сооружена во имя святителя Николая, и преподобный стал расчищать место для полей от леса. Жизнь его была так сурова, что старец, пришедший с ним, не выдержал ее и вернулся в свой монастырь. И зиму преподобный провел один. Потом стало собираться к нему братья. Преподобный ввел строгий общежительный устав и часто поучал их покаянию и памяти смертной. «Вот средство ко спасению, — говорил он, — пощение, молитва от чистого сердца, смирение ко всем, любовь к Богу нелицемерная, милостыня нищим, посещение странных и заключенных в темнице». Приходили к нему миряне, прося его молитв и советов. Родственники приносили ему все необходимое для жизни. А раз в год, на обительский праздник, когда в обители бывал крестный ход, приходила и его мать, и преподобный выходил к ней за святые врата, чтобы обнять ее.
1: После кончины его родителей постигли его огорчения. Во-первых, враг рода человеческого чуть не восстановил его братьев против него, из-за их сыновей, его двоих племянников, которых преподобный постриг. Но преподобный успокоил их. Затем из-за того, что многие из учеников его, не выдержав строгого устава, заведенного им, возвращались в мир. Среди них были эти два племянника. Всю ту ночь до утра провел он в молитве, прося Господа укрепить его на борьбу с лукавым. И вдруг услышал множество голосов: «Одолел ты нас Христовой благодатью и твоим терпением». После этого огорчения прекратились. Когда же преподобный Александр тяжко заболел, явился ему преподобный Кирилл Белозерский в белых ризах. «Я, — рассказывал преподобный Александр, — узнал его по образу писанному, ибо в живых не видел его, и стал просить его: «Отче Кирилле, избавь меня от болезни сей». Святой осенил его крестом и сказал ему: «Не скорби больше, брат, ибо я буду молить Бога и Его Пречистую Матерь, чтобы ты исцелился, но не забудь обета твоего, как ты обещался, не оставлять места сего и начинания. Я же буду помощником тебе, всегда молясь о месте сем». Когда же настал его час смертный, он призвал к себе братью и наставил ее ко спасению, заповедав, как самое главное, послушание к игумену и любовь между собой. Заботу по обители поручил своему брату Леонтию, причем предсказал ему, что он будет в ней иноком, и предсказал все, что в ней будет. В последний час жизни он причастился святых христовых тайн и скончался, говоря: «Владыка Господи, сподоби мя стать одесную тебя, когда сядешь во славе твоей судить живых и воздать каждому по делам его». Скончался он 20 апреля 1479 года во вторник Фоминой недели, 52 лет. Ошевинская обитель имела громадное значение для местного края и воспитала 6 обителей. Из нее вышел преподобный Пахомий Кенский, воспитавший преподобного Антония Сийского, преподобный Кирилл, основатель Сырьинской обители, и другие подвижники, основавшие свои давно уже несуществующие обители. С преподобным Александром в нравственной связи находилась обитель святого Дамиана в схиме Диодора Юрьегорского. Когда в этой обители был голод, преподобному Дамиану предстал светлый муж и сказал: «Не скорби, Дамиане, и укрепляй братию. В последнее время прославится имя Божие, а ныне вели ловить рыбу, тем пропитает вас Бог». Себя же он назвал постриженником Кириллова монастыря, игуменом Ошевинского. «Имя же мое Александр».

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39,

0: прозвучал тропарь русским святым восьмого гласа обиходного распева в исполнении парижского хора «Святой Николай» под управлением Николая Спасского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров» зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Из книги профессора Михаила Скобалановича «Христианские праздники. События Рождества Пресвятой Богородицы». Рождение Пресвятой Богородицы, в которое, по словам церковной песни «Сам Бог, на разумных престолях почивая, престол свят на земли себе предуготова», не могло быть ни случайным, ни обычным. И действительно, Пресвятая Дева, пронареченная от родов древних, предуказана божественным промыслом и в ветхозаветных пророчествах, и в ветхозаветных прообразах. Начало этих божественных предуказаний восходит к началу жизни падшего человечества. Уже в первой Евангелии об Избавителе рода человеческого, в первой утешительной и радостной вести падшим прародителям, было возвещено им в раю самим Богом, что семя жены сотрет голову змея, искусителя и дьявола. Семя жены, а не мужа. И в пророческом предвидении этого радостного события падший прародитель наш назвал свою жену Евой, жизнью, ибо она стала матерью всех живущих. И впоследствии на протяжении тысячелетий Господь не оставлял ветхозаветных людей без пророческих и таинственных указаний на Богоматерь. Патриарху Иакову в видении таинственной лестницы, соединившей небо с землею, давшей возможность ангелам нисходить на землю и с земли восходить на небо, к престолу Всевышнего, было указано на Пресвятую Богородицу, рождением Сына Божия, послужившую к примирению неба и земли, людей и Бога. Пророку Моисею в видении чудесной купины, горевшей в огне, но не сгоравшей, было указано на преснодевство Богоматери, до рождения Сына Девы и порождения Девы. «Яко же бо купина не сгораши опаляема, така Дева родила еси и Дева прибыла еси». Чудесность и непостижимость преснодевства Матери Бога-человека была указана Господом и в чудесном произрастании из сухого жезла Ааронова цветка в одну ночь. И в пророчестве Исаии о рождении Эммануила, Бога-человека, от Девы. И в пророчестве Иезекииля о чудесных вратах, через которые пройдет Господь, но врата те останутся по-прежнему закрыты. Так пронареченная от родов древних пренепорочная Дева должна была во время Богом определенное родиться на земле от плотских родителей, чтобы стать матерью Сына Божия по плоти. И, конечно, как только чистейший земнородных мог родиться святейший святых, так и сама честнейшая Херувим могла родиться только от Богом уготованного рода и праведных родителей. И действительно, Пресвятая Богородица от всех родов предызбранная в жилище всех царя и зиждителя Христа Бога, по словам церковной песни. Весь народ еврейский, из которого произошла Пресвятая Богоматерь, до пришествия Мессии Христа был народ богоизбранный, особенно Богом водительствуемый и воспитываемый, и как таковой он был лучшую ветвью древа человеческого рода. Но из среды всего народа еврейского Богом особенно были выделены два рода — царский род Давидов и первосвященнический род Ааронов.